0: оперного и балетного искусства. На сцене театра впервые увидели свет творения Глинки, Доргомышского, сочинения композиторов Могучей Кучки, Чайковского, Танеева. Яркое воплощение находили здесь шедевры зарубежной музыки.
1: Слава театра связана с именами выдающихся певцов, танцоров, дирижеров, хореографов. Это Шаляпин, Ершов, Павлова, Фокин, Преображенская, Уланова, Дудинская, Сергеев. За дирижерским пультом в разное время стояли Направник, Коутс, Похитонов, Малько, Дранишников, Мравинский.
0: Бережно храня и развивая лучшие традиции прошлого, Кировский театр в советский период продолжает работать над созданием новых оперных и балетных спектаклей. На его афишах появляются имена Прокофьева, Глиера, Асафьева, Кабалевского, Хренникова, Дзержинского, Хачатуряна, Петрова. Высоким драматизмом, громадным диапазоном чувств захватывает слушателей опера Шапорина «Декабристы».

0: свое летоисчисление театр ведет с 1783 года. В это время в Петербурге был воздвигнут каменный театр, именуемый Большим, и вышел указ Екатерины II об организации российской труппы. Она предназначалась, как было сказано в указе, не для одних комедий и трагедий, но и для оперы. То было время подъема отечественной демократической культуры. Пора расцвета просветительских идей Радищева, Новикова, Фанвизина, Карамзина. На сцене Большого каменного театра наряду с иностранными ставятся первые произведения русских авторов. Сюжеты заимствованы большей частью из народной жизни. Музыка простая и доступная, основывается на подлинных народных мелодиях. Успехом пользуются комические оперы, такие как «Мельник», «Колдун», «Обманщик» и «Сват» Соколовского, «Санкт-Петербургский гостиный двор», «Скупой» Пашкевича, «Ямщики на подставе» Фомина.
1: Оперную труппу театра возглавляет с 1803 года композитор и дирижер Катерина Кавас. Итальянец по происхождению, он отдал служению русскому музыкальному искусству более 40 лет. Балетом руководит крупнейший русский танцовщик и балетмейстер Иван Вальберг и его преемник, известный французский хореограф Шарль Дидло. Репертуар театра был в те годы очень разнообразен. Шли оперы, балеты, водевили, трагедии на музыке русских композиторов Кашина, Титова, Козловского. Из произведений зарубежных композиторов ставились оперы Моцарта, Керубини, Россини, Доницетти. Успехом пользовались оперы-сказки, полные чудес и превращений, блестящие красочные феерии. Наиболее популярной была «Лесто-Днепровская русалка» опера Степана Давыдова. Премьера ее состоялась в 1805 году.
0: Всенародный патриотический подъем в годы Отечественной войны 1812 года вызвал глубокий интерес театральной публики к русской тематике и народной музыке. Как писал один из современников, и трагедии, и драмы, и оперы, и даже балеты соревновались в возбуждении в зрителях народных чувствований. Первым опытом народной историко-героической драмы стала опера Каваса «Иван Сусанин», поставленная в 1815 году. Композитор понимал значительность избранной им темы, и, несмотря на недостатки либретто, написанного в традициях комической оперы, стремился посредством музыки придать ей большую глубину.
1: В операх и балетах, поставленных на сцене Петербургского Большого театра в конце XVIII и первой трети XIX века, зарождались, формировались те элементы русского музыкально-драматического стиля, которые получили свое дальнейшее развитие в творчестве замечательных композиторов последующих поколений и, в первую очередь, в творчестве Михаила Ивановича Глинки.
0: В истории национальной культуры есть события, которые определяют ее судьбу на десятилетия вперед. Такой исторической вехой было создание опер Глинки, народно-героической «Иван Сусанин» и сказочно-эпической «Руслан и Людмила». Обе они были впервые поставлены на сцене Петербургского Большого театра. Премьера «Сусанина» состоялась 27 ноября 1836 года, а ровно через 6 лет Петербург увидел и услышал Руслана. «В толпе могучих сыновей, с друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал. Меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана и мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал».

0: Музыка, созданная Глинкой, была столь совершенна и так отличалась по своим идейно-художественным достоинствам от композиторских опытов предшествующих десятилетий, что прозорливые современники сразу причислили Глинку к числу гениальных творцов. На следующий день после премьеры Ивана Сусанина известный критик Владимир Адоевский писал: «С оперою Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе. Новая стихия в искусстве. И начинается в его истории новый период, период русской музыки». Такой подвиг есть дело не только таланта, но гения.
1: Спустя столетия, в 1939 году, под художественным руководством дирижера Пазовского опера ставится в Кировском театре с новым либретто Сергея Городецкого. Народная суть и патриотическая идея музыки Глинки получили достойное сценическое воплощение. А в 1974 году театр показал возобновленный вариант оперы. Вот что рассказывает музыкальный руководитель и дирижер последней постановки народный артист РСФСР Виктор Андреевич Федотов.
2: В постановке 1974 года оперы «Иван Сусанин» мы ставили своей задачей прежде всего раскрыть купюры в этой гениальной опере, которые ранее искажали замысел автора. У нас раскрыты все симфонические антракты, «Малая слава» и трио в последнем действии. Во-вторых, мы стремились темпы исполнения приблизить к авторскому замыслу. Как известно, Сергей Васильевич Рахманинов в 1904 году, осуществляя юбилейную постановку Ивана Сусанина в Большом театре в Москве с Шаляпиным и Неждановой в главных партиях, говорил, что темпы исполнения музыки этой оперы слишком замедленны. И в-третьих, нами была предпринята попытка приблизить лексикон действующих лиц к речи XVII века, исправив этим самым некоторые обороты речи в редакции Сергея Городецкого. В спектаклях постановки 1974 года у нас были заняты ведущие солисты театра Борис Штоколов и Николай Охотников, Галина Ковалева и Рима Волкова, Александр Разуменко и Лариса Дедькова. Послушайте сцену в лесу из четвертого действия оперы «Иван Сусанин» в партии Сусанина Николай Охотников.

Оперы Глинки и поставленная в 1856 году «Русалка Доргомышского» образовали прочную основу репертуара русской оперы. Дать сценическую жизнь остальным выпало на долю Мариинского театра, который открылся 2 октября 1860 года. На Театральной площади Петербурга теперь стали соседствовать два оперных театра. В Большом Каменном шли спектакли итальянской оперы, а Мариинский театр стал постоянной сценой русской оперной труппы. Петербургский балет выступал на двух этих сценах. По свидетельству современников, новый Мариинский театр привлекал посетителей богатой внутренней отделкой. Особые восторги вызывал вместительный зрительный зал, сверкавший тонкой позолоченной лепкой ярусов, украшенный живописным плафоном и красочным нарядным занавесом. Зал освещался не свечами, а газом, и газеты восторженно описывали эффекты мягкого и ровного света. На открытии исполнялась опера Глинки «Иван Сусанин». В дальнейшем это станет традицией театра каждый новый сезон начинать первый русской классической оперой.

0: Во второй половине XIX века Мариинский театр становится ведущей сценой страны. Каких только певцов и танцоров не видела эта сцена, какая только музыка не звучала под его сводами. Здесь приветствовали бурными овациями гениального Федора Шаляпина. Силой своего огромного вокально-драматического таланта потрясал слушателей Иван Ершов. На этой сцене танцевала легендарная Анна Павлова, вдохновенно пел Леонид Собинов.
1: Около 50 лет музыкальным руководителем Мариинского театра был один из крупнейших оперных дирижеров XIX века Эдуард Францевич Направник. Эпохой Направника называют период с 1869 по 1916 год. Бронзовая табличка на барьере у дирижерского пульта и сейчас напоминает об этом. Из воспоминаний дирижера Похитонова. Мариинский театр. Стрелки часов над аркой сцены показывают ровно 8. Пройдя меж тесными рядами музыкантов на дирижерское место к пульту, поднимается слегка сутулящийся небольшого роста человек, садится, взмахивает палочкой, и начинается увертюра. От галереи четвертого яруса далеко до оркестра, но какой-то страх невольный, говоря словами Бориса Годунова, проникает в вашу душу. За дирижерским пультом сам Направник. Внешнее спокойствие, ясная твердая рука, простой академический взмах и железная воля, которым повинуется масса оркестра, хора и солистов.

0: Говорит Ленинград. Начинаем программу «Час оперной музыки». Сегодня мы предлагаем вам послушать сцены из комической оперы Гаэтано Доницетти «Любовный напиток». Ведет передачу артист Николай Мартон.
1: Итальянский композитор Гаэтано Доницетти – редкий гость на наших оперных сценах. А ведь во второй четверти XIX века, особенно после того, как умолк гений Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти был едва ли не первой звездой итальянской оперы. Его мелодиями заслушивался молодой Глинка. В его операх блистали знаменитейшие певцы века – Рубини, Паста, Тамбурини. Петербургские меломаны восхищались его Лючией де Лемермур, Лукрецией Борджиа, фавориткой. В этих романтических операх, написанных с большим пылом и виртуозностью, было немало старомодной условности, мелодраматической напыщенности, подчас раздражавшей наиболее требовательную часть публики, особенно в России. Зато в комических операх Доницетти был неподражаемо остроумен и увлекателен, продолжая лучшие традиции севильского цирюльника Россини. В роскошном цветнике итальянских комических опер, как прелестный цветок, красуется любовный напиток, писал выдающийся деятель русской музыкальной культуры XIX века Александр Николаевич Серов. Всегда свежая, всегда прелестная опера, лучше которой Доницетти ничего не написал. Любовный напиток был создан Доницетти в необыкновенно короткий срок – за 14 дней. Популярный либретист Феличе Романи, обладавший безошибочным чувством сцены, создал отличную поэтическую основу для забавной комедии с живыми характерами и смешными бытовыми ситуациями. То, что было недопустимо в больших трагических операх с их королями, жрецами, средневековыми рыцарями, то оказалось вполне уместным в непритязательных формах оперы Буффа. В любовном напитке изображена скромная итальянская деревушка времен Доницетти. Персонажи оперы словно выхвачены из реального быта старой Италии. Доницетти с необычайной легкостью и остроумием воплотил нехитрый сюжет оперы, опираясь на современные ему бытовые жанры итальянской музыки. Композитору был очень близок звуковой мир неаполитанских баркарол, чувствительных канцонет и серенад. Эта певучая музыкальная стихия непрестанно питала его воображение. Великолепные хоры деревенской молодежи пронизаны зажигательными ритмами народных итальянских танцев. Вот уже более 140 лет эта музыка продолжает звучать на сцене, вызывая неизменные симпатии слушателей. Сейчас вы услышите фрагменты оперы Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» в исполнении итальянских артистов. Адина Мирелла Френи, Неморино Ренцо Казилатто, Белькоре Сержант Марио Басиола, Дулькамара Странствующий лекарь Сесто Брускантини, Джанетта Подруга Адины Елена Цилио, Симфонический оркестр и хор Туринского радио, дирижер Марио Росси.

Крестьянский парень Неморино из небольшой деревушки Флоренции без памяти влюблен в свою односельчанку Адину. Она хороша собой, и, кроме того, Неморино в этом уверен, необыкновенно умна и начитана. Но пока что Адина награждает Неморино только колкостями и насмешками, как, впрочем, и остальных поклонников. Чем заслужить благосклонность красавицы? Эта мысль не дает покоя Неморино. Вот и сейчас, ясным солнечным днем, притаившись за высокой изгородью, прислушивается он к разговору Адины с подружкой Джанеттой. Обе они увлечены старинной легендой о Тристане и Изольде. Из их слов Неморино узнает о некоем чудесном эликсире. «Не успел Тристан его выпить, — слышит он, — как Изольда вмиг влюбилась». Неморино решает любой ценой раздобыть спасительный эликсир.

Внимание бравого предводителя сразу же привлекает хорошенькая и бойкая Адина. Белькоре не собирается долго размышлять. Пусть Адина немедленно назначит день свадьбы. Немарина терзается ревностью.

Но неожиданно судьба посылает Немарина помощь. Вся деревня взволнована появлением богато одетого человека. Это странствующий лекарь Дулькамара. Он бойко рекламирует свое умение лечить всевозможные болезни. Притом Дулькамара привез не только лекарства. У него имеется редчайшее снадобье – любовный напиток. И стоит он совсем недорого.

0: Продажа бальзамов идет полным ходом. Обращается за помощью к лекарю и несчастный Немарина. Ему нужен тот напиток, который Изольду приворожил. Немало не смущаясь, Дулькамара вручает влюбленному бутылку обыкновенного вина, но предупреждает, что принять чудесный эликсир можно только через сутки. За это время плут надеется быть далеко от этих мест.
1: Ardir, ha forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uomo miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, ehi,

нетерпение Немарина столь велико, что, не дожидаясь, пока пройдут сутки, он выпивает содержимое бутылки. Действие эликсира сказывается весьма быстро. Удивленная Адина видит разительную перемену в поведении Немарина. Он внезапно повеселел, шутит, смеется, размахивает руками. Он даже не смотрит в ее сторону и во всеуслышание заявляет, что к утру совершенно исцелится от любви. Раздосадованная Адина обещает сержанту Белькоре свою руку.

Двор перед домом Адины заполнен гостями. На самом видном месте Дулькамара. Поздравляя жениха и невесту, лекарь предлагает Адине спеть с ним песенку.

Анимарина полон забот. Ему срочно нужны деньги, чтобы купить еще порцию любовного напитка. Деньги обещает достать Белькоре. Пусть Немарина запишется в рекруты, и ему выдадут 20 скудии. После некоторых колебаний Немарина соглашается.

Как всякий могучий талант, Мерди отражает в себе свою национальность и свою эпоху. Он – голос современной Италии, Италии, пробудившейся к сознанию, Италии смелой и пылкой даниистовства. Так писал о музыке Верди выдающийся русский критик Серов. Верди прожил долгую и славную жизнь. Его творческий путь охватывает большую эпоху в истории итальянского народа. В этой истории было немало трагических страниц, тяжелой борьбы и страданий. Италия XIX века была раздроблена на множество мелких государств, большинство из которых находилось под властью Австрии. Невыносимый гнет своих и чужих правителей не раз вызывал народные восстания, подавляемые с чудовищной жестокостью. Итальянский народ выдвинул немало славных героев в этой борьбе за свободу. И одним из них был Верди. Он не состоял членом тайных революционных обществ, не сражался с оружием в руках против австрийцев, но его оперы служили знаменем этой борьбы. Они вдохновляли итальянский народ на подвиги.

Когда на сцене один из персонажей оперы Верди произносил слова «Возьми себе весь мир, оставь Италию мне», зрители в зале вскакивали и кричали «Нам! Нам Италию!». Когда в другой опере Верди исполнялся дуэт «Родину предали», это вызывало бурные политические демонстрации, так что в театр приходилось вводить войска. И не случайно современники наградили Верди почетным именем «Маэстро итальянской революции». А руководитель революционного общества «Молодая Италия» писал ему: «То, что я и Гарибальди делаем в политике, то вы делаете в музыке. Сегодня как никогда Италия нуждается в вашей музыке». Биография Верди – это биография бедного итальянца, с детства проявившего незаурядные способности. Благодаря своему упорству и настойчивости, преодолев огромные препятствия, он стал всемирно известным музыкантом, гордостью родной страны. Джузеппе Верди родился 10 октября 1813 года в маленькой деревушке Леренколе в провинции Парма, в бедной семье, с трудом сводившей концы с концами. Верди рано начал зарабатывать себе на жизнь. «Юность моя была суровой», — вспоминал впоследствии композитор. Он был самоучкой, всего добившимся своим трудом. Главным учителем Верди был народ. С детства он слышал замечательные итальянские песни. Потом учился у деревенского органиста. В Миланскую консерваторию его не приняли, и он стал брать уроки у различных композиторов. И всю жизнь занимался самообразованием. Верди оставил огромное музыкальное наследие, но преимущественно, как это характерно для Италии, в одном жанре. Им написано 26 опер. Уже первая опера 26-летнего композитора, Оберто, имела значительный успех. Директор крупнейшего театра в Милане, знаменитого Ла Скале, предложил ему писать по 3 оперы в год. Верди принялся за комическую оперу «Мнимый Станислав». Работа протекала в тяжелейших условиях. Сначала заболел сам Верди. Едва он успел поправиться, как болезнь унесла в могилу его маленького сына. Вслед за ним заболела и умерла дочка. И через несколько недель — жена. «Я был один». Один. На протяжении 2 месяцев 3 дорогих существа исчезли навсегда. У меня больше не было семьи. И среди этих ужасных мук, чтобы выполнить взятые на себя обязательства, я должен был закончить комическую оперу. Опера была закончена и провалилась. Сраженный обрушившимися на него несчастьями, Верди решает больше никогда ничего не писать. Напрасно друзья убеждают его вернуться к искусству. Однажды директор театра почти насильно вручил ему либретто оперы под названием «Навуходоносор». Верди, вернувшись домой, с ожесточением швырнул рукопись на стол. Падая, она раскрылась. «Лети, мысль, на золотых крыльях», — прочел композитор. Стихи заинтересовали его. Он остановился на одном отрывке, затем на другом, но твердый в своем решении больше не писать музыки, отложил рукопись и лег спать. Однако либретто не давало ему покоя. Промучившись без сна, Верди встал, перечел поэму, снова... И снова, и к утру, знал ее наизусть. Так Верди вернулся к искусству. С этого момента история его жизни становится историей создания его опер. «Навуходоносор» был поставлен в Милане в 1842 году и имел шумный успех. Казалось бы, сюжет его бесконечно далек от современности. Это библейское сказание о вавилонском царе,
покорившим древнюю Иудею. Само имя Навуходоносор было настолько необычным для произношения и слуха итальянцев, что его сократили в Набукко. И все-таки опера захватила и покорила слушателей, ибо она оказалась созвучной современности. Плач иудеев на реках Вавилонских, пророчество о грядущем освобождении из плена и победе над врагами воспринимались как повесть о страданиях Италии и о скором падении власти австрийцев. И в других операх Верди, написанных в преддверии революции 1848 года, громко звучат свободолюбивые идеи. В «Ломбардцах» раздается призыв к освобождению святой земли, родной земли в понимании итальянцев. В «Эрнани» по драме Гюго герой-изгнанник становится во главе заговора против тирана. Опера «Иоанна Д'Арк» повествует о национально-освободительной борьбе французского народа против чужеземцев. В битве при Линьяно рассказывается о славной борьбе итальянских средневековых городов, поднявшихся против германских завоевателей. И даже Макбет Шекспира приобретал современное звучание. Ведь тут речь шла об измене, кознях предателей, узурпации власти и вновь о борьбе за свободу и о свержении тирана. Одна за другой с успехом ставятся многочисленные оперы Верди. Он завоевывает европейскую известность. Но неизменно требовательный к себе композитор постоянно совершенствует свое мастерство, добиваясь правдивости и выразительности музыки. В связи с этим он предъявляет новые, небывалые дотоле требования к певцам. Так композитор отказывается от певицы, обладавшей великолепным голосом и прекрасной внешностью, ибо она не соответствовала его представлению о зловещем образе шекспировской леди Макбет. «Я хотел бы видеть леди Макбет некрасивой и наводящей ужас. Я хотел бы, чтобы она почти не пела», — говорил Верди. Новаторский характер этих требований, реализм творчества Верди особенно ярко раскрылись в его операх 50-х годов и прежде всего в знаменитой триаде «Риголетто, Трубадур, Травиата». Эти оперы были написаны в очень краткие сроки, одна за другой. «Риголетто» закончена за 40 дней в 1851 году, а премьеры «Трубадура» и «Травиаты», состоявшиеся в 1853 году, разделяет менее 2 месяцев. Здесь звучат те же свободолюбивые идеи, что и в операх 40-х годов, но уже в ином аспекте. Исторические условия изменились. Революция подавлена, реакция торжествует. Жестоко преследуется всякое проявление живой свободной мысли и чувства. Запрещаются произведения, хотя бы отдаленно напоминающие об освободительной борьбе. И тема свободолюбия получает у Верди новую трактовку. Борьба ведется за свободу личности. Обличается общество, которое уродует и губит лучшие чувства человека.

главными героями становятся простые, обыкновенные люди, социально обездоленные, стоящие на самой низкой ступени общественной лестницы. Придворный шут, цыганка, падшая женщина. И именно их Верди наделяет прекрасными чувствами, обличая в то же время жестокость и развращенность правящих классов. Не случайно замыслы композитора постоянно наталкивались на противодействие цензуры, прекрасно понимавшей социально-обличительную направленность его опер.

Наибольшие препятствия вызвал сюжет «Риголетто», оперы, написанной по драме Гюго «Король забавляется». Прежде всего, цензура потребовала убрать из оперы короля, ибо его поступки оскорбляют королевскую власть. Действия оперы долго переносили из страны в страну. Бесконечно изменяли имена действующих лиц, пока, наконец, король Франции не превратился в герцога Мантуанского и все герои не получили итальянские имена. Затем цензура потребовала убрать со сцены шута, безобразного и уродливого, и заменить его обычным оперным красавцем. Верди наотрез отказался выполнить это требование. Показать этот характер со всей его уродливостью, смехотворностью и вместе с тем полной любви и страдания – прекрасная идея. «Именно поэтому я и выбрал сюжет», – утверждал композитор. «И если отказаться от этого своеобразия характеристики, я не смогу продолжать писать музыку». Верди привлекали резкие контрасты романтической драмы Гюго. Безобразный, всеми презираемый шут Риголетто, чья душа согрета великим чувством отцовской любви, и блестящий красавец-герцог, легкомысленный и развращенный, закон жизни которого — наслаждение. Он губит Джильду, дочь Риголетто, и тогда жалкий шут превращается в гневного обличителя пороков светского общества, в мстителя за поруганную честь своей дочери.

Опера отличается поразительным богатством мелодий, певучих и пленительных, которые на другой же день после премьеры распевал весь город. Рассказывают, что Верди опасался, как бы арии из Риголетто не стали распевать до премьеры, и поэтому ноты лучшего номера, песенки герцога, дал исполнителю лишь на последние репетиции.

0: пенсьер.
1: Следующая опера Верди «Трубадур» насыщена свободолюбивыми чувствами и волнующими драматическими ситуациями, хотя и обрисованными в либретто весьма запутанно. Говорят, что в конце прошлого века в Милане хозяин небольшого кабачка предлагал бесплатно в течение целого месяца кормить обедами каждого, кто сумеет связно рассказать содержание «Трубадура». Говорят также, что он не разорился, ибо во всем Милане такого человека не нашлось. В дни постановки «Трубадура» в Риме разлилась река Тибр, однако это не помешало римлянам с утра осаждать кассу театра, стоя по колено в воде. Премьера прошла с огромным успехом. Пафос свободолюбия, героизм в борьбе, стойкость в любви, сила ненависти – все это с замечательным мастерством воплощено в музыке Верди и позволяет слушателю забыть о нелепостях либретто. Особенно выразителен образ старой цыганки Азучены, матери героя. Композитор вложил в ее уста песни то задушевные и скорбные, то гневные и трагические.

После большого успеха «Трубадура» премьера следующей оперы «Травиаты» потерпела полный провал. Тому были различные причины. Тенор, исполнявший роль героя, оказался безголосым, и экспансивные итальянцы забросали его тухлыми яйцами и апельсинными корками. Исполнительница главной роли Виолетты была весьма дородной особой, и когда она в последнем акте умирала от чахотки, это вызывало неудержимый смех. Но были и более глубокие причины провала. «Травиата» — первая и одна из немногих в XIX веке опер на современный сюжет. Это казалось необычным и нелепым. Зрители видели на сцене не героев прошлых эпох, а самих себя и своих соседей, обычную повседневную жизнь, обычные, освещенные законом, отношения буржуазного общества. «Травиата» бросала вызов буржуазному обществу, его морали, его лицемерию. Верди подчеркивал это названием. «Травиата» по-итальянски значит «падшая», «заблудшая». В других странах не рискнули дать перевод. И опера на всех сценах идет с итальянским заглавием. Верди верил в успех «Травиаты». Сразу же после провала он говорил: «Время покажет, кто был прав, автор или публика». И действительно, ныне «Травиата» является одной из популярнейших опер в мире. Лирические мелодии и вальсовые ритмы, простота и трогательность сюжета делают ее доступной самым широким слушательским массам.

эти три оперы принесли Верди мировую славу. Не было такого театра, где бы ни шли его произведения. Его мелодии пели крестьяне и рабочие, лодочники и дети. Все шарманки Италии исполняли музыку Верди. И, достигнув вершины славы, Верди упорно ищет новых путей, новых выразительных средств. Как и в молодости, критически относясь к себе, он прекрасно видел недостатки даже лучших своих опер, которые вызывали всеобщее восхищение. Но новые искания не сразу привели к бесспорным победам. Оперы, написанные вслед за Травиатой, не завоевали столь широкой популярности. Это «Сицилийская вечерня» и «Дон Карлос», которые Верди создал по заказу Парижского театра, «Бал-маскарад», «Сила судьбы» и другие. Последняя из названных опер была написана для Петербурга, и Верди сам принимал участие в ее постановке, дважды посетив Россию, в 1861 и в 1862 годах. Новой творческой вершиной явилась опера «Аида».

1868 году Верди получил неожиданный заказ из Египта, который его очень удивил. Написать оперу на национальный египетский сюжет, обнаруженный в недавно расшифрованном папирусе, для нового театра в Каире в честь открытия Суэцкого канала. Этот случайно подсказанный сюжет помог композитору создать одно из лучших своих произведений, проникнутое высоким гуманизмом. Опера, задуманная заказчиками как прославление мощи Египта, стала у Верди страстным обличением угнетения, насилия, колониального гнета, захватнических войн. Это был сюжет простой и вместе с тем полный острых конфликтов, ярких драматических контрастов, которые так любил композитор. На пышном, красочном фоне с монументальными хорами, блестящими маршами и балетными сценами развертывается драма влюбленных, эфиопской пленницы рабыни Аиды и египетского военачальника Радамеса.

после создания «Аиды» Верди как будто отказывается от творчества. Он живет в своем поместье, пользуясь всеобщим уважением окрестных крестьян и с увлечением занимается сельским хозяйством. Его можно встретить в поле, на виноградниках, на скотном дворе, в широкополой шляпе с ситцевым зонтиком в руках. Знакомым, приезжающим из города, Верди говорит, что он уже слишком стар, чтобы сочинять музыку. Но друзья Верди не могут примириться с тем, что крупнейший композитор Италии, находящийся в расцвете силы таланта, ничего не пишет. «Как тяжело, — говорит один из них, — видеть такого человека, как Верди, которому на вид не дашь и 60 лет, который никогда не страдает головными болями, ест как юноша, работает в поле на солнцепёке, покрыв голову лишь соломенной шляпой, и который упорно отказывается написать еще хотя бы одну ноту». Но дух творчества не угас в Верди. В глубокой старости он создает две свои последние оперы — «Отелло» и «Фальстаф». Обе написаны на сюжеты Шекспира, любимейшего драматурга Верди. Одна — величайшая трагедия, полная глубоких и сильных чувств. Другая — яркая, блестящая комедия, достойно завершающая полуторавековой путь развития итальянской комической оперы. Премьера «Отелло», состоявшаяся в 1887 году, превратилась в большой национальный праздник. В ней приняли участие лучшие итальянские исполнители. Верди непосредственно руководил постановкой. Во время репетиций его можно было видеть повсюду. За дирижерским пультом, на сцене, за кулисами. Он давал указания художникам, разучивал партии с исполнителями главных ролей. Однажды, недовольный тем, как певец, певший «Отелло», проводит сцену самоубийства, 73-летний композитор быстрым движением выхватил у него кинжал и к величайшему ужасу присутствующих скатился по ступеням с высокого ложа вниз. «Отелло» — величайшая вершина мирового оперного искусства. С потрясающей правдивостью и глубиной рисует Верди большие человеческие характеры, сильные чувства, сталкивая в непримиримом конфликте коварного, циничного Яго, доверчивого Отелло, смелого, но простодушного героя, и нежную, полную душевной чистоты Дездемону. Для каждого из них он находит свои, особые выразительные средства. Вот центральный монолог Яго.

гениальный старец Верди в «Аиде» и «Отелло» открывает для итальянской музыки новые пути, писал великий русский композитор Чайковский. После создания Фальстафа, своей последней оперы, оперы, искрящейся юношеским задором, Верди прожил еще 8 лет, сохраняя неизменную бодрость и ясность мысли. Он умер 27 января 1901 года в возрасте 87 лет. За его гробом шла огромная толпа. Вся Италия хоронила своего великого сына.

жизнь Верди, его творческое горение, его непрестанное стремление к совершенствованию, редкая скромность и доброта делают его одной из наиболее привлекательных фигур в истории музыки. А его творчество, воплощающее лучшие черты итальянского народа, горячо любимо простыми людьми всего мира.

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать передачу «Час юмористического рассказа», подготовленную главной редакцией литературно-драматического вещания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: Вот мы и снова встретились с вами.
2: Сколько лет, сколько зим, и вот весна. И мы накануне праздника, столь любимого нами мужчинами.
3: И эта прелестная музыка из оперетты Кальмана Сильва звучит, конечно же, не случайно.
2: Вы, безусловно, и сами не раз напевали эти знаменитые строчки.
4: Без женщин жить нельзя на свете.
3: Нет. Можно, утверждаем мы.
2: И попытаемся обойтись без них хотя бы в одном сегодняшнем выпуске нашей передачи.
5: Предупреждаю, я был против.
3: Да, Олег Павлович остался сегодня в меньшинстве.
5: Радиослушатели вас не поймут.
3: Посмотрим.
5: Радиослушательницы с вами не согласятся.
2: Увидим.
3: Мы только отказываемся от их помощи, но будем говорить лишь про них и для них.
2: Мы будем говорить о любви,
3: о браке,
2: о семейном счастье.
5: И все это без помощи женщин, без их участия.
3: Во всяком случае, рассказ, с которого мы хотим начать, не требует их прямого участия. В нем действует двое мужчин. Он называется...
2: Своим счастьем я обязан тебе.
6: Азиз Несин, турецкий юморист.
3: Совершенно верно.
5: Интересно, а кто же будет подавать вам кофе в кофейне? Женщина?
3: Разумеется, мужчина. Вот вам, Олег Павлович, поднос.
5: О, вы очень любезны, Евгений Яковлевич.
2: А вот и полотенце.
5: Ну, Владимир Павлович, у меня нет слов.
2: Ошибаетесь, слова у вас есть. Их два.
5: Ах да, понимаю. Кушать подано.
3: Не совсем так. Сейчас мы сядем за столик, а вы...
5: Знаю, знаю. Пожалуйте в кофейню, уважаемые.

0: Кофе прошу, уважаемые.
1: Спасибо. Пей, дорогой, угощайся.
2: Спасибо. А, какой запах. Я так рад, что мы встретились. Мне необходимо с кем-то поделиться.
1: Ну, слушаю тебя.
2: Я познакомился с одной женщиной. Это настоящее чудо.
1: Она так красива.
2: Ты еще спрашиваешь. Вот, посмотри, фотография, это она.
1: Да, в самом деле хороша. Смотри, не упусти.
2: Что ты? Ах, дорогой, знал бы ты, что за страсть меня сжигает.
1: А она проявляет к тебе интерес?
2: Да, пожалуй.
1: Ну, покоряй поскорее ее сердце. В таких делах важно не упустить время.
2: Все это правда, но как?
1: Я могу поделиться опытом. Да. Во-первых, подарки.
2: Так.
1: Женщины очень любят, когда им делают подарки.
2: Подарки.
1: Сначала можно, ну, цветы.
2: Цветы.
1: Особенно рекомендую гвоздику. Затем что-нибудь подороже.
2: Подороже?
1: И вот еще что, почаще говори ей, что она умна, необычайно умна.
2: Необычайно умна.
1: Да.
2: Попробую.
1: Садись, садись, дорогой. Два кофе, будьте любезны, два кофе.
2: Четыре кофе. Не знаю, как и благодарить тебя.
1: Ты о чем?
2: Помнишь, я рассказывал тебе, что есть одна женщина, которая...
1: А, ну и как твои дела продвигаются?
2: Дорогой мой, ты знаешь душу женщины. Я действовал по твоему рецепту. Она начала относиться ко мне вполне благосклонно. Скажи, ради Аллаха, что мне делать дальше?
1: Ну, теперь пригласи ее в кино. Но только смотри, чтобы фильм не был серьезным.
2: Так.
1: Пусть это будет какая-нибудь, ну, печальная история. Или легкая веселая комедия.
2: Комедия.
1: Или же музыкальная картина. После кино обязательно зайдите в кондитерскую. Закажи ванильное мороженое.
2: Ванильное?
1: Предпочтительно ванильное. А. И еще. У тебя в кармане всегда должно быть шоколадное дроже.
2: Да.
1: Не забывай почаще угощать.
2: Непременно. Непременно буду делать все, как ты говоришь. Я с ума схожу по ней.
1: Постой, куда же ты? А кофе?
2: В другой раз.
1: Четыре кофе.
2: В другой раз, дорогой. У меня свидание. А еще нужно забежать в магазин за шоколадным дроже.
1: Ну, рассказывай, рассказывай.
2: Вчера были в кино.
1: Так.
2: Угощал шоколадным дроже. Ей очень понравилось. После сеанса зашли в кондитерскую, заказал ванильное мороженое.
1: Так, так.
2: Она сказала, что я мужчина с большим вкусом.
1: Ну, вот видишь.
2: На этой неделе мы собираемся выехать на прогулку. Скажи, ради Аллаха, куда мне ее повезти?
1: По-моему, вам следует съездить на острова Мраморного моря.
2: Так.
1: Да, покатайтесь на осликах, побывайте на пляже, затем потанцуйте обязательно.
2: Я не там.
1: Ну, ты так чуть-чуть.
2: Ну, разве вальс?
1: Приглашаю только на вальс. Легко,
2: да,
1: так
2: вальс.
1: Сумеешь.
2: Наш старый вальс.
1: Да.
2: Ой, если бы я смог покорить эту женщину.
1: Делай, как я говорю, и все будет в порядке.
2: Правда, не знаю, как тебя благодарить.
1: Не стоит. Я делюсь с тобой своим опытом и только.

0: Ну и как, ездили на прогулку?
1: Это было прекрасно, но мне не везет.
2: Почему?
1: Она, оказывается, замужем.
2: Ах, вот что.
1: Мы только так прогуливаемся, а впереди ничего.
2: Да, а она любит своего мужа, да?
1: Да нет, говорит, что он грубый, неотесанный тип, ничего не понимает. Женская душа для него потемки.
2: Бедная женщина, почему же она не разводится?
1: Говорит, если бы я была в тебе, то есть во мне, уверена, ну и, короче, то сегодня же подала бы на развод.
2: Вот видишь, не упускай ее, продолжай делать подарки, преподноси хорошие духи, например, сандал.
1: Сандал.
2: Затем, ну не знаю, ну купи красивый материал.
1: Да.
2: Большинство женщин предпочитает сейчас голубой цвет, даже светло-голубой.
1: Светло-голубой.
2: Да-да.
1: А.
2: Что?
1: А если муж догадается?
2: Да откуда ему? Ой, она же сама говорит, что он болван. Хочешь, я помогу тебе выбрать ткань?
1: Хорошо. Пошли сейчас же, пожалуйста.

0: Ну, как дела?
1: Спасибо за советы. Про духи она сказала, что это ее любимое, а от материи просто пришла в восторг.
0: А почему ты так долго не появлялся? Где пропадал?
1: Да не смог прийти, замотался, она разводится с мужем.
0: Вы поженитесь?
1: Конечно.
0: Не теряй времени, такая красавица долго одна не останется.
1: Да, да, ты прав, как всегда, бегу.

0: Я не знаю, как тебя благодарить. Вчера мы поженились.
1: Браво, браво.
0: Своим счастьем я обязан тебе. Ты помог мне обрести любимую.
1: Это я тебя должен благодарить, братец ты мой.
0: Нет, это я тебя
1: должен. Тебя...
0: Нет, я.
1: Ты не знаешь, в чем дело. Своим счастьем я обязан тебе.
0: Нет, я тебе обязан.
1: Да
0: своим...
1: нет, я тебе. Это ты помог мне развестись с моей женой.
0: Кто?

0: Все это хорошо, друзья мои, но я предвижу, что из нашей, вернее, из вашей затеи ничего не выйдет.
1: Что вы хотите этим сказать? Да.
0: Без женщин...
1: Ну-ну.
0: Сухо, однообразно и, знаете ли, не очень забавно.
1: Олег Павлович, признайтесь, вы обиделись, что вам пришлось играть роль официанта, да?
2: Нет маленьких ролей.
0: Да разве в этом дело? Ведь женщина... Одно ее присутствие... Ну, вспомните, как это у Гейне. Только платьем мимоходом до меня коснешься ты. По твоим следам несутся сердце бурные мечты. Обернешься ты, вперится глаз огромных синева. С перепугу за тобою сердце следует едва.
2: Я вижу, вы, Олег Павлович, решили взять на себя роль адвоката.
0: Если мне придется защищать интересы наших милых женщин, я всегда готов.
1: Слово мужчины?
0: Слово мужчины.
1: Даже если это будет роль адвоката в известной юмореске Бранислава Нушича.
2: Кстати, она так и называется. У адвоката.
0: С удовольствием. Но интересно, как вы в этом случае собираетесь обойтись без женщины?
2: А, да. Кто же будет играть просительницу?
0: Ха, может быть, вы, Евгений Яковлевич?
1: Избави Боже!
0: Тогда вы, Владимир Павлович?
2: С моим-то басом.
0: Но кто же? Кто ж так?

0: ты, как цветок весенний, чиста, прекрасна, нежна. Гляжу на тебя, и грустью душа моя смущена, и просится невольно молитва на уста, чтоб ты всегда оставалась нежна, прекрасна, чиста.
1: Я постараюсь, но во многом это будет зависеть от вас.
2: Кто это?
3: Кто вы, о прекраснейшая?
1: Я ищу адвоката. Это здесь?
2: Пожалуйста, я к вашим услугам. Чем могу быть?
3: Позвольте, что? Евгений Яковлевич. А что? Почему, что? Собственно, вы? О, драгоценнейшая, я готов.
4: Я не понимаю, что происходит. А наш уговор? А слово «мужчины»? Ведь минуту назад вы буквально принудили меня взять на себя роль адвоката.
1: Так значит, вы? Я очень рада.
4: А я вдвойне. Евгений Яковлевич, возьмите у дамы зонтик, а вы, Владимир Павлович, плащ. Прошу покорнейше в мой кабинет, сударыня.

0: А мне хотелось бы доверить вам одно дело.
1: Я к вашим услугам, мадам.
0: Я хочу начать бракоразводный процесс против моего супруга. Так вот, не могли бы вы стать моим защитником?
1: Конечно, конечно, почему бы и нет?
0: Вам, разумеется, нужно знать о причинах.
1: Непременно, непременно, мадам.
0: Когда мы поженились, ему было 32, а мне 18 лет. Эта разница не помешала бы нашему счастью. Но оказалось, что наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны. Наш брак, который вначале казался таким счастливым, уже с первых лет был отравлен. Я выросла в почтенной семье. Мой отец, хотя он спустя некоторое время обанкротился, был очень уважаемым человеком и прекрасным семьянином. А мать пользовалась уважением всех слоев общества. Хотя мне было всего 18 лет, когда я отдала руку своему нынешнему мужу, я полностью сознавала, какие обязанности возлагает на меня замужество. Я знала, что жена должна принести супругу счастье. Знала, что только жена может принести мужу те подлинные духовные радости, которые, как известно, и составляют.
1: Ну, позвольте, не позвольте.
0: Пожалуйста, не перебивайте меня. Я сама расскажу вам все подробности.
1: Пожалуйста.
0: Я вышла за моего теперешнего супруга в 18 лет с твердым намерением осчастливить его. А мой муж женился, считая брак развлечением, в угоду обществу, обычая ради, еще не знаю почему. В свои 32 он явно не отдавал себе отчета, какой серьезный шаг делает. Признаюсь, я возлагала надежды на его образованность, но и здесь меня ждало разочарование. Он действительно окончил какие-то учебные заведения, но в сущности остался человеком с грубой душой, лишенным всяческих благородных чувств. Воспитание же, которое он получил в трактирах, в обществе легкомысленных друзей, согласитесь, не может стать прочной основой супружеского счастья и семейного покоя. К тому же родители его...
1: Мадам, я хотел бы, мадам...
0: Я понимаю, что вас интересуют факты. Так вот, родители его тоже не были счастливы. Позже я узнала об этом совершенно достоверно. Отец его привнес в семью ту грубость, которой он, как говорят, отличался и на службе. Мать его, правда, была достойной женщиной, но очень вспыльчивой и вздорной. Поверьте, говорят, она была в ссоре. Ой, со всеми своими соседями. Ни с кем не здоровалась, жила замкнута. Никому доброго слова не сказала.
1: И все же, если вас не затруднит...
0: Ой, нисколько! С такими родителями, с таким воспитанием, о котором я уже говорил, ничего хорошего нельзя было ожидать. В том-то и беда всех наших браков. Девушка 18 лет ожидает от своего супруга.
1: Однако прошу вас, переходите к делу.
0: Да, дело. Я... На, итак, дело вот в чем. Сначала я ждала. Я ясно видела, что взгляды наши расходятся, что наши характеры различны, что наше мышление не совпадает. Но мое воспитание требовало, чтобы я это все переносила с присущим мне терпением и выдержкой. Наконец, я долгое время обманывалась надеждой, что в один прекрасный день он поймет меня, заглянет в мою душу, и в один прекрасный день все переменится. Мыслью об этом я тешила себя. Я судила по себе. Я верила, что терпением можно достичь всего. Надеюсь, вы понимаете, что в нашей семье я была олицетворением терпения.
1: И тем не менее,
0: И тем не менее, я должна сразу рассказать вам, я бы ни на минуту не забыла, что должна вместе с мужем нести груз и его забот, если бы он по-дружески рассказывал мне о них. Но он ведь сидит за обедом или за ужином и ничего не говорит. А что это значит, скажите
1: мне? Это значит, что вы...
0: Что я суждена на молчание, да. Пусть так. Я способна вынести даже это, потому что, искренне говоря, я не принадлежу к тем женщинам, которые любят много говорить. Молчание доставляет мне даже удовольствие, так как...
1: Ну и помолчите, раз вам это доставляет удовольствие, помолчите.
0: Что я и делаю, но в конце концов суть не только в том, хочет муж говорить или не хочет, а еще и в том, что в его поведении жена чувствует желание унизить ее. Разве это не говорит о том, что он считает жену нищим существом, а раз так, значит ли это, что жена должна все время терпеть и молчать? Ну, разве жена не может быть другом и искренним советчиком, совместно с которым разрешение всех жизненных проблем становится благом, если люди научатся говорить друг с другом? Куда? Куда?
1: Я иду! Нет! Я бегу, сударыня, чтобы предложить свои услуги вашему мужу. Я буду защищать его интересы в бракоразводном процессе против вас.
0: А меня?
1: Вас нет. Вас ни в коем случае.
0: И это уже пятый адвокат, который отказывается вести мой процесс и хочет защищать моего мужа. Таковы мужчины. Они все друг за друга. А мы, бедняжки, нигде не можем найти себе защиту.

0: Олег Павлович, Олег Павлович, где же он?
1: Где он? Ищи ветра в поле. Убежал. Он действительно убежал.
2: Неужели?
3: И не мудрено, знаете ли. Вы были так убедительны в роли просительницы, что и я, пожалуй, бы на его месте.
2: А, кстати, вы тоже, кажется, претендовали на роль адвоката? Может быть, вы хотите?
3: О, нет, я нет. Вот, может быть, Владимир Павлович.
1: Ну что вы, зачем повторяться? Будем считать, что этот рассказ отыгран. О, привлекательнейшая! Признаюсь, лишь только я увидел вас, я понял, что мы необычайно точно выбрали тему сегодняшней встречи.
2: Брак? Так, кажется?
3: Скажем лучше, семейное счастье.
1: Да-да, так благозвучнее, и еще любовь.
2: Любовь.
1: Это чувство сопутствующее.
3: Так-так.
1: Вернее, идущее параллельным курсом.
3: Ну, точнее.
1: Иными словами, воздействующее.
3: Да нет, все не то, Владимир Павлович. Любовь – это ураган, это смерть, это, самум, наконец.
1: Ах, самум!
3: Конечно! Вот, видите, это...
4: Опасайся плениться красавицей, друг. Красота и любовь – два источника мук, ибо это прекрасное чувство не вечно поражает сердца и уходит из рук.
2: Браво! А вы знаете, эти строки Омара Хайяма вполне могут предшествовать рассказу Карела Чапика «Гадалка».
3: А мы не можем его разыграть.
2: Почему?
3: В нем действуют две женщины, а вы у нас одна.
1: Единственная.
2: Пусть это вас не беспокоит. Начинайте, мой друг.
4: Я? Пожалуйста, под вашу ответственность.
2: Не волнуйтесь. Видимо, прав был Бранислав Нушич, когда сказал однажды, брак – это существительное мужского рода. Но в жизни он подчиняется законам женского рода. Доверьтесь мне, друзья. Начали. Музыку, пожалуйста.

0: История эта произошла в Англии. Однажды вечером полицейский комиссар Маклири обратился к своей супруге со следующей речью.
1: Дорогая моя, у меня не выходит из головы эта миссис Майерс.
2: Да? А что такое, милый?
1: Хотел бы я знать, на какие средства она живет. Подумайте только, в феврале она посылает кухарку за спаржей. Кроме того, я выяснил, что у нее в день бывает около дюжины посетительниц, начиная от лавочницы и до герцогини.
2: А вы знаете, дорогой?
1: Я знаю, дорогая. Вы скажете, что она, наверное, гадалка. А что, если это только ширма, например, ой, для сводничества или шпионажа?
2: Ой.
1: Хотел бы я выяснить это дело.
2: Хорошо, Боб. Предоставьте это мне.
0: И вот на следующий день бравая миссис Маклири, разумеется, без обручального кольца, легкомысленно одетая и завитая, как девица на выданье, которой давно пора устроить свою судьбу, позвонила у дверей миссис Майерс и, войдя, сделала испуганное лицо. Ей пришлось немного подождать, пока миссис Майерс примет ее.
3: Входите, дитя мое. Чем могу быть вам полезна?
2: Завтра мне исполнится 20 лет. Мне бы очень хотелось узнать свое будущее.
3: Ваше имя?
2: Джонс.
3: Дорогая, вы ошиблись. Я не занимаюсь гаданием. Так иной раз случается, как всякой старухе, раскинуть карты кому-нибудь из знакомых. Снимите карты левой рукой и разложите их на 5 кучек. Так. Бубны. Это к деньгам. Валет червей. Отличные карты.
2: А что дальше?
3: Бубновый валет. 10 пик. Это дорога. А вот трефы. Трефы всегда означают неприятность. Удар. Но в конце червонная дама.
2: А что это значит?
3: Опять бубны. Дитя мое, вас ждет богатство. И кому-то предстоит дальняя дорога. Не знаю. Не знаю еще вам или кому-нибудь из ваших близких.
2: Да-да, мне надо съездить в Саутгемптон к тетке.
3: Нет, это дальняя дорога. И вам будет мешать какой-то пожилой король.
2: Наверное, папа?
4: Вот оно!
3: Милая мисс Джонс, вам выпали самые счастливые карты, какие мне доводилось видеть. Года не пройдет, как вы будете замужем. На вас женится молодой, очень-очень богатый человек, миллионер или коммерсант, так как много путешествует. Но для того, чтобы соединиться с ним, вам придется вот преодолеть большие препятствия. У вас на пути станет какой-то пожилой король, но вы должны добиться своего. Выйди замуж, вы уедете далеко отсюда, скорее всего, за море.
2: Ой, я так благодарна вам, так благодарна.
3: С вас 1 гинея на дело обращения в христианство заблудших язычников-негров. Следующее.

0: Нечего и говорить, что супруга комиссара расписала свой визит к гадалке во всех подробностях.
1: И вот так?
2: Это дело мне не нравится, дорогая.
1: Вот, мой дорогой.
2: Не нравится оно мне, Кэти. Кроме того, фамилия ее не Майерс, а Майергофер. Чертова кукла, как бы поймать ее с поличным. Ставлю 5 против одного, что она выведывает у людей сведения, до которых ей нет никакого дела. Знаете что, дорогая?
1: Что?
2: Я доложу об этом начальству.
0: И мистер МакЛири действительно доложил начальству. Вопреки ожиданиям, начальство не пропустило его слова мимо ушей, и почтенная миссис Майерс была вызвана к судье мистеру Келли.
3: Итак, миссис Майерс, в чем там дело с вашим гаданием?
4: Ах, сэр, надо же чем-то зарабатывать на жизнь. В моем возрасте не пойдешь плясать в варьете.
3: Но вас обвиняю в том, что вы плохо гадаете. Милая миссис Майерс, это все равно, что вместо шоколада продавать плитки из глины. За Гинею люди имеют право на настоящее гадание. Отвечайте, почему вы беретесь гадать, не умея?
4: Я, видите ли, предсказываю людям то, что им нравится.
3: Так.
4: И за такое удовольствие стоит заплатить несколько шиллингов. Я, случается, угадываю. На днях одна дама сказала мне: «Миссис Майерс, еще никто так верно не гадал мне, как вы. Она живет в Сент-Джонс-Вуде и разводится с мужем».
3: Постойте. Против вас есть свидетельница. Миссис МакЛири.
5: Я здесь.
3: Расскажите, как было дело?
5: Миссис Майерс предсказала мне по картам, что не пройдет и года, как я выйду замуж. На мне мол женится молодой богач, и я уеду с ним за море.
3: А почему именно за море?
5: Потому что во второй кучке была пиковая десятка. Миссис Майерс сказала, что это дорога.
3: Вздор! Пиковая десятка – это надежда. Дорогу предвещает пиковый валет. А если с ним рядом ляжет семерка бубен, это значит дальняя дорога с денежным интересом. Меня не проведешь, миссис Майерс. Вот вы нагадали свидетельнице, что не пройдет и года, как она выйдет за молодого богача. А она уже 3 года замужем за примерным полицейским комиссаром МакЛири. Как вы объясните такую несообразность?
4: Господи боже, без промахов не обходится. Эта особа сказала, что ей 20 лет, а самой давно уже 25.
5: 24.
4: Это одно и то же. Видно было, что ей хочется замуж. Она корчила из себя барышню. Поэтому я нагадала ей замужество и богатого жениха. Я считала, что это для нее самое подходящее.
3: А при чем тут трудности, пожилой король и заморское путешествие?
4: Для полноты впечатления за Гинею надо наговорить 3 короба.
3: Достаточно. Миссис Майерс, такое гадание не что иное, как мошенничество. Гадать надо умеючи. В этом деле существуют разные теории, но имейте в виду, что десятка пик никогда не означает дороги. Приговариваю вас к 50 фунтам штрафа на основании закона против фальсификации продуктов и продажи поддельных товаров. Кроме того, вас подозревают в шпионаже, в чем, я полагаю, вы не сознаетесь.
4: Как бог свят!
3: Хватит разговаривать. Поскольку вы иностранка и лицо без определенных занятий, органы политического надзора, используя предоставленное им право, вышлют вас за пределы страны. Всего хорошего, миссис Майерс. Благодарю вас, миссис МакЛири. И не забудьте, миссис Майерс, что такое гадание бессовестно и цинично.
4: Вот беда. Ох, беда. А у меня только-только образовалась клюква.

0: Погодите, погодите, это еще не все. Остановите музыку.
1: Спустя год судья Келли и комиссар Маклири случайно встретились.
2: Отличная погода. Кстати, как поживает миссис Маклири?
3: Видите ли, миссис Маклири, словом, мы в разводе.
2: Да что вы! Такая красивая молодая женщина.
3: Вот в том-то и дело. В нее ни с того ни с сего по уши влюбился один молодой бездельник, какой-то миллионер или коммерсант из Мельбурна. Я ее всячески удерживал, но неделю назад они уехали в Австралию.

0: Поразительно!
1: Непостижимо.
0: Ну, откройтесь нам, наконец, кто вы? Незадачливая просительница, проницательная гадалка или счастливая избранница судьбы?
2: Я женщина. Разве этим не все сказано?
3: И как всякая женщина, многолика. О, это только цветочки.
0: О чем вы, Евгений Яковлевич?
3: О женском коварстве, разумеется.
0: Ну что вы? На мой взгляд, слухи о женском коварстве сильно преувеличены. Скажу больше. Даже в самом невинном жульничестве я бы не стал полагаться на женщину, как на соучастницу и на компаньона.
2: Замечательный комплимент. Вы рассуждаете совсем как Джефф Питерс, герой рассказа о Генри, супружество как точная наука.
0: Благодарю-с. А посему я беру на себя смелость утверждать, что женщины являются честнейшим полом.
1: Ха, а чего им не быть честными? На то и мужчины, чтобы жульничать для них или работать на них сверхурочно.
2: А теперь вы заговорили точь-в-точь, как Энди Таккер, друг и компаньон Джеффа Питерса.
1: Ну, видимо, отступать некуда, и нам придется разыграть этот рассказ.
2: И тогда мы увидим, в ком таится истинное коварство.
0: У нас было около 6000 долларов, и мы рассчитывали удвоить эту сумму в 2 месяца. Дольше такими делами заниматься нельзя, не имея на то официального разрешения от штата Нью-Джерси. И мы составили вот такое объявление.
1: Симпатичная вдова прекрасной наружности, 32 лет, с капиталом в 3000 долларов, обладающая обширным поместьем, желала бы вторично выйти замуж. Мужа хотела бы иметь не богатого, но нежного сердцем, так как, по ее убеждениям, солидные добродетели чаще встречаются среди бедняков. Ничего не имеет против старого и некрасивого мужа, если будет ей верен и сумеет распорядиться ее капиталом. Желающие вступить в брак благоволят обращаться в брачную контору Питерса и Таккера, Кэр, штат Иллинойс, на имя одинокой. Ну как?
0: Хорошо. Энди, хорошо. Ну, а где мы возьмем эту женщину?
1: Джефф, я и не знал, что ты такой реалист в искусстве. Причем тут женщина? Что общего между брачным объявлением и какой-то женщиной?
0: Энди, слушай и запомни раз и навсегда. Во всех моих незаконных отклонениях от легальной буквы закона я всегда держался того правила, что продаваемый товар был бы налицо, и чтобы его можно было видеть и во всякое время предъявить покупателю.
1: Ладно, уговорил. Может быть, и в самом деле тут необходима вдова на случай, если почтовое или судебное ведомство вздумает сделать ревизию нашей конторы. Но где же мы сыщем такую вдову, что согласится тратить время на брачные шашни, которые заведомо не кончаются браком?
0: Энди, представь себе, что у меня есть на примете именно такая вдова.
1: Джефф, тебе и карты в руки.
0: На городишке, где жила вдова моего приятеля Зики Троттера, было всего 60 миль, и я сейчас же покатил туда поездом, нашел ее и раскрыл ей мои планы.
2: Ой, благородное ли дело вы затеяли, мистер Питерс?
0: Миссис Троттер, мы с Энди Таккером высчитали, что, по крайней мере, 3000 мужчин, обитающих в этой безнравственной и обширной стране, попытаются, прочтя объявление в газете, получить вашу прекрасную руку, а вместе с ней и ваши несуществующие деньги, и воображаемое ваше поместье. Ой. Из этого числа не меньше 3000 таких, которые могут предложить вам взамен лишь свои ленивые и жадные руки, презренные прохвосты, неудачники и лодыри, польстившиеся на ваше богатство. Мы, Сэнди, намерены дать этим социальным паразитам хороший урок. Ну а теперь вы видите, какая у вас высокая и благородная цель.
2: Да, мне давно бы следовало знать, что вы, мистер Питерс, ни на что худое не способны.
0: Ну, конечно.
2: Но в чем будут заключаться мои обязанности? Неужели мне придется отказывать каждому из этих 3000 мерзавцев в отдельности? Или мне будет предоставлено право отвергать их гуртом, десятками, дюжинами?
0: Миссис Троттер, спокойно. Мы поселим вас в номере тихой гостиницы, и никаких забот у вас не будет.
2: Так, но...
0: Всю переписку с клиентами и вообще все дела по брачному бюро мы с Энди берем на себя.
2: Так.
0: Платить мы вам будем...
2: Сколько?
0: $25 в неделю и оплата гостиницы за наш счет.
2: Через 5 минут я готова.
0: Не торопитесь. Я только возьму
2: пудреницу и оставлю у соседки ключ от парадной двери. Можете считать, что я уже на службе. Жалование должно мне идти с этой минуты.
0: И вот я привез миссис Троттер, поместил ее в тихом семейном отеле подальше от нашей квартиры, чтобы не было никаких подозрений. Потом пошел и рассказал обо всем Энди Такеру.
1: Отлично. Теперь, когда твоя совесть спокойна, когда...

0: людям, что ваше искреннее, интересное письмо произвело на вдову глубокое впечатление, и что она просит написать ей подробнее и приложить, если возможно, фотографию. Питерс и Такер присовокупляют к сему, что гонорар за передачу второго письма в прекрасные ручки вдовы выражается в сумме $2, каковые деньги и следует приложить к письму.
1: Теперь вы видите, как прост и красив был наш план. Около 90% этих благороднейших искателей вдовьей руки раздобыли каким-то образом $2 и прислали их нам. К концу 3 месяцев у нас набралось что-то около $5000. И мы решили, что пора остановиться. Отовсюду на нас сыпались жалобы, да и миссис Троттер устала. Ее одолели поклонники, приходившие лично взглянуть на нее, и, кажется, ей это не очень-то нравилось. И вот, когда мы взялись за ликвидацию дела, я пошел к миссис Троттер, чтобы уплатить ей жалование за последнюю неделю, попрощаться с ней и взять у нее чековую книжку на $2000, которую мы дали ей на временное хранение. Вхожу к ней в номер и вижу, сидит и плачет, как девочка, которая не хочет идти в школу.
2: Боже мой, ой, как я несчастна.
1: Миссис Троттер.
2: Несчастна.
1: Миссис Троттер, о чем вы плачете, милая моя? Кто-нибудь вас обидел? Или что, вы соскучились по дому?
2: Нет, мистер Питерс. Я скажу вам всю правду, мистер Питерс, я влюблена.
1: Ага.
2: Да, я влюблена.
1: Ага.
2: В одного человека. Влюблена так сильно, что не могу жить без него.
1: Я ага.
2: В нем воплотился весь мой идеал, который я лелеяла всю жизнь.
1: Ага. Так вот в чем дело. Ну, так что ж, берите его себе на здоровье. Миссис Троттер, конечно, если ваша любовь взаимна. Скажите, а он испытывает по отношению к вам те особо болезненные чувства, которые вы испытываете по отношению к нему?
2: Да. Да, он один из тех джентльменов, которые приходили ко мне по вашему объявлению, и поэтому он не хочет жениться, если я не дам ему 2000.
1: Ага.
2: Да, его имя Уильям Уилкинсон. Боже мой, как я несчастна!
1: Миссис Троттер, я должен посоветоваться с Энди Такером. Поймите меня правильно, он добрый человек, но делец. Мы пайщики в равной доле. Я поговорю с ним и посмотрю, может быть, мы что-нибудь сможем сделать для вас.
2: О, благодарю вас. Благодарю вас, мистер Питерс, благодарю вас.
1: Я вернулся к Энди и рассказал ему все, что случилось.
0: Так я и знал. Я все время предчувствовал, что должно произойти что-нибудь в этом роде. Нельзя полагаться на женщину в таком предприятии, где затрагиваются сердечные струны.
1: Ах, Энди, но все-таки горько думать, что по нашей вине сердце женщины будет разбито.
0: Конечно,
1: я...
0: конечно. И потому я скажу тебе, Джефф, что я намерен сделать.
1: Да? Что?
0: У тебя всегда был мягкий и нежный характер. Я же прозаичен, суховат, подозрителен. Но я готов пойти тебе навстречу. Ступай к миссис Троттер и скажи ей. Пусть возьмет из банка эти $2000, даст их своему избраннику и будет счастливо.
1: Я вскакиваю и целых 5 минут пожимаю Энди его добрую, мужественную руку, а потом бегу назад, миссис Троттер, и сообщаю ей наше решение, и она плачет от радости так же бурно,

0: только что плакала от горя. А через два дня мы упаковывали свои вещи и готовились к отъезду из города.
1: Не для нее венчальный звон.
0: Энди, не думаешь ли ты, что тебе следовало бы перед отъездом нанести визит миссис Троттер? Она была бы очень рада познакомиться с тобой и выразить тебе свою благодарность.
1: Боюсь, что это невозможно, как бы нам на поезд не опоздать.
0: А я в это время надевал как раз на себя наши доллары, упакованные в особый кушак. Мы всегда перевозили деньги именно таким способом. Как вдруг Энди вынимает из кармана целую пачку крупных банкнот.
1: Приобщите, сэр, это к остальным капиталам.
0: Что такое, Энди? Откуда?
1: Это 2000 от миссис Троттер.
0: Как же они попали к тебе?
1: Сама мне дала.
0: Сама?
1: Я целый месяц бывал у нее вечерами. По три раза в неделю.
0: Я не могу. Так ты же что? Ты и есть Уильям Уилкинсон?
2: А было до вчерашнего дня.

0: Вот вам и ответ на вопрос о женском и мужском коварстве. Теперь я считаю свою миссию завершенной. И если вы не будете возражать...
1: Будем возражать.
2: Я прошу прощения, но нам бы не хотелось, чтобы у вас осталось такое превратное мнение о мужчинах.
3: Во всяком случае, о присутствующих.
1: Поверьте, дорогая, наша встреча не должна так закончиться.
0: А как? По-вашему, она должна закончиться?
1: Ну, ко всеобщему благополучию.
2: И для этого нужен рассказ с хорошим концом.
3: Да.
0: Вы настаиваете?
1: О, категорически.
0: А ведь нет ничего проще. Давайте возьмем рассказ Антон Павловича Чехова «Хороший конец».
1: О, возражения нет?
3: Нет, нет, нет.
0: Вот и прекрасно.
2: У оберкондуктора Стычкина в один из его недежурных дней сидела Любовь Григорьевна, солидная крупичатая дама лет 40, занимающаяся сватовством и многими другими делами, о которых принято говорить только шепотом. Стычкин, несколько смущенный, но, как всегда, серьезный, положительный и строгий, ходил по комнате, курил сигару и говорил.
4: Весьма приятно познакомиться. Весьма приятно.
0: Да.
4: Семен Иванович рекомендовал вас той точке, что вы можете помочь мне в одном щекотливом, весьма важном деле, касающемся счастья моей жизни.
0: Да.
4: Мне, Любовь Григорьевна, уже 52 года. То есть такой период времени, в который весьма многие имеют уже взрослых детей. Должность у меня основательная. Состояние, хотя и не имею большого, но могу около себя прокормить любимое существо и детей.
0: Да.
4: Скажу вам между нами, что кроме жалования я имею также и деньги в банке, которые сберег вследствие своего образа жизни. Человек я положительный и трезвый. Жизнь веду основательную и сообразную, так что могу многим себя в пример поставить. Но нет у меня только одного – своего домашнего очага,
0: да.
4: Подруги жизни.
0: А.
4: И не с кем мне посоветоваться. А будучи болен, некому мне даже воды подать и прочее. Кроме того, Любовь Григорьевна, женатый всегда имеет больше веса в обществе, чем холостой.
0: А.
4: Я человек образованного класса при деньгах, но ежели взглянуть на меня с точки зрения, то кто я? Бабы или все равно? А потому я весьма желал бы сочетаться узами игуменея, то есть вступить в законный брак с какой-нибудь достойной особой.
0: Хорошее дело.
4: Человек я одинок, и в здешнем городе никого не знаю. Куда я пойду и к кому обращусь, если для меня все люди в неизвестности? Вот почему Семен Иванович посоветовал мне обратиться к такой особе, которая специалистка по этой части, и в рассуждении счастья людей имеет свою профессию.
0: Да.
4: А потому я убедительнейше прошу вас, Любовь Григорьевна, устроить мою судьбу при вашем содействии. Вы в городе знаете всех невест, и вам легко меня приспособить.
0: Это можно.
4: Кушайте, кушайте, покорно прошу.
0: Это можно. А какую вам, Николай Николаевич, невесту угодно?
4: Мне-с, какую судьба пошлет?
0: Оно, конечно, это дело от судьбы, но ведь у всякого свой вкус есть. Один любит брюнеток, другой блондинок.
4: Видите ли, Любовь Григорьевна, я человек положительный, с характером. Для меня красота и, во всей видимости, имеет второстепенную роль. Потому что, сами знаете, с лица воды не пить и с красивой женой весьма много хлопот. Я так предполагаю, что в женщине главное не то, что снаружи, а то, что находится изнутри. То есть, чтобы у нее была душа и все свойства. Кушайте, покойно прошу.
0: Благодарю.
4: Хорошо.
0: Благодарю.
4: Оно, конечно, весьма приятно, ежели жена будет из себя полненькая, но это для обоюдной фортуны не суть важна. Главное – ум. Собственно говоря, в женщине и ума не нужно, потому что от ума она об себе большее понятие будет иметь. И думать разные идеалы.
0: Да, да.
4: Без образования нынче нельзя, это конечно, но образование разное бывает. Приятно, если жена по-французски, по-немецки, на разные голоса там. Очень приятно. Ну и что из этого толку, если она не умеет тебе пуговки, положим, пришить? Я образованного класса, с князем конетельным, могу сказать все одно, как вот с вами теперь, но я имею простой характер.
0: Да.
4: Мне нужна девушка попроще.
0: Так.
4: Главнее всего, чтобы она меня почитала и чувствовала, что я ее счастливый.
0: А, ну, дело известно.
4: Ну, теперь насчет существительного.
0: Так.
4: Богатую мне не нужно.
0: Так.
4: Я не позволю себе такой подлости, чтобы на деньгах жениться.
0: Так.
4: Я желаю, чтобы не я женин хлеб ел, а чтобы она мой, чтобы она чувствовала. Но и бедной мне тоже не нужно.
0: А можно и с приданым сыскать.
4: Кушайте, покоришь, прошу.
0: Благодарствую.
4: Видя с вашей стороны такое благорасположение, позвольте теперь спросить, сколько вы возьмете за ваши хлопоты насчет невесты?
0: Да мне немного надо. Дадите четвертную и материи на платье, как водится, и спасибо. А за приданое особо. И это уже другой счет.
4: Это дорого.
0: И нисколько не дорого, Николай Николаевич. Прежде бывало, когда свадеб было много, брали и дешевле. А по нынешнему времени какие наши заработки? Ежели в скоромный месяц заработаешь 2/4, и слава богу, и то, батюшка, не на свадьбах наживаем.
4: Да разве 2/4 мало?
0: А стало быть, мало. В прежнее время мы побольше 100 добывали. Случалось.
4: Я никак не ожидал, чтобы такими делами можно было зарабатывать такую сумму. 50 рублей. Не всякий мужчина столько получит. Кушайте, покорнишь, прошу.
0: Благодарствую.
4: 50 рублей. Это значит 600 рублей в год. Кушайте, покорнишь, прошу.
0: Благодарствую.
4: С этими, знаете ли, дивидендами вам, Любовь Григорьевна, нетрудные партии себе составить.
0: Мне-то?
4: Да.
0: Да я старая.
4: И нисколько, и комплекция у вас, и лицо белое, и все прочее. Вы еще весьма можете понравиться. Если муж попадется вам положительный, степенный, бережливый, то при его жаловании... Да с вашим заработком, о, вы можете даже очень ему понравиться и проживете душа в душу.
0: Да бог знает, что вы говорите, Николай Николаевич.
4: Что ж, я ничего.
0: А вы сколько получаете, Николай Николаевич?
4: Я 75 рублей, помимо наградных. Кроме того, мы имеем доход от стеариновых свечей и зайцев.
0: Охотой занимаетесь?
4: Нет, зайцами у нас называются безбилетные пассажиры.
0: Так.
5: Прошла еще минута в молчании. Стычкин поднялся и в волнении заходил по комнате.

0: Мне молодой супруги не надо. Я человек пожилой, и мне нужна, которая такая... Ну, вроде как бы вы степенная и солидная, и вроде вашей комплекции.
1: И бог знает, что вы говорите.
0: Да что ж тут долго думать, и вы мне по сердцу, и для меня вы подходящие в ваших качествах. Человек я положительный, трезвый, если вам понравилось, то чего же лучше? Позвольте вам сделать предложение.
2: Сваха прослезилась, засмеялась и, видимо, в знак своего согласия произнесла:
1: «Кушайте, покорнейше прошу».

0: что ж, наша встреча подошла к концу.
1: Я думаю, дорогие товарищи мужчины, что нам все же следует согласиться с этой нестареющей истиной.
2: Простите, с какой именно, Олег Павлович?
0: С какой?
1: Без женщин жить нельзя на свете.
3: Нет!
4: Мне же остается поблагодарить моих партнеров. Олега Павловича Табакова, Евгения Яковлевича Вестника и Владимира Павловича Басова.
1: Ну, а мне позвольте от вашего, товарищи мужчины, имени поблагодарить нашу прекрасную партнершу Людмилу Васильевну Целиковскую.
0: И поздравить в ее лице всех наших дорогих и милых женщин с наступающим праздником.
2: И пожелать им быть любимыми и любящими.
1: Счастливыми и бодрыми.
0: Шутливыми и веселыми.
4: Мы прощаемся с вами.
1: До свидания.
3: До новых встреч.

Закончилась передача «Час юмористического рассказа», подготовленная главной редакцией литературно-драматического вещания. Автор этого выпуска – Людмила Зельманова, режиссер – Эдуард Кольбус, ассистент режиссера – Наталья Кириленко, звукорежиссеры – Владимир Романычев и Александр Радин, операторы – Вера Алексеева и Надежда Габуния, редактор – Владимир Сорокин, музыкальное оформление – Евгения Хорошевцева.

0: Весь день мне пришлось идти по заросшим луговым дорогам. Только к вечеру я вышел к реке, к сторожке бакинщика Семена. Сторожка была на другом берегу. Я покричал Семену, чтобы он подал мне лодку. Пока Семен отвязывал ее, гремел цепью и ходил за веслами, к берегу подошло трое мальчиков. Их волосы, ресницы и трусики выгорели до соломенного цвета. Мальчики сели у воды над обрывом. И тотчас из-под обрыва начали вылетать стрижи с таким свистом, будто снаряды из маленькой пушки. В обрыве было вырыто много стрижиных гнезд. Мальчики засмеялись. «Вы откуда?» – спросил я их. «Из Лосковского леса», – ответили они. И рассказали, что они пионеры из соседнего города. Приехали в лес на работу. Вот уж 3 недели пилят дрова, а на реку иногда приходят купаться. Семен их перевозит на тот берег, на песок. «Он только ворчливый», — сказал самый маленький мальчик. «Все ему мало, все мало». «Вы его знаете?» «Знаю, давно. Он хороший, очень хороший. Только вот все ему мало», — печально подтвердил худой мальчик в кепке. «Ничем ему не угодишь, ругается». Я хотел расспросить мальчиков, чего же в конце концов Семену мало, но в это время он сам подъехал на лодке, вылез, протянул мне и мальчикам шершавую руку и сказал: «Хорошие ребята, а понимают мало. Можно сказать, ничего не понимают. Вот и выходит, что нам, старым веникам, их обучать полагается. Верно я говорю? Садитесь в лодку, поехали».
1: «Ну вот видите, — сказал маленький мальчик, залезая в воду, — я же вам говорил».
0: Семен греб редко, не торопясь, как всегда гребут бакинщики и перевозчики на всех наших реках. Такая гребля не мешает говорить, и Семен, старик многоречивый, тотчас завел разговор. «Ты только не думай, — сказал он мне, — они на меня не в обиде. Я им уж столько в голову вколотил, страсть. Как дерево пилить, тоже надо знать. Скажем, в какую сторону оно упадет. Или как схорониться, чтобы комлем не убило. Теперь, небось, знаете?» «Знаем, дедушка», — сказал мальчик в кепке. «Спасибо». «Ну, то-то. Пилу, небось, развести не умели дровоколы. Работнички». «Теперь умеем», — сказал самый маленький мальчик. «Ну, то-то. Только эта наука не хитрая, пустая наука. Этого для человека мало. Другое знать надобно».
1: «А что?»
0: – встревоженно спросил третий мальчик, весь в веснушках. «А то, что теперь война. Вот об этом знать надо».
1: «Мы знаем».
0: «Ничего вы не знаете. Газетку мне на медне вы принесли, а что в ней написано, того вы толком определить и не можете».
1: «Что же в ней такого написано, Семен?» – спросил я.
0: «Сейчас расскажу».
1: «Курить есть?»
0: Мы скрутили по махорочной цигарке из мятой газеты. Семен закурил и сказал, глядя на луга: «А написано в ней про любовь к родной земле. От этой любви, надо так думать, человек и идет драться. Правильно я сказал?»
1: «Правильно». «А что это есть? Любовь к родине.
0: Вот ты их и спроси, мальчишек. И видать, что они ничего не знают. Мальчики обиделись. Как не знаем?
1: А раз знаете, так и растолкуйте мне, старому дураку.
0: Погоди, ты не выскакивай. Дай досказать. Вот, к примеру, идешь ты в бой и думаешь:
1: Иду я за родную землю. Так вот и скажи, за что же ты идешь?
0: За свободную жизнь иду, сказал маленький мальчик. Мало этого. Одной свободной жизнью не проживешь. За свои города и заводы, сказал веснушечный мальчик. Мало. За свою школу, сказал мальчик в кепке. И за своих людей.
1: Мало.
0: И за свой народ, сказал маленький мальчик, чтобы у него была трудовая и счастливая жизнь.
1: Все вы правильно говорите, сказал Семен, только мало мне этого.
0: Мальчики переглянулись и насупились.
1: Обиделись, сказал Семен. Эх, вы рассудители. А скажем, за перепела тебе драться не хочется? Защищать его от разорения, от гибели, а? Мальчики молчали.
2: Вот я и вижу, что вы не все понимаете, заговорил Семен. И должен я, старый, вам объяснить.
0: А у меня и своих дел хватает. Бакины проверять, на столбах метки вешать. У меня тоже дело тонкое, государственное дело.
1: Потому эта река тоже для победы старается. Несет на себе пароходы, и я при ней вроде как пистун, как охранитель, чтобы все было в исправности. Вот так получается, что все это правильно. И свобода, и города, и, скажем, богатые заводы, и школы, и люди. Так не заодно это мы родную землю любим. Ведь не заодно.
0: А за что же еще? Спросил веснушчатый мальчик, а ты услушай. Вот ты шел сюда из Лосковского леса по битой дороге на озеро Тиш, а оттуда лугами на остров, и сюда ко мне к перевозу. Ведь шел?
1: Шел.
0: Ну вот.
1: А под ноги себе глядел?
0: Глядел.
1: А видеть-то ничего и не видел. А надо бы поглядывать, да примечать, да останавливаться почаще. Остановишься, нагнешься, сорвешь какой ни на есть цветок или траву и иди дальше.
0: Зачем?
1: А за тем, что в каждой такой траве и в каждом таком цветке большая прелесть заключается.
0: Вот, к примеру, клевер, кашкой вы его называете. Вот ты его нарви. Понюхай, он пчелой пахнет. От этого запаха злой человек, и тот улыбнется. Или, скажем, ромашка, ведь ее грех сапогом раздавить. А медуница или сон-трава.
1: Спит она по ночам, голову клонит, тяжелеет от росы. Или купена, да вы ее, видать, не знаете. Лист широкой, твердый. А под ним цветы, как белые колокола. Вот-вот заденешь и зазвонят.
0: То-то.
1: Это растение приточное. Оно болезни исцеляет.
0: Что значит приточное, спросил мальчик в кепке.
1: Ну, лечебное, что ли. Наша болезнь ломота в костях от сырости. От купены боль тишается, спишь лучше, и работа становится легче.
0: Или аир.
1: Я им полы в сторожке посыпаю. Вот ты ко мне зайди. Воздух у меня крымской.
0: Да, вот иди, гляди, примечай. Вон облак стоит над рекой. Тебе это невдомек, а я слышу, дождиком от него тянет. Грибным дождем, спорым, не очень шумливым. Такой дождь дороже золота. От него река теплеет, рыба играет. Он все наше богатство растит. Я часто ближе к вечеру сижу у сторожки, корзины плету, потом оглянусь и про всякие корзины позабуду. Ведь это что такое? Облак в небе стоит из жаркого золота. Солнце уже нас покинуло, а там, над землей, еще пышет теплом, пышет светом. А
1: погаснет, и начнут в травах коростели скрипеть, и дергачи дергать, перепела свистеть, а то, глядишь, как ударят соловьи, будто громом по лозе, по кустам, и звезда взойдет, остановится над рекой, и до утра стоит, загляделась красавица в чистую воду. Так-то, ребята, вот на это все поглядишь и подумаешь. Жизни нам отведено мало, нам надо 200 лет жить, и то не хватит. Наша страна прелесть какая. За эту прелесть мы тоже должны с врагами драться, уберечь ее, защитить, не давать на осквернение. Правильно я говорю? Вот все шумите, Родина, Родина. А вот она, Родина, за стогами. Мальчики молчали, задумались. Отражаясь в воде, медленно пролетела цапля. Эх, сказал Семен, идут на войну люди, а нас старых забыли. Зря забыли, это ты мне поверь. Старик... Солдат крепкий, хороший, удар у него очень серьезный. Вот пустили бы нас, стариков, вот тут бы немцы тоже почесались. Эй, сказали бы немцы, с такими стариками нам биться не путь, не дело. С такими стариками последние порты растеряешь. Это, брат, шутишь. Лодка ударилась носом в песчаный берег. Маленькие кулики торопливо побежали от нее вдоль воды. «Так-то, ребята, — сказал Семен, — опять, небось, будете на деда жаловаться. Все ему мало да мало. Непонятный какой-то дед». Мальчики засмеялись. «Нет, понятный, совсем понятный, — сказал маленький мальчик. Спасибо тебе, дед. Это за перевоз?» «Или за что другое?» – спросил Семен и прищурился. «За другое. И за перевоз». «Ну, то-то». Мальчики побежали к песчаной косе купаться. Семен поглядел им вслед и вздохнул. «Учить их стараюсь», – сказал он. «Уважению учить к родной земле. Без этого человек не человек, а труха».

0: Радиоистория, которая ждет вас впереди, для детей. Но не только для них. Она и для тех, у кого детство уже за спиной. Еще совсем близко, но уже не достать, не вернуться. И для тех, кто вышел из детского возраста давным-давно. Словом, для всех. Ведь, как говорил большой, добрый человек, чудесный писатель Сент-Экзюпери, все мы вышли из страны по имени детство. И хоть с той поры там многое изменилось, пришли другие игрушки, мудреные, электрические, космические. Пришли другие слова, другие разговоры, игры. Все равно, иной раз так хочется хоть на минуту вернуться в незабываемую далекую страну детства. Но что поделаешь, ведь как это в известной песне поется, помните? «Дайте мне в детство обратный билет». А кассир отвечает, что нет таких билетов, и вообще в эту сторону поезда не ходят. Так что...
1: Простите, одну минуту.
2: Одну минуточку, простите.
0: Что такое, кто там?
3: Это мы, из передачи «Радио няня».
0: Ах, так это мои помощники, Лившиц и Левенбук. Входите, пожалуйста, входите.
4: Здравствуйте, Николай Владимирович.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Мы веселые ребята. В день такой без нас хоть плачь. Мы, к тому же, делегаты от героев передач.
2: И без важной, без причины мы б не стали вам мешать.
3: Но сегодня именины, и без нас нельзя начать. Мы веселые ребята, мы пришли как делегаты передать, что к ужину председатель нужен нам. Мы веселые ребята, мы...
0: Не спешите, пожалуйста, не спешите. Председатель, ужин. Я что-то ничего не понимаю. Нельзя ли объяснить все в прозе? Так как-то легче усваивается.
1: А чего ж тут не понять? Вы ведущие передачи.
0: Да, но...
2: Вы мечтали о билете в страну детства.
0: Да, но...
1: Так в чем же дело? Нам в стране детства как раз и нужен ведущий. А билет мы вам достанем. В крайнем случае так проедем. Ведь все контролеры тоже на именинах.
0: Вы думаете, проедем так, да?
1: А как же? У людей, делающих радиопередачи, сегодня праздник. День радио.
2: Вот и у героев детских передач тоже праздник. Всеобщие радиоименины. У нас даже испечен именинный пирог.
1: Вот такой ширины.
2: Вот такой вышины. Каравай, каравай, бери нож и разрезай.
0: Но... Очень хорошо поете, очень хорошо поете. А нельзя ли узнать, что вы предлагаете?
2: Но нам нужен председатель. Герои хотели выбрать кого-нибудь сами, но тут такой поднялся шум, спор, кто старше, кто главнее, кто славнее.
1: Что мы решили пригласить ведущего. Ведь когда есть ведущий, в любой передаче полный порядок. Так что вы уж как-нибудь перед слушателями извиняйтесь.
2: Выключайтесь.
1: Собирайтесь и поехали.
0: Угу. Так-так. Одну минуточку.
1: Ой, ой. Где же он?
2: Пропал. Только что был и пропал. Какого ведущего упустили?
1: Кто-то идет.
5: Мальчик деревянный скачет постоянно. Он и непоседливый, он и надоедливый.
6: В доме папы Карла мы не тужим, крепко дружим. Всем

0: Sna, dlimlich.
1: Judith und die Umne, Iblagarazumne,
0: все как полагается, хорошо кончается.
2: Ой, Буратино, папа Карло, вы здесь откуда?
3: Послушайте, здесь только что был ведущий. Вы его не встретили? Эй, куда же вы?
4: Исчезли. Ну и чудеса. Вот только что тут стояли на этом самом месте, а теперь...
3: А теперь на этом месте? Очень странно.
4: Ой.
3: Какая-то пыльная бутылка. Но ведь ее здесь не было, я прекрасно помню.
5: Кажется, понимаю. Бутылка-то с сургучом?
3: Да.
5: В ней наверняка таинственная записка.
3: От Буратино и папа Карло? Не думаю, они могли бы и сами все сказать.
5: А вот сейчас посмотрим. Ну-ка, помоги вытащить пробку.
3: Давай.
5: Ох, и тугая.
6: Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Ла-ла-ла-ла, урла-шурла-дурла. Ла-ла-ла-ла, дурла-шурла-урла. Ах, тибидох, тибидох, тибидох, трах, тибидох, тибидох, тибидох, ух, тибидох, тибидох, тибидох, трух, тибидох, тибидох, тибидох. Ух, тибидох, тибидох, тибидох, трух, тибидох, тибидох.
2: Хаттабыч! Вот так здрасте.
3: Вернее сказать, вот тебе и салям алейкум. Хаттабыч, миленький, выручите, пожалуйста, верните нам ведущего. Ну, что вам стоит?
5: Ну, ты не так просишь. Давай я попробую. Ну?
0: О, Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, о, мудрейший из...
5: Из этих, забыл.
3: Из мудрых.
5: Сам знаю.
0: О, мудрейший из мудрых, о, величайший из...
5: Из этих, ну опять забыл.
3: Из каких этих?
5: Ну, из штанов. Штаны есть такие.
3: Рейтузы? Шаровары? Может, шорты? Техасы?
5: О, вспомнил!
0: О, мудрейший из мудрых! О, величайший из джинсов!
3: Из джинсов! Из джинов! Балда моего сердца!
5: Ну, из джинов! Пролейте живительную каплю вашего волшебства на иссушенную пустыню наших сердец. Вырвите волосок из вашей достопочтеннейшей бороды и...
6: Трах тебе дох, тах тебе дох, ух тебе дох, трух тебе дох, тебе дох, тебе дох, тебе дох, тебе дох.
3: Вот спасибо.
5: Исчез, растворился, только и сказал, ох тебе дох.
7: Крибле... Крабле. Бумс, есть тут кто-нибудь?
5: Сказочник, здравствуйте.
3: Может, вы нам поможете?
5: Понимаете, мы искали ведущего, а ведущий пропал.
7: А вы уверены?
2: А как же?
3: Потом пришли Буратино и папа Карло, и тоже пропали.
5: Потом появился Хаттабыч. Постойте, мне кажется, вы ужасно похожи на... Слушай, если сбрить усы...
3: Так.
5: Снять очки,
3: ага.
5: Изменить прическу.
7: Крибле, крабле, бумс. Ваше желание исполнено.
5: Так и есть.
3: Литвин. Ну, конечно.
5: И как мы сразу не догадались, и ведущий, и Буратино, и папа Карло.
3: И Хаттабыч, и сказочник. Это же все были вы. Хорошо вы нас провели.
7: А что мне было делать? Вы предложили мне ехать в страну детства чуть ли не с зайцем. Вот я решил вам доказать, что могу попасть туда сам. Да-да, друзья мои, у меня туда проездной. Вы, кажется, очень спешили, да?
5: Очень, мы страшно опаздываем.
7: Ничего, ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Ну-ка, пододвиньте мне, пожалуйста, телефон. Так, сообщите, пожалуйста, адрес.
5: Адрес? Страна детства.
7: А точнее, где собрались радиогерои?
5: А, в замке маркиза Карабаса. А что? Отдельная квартира, сказочный вид, почти все удобства и малонаселенные. Один кот в сапогах.
7: Так, ясно. Алло, транспортная? Пожалуйста, диспетчера сказочно-дальних странствий. Ах, это вы. Пароль крабле-бумс. Нам срочно нужно в 39-е царство. Что-что, ковер-самолет? Нет, не подойдет. После недавнего полета я 3 дня чихал. Ужасный сквозняк. Что? Нет, и конек-горбунок тоже. Нас трое, пожалуй, не потянет. Одна лошадиная сила. Карета? Вот это другое дело.
3: Карета, это слишком медленно. Мы и за целый год не доедем.
7: Доедем за одну секунду. Карета, которую я заказываю, даст точку вперед любому реактивному самолету. Алло, вы меня слушаете? Вышлите, пожалуйста, почтовый дилижанс клуба знаменитых капитанов. Благодарю вас. Итак, едем.
8: Ночной таверны огонек метнулся и погас. Друзья, наш путь еще далек, в глухой тревожный час.

0: Вот и приехали.
1: Приехали.
2: Батюшки мои, народу-то сколько. Я вот часто вспоминаю, сколько же героев родилось при мне на детском радио. Но вообразить их всех вместе...
1: Ничего вы! Вон сидят знаменитые капитаны. Робин Гуд со своими зелеными стрелками. Вон там Тимур со своей командой. А вон стойкий оловянный солдатик пугает своим ружьем Борю и Галочку из угадайки.
0: А там Петя и Гаврик шепчутся с Томом Сойером. Доктор Айболит что-то объясняет слоненку, который пошел учиться.
3: А члены КАПа?
0: О, они по очереди поливают через окно своего бессменного председателя кашалота клюквенным морсом.
1: А затем столиком, видите, его герой пиквикского клуба расспрашивает Генку Пыжова, первого жителя Братска.
0: А вон рыцарь Айвенга ничего не может понять?
1: А его сосед Овод ничего не может ему объяснить. А там, видите,
2: друзья мои, я вижу самое главное. Огромный именинный пирог, который нужно разрезать.
0: А сделать это должен старейшина всего детского радио.
4: Медам и месье, прошу внимания. Хотя я, как вы извольте видеть, и неплохо сохранился, тем не менее, я имею все права назвать себя старейшиной. Да-да-да. И разрезать.
2: Вы всегда преувеличиваете. Садитесь, барон Мюнхгаузен.
4: Ну, хорошо, хорошо. Допустим, самый старший из нас, Хоттабыч, но он 3000 лет бездельничал, понимаете, в бутылке. Тогда как я...
2: Нет, барон, это не годится. Я тоже давно на радио и прекрасно помню первого настоящего радиогероя. Вернее, радиогероиню. Эй, герольды, трубите торжественный сигнал.

0: Слышите? Вот героиня, которая по праву должна разрезать именинный пирог. Старейшине детского радио, пионерской Зорьке, без малого 50. Да, она родилась, когда никого из вас еще не было в эфире. Ну, а теперь, когда пирог разрезан, а стаканы наполнены сказочно старым бургундским лимонадом, по традиции каждый герой эфира должен рассказать что-нибудь удивительное. Не так ли?
1: Мадамы, месье, что бы вы там ни говорили, но теперь-то слово предоставлено мне. Да. Раз уж речь зашла об удивительном, то я... Со мной случалось столько удивительных историй, что я могу говорить до утра. Да, до утра будущего года.
0: Прошу вас, Карл Фридрихович.
1: Карл Фридрих Иероним, барон фон Мюнхгаузен, к вашим услугам. Прежде всего, в тысячный раз повторю свой жизненный принцип. Находчивость – это великая вещь. Разве могли бы современные ученые творить такие чудеса, не обладая они находчивостью? Тысячу раз нет. А кто привил ученым это неоценимое качество? Кто, а? А кто, по-вашему, первый мичуринец на свете? А? Мюнхгаузен. Ну-ка, вспомните, как я скрестил оленя с вишней, выстрелив косточкой прямо в лоб благородному животному. А? До сих пор в моем имении бегает отличное стадо с вишневым садом между рогами. А кто лучший в мире животновод? Опять-таки барон. Я первый нашел научный способ превращать муху в слона. Да. И нет такой науки, где бы я не совершал великих открытий. А кто, вы думаете, первым расщепил атом? А, ну, конечно, это было дьявольски трудное дело. Ведь атомы-то, как вы знаете, они ужасно какие-то маленькие. Но, к счастью, я не жалуюсь на зрение. Я занимаюсь системой йодов, и вообще зрение у меня прекрасное. Хорошенько просеяв атомы, я засыпал их в квашню, добавил дрожжей и залил водой. Через час атомы подошли и раздулись и стали величиной с футбольный мяч. Вот тут я схватил свою шпагу и стал их расщеплять. Они оказались чертовски твердыми, но как только я расщепил первый, трах-пш-пу, и началась цепная реакция. Ну, половина моей лаборатории, как не бывало, конечно. Здоровенный такой электрон набил мне гулю такую здоровую под глазом. Ну, я, в общем, легко отделался. Но соседскую коровку шальным атомным ядром разнесло в клочья. Ну, что делать? Пришлось платить хозяину. Ну, а вот теперь возьмем ракету. Ракету. Помню, при дворе одного короля был устроен знаменитый фейерверк. Все гости восхищаются, ахают, а я только так плечами пожимаю. Ну, что такое, я говорю, ракеты ваши никуда не годятся, низко летают. Король в ярости, извольте, говорит, запустить повыше, если сможете, а нет, так я вас, говорит, сделаю ниже ровно на голову. Ну, я, конечно, не растерялся, требую 100 винных бочек, набиваю их порохом, в 101-ю сажаю собак, лучшие своры гончих в мире гоняли зайцев вокруг света и потом виляли хвостами. Затем я составляю из бочек гигантскую такую ракету-поезд. Вот такой ракетный поезд. Поджигаю последнюю бочку, пш-пу, гром, молния, поезд взлетает, пш-пу, трах, срабатывает вторая, третья, четвертая бочки, минута, и поезд мой вырывается за пределы Солнечной системы. Наблюдаю в телескоп и считаю вспышки. 98, 99, 100, немного не рассчитал. Моя многоступенчатая ракета не вернулась, а собаки, они так и остались на небе, да. И вот с тех пор астрономы назвали их созвездием гончих псов. Псы себя там отлично чувствуют, очень хорошо. И вот уже сколько лет гоняют по небу большую медведицу.
0: Браво!
2: Браво!
0: Браво, браво, барон! На этот раз вы перещеголяли самого себя. Но я вижу, свою историю хотят рассказать. Сколько героев сразу просят слова. Эй, помощники, помощники, идите, пожалуйста, ко мне, я один не справлюсь.
3: Ну, подождите, минуту. Ну, не спешите, еще успеете. А вот женщину мы пропустим к микрофону вне очереди.
2: Ну, где вы видите женщину?
3: Да вот же она, смешинку забыли.
4: Я хожу за вами следом, ни на миг не расстаюсь.

0: Благодарю вас, дорогая смешинка, за песенку.
1: И за этот конверт. А что в нем? Ну-ка.
0: Так. В нем любопытные истории, ответы на уроках. Так. Одного мальчика спрашивают о законе Архимеда. Он молчит. Учитель помогает. Ну что может быть с телом, погруженным в воду?
1: Ученик почесал в затылке и сказал: оно будет мокрым.
0: А другой ученик на этот вопрос ответил так: нужно немного подождать. И уж если тело не всплывет, считайте, что оно потопло.
1: А еще одному ученику очень здорово досталось от учительницы английского языка.
0: Как тебе не стыдно, Гулькин?
1: Говорит она.
0: Ты же лентяй. Тройка, двойка. Нет, ты просто не хочешь, не желаешь изучать великий язык Шекспира и Диккенса. А на нем, к твоему сведению, говорит 300 миллионов человек.
2: 300 миллионов?
0: Да.
2: О, ну тогда и без меня там народу во как достаточно.
1: И, наконец, история про совсем маленькую девочку-первоклашку. На уроке рисования ее спросили: Галочка, а что это за человечка ты нарисовала?
3: Это наш завуч.
1: Завуч?
3: Да.
1: А почему же у него такие волосы синие?
3: А как же? Потому что лысого карандаша у меня нет.
4: Ну, а теперь слово. Да вы сами сейчас догадаетесь, кому мы предоставим слово.
5: Я, друзья, просто хочу рассказать вам одну очень обычную историю, которая произошла с одним моим знакомым мальчиком. Я вам только расскажу ее не совсем обычно.

Учитель удивился и в классный журнал он поставил решительно четкую жирную двойку. Надо вызвать маму, он грустно сказал.

ей скажут, она зарыдает. С книгами по сретенке долго шел он, бедненький план придумывал хитро. Тот, кто так старается, поздно возвращается из Сокольников до дому на метро.

0: Все хорошо, сыночек спохватился, дела идут, и жизнь легка. И я ничем плохим не отличился, за исключением пустяка. Был географии урок, вдруг вызывает педагог, но я, как водится, иду, уже предчувствуя беду. А он, храня спокойный вид, найдите клязьму, говорит. Но я, конечно, не ропщу, сперва в Америке ищу, потом в Антарктику залез, потом попал в Болонский лес, потом в Сибирскую тайгу, но вижу, больше не могу, и ткнул Лукаской наугад, а здесь Одесса, говорят. Я снова ткнул и не туда, и двойку ставит мне тогда. И вот поэтому опять тебе мне велено позвать. Об остальном сегодня было в школе. Все хорошо, все хорошо. Ну, конечно, было не очень хорошо.
1: Большое спасибо. Конечно, все вы узнали голос народного артиста Советского Союза, старого доброго друга миллионов радиослушателей Леонида Осиповича Утесова.
2: Куда?
3: Да куда? Пропустите меня, дяденька, ну пропустите меня. У меня срочные сообщения.
1: Ба! Старый знакомый, Димка-невидимка.
3: Он же в передачах «Димка в открытом море» и «Чудо номер 4651». Но не в этом дело. Я открытие совершил.
2: Где, когда?
3: В школе, только что.
4: Но мы не об этом. В какой области?
3: В африканской.
1: Ага, значит, все-таки в области географии. Но, Димка, ведь ты же всю жизнь учил географию кое-как. Вокруг да около. Отвечал наобум, наобось.
3: Ну и что подумаешь? А вот скажите, бывают у рек заместители?
2: Что? Как?
3: Ну вот вы кто, председатель?
1: Председатель.
3: Так, а вы?
5: Заместители.
6: Замы.
3: Так,

0: Мое открытие я даже стихами могу. Стало быть, так. Димка и рекань-невидимка. Или к вопросу о Замбези.
1: О чем, о чем?
0: Ну, река такая и в Африке есть, Замбези. Значит так. Не Колумб я, не Веспуччи, может, даже и не Кук. Но и мне явился случай совершить открытие вдруг. Тут уж я не дал промашки в классе карты на стене. Я гляжу, и вдруг мурашки побежали по спине. Потрясающая штука! В африканской стороне не увидела наука то, что стало видно мне. В карту я глядел до рези в помутившихся глазах. Вот она течет Замбези в тростниковых берегах. Ни на север, ни на юг, нет на карте рек вокруг. А взаправду катит воды колоссальная река. В век 20-й, в наши годы, неизвестный пока. В знойных плещется лесах от Замбези в двух шагах. Но если есть у Бези зам, то какой же Бези сам?
2: Молодец, молодец, Димка. Свою долю именинного пирога ты заработал, получай.
0: О, давайте, спасибо.
2: Однако мы, кажется, увлеклись географией. А разве, к примеру, история менее увлекательна?
3: История? Пожалуйста. Вы знаете, как Петр I и Меньшиков оказались однажды в 20 веке?
1: А?
2: Нет, такого я еще не слыхал.
1: Не беда, сейчас услышите. По волшебству ли какому, или по причине открытия машины времени, попали однажды царь Петр и князь Меньшиков в наши дни. Идут они по улице и удивляются.
4: Уму непостижимо, ваше величество. Перспективы-то какие?
5: Какое я тебе величество. Бомбардиры, все тут. Понеже мы здесь особо противоестественные, сугубо инкогнито.
4: Ага, слушаюсь, ваше, господин бомбардир. А кареты, кареты-то кругом, все самобеглые. Дивно это. Не завидно, господин бомбардир?
5: Завидно, Алексашка. Однако меня иное наипаче занимает.
4: Что ж, государь, уж не грандиозы ли сии каменные? Полагаю я, ежели одну колокольню на другую поставить, все едино до крыши не достать.
5: Супротив нашей гештории, это зело дивно. Однако не онную зависть моей причина.
4: Ха, уж не шкатулки ли дальнозорные, Минхерц, в которых, как в зеркале, любое лицедейство отражается, хоть за 1000 верст.
5: Эх, Алексашка, сие все нам не по силам и не по разуму. На иное зри. Бороды.
4: А,
5: вишь их здесь сколько?
4: Да.
5: И недоросли носят, и мужи в разум вроде бы входящие. Вижу всем выгоду превеликую, оно и завидую.
4: Не пойму я что-то, Минхерц.
5: Да ежели б за все бороды по нашему указу подать, деньгу побородную взять, так, полагаю, на деньги те можно б новый Петербург построить. Их! Какое богатство в туне пропадает!
2: Да, конечно, государственной мудрости царю Петру не занимать, но, думается, бородатых молодых людей на второй Петербург все-таки, пожалуй, не хватило бы.
3: А косматые на что? Молодые люди с патлами до плеч. Да если с них тоже подать собрать, так...
1: А главное, одну подать возьмешь, а волосы все растут. Об этом даже песенка есть. Правда, она про ребят младшего возраста, но кое-кому из старших тоже подходит.
6: Мальчик стричься не желает. Мальчик с кресла уползает. Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил.
7: А волосы растут.
6: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Парикмахерша устала.
8: И мальчишку стричь не стало.
6: Год прошел, другой проходит. Мальчик стричься не приходит.
7: А волосы растут.

0: считаю, их в косички заплетаю. Ну и сын сказал, а мать, надо платье покупать.
1: А волосы растут.
0: А волосы растут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Мальчик в платьице гулял.

0: растут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Ну, раз уж мы заговорили о младших ребятах, так хотелось бы услышать и о младших радиогероях. Скажем, о Дюймовочке или о Красной Шапочке.
2: Да-да-да-да-да. Как я волновался в детстве, когда Красную Шапочку хотел съесть страшный волк.
3: А съеденная бабушка? Я каждый раз плакал, когда моя собственная бабушка читала мне про это в книжке. А этот ужасный волк? Когда я был маленький, я поклялся найти его и застрелить. Вот что, сейчас я возьму, вызову всех этих героев и... Как вы говорите, Николай Владимирович? Крибли, крабли, бумс.
1: Осторожней, осторожней. Вы же можете вызвать совсем не тех и не оттуда. Ну, так и есть. Что вы наделали?
2: Волки, они бегут сюда. Караул!
3: Спасите! Ишь, сколько набежало! Добро бы один, а то целая стая!
2: О, смотри, зубы оскалили, языки высунули и еще хвостами виляют. Кыш, брысь, разбойники!
4: Але, ты чего над нами сделал? Почему мы теперь должны по-человечески с тобой разговаривать?
2: Я вас не звал вовсе. У, злодеи, душегубы.
5: Оскорбление при исполнении служебных обязанностей. Вот несознательный ты человек. Мы же все-таки ведь не настоящие волки, а сказочная. Ну, кому мы что плохое сделали?
2: Как кому? А кто серенького козлика съел, который жил-был у бабушки, а?
5: А, так ведь это же в назидание.
4: Чтобы дети взрослых слушались.
5: Ай, притом этот козел людям огороды портил. Вредный был козел.
4: А кто Красную Шапочку слопал?
6: Ее? Слыхали, братцы? Да ты знаешь, какая она была на самом деле. Ведь ее потом расписали. А если взаправду... Эх, доля наша горькая.
5: Можно сказать, волчья.
6: Гитару мне, братцы, баловала бабка внучку, дескать, девочка мала, а девчонка белоручкой и лентяйкою росла.
7: Барыня, барыня, сударыня, барыня.
6: Только глазки продерет, бабка завтрак ей несет, бабка стопает чулки, бабка чистит башмаки, на базар потом бежит, а девчонка все лежит.
7: Барыня, барыня, сударыня, барыня.
6: Встанет внучка, руки в боки. Эй, бабуля, за уроки. Старой бабушке хоть плачь, суп вари и пять задач.
7: Барыня, барыня, сударыня, барыня.
5: Внучка бабку довела, бабка бедная слегла. Обсудивши эту весть, мы решили, нужно съесть.
6: Барыню, барыню, сударыню, барыню.
7: Барыню, барыню, сударыню, барыню.
6: И съели.
4: А еще я хотел добавить...
2: Нет, это я хотел рассказать.
1: А я хотел бы попросить... Я хотел бы попросить... Предъявите ваши билеты в страну детства.
3: Пожалуйста.
1: Вот видите, тут написано... Билет действителен только до конца детской передачи. А она уже кончается.
2: Что ж, придется возвращаться.
4: Да, жаль. Ну, что поделаешь.
1: Не надо жалеть. Зачем? Пусть наше пребывание в стране детства кончается, но остается само детство. Бесконечное, неповторимое, дорогое нам всем и всегда близкое.

Я люблю этот город. Он солдат и рабочий. Он гордится своей судьбой боевой. Я люблю Ленинград мой за белые ночи, словно облаком тронутый шелк синевой. Я люблю его в дни, когда вымпелы вьются на эсминцах колонны, рассекших Неву. Я люблю Ленинград, город трех революций. Я давно его в песнях любимым зову. Я люблю, когда он, пробудившийся рано, тянет ясный, спокойный, уверенный взор, когда с красной нитью заводит Светлана или, может быть, с Кировским свой разговор. Начинается утро. Мы выходим, чтоб строить, чтоб встать у мартенов наш испытанный строй. Начинается утро, и выходят герои. Их приветствует город. Он тоже герой.

Адреса трудовых дел молодежи, о которых сегодня расскажет этот выпуск «Невской волны», подсказал 50-летний юбилей присвоения нашему городу имени Ленина. И пусть не о всех делах мы успеем упомянуть, но и на примере тех, о которых мы расскажем, давайте попробуем ощутить пульс жизни молодого Ленинграда в эти праздничные дни.

0: И первым о трудовой доблести молодежи рапортует Выборгский район, награжденный за успехи в выполнении решений 24-го съезда КПСС, переходящим вымпелом ЦК ВЛКСМ. В празднично украшенный зал Выборгского дома культуры вносятся знамена районной комсомольской организации. Знамена вносят лучшие из лучших представителей молодежи района: Виктор Демьяненко, слесарь производственно-технического объединения, Вениамин Худолей, старший научный сотрудник одного из научно-исследовательских институтов района.
1: Разрешите митинг представителей молодежи Выборгского района объявить открытым.
2: Слово предоставляется первому секретарю Выборгского районного комитета комсомола товарищу Матвееву.
3: Быть ленинградцем значит всегда носить в себе хоть маленькую частицу ума и сердца Владимира Ильича. Полвека прошло с тех пор, как Ленинград дал эту торжественную клятву. Ленинград, говорил генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев, оказался достойным этого имени. С именем Ленина связано множество памятных мест на Выборгской стороне. Поэтому выборжане встали на 50-дневную ленинскую вахту. Славно потрудились труженики района.
0: В зале собрались представители 196 предприятий, организаций, научно-исследовательских институтов, школ и высших учебных заведений. Это и Александр Зубарев, слесарь-фрезеровщик объединения «Светлана», Надежда Бахановская, паяльщица объединения «Позитрон», Владимир Вдовцов, слесарь-инструментальщик объединения «Красная Заря» и другие. Те, чьей рабочей доблестью гордится район.
3: И сейчас, когда вся страна празднует славный юбилей, присвоение нашему городу имени Ленина, молодежь Ленинграда, молодежь Выборгского района, весь советский народ обещает и в дальнейшем своим самоотверженным трудом вносить вклад в дело построения коммунизма в нашей стране, демонстрируя преданность великому делу партии и заветам Владимира Ильича Ленина.
0: Вместе с молодежью присутствуют на митинге ветераны партии и комсомола, те, кто пронес имя Ленина через всю свою жизнь. Слово предоставляется ветерану труда, одному из первых комсомольцев Выборгской стороны, кавалеру Ордена Трудового Красного Знамени Смирнову Александру Ивановичу.
4: Мы дети питерских рабочих. И когда наши отцы, старшие братья и сестры, выходили бастовать, вот как наше детство, как закалялась сталь на нашей Выборгской стороне. Ленин все это видел. Всю нашу нужду, все его мечты – это наши, товарищи, мечты. И вот первая пятилетка индустриализации нашей страны, первый автозавод, первый трактор «Парзон», первый велосипедный завод, первый. И мы всегда должны быть первыми. Мы авангард нашей советской молодежи, комсомол. Мы должны быть верными помощниками нашей партии во всех, какие бы трудности ни были.
0: Сегодня, принимая эстафету из рук ветеранов труда, партии и комсомола, молодые рабочие Выборгской стороны рапортуют.
5: Более 39 тысяч комсомольцев и молодежи приняли личные повышенные социалистические обязательства, которые успешно выполнили. Ударный год пятилетки успешно завершен.
0: В рапорте молодых выборжан говорится, что 4500 юношей и девушек выполнили пятидневное задание за 4 дня. Фонд комсомольской экономии составил более 7 миллионов рублей. Более 6 тысяч молодых рабочих досрочно выполнили свои производственные задания 1973 года.
5: Рапортуя районному комитету партии, Выборгская районная комсомольская организация заверяет райком КПСС, обком и горком ВЛКСМ, что комсомольцы и молодежь района и впредь, не жалея сил, будут трудиться для блага социалистической Родины, для достижения благородной цели построения коммунистического общества в нашей стране.

0: Когда сын или дочь похожи на мать или на отца, говорят, что это родство по крови. Но есть и другое родство – по духу.
1: В тот день Александру Ивановичу Иванову покоя не было. И так-то не в его привычке сидеть за столом в конторке, а тут тянуло на участок поминутно, даже от самых неотложных дел. Справятся ли ребята? Эта мысль не отпускала. Однако, когда в который раз за день мастер приходил в бригаду, вслух ее не высказывал. Видел, что и сам бригадир Саша Полосков, и друзья его, Валя Миронов и Павел Широков, работают сосредоточенно, споро. Над чертежами раздумывает. Видно, тоже волнуется. В то утро началась 50-дневная трудовая вахта в честь полувекового юбилея присвоения нашему городу имени Владимира Ильича Ленина. Ответственность немалая. Да еще когда на тебя равняются другие. А бригада Александра Полоскова на заводе «Экономазер» давно имеет прочный авторитет передовиков.
2: Наша бригада организовалась...
3: В 71-м году приблизительно.
2: Да,
3: после почина.
2: Да. Поговорили мы так с ребятами, держали девиз рабочих Кировского завода. 5-дневное задание в 4 дня. Ну что, дать попробовать, сможем мы или нет. Ну и начали работать.
1: А потом была победа. Первая. Общая на всю бригаду. И стало у ребят из модельного традиции первыми браться за трудное дело, побеждать соревнования. По-настоящему приняли они, как считает их мастер, рабочую эстафету старшего поколения.
4: Завод «Экономайзер» — это старейший завод Невской заставы. Поскольку я пришел на этот завод в 1925 году, и начинали мы, значит, с первых пятилеток. Прилив трудовой был очень большой, значит, комсомольские организации, комсомольские задоры, первые ударные комсомольские бригады. Вот с этого началось, значит, наша, так сказать, производственная жизнь. Вот, к примеру, взять вот Полосков Саш тут, Павлик Широков, Валя Миронов. Вот на них сидишь, смотришь, значит, и как-то сердце радуется за их труд, за их отношение к труду, за их отношение во всех общественных делах. Когда даешь им работу, чувствуешь, не просто они выполняют, понимаете, работу, а вот закладывают такой огонек в эту работу, понимаешь, что человек с какой-то чувством, с гордостью делают, понимаешь, что сознавая, что они рабочие своими трудами, своими, значит, руками создают наши машины, которые так необходимы нашему народному хозяйству.
1: А машины эти непростые, турбины. Из четких линий и контуров, конструкторских чертежей, впервые они обретают свою будущую форму здесь, в модельном, в руках таких, как Павел Широков.
5: Чертежи иногда бывают очень сложные. После конструкторов первый чертеж, который читают, это модельщики. То, что мы делаем из дерева, воплощается все в металле.
2: Да, можно так сказать, что в наших руках рождается будущее турбины, в руках модельщиков.
1: Законная гордость звучит в этих словах. Ведь каждый рабочий день молодежной бригады – это достойный вклад в выполнение планов большого завода. За 50 дней юбилейной вахты он стал еще больше, еще весомее.
2: Мы обещали выполнить производственную программу на 145%, а выполнили ее на 150%. Мы очень рады, что взятые обязательства вот, выполнили. И этот темп мы снижать не собираемся.
1: Старый мастер, ветеран «Экономайзера» Александр Иванович Иванов гордится своими ребятами.
4: Они похожи на нас, но сейчас они, значит, значительно грамотнее. Но, с другой стороны, приятно сознавать, что, понимаете, трудовой задор, он остался и передан в верные руки нашей молодежи.
6: Мне уже в начале жизни повезло на свою. Не обижаюсь я звезду. На рассвете меня бросило в седло. На рассвете на 17-м году. Жизнь солдата и отчаянный аллюр марш-атака. 3 минут.

не сгорела наша молодость в огне. Ветер юности в душе моей поет. Этот ветер не дает покоя мне.

просто некогда стареть, хоть мелькаю полустанками года, допускаю, что меня догонит смерть.

0: марш! Атака!
1: Молодой музыкальный Ленинград представляет в нашей программе солист калининградской эстрады Валентина Белова.

0: каждого артиста должна быть своя тема, свое самое дорогое, чем он хотел бы и мог поделиться со зрителем. Я очень люблю песни наших ленинградских композиторов. Большое место в исполняемом мною репертуаре занимают произведения молодых авторов. Ну, это композиторы Яков Дубравин, Николай Мартынов, Леонид Балай, Станислав Пожлаков. Я люблю их песни, потому что они обращены к молодежи, отражают их чувства, настроение, воспитывают лучшие черты нашего современника. Молодежь наша любит не только трудиться, но и петь, но и слушать песни. Молодежь, мне кажется, всегда безошибочно угадывает рождение, появление хорошей песни. Сейчас я хотела бы спеть песню Якова Дубравина на стихи Михаила Рома «Лишь двое это знают».
1: У всех на свете песенка своя, свою имеет песенку земля. Поют машины, люди и трамваи. Поют ручьи, когда придет весна, а он поет, когда поет она. А почему, а почему, а почему лишь двое это

свете песенка своя. Мне лично очень нравится моя. И здесь разгадка есть совсем простая. Ведь если ты навстречу мне идешь, меня по песне ты найдешь. А почему, а почему, а почему лишь двое это знают? А почему, а почему?

Прекрасное, волнующее событие. 50 лет наш город носит имя Владимира Ильича Ленина. И это действительно прекрасно. Это действительно волнует, волнует всех. По-разному отмечают люди это событие, выражая любовь к нашему городу, новыми достижениями в труде, достижениями в учебе, новыми открытиями. Поэты написали новые прекрасные стихи, композиторы — свои песни. Мой вклад, моя новая работа, записанная на радио, песня композитора Станислава Пожлакова на стихи Виктора Максимова «Величальная».

0: В эфире специальный выпуск «Невской волны», посвященный 50-летию присвоения городу имени Ленина.
1: Сегодня одно из первостепенных дел комсомолии Ленинграда – строительство Дома молодежи. Корреспондентский пункт, установленный на этом строительном объекте, сообщает. С высоты птичьего полета, в рядах бетонных опор и вырытом котловане Дом молодежи пока только обозначается. Среди нагромождений бетонных конструкций строители оберегают два могучих дерева. Между ними скоро вы пройдете в главное помещение дома – зал на 1500 мест. Здесь будут проводиться встречи молодежи, конференции, концерты, фестивали художественной самодеятельности. А выставки молодых скульпторов, художников, любителей фотографии, филателистов будут устраиваться в так называемом фойе выставки. По лестницам из вестибюля гостиницы вы спуститесь в зимний сад. А летом зеленый ковер Крестовского и Каменного островов расстелится под окнами номеров. Но все это в будущем. А пока строительство идет полным ходом. Плотники из бригады Маркова сбивают мостики для лифтовиков, бетонщики дежурят на прогреве бетона, сварщики варят арматуру, монтажники во главе с бригадиром работают на крыше.
2: За 19 лет работы на стройке в городе Ленинграда сооружение такой конструкции встречается мне первый раз.
1: Это говорит бригадир комплексной бригады Владимир Марков. 4 года назад он со своими ребятами забил здесь первую сваю. А сегодня их рабочее место на высоте 52 метров. Они устанавливают лебедку в машинном отделении на крыше 16-этажной гостиницы. Весной, когда солнце прогреет здание, отделочники приступят к работе. А в начале следующего года гостиница станет центром международного молодежного туризма.
2: Нам приятно, что именно наша бригада строит такой интересный комплекс, как Дом молодежи, который будет служить для отдыха молодежи. В дни вахты бригада работала с особым подъемом, выполняла работу по монтажу каркаса на 3-этажной части, переполняя дневное задание на 25-30%. Мы брали социалистическое обязательство на 6% повысить производительность труда. За счет того, что нам поставили экспериментальный кран с высокими скоростями подъема и передвижения груза.
1: Ленинградская молодежь шествует над стройкой. Комсомольцы объединения железобетонных конструкций «Баррикада» решили дать изделиям для Дома молодежи «Зеленую улицу». Мы надеемся, что комсомольцы всех предприятий города, выполняющих для него заказы, поддержат почин комсомольцев баррикады.

0: почта программы.
1: Она была разнообразной. Но из многих писем, которые легли в эти дни на стол редактора, мы знакомим вас с одним, вот с этим.
0: Дорогая Невская волна, мы твои постоянные слушатели. Очень приятно было, когда в декабре ты вместе с нами следила за предпусковым этапом работы молодежи комсомольской ударной стройки «Фосфорит». Считала вместе с нами дни, которые остались до пуска. И рубрика твоя так и называлась «До пуска Амафоса осталось...» И вот в дни ленинской вахты Амафос вступил в строй и уже выдал стране первые тонны ценного минерального удобрения. Знаешь, какое чувство гордости испытываешь, когда видишь, что и твой труд заставил работать эту махину. Виктор Челноков и Владимир Горьков.
1: Друзья, мы поздравляем вас с большой трудовой победой и выполняем вашу просьбу.
2: Стоят дворцы, стоят вокзалы и заводские корпуса, и заводские корпуса. Могу назвать вам адреса.

Мало, летит ракета в небеса, летит ракета в небеса, несет по свету чудеса, а без меня.

0: солнцем утром не вставала, когда бы не было меня. И солнцем утром не вставала, когда бы не было меня.
1: В эфире «Невская волна».
2: От Москвы к Ленинграду доберешься не скоро, но в сознании рядом паровоз и аврора. Не ушедшие песни, не седые останки, тот на вечном хранении, та на вечной стоянке. Возле славных и схожих двух реликвий России голоса молодежи и дела молодые.

0: Союз, мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз.
1: Савлина. 23-й говорит. Все сигналы горят нормально. Входной зеленый, по станции скорость 100.
2: Зеленый входной, скорость по станции 100 километров.
3: 23-й – это ежедневный поезд «Юность». И в начале вахты, когда была сделана эта запись, никто из пассажиров не знал, что 23-й ведет лучшая молодежная бригада локомотивного депо «Ленинград-Пассажирский-Московский», машинист Федор Соколиков и его помощник Сергей Веракса. Профессия машиниста – одна из тех немногих, где средний возраст людей не 25 и даже не 30, а 40-45 лет. Наравне со знанием дела здесь взвешиваются личные качества человека, которые воспитываются годами. Быстрота реакции, собранность, отношения с товарищами и, конечно, опыт. А Федору и Сергею по 26 лет.
4: Работать с машинистом я мечтал давно. С детства мечтал. Жил около железной дороги. Смотрел, как ходят поезда. Было интересно смотреть. Хотел самому попробовать. В 1963 году поступил в училище железнодорожного транспорта в городе Ленинграде. В 1966 году его окончил. Работал сначала на тепловозе помощником машиниста. Потом стал работать помощником машиниста на электровозе ЧС-2. Ну а в 1971 году был поставлен машинистом. Мое мнение будет такое, что машинистом работать может только тот человек, который добросовестно относится к своей работе. Ну и тот человек, который чувствует ответственность за то порученное дело, которое он выполняет. Честно говоря, я готовлюсь к поездке дома, уже заранее. Собираешься, когда в поездку, уже подготавливаешь себя к тому, что тебе нужно ехать, тебе нужно вести людей, и что люди доверяют тебе свою жизнь. Сейчас коллектив депо стал на 50-дневную трудовую вахту. Коммунисты пересмотрели свои соцобязательства. Ну, я думаю, что коллектив депо с честью выполнит взятые свои социалистические обязательства.
3: Такие же высокие обязательства принял и коллектив Московского депо Октябрьской железной дороги. С ленинградцами его связывает десятилетняя производственная дружба. Каждый год заключают они между собой договор. В конце года встречаются, подводят итог, смотрят, какие были просчеты, создают планы на будущее. 1974 год отсчитал лишь первые дни, но уже ясно, что борьба за место победителя в социалистическом соревновании между Московским и Ленинградским депо будет трудной и упорной. Это подтверждают новые обязательства комсомольцев и коммунистов.
4: Да, я тоже взял повышенные социалистические обязательства. Работать без замечаний, вводить опаздывающие поезда в график. Ну и основная у нас обязанность, цель – это безопасность движения поездов, экономия электроэнергии. Взял обязательство, значит, провести на сэкономленной электроэнергии поезд.
1: 90-92 скорость 100, особая бдительность.
2: 90-92 скорость 100, особая бдительность.
1: 100-й километр 100, конец опасного места.
3: И вот вторая встреча. 23-й снова в пути. На сегодня зеленый свет по всему маршруту зажгли успехи 50-дневной трудовой вахты Федора Соколикова. Поезд «Юность» приближается к Москве.
1: «23-й вас понял, у вас по левой стороне замечаний нет, сигнал висит, счастливо трудиться».

шаги вперед. Где песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз.

0: И так наступил наш час юмористического рассказа. В сегодняшнюю передачу мы включили рассказы писателей-юмористов разных поколений, и ветеранов, и представителей так называемого среднего поколения, и совсем молодых, начинающих, делающих первые шаги по зыбкой и привлекательной тропе юмора и сатиры. Естественно, мы начнем с ветеранов. Виктору Ефимовичу Ардову 21 октября исполнилось 75 лет, 3/4 века. Он, несомненно, является старейшим крокодильцем, опытным и уважаемым мастером нашего сатирического цеха. Виктор Ардов был сотрудником всех, или почти всех сатирических журналов советской эпохи. Знал Маяковского, заходившего в «Крокодил» запросто. Был товарищем и соратником Ильфа и Петрова. Дружески общался с Зощенко, шутил с Демьяном Бедным. Его рассказы и фельетоны направлял в печать редактор «Чудака и крокодила» Михаил Кольцов. Мой милый старый друг Виктор Ардов, можно сказать, это живая история советской сатиры и советского юмора. Послушайте популярный и характерный для творческой манеры Виктора Ардова его рассказ «Укротитель».
1: По совести сказать, я действительно не очень храбрый. А я считаю, я не обязан. Я не солдат, не командир, не летчик, не танкист, не этот, как их, водолаз. Водолаз напялит на голову горшок, потом опустится на кишке в воду и безобразничает там на дне. А я этого ничего не умею. Я человек скромный, плановик, рядовик. Более 20 лет на плановой работе. Работаю в управлении цирков. Работа у нас, у плановиков, всюду та же. Сиди, считай, пиши цифры, проценты, коэффициенты. На днях я в обеденный перерыв подхожу к доске. Вижу, свежий приказ вывесили. Я читаю. Параграф 1. Бухгалтера Евсютина премировать месячным окладом. Позавидовал я. Параграф 2. Уборщицу Абрамкину уволят за прогул. Ха-ха, думаю, попалась дура, так тебе и надо. Параграф 3. Трофимова К.Н. назначить укротителем львов с окладом в 150 рублей в месяц. Я, знаете, читаю 3 параграф и не верю глазам. Трофимов-то это лично я. И какой же из меня выйдет укротитель? Правда, мне зарплату прибавляют. Только я из-за 150 рублей в клетку-то не полезу. Представьте себе, вы завтра приходите на службу, а вас, оказывается, перекинули на культработу среди диких зверей. Понравится вам или как? Я, значит, хватаюсь за стенки, за стулья, за плевательницы. А вышло-то вот что. Это я потом узнал, когда все дело кончилось. У нас в объединении есть машинистка. Больше всего на свете она любит совать свой нос всюду, куда ни попади. Она, если даже печатает, все равно прислушивается, о чем говорят в этой комнате, еще в двух соседних. Ей все интересно. Да, а в этом приказе, в черновике-то, было правильно сказано, артиста Трофеос Альберта Эдмундовича назначить укротителем. У нас есть такой артист Трофеос. Он с детства со зверями. Сперва работал с моржами, дали ему человек 6 моржей, он их дрессировал, потом его перекинули на петухов, а теперь в порядке выдвижения ему хотели доверить немного львов. Значит, его фамилия Трофеос, а моя Трофимов. И когда машинистка стукала этот приказ, кто-то в комнате сказал, что Трофимов сдал вчерашнюю ведомость. Она возьми и напечатай Трофимов. Так это, я говорю, я все потом узнал. А в данный момент я почти на карачках вползаю в управление делами, подползаю к управляющим делами и говорю. То есть что значит говорю? У меня от страха-то икота началась, честное слово. Я этому управляющему серьезно так сказал. Я сам плановик, рядовик, а вы меня делаете кротителем. Управляющий нагнулся ко мне через стол и спрашивает, каким еще и кротителем? Я говорю, кротителем львов. Ну, понимаете, такие косматые, что вы не знаете? Про что вы мне икаете, я не могу понять. Я тогда крикнул, вы же сами подписали приказ. Ну, конечно, он понял, что это его ошибка. Только он не желает отвечать за ошибку и начинает все дело замазывать. Он говорит, ах, это да, действительно, назначили немного. Вы слышите, немного. Ну и что ж такого? Так сказать, выдвигаем молодняк. Какой же я молодняк? То есть молодняк. Мне уже за 40 лет. И потом, разве молодняк у нас выдвигает, чтобы его сразу растерзали? Ну уж и сразу. У нас вообще львы брезгливые. Они вас навряд ли станут жрать. Я говорю, ну хорошо, а что мне теперь делать? А вы, говорите, товарищ Трофимов, пока что, так сказать, принимаете, так сказать, дела. Я говорю, если я приму эти, как вы говорите, дела, то эти дела, они меня сожрут. А он говорит, если вы настолько недисциплинированы, вам надо бояться не львов, а вышестоящих инстанций. Но я вас спрашиваю, можно разговаривать с таким бюрократом? Я махнул рукой и пошел, куда пошел, местком пошел, а куда же? Я думаю так, профсоюзная организация должна заступиться за трудящегося. Членские взносы у меня заплачены, марки наклеены вдоль и поперек, куда же еще идти? А представитель мискома меня выслушал и говорит, понимаешь ли, формально они правы. Тебя перебрасывают из одного отдела в другой. Только и всего. Ничего страшного. Я говорю, какой же это отдел? Это клетка. А ты, говорит, не сразу их принимай, а по одному льву, по два в день. Я говорю, да мне пол льва в день. Во, как за глаза хватит. Да у нас охрана труда есть или нету? Вы хоть от диких...

0: Старик сторож прибирает, подметает клетку, будто там не львы спят, а белые мыши. Я ему говорю: папаша, вы давно за ними ходите? Да почитай, годов 30. А правду это толкует, что лев благородное животное? Он говорит: какое там благородное, только и знает, что клетку убирать за ними. Я говорю: нет, я не о том. Меня интересует, они при вас кого-нибудь, ну, как это выразиться помягче, ну, поцарапали, что ли? Старик ехидно так переспрашивает: поцарапали? Что же это, кошка или крыса? Это тварь, она не царапает, она терзает. Отец, ты хоть меня не терзай. А старик: я, говорит, тебя пальцем не трону. А вон этот, вон, видишь, вон в клетке. Глаза сейчас открыл, вон, гривастый черт. Он на своем веку съел 5 лошадей, 7 человек, обезьяну и пол осла. Ну, я сразу понял, если к нему в клетку попаду, он тогда 1,5 осла съест. И я поскорее домой. Прихожу, жена мне говорит: что с тобой? На тебе ни лица нет, ничего нет. Я ей отвечаю: я скоро умру. Жена говорит: это интересно, сколько раз я тебя просила застраховать твою жизнь, ты этого не делаешь. Я ей рассказываю все, она начинает прыгать, хлопать в ладоши и кричит: ах, как я рада, как я рада, наконец-то у меня будет муж-артист. Я давно этого хотела. Я говорю: ты вдовой остаться хотела, да? Она в ответ: я вдовой не останусь. У тебя такой характер, такое ехидство, такое упрямство. Тебя ни один лев не выдержит. Все подохнут, я по себе знаю. Но я вас спрашиваю, можно разговаривать с такой женщиной? Я сразу лег спать, и всю ночь мне снилось, будто я львов принимаю поштучно. В общем, за ночь я принял 242 льва. А утром проснулся, будильник звонит: надо на работу идти в клетку. И плюс дома еще сюрприз. Жена раззвонила, что у нее муж укротитель. Соседи поздравляют, просят билетов. Управдом предупреждает: не вздумайте этих львов приводить на квартиру. Я у нас в доме никакого мусора не потерплю. А один дурак меня спрашивает: нет ли у вас фотографии, где вы сняты с какой-нибудь львицей в обнимку? Ну, я всем сказал, что львы у меня закрыты на переучет. Жене наскоро объяснил, кто она есть, и пошел на работу. Думаю, потом я с ней дома другаюсь. А по дороге соображаю: неужели же я должен погибать в клетке? Ну, за что? И вот, правду говорят, утро вечера мудренее. Придумал я выход. Нашел. Иду прямо к управляющими делами. Он меня увидел и говорит: ну как, товарищ Трофимов, львов принимаете? Как же, говорю, принял, подружился. Вчера с одним львом вместе в баню ходили. Он тогда нахмурился. Я серьезно спрашиваю? А серьезно я их и не принимал. И не стану принимать. Я требую, чтобы была создана авторитетная комиссия по приемке этих львов. Вот вы, товарищ управляющий делами, вы будете председателем этой комиссии. Вы своими ручками каждого льва примете, а потом сдадите мне. Ну, тут я сразу за все отыгрался. Этот управляющий делами рот разинул, а обратно зинуть никак не может. Потом у него тоже икота началась. Он мне говорит: какой вы шутник, риск уж очень велик. Я говорю: а как же, их еще инвентаризировать надо, ваших львов. Я попрошу каждому льву на хвост бирочку с номером повесить. А так это бесхозяйственное имущество. А если их украдут, кто будет отвечать? Можете себе представить, приказ тут же отменили, как миленькие. И в клетку я не лазил, даже близко к ней не подходил. И еще за 3 дня мне зарплату выплатили из расчета 150 рублей в месяц, как полагается укротителю, по приказу.
1: Рассказ Виктора Ардова «Укротитель» читал народный артист РСФСР Евгений Весник. Логически будет, как мне кажется, правильным дать после ветеранов слово представителям среднего поколения советских юмористов. Писателя, юмориста и поэта Владлена Бахнова читатели знают по его стихам, пародиям и рассказам, а также по его работе в кинематографе. Владлен Бахнов – автор сценариев таких известных кинокомедий, как «12 стульев» по роману Ильфа и Петрова, «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам комедии Михаила Булгакова «Иван Васильевич» и новой кинокомедии «Не может быть» по мотивам рассказов Михаила

0: Зодченко. Все эти фильмы поставил режиссер Леонид Гайдай. Сейчас вы услышите юмористический рассказ Владлена Бахнова «Дядя Вася. Золотые руки».
1: Будильник, как обычно, зазвонил ровно в 7. Трезвонил он до тех пор, пока специальный фотоэлемент не отметил, что я уже открыл глаза. Да и как я мог не проснуться, если часы подключались к особому устройству, которое при первом звонке будильника начинало трясти кровать и стаскивать с меня одеяло. Эта аппаратура стоила недешево, но работала четко и безотказно. Стоя под душем, я быстро пришел в себя. Вода была холодной, чересчур холодной. Однако сделать ее теплой я не мог. Температурой воды занимался электронный терморегулятор, точно знавший, какой именно водой мне следует умываться по утрам. Регулятор, естественно, не знал жалости и ради укрепления моего здоровья готов был на любые жертвы с моей стороны. Ровно в 7:30 завтрак был уже на столе. Мой электронный повар стоил дороже самого дорогого автомобиля. Он хранил в своей памяти 1000 кулинарных рецептов и мог приготовить шашлык по-карски, лангусты по-испански, суточные щи по-гавайски. Однако лично меня мой электронный повар кормил одними лишь манными кашками, рисовыми да морковными котлетками и постными овощными супами. Такое меню составил для меня врач-диетолог из нашей районной поликлиники. А электронные повара программировались так, что нарушить приказ участкового врача они были просто не в состоянии. В результате сегодня передо мной стояла жиденькая овсяная кашка, манный пудинг, политый розоватым сиропом, и ацидофилин. «Где солонка?» – раздраженно спросил я. «Чрезмерное потребление соли вредно для организма, так сказал сам участковый врач». Последние слова электронный кашевар произнес с явным трепетом. «Но каша совершенно не соленая», – продолжал настаивать я. «Предварительный анализ вашей каши показал, что количество соли в ней строго соответствует норме. Ну и все-таки она абсолютно безвкусная, о вкусах не спорят». В 8:00 я сел за письменный стол и, заложив в машинку чистую страницу, задумался над первой фразой. В 8:05 послышался нежный звон видеофона, и на экране появилась моя приятельница Мика. «Вы уже проснулись?» – весело спросила она. «Нет еще», – хмуро ответил я. «А почему же вы не в постели, а за столом?» – тотчас нашлась наблюдательная Мика. «Потому что я всегда так сплю», – остроумно парировал я. «Всегда спите за письменным столом?» – удивилась Мика. «Нет, иногда и за обеденным». Так содержательно и интересно мы проговорили 20 минут, после чего я решил больше на вызовы видеофона не отвечать и поручить это дело электронному секретарю. Этот секретарь был великолепным и надежным помощником. Он никогда ничего не путал, не терял, не забывал. Короче, не знал ни одной человеческой слабости. И вот тут-то создатели этого замечательного аппарата где-то в чем-то перестарались. Секретарь, например, совершенно не способен был лгать. И такой, казалось бы, пустяковый дефектик часто ставил меня в неловкое положение. Вот и сейчас, вместо того, чтобы просто отвечать всем звонившим мне, что меня нет дома, электронный секретарь с какой-то тупой честностью объяснял, что я в данный момент занят и потому разговаривать с ними не смогу. Я понимал, что такой честный ответ обижает всех моих друзей, и это отвлекало меня от работы. Я не написал еще ни одной фразы и страшно хотел, чтобы видеофон сломался или испортился хотя бы на 3 часа. Но, как вы сами понимаете, это не могло произойти. Наша аппаратура отличалась, увы, самой высокой степенью надежности и никогда, к сожалению, не портилась. Я сидел расстроенный, мрачный, тупо глядя на пустую страницу. И вдруг я понял, кто меня может спасти. «Дядя Вася!» Вот кто! Да как же я мог забыть об этом замечательном умельце, об этом мастере на все руки? Как я мог забыть про Василия Емельяныча, о невероятной смекалке которого ходили легенды? Это он, орудуя молотком и зубилом, мог исправить любой телевизор. Это он, шуруя разводным ключом и отверткой, налаживал и улучшал сложнейшие вычислительные машины.
2: И он же однажды с помощью двух шурупов, зубочистки и дамской шпильки починил атомный реактор.
1: Я бросился к видеофону. Дядя Вася, к счастью, был дома.
3: А чего ж не приехать? Легко согласился он. У меня как раз сегодня отгул.
1: Вскоре Василий Емельянович был у меня. Выслушав мою просьбу, он не удивился. Вынул из кармана отвертку, что-то в видеофоне подкрутил, что-то открутил, что-то прикрутил. И через 5 минут видеофон мой, слава богу, уже не работал.
3: Чинить начнут, за неделю не починит, обнадежил меня умелец.
1: И тогда я робко спросил, нельзя ли как-нибудь разрегулировать электронного повара так, чтобы он слушался не диетолога, а меня.
3: А почему нельзя? Сказал дядя Вася. Дело не хитрое.
1: Он подошел к электронному повару, извлек из кармана электропаяльник, что-то отпаял, что-то припаял, что-то перепаял, и повар по моей команде стал безропотно выдавать шашлыки, лангусты, перуанские пельмени. Потом дядя Вася вытащил разводной ключ, пассатижи и занялся электронным секретарем. Тут ему пришлось здорово повозиться. Секретарь был тверд, как скала. И из него, казалось, невозможно было выжать ни одного слова неправды. Но Василий Емельянович не сдавался. Он что-то откручивал, что-то закручивал, что-то паял, перепаивал. В комнате пахло горелой резиной и оловом. И в конце концов человек победил. Электронный секретарь начал говорить, что я на совещании. Что меня вызвали в министерство. Что я уехал в командировку, и слова его звучали так правдиво, так убедительно, что не поверить его вранью просто было невозможно. Затем дядя Вася, не торопясь, аккуратно испортил терморегулятор в ванной, разрегулировал электробудильник в спальне и, рассовав по карманам свой нехитрый инструмент, стал собираться домой.
3: «У вас золотые руки, Василий Емельянович! Вы меня просто выручили!»
2: «Да чего там?» – скромно сказал Василий Емельянович.
3: «Не впервой таким делом заниматься приходится. С техникой нужно уметь ладить.
1: А сколько же я вам за работу должен?»
3: «Ну, это небось сами хорошо знаете». Дядя Вася хитро подмигнул. «Таксы у нас известные». Я вынул из кармана 2 билета в консерваторию и протянул их Василию Емельяновичу. «Не многовато ли?» – застеснялся он.
2: «Берите, берите».
3: «Ну, спасибо», – довольно сказал дядя Вася, бережно пряча билеты.
1: «Это ведь я давненько Брамса не слыхивал».

0: Еще один представитель среднего поколения советских юмористов получил творческую прописку в нашей сегодняшней передаче. Это Аркадий Арканов. Ну, он достаточно известен, и я думаю, что нет особой надобности представлять его радиослушателям, тем более, что об этом позаботилось телевидение. Арканов – непременный участник популярной передачи «Арт-Лото». И многомиллионная аудитория телезрителей знает его, как говорится, в лицо. Кстати сказать, многие находят, что Аркадий Арканов похож на итальянского киноартиста Мастрояни. Но свою литературную известность он заслужил не этим сходством, а своими вполне самостоятельными по манере юмористическими рассказами. Один из них – «Кросс», взят нами из сборника новелл и из-за шуток «На старте юмор», изданного в Москве в 1975 году издательством «Физкультура и спорт». Сборнику предпослано предисловие самого Сергея Михалкова. И мне остается только согласиться с ним, что юмор, смех оказывают на общество такое же оздоровительное влияние, как и массовая физкультура и массовый спорт.
1: Вызвал меня начальник отдела и сказал: «Завтра пойдете на 10 километров». «Куда?» – спросил я. «Никуда, а как?» – уточнил начальник отдела. 10 километров на лыжах. Кросс». «Это в мои-то 53 года?» «Да-да, это в ваши-то 53 года. Мы должны обеспечить массовость. Кросс». «Но...» Попытался я артачиться. «Все», – отрезал начальник отдела. «Завтра в 10 утра на станции Реутова. Кросс!» «Приказ есть приказ». «Когда я получу суточные?»
2: «Да вы что, серьезно?»
1: «Ну, разумеется. Все-таки 10 километров».
2: «Пойдете за свой счет», – сказал он. «Потом оплатим». И начальник отдела указал мне на дверь. Всю ночь мы с моей старухой не сомкнули глаз, готовя меня в дорогу. Моя старуха плакала. Все у нас было в жизни. Мы прожили 33 года. Измены, увлечения, экскудативный плеврит, серебряная свадьба. Мы еще надеялись пожить в свое удовольствие, и у меня на этот счет были определенные соображения. И кто мог предположить, что в нашу жизнь холодно и безжалостно ворвется кросс? К утру чемодан был уложен. «Не занашивай рубахи», — говорила моя старуха. «Меняй их чаще». В хозяйственную сумку она уложила еду. На первое время. «Здесь курица, десяток яиц, котлеты такие, как ты любишь, термос с бульоном и пирог с яблоками. Остальное будешь прикупать в дороге». Потом мы попрощались. Старуха моя разрыдалась окончательно. На душе у меня было тоже нелегко. «Прости, если что не так было», — сказал я дрогнувшим голосом. «Все-таки прожили мы с тобой. Хорошо». «Пиши», — сказала она. «Обо мне не беспокойся. И главное, возвращайся с победой». В 10 часов утра на станции Реутова мне прицепили на грудь номер 184. И я стартовал. Придя в себя от первого потрясения, я увидел, что справа и слева от меня, спереди и сзади, шли мои сослуживцы и еще многие другие сотрудники, с которыми я почти не был знаком. Каждый из них имел свой номер на груди. «Вы не устали?» – спросил я номер 12, когда мы прошли 8 метров. «Пока держусь, а я буквально валюсь с ног. Крепись, старина!» Подбодрил он меня, этот номер 12. «Говорят, скоро наступит второе дыхание. Около 3 часов дня, когда мы вошли в лес, упал на снег номер 200. Упал как подкошенный и умолял нас бросить его, а самим продолжать движение. Мы подняли его, сделали искусственное дыхание, привязали к номеру 95 и тронулись дальше. Однажды на рассвете неожиданный рывок сделал номер 70. «Куда вы? Куда вы?» – закричали мы. «Мне необходимо быть дома в пятницу», – бросил он. «У жены день рождения». Бедняга, видимо, потерял счет времени, потому что уже было воскресенье. Недели 3 еще его сутулая спина с номером 70 маячила перед нами, служа своеобразным ориентиром, но потом и она скрылась за деревьями. Мы продолжали идти вперед, невзирая ни на какие трудности. «Когда вы получили последнее письмо из дома?» – спросил меня номер 50, ожесточенно работая палками. «Очень давно», – грустно ответил я, отталкиваясь, что было силы. «Жена пишет, что дома все хорошо. Она уже на пенсии. Внук пошел в школу. В городе провели метро». «Да», – мечтательно произнес номер 121. «А у нас уже, наверное, лето. Жара, небось, стоит. Птички поют». И он смахнул слезу. Номер 92 до кросса был профессором математики и убежденным холостяком, но, впрочем, большим охотником до женского пола. «Здесь, говорят, неподалеку проходит женский кросс», — хитро шепнул он мне как-то. «Может, порезвимся? А? Потом нагоним». «Это не спортивно по отношению к другим», — сказал я. «Ну, как знаете», — буркнул он и начал бриться. Больше я его не видел. Нам предстоял тяжелый 3-метровый подъем, и я на ходу успел сделать последние пометки в своем путевом дневнике, на который за время кросса ушла уже 9-я тетрадь. Я как-то привык к лыжам, к своей новой жизни. Образ моей старухи еще оставался в памяти, но выглядел как-то расплывчатым, нереальным. И вообще моя докроссовая жизнь казалась мне каким-то далеким сном. Не то приятным, не то неприятным. Номер 2, заведующий нашей походной библиотекой, сказал, что, судя по всему, к финалу мы придем к началу очередной весны. «И вот играет оркестр, ослепляет глаза мартовское солнце. Какие-то люди несут и вручают нам драгоценные призы и грамоты. Конец! Конец!» Мне на шею бросается молодая, красивая и чертовски стройная девушка. Я смотрю на нее и вдруг узнаю свою старуху. Да, это она. 33 года назад, на 8-й день нашего знакомства. «Сережка!» – кричит она. «Как хорошо, что ты пришел! Я взяла 2 билета в кино». И мы, взявшись за руки, бежим с ней в кино. Я только что сдался промат, и летом мы должны пожениться. Мы молоды, перед нами огромная прекрасная жизнь. И я еще не знаю, что через 33 года, на склоне лет, я займусь спортом, который вернет мне мою молодость».

Из этого же сборника «На старте юмор» мы взяли для нашей передачи коротенький, короче воробьиного носа, юмористический рассказ Семена Комиссаренко «Эффектная комбинация». Комиссаренко юморист молодой, но фамилия его часто мелькает на страницах газет и тонких журналов. Этот его рассказ привлек нас точностью попадания автора в выбранную им тему-мишень.

0: заводскую команду «Флюс» класса «Б» был приглашен новый тренер. После матча в присутствии директора завода он устроил своим подопечным разнос.
1: «Ну, разве это футбол?» – сокрушался тренер. «Ни одной эффектной комбинации, да и вообще пародия. Вот вас, Веревочкин, я послал в нападение на левый край, а вы где были? Все время возле судьи околачивались. Боитесь, что ли, что вас покалечат? Опять же, семерку я послал в нападение, Сергей Петрович, на правый край», выкрикнула семерка. «И установку вам дал? Сразу же туда и бежать к воротам, значит, противника. Я и побежал. Потом только сообразил, Сергей Петрович, что бегу к своим воротам». «Сообразил. Компасы, что ли, вручать вам перед игрой, чтобы вы не путались? А девятку я посылал, как сейчас помню, куда я вас посылал?» Футболист с номером 9 неприятно долго молчал, наконец вымолвил:
2: «Вроде далеко».
0: «Ну вот и не помните уж и куда. Прошу не подсказывать. Вспомнил, Сергей Петрович, вы меня блуждающим форвардом назначили». «Правильно, форвардом. А вы где блуждали?» «Да я же вас и на поле не видел».
1: «Был я там. Честное слово был. Вот защитники могут подтвердить».
2: Ха, защитники. «Да вы вообще-то играли когда-нибудь в футбол?» — в сердцах воскликнул новый тренер. Наступило тягостное молчание.
0: «Да что, греха таить. Не играли они, Сергей Петрович», — произнес директор завода. «Ведь они только числятся у нас футболистами, а вообще-то инженеры-конструкторы».
3: «И это зачем же такая комбинация?» — спросил тренер.
0: «А иначе нельзя», — пояснил директор. «Ведь с тем условием и дали нам высокие инженерные ставки, чтобы мы у себя футболистов зачислили, а мы решили инженеров взять. Поверьте, очень нужны».
2: «Да вы не волнуйтесь, Сергей Петрович, научатся они играть в футбол. Еще как будут голы забивать, научимся».

0: В сентябре месяце в Азербайджане проходила декада советской литературы. Я имел честь и счастье в ней участвовать. Она прошла с очень большим эффектом. Писатели получили яркие впечатления от того, что они увидели и услышали в республике. Читатели, судя по живости и душевности, с какой они нас встречали и провожали, тоже остались довольны встречами с советской литературой и ее деятелями. На литературном вечере в Баку, в Институте нефти, подошел ко мне симпатичный молодой человек и несколько смущенно передал конверт со своими юмористическими рассказами, просил их прочитать и оценить. Рассказы оказались к моему большому удовольствию стоящими, настоящими. Один из них вы сейчас услышите. Автор его – бакинский инженер-нефтяник Меджнун Ваидов.
1: Из дневника конструктора. 17 мая. Все, решено. Точка. Ох уж мне этот автомобиль. Сколько из-за него проблем. Во-первых, за ним нужен уход. Во-вторых, ему нужен гараж. В-третьих, он загрязняет атмосферу. В-четвертых, автомобиль – объект повышенной опасности. В-пятых, он прививает частнособственнические инстинкты. В-шестых, ну, хватит. Завтра же покупаю велосипед. Долой автомобиль! 18 июня. Уже месяц, как езжу на работу на велосипеде. Велосипед – прелесть. Во-первых, это спорт. Во-вторых, это свежий воздух. В-третьих, безопасность. В-четвертых, нет проблемы стоянки. В-пятых, вот только педали крутить немного утомительно. Надо что-нибудь придумать. 11 июля. Поставил на велосипед мотор. Теперь не надо крутить педали. Мотор мощный. Расставить то так, чтобы все было железно. 23 августа. Сегодня один тип пытался обогнать меня на своей «Волге». Но куда ему? Я оставил его далеко позади. Представляете, какая у него была кислая физиономия. Жаль, спидометра нет. Рекорды засекать. Придется порыться в хламе. Кстати, там у меня завалялись аккумулятор и сигнализация. 30 сентября. Сегодня меня оштрафовал инспектор ГАИ. Мотор трещит и стреляет. Нет глушителя. Он, конечно, прав. 3 ноября. Всю неделю езжу на работу в автобусе. Дождь льет, как из ведра. Неплохо бы поставить кузов на велосипед. Зима уж на носу. 20 декабря. Ура! Провел внутреннее отопление кузова. Теперь никакие морозы не страшны. 24 января. Сегодня объявил воскресник. Проверил радиатор, сменил дворники и ремень привода водяного насоса, поставил и отрегулировал новый прерыватель зажигания. Устал как черт. 16 марта. Постоянно опаздываю на работу. Не могу найти стоянку для моей антилопы гну. Сплошные неприятности. Вся зарплата уходит на техобслуживание. 2 апреля. До сих пор не могу прийти в себя. Сегодня чуть не совершил наезд. Не так дальше продолжаться не может. 29 мая. Чёртова колымага постоянно требует ухода. Чадит, загрязняет воздух и жрёт бензин, как 10 Лорен Дитрихов. Его некуда поставить, на нем страшно ездить. И вообще, так и двинул бы его ногой. Ну все, с меня хватит. Решено, завтра же покупаю велосипед. Велосипед – прелесть. Во-первых, это спорт. Во-вторых...

Рассказ Мерхнуна Вагидова «Покупаю велосипед» читал заслуженный артист РСФСР Вячеслав Невинный.

0: И вот опять писатель-юморист среднего поколения Григорий Горин. Так же, как и Аркадий Арканов, он не нуждается в рекомендациях и пояснениях. Его рассказы и пьесы уже принесли ему известность, которая так дорога нам, юмористам и сатирикам. Писатели нашего жанра просто не могут существовать в литературе без тесного контакта со своими читателями, зрителями, слушателями. Для нашей передачи мы взяли популярный рассказ Григория Горина «Скрытой камерой». Он переписан нами на магнитную ленту с долгоиграющей пластинки фирмы «Мелодия». Рассказы, пародии и сатирические стихи авторов клуба «12 стульев». Того самого, расположившегося со всеми удобствами на 16-й полосе литературной газеты. Григорий Горин – один из частых посетителей этого своеобразного литературного клуба. Свой рассказ он читает сам. Слушайте.
1: В понедельник вечером собирает нас, продавцов, директор магазина и говорит: «Товарищи, завтра вас будут снимать скрытой камерой». Ну, мы, конечно, обрадовались и спрашиваем: «А что это такое?» Директор объясняет: «Это такой новый метод киносъемки, когда тебя снимают, а ты про это не знаешь. И, значит, ведёшь себя непринужденно. Зачем это будет делаться, не объяснили. И вообще, товарищ, который со студии звонил, просил вам ничего не говорить. Так что вы делаете вид, что вы не в курсе. Понятно?» «Ну, что здесь не понять? Все ясно. Мы магазин убрали, все подчистили, витрины приукрасили. На другой день приходим все разодетые, как на праздник. Продавцы в галстучках, продавщицы в кофточках, в блузочках. Кассирша Зина французскими духами надушилась, хотя это уже совершенная глупость, потому как в кино не пахнет. Все улыбаются, говорят вежливо, на покупателей смотрят, как на родственников. Только и слышно: пожалуйста, будьте добры, разрешите, я вам заверну, и всякая такая ерунда. Покупатели смотрят на нас, как на полуумных, ничего понять не могут. Но тут кассирша Зина высунулась из кассы и шепчет очереди: не толкайтесь, товарищи, и вообще ведите себя поприличнее. На всех скрытые камеры для кино сейчас снимают». Покупатели сразу поняли, что к чему. Притихли, подобрели, друг другу место уступают. Всех алкоголиков от винного отдела как ветром сдуло. Осталось только человек 5-6. Стоят чинно, томатный сок пьют, разговаривают про события в Нигерии. В общем, до обеда мы проработали в такой нервозной обстановке. Но тут вдруг бегает директор и говорит: товарищи, не волнуйтесь. Звонили со студии, сейчас съемки нет, только после обеда, оказывается, будут снимать скрытой камерой. Ну, мы дух перевели. Покупателей быстренько всех повыгоняли, магазин заново убрали. Короче, приготовили, ждем. Только после обеда к нам набилось ужасное количество народа. Слух про скрытую камеру в момент разнесся, и каждый под это дело хочет что-нибудь купить. И вообще получить вежливое человеческое обслуживание. Но вы понимаете, некоторые покупатели совершенно распоясались. Одна пожилая дамочка в шарфе совсем обнаглела и говорит мне: товарищ продавец, что бы могли мне порекомендовать для бульона? Я про себя думаю: в другое время я бы тебе порекомендовал, халда ты эдакая. Но теперь я этого сказать не могу, а даже наоборот делаю такое задумчивое лицо для скрытой камеры и говорю: я вам рекомендую, гражданочка, этот кусочек с косточкой. В нем много липоидов и аминокислот. Ну, в общем, цирк, да и только. А к концу рабочего дня опять вбегает директор и кричит: звонили со студии, сегодня съемки не было, завтра, кажется, будет снимать скрытой камерой. На завтра опять нервотрепка. Опять все вырядились. Опять работаем, как угорелые. Сплошной сервис. Сплошной «будьте добры, пожалуйста». А вечером новый звонок со студии. Сегодня скрытой камеры не было, завтра будет. Тут уж у нас нервы стали сдавать. Многие в Лидол пили. С кассиршей Зиной нервный припадок случился. Она весь день улыбалась, как ненормальная. И у нее на лице какой-то сустав замкнулся. Короче, промучились мы так 5 дней. А когда на 6-й день опять со студии позвонили и сказали, что съемка переносится, нас сомнение взяло. Не валяет ли кто с нами дурака? Директор в милицию позвонил. А оттуда дежурный говорит: не волнуйтесь, товарищи, никакой скрытой камеры нет. Это все сплошное хулиганство. Какая-то шайка терроризирует все торговые учреждения нашего района. Они над универмагом так измывались, и над ателье, и над химчисткой. Но мы все вздохнули облегченно, как гора с плеч. И возмущались, конечно: разве можно позволять себе такие глупые шутки? А кассирша Зина сказала: когда этих хулиганов поймают, я первой свидетельницей в суд пойду, чтобы их строже наказали. И потом я ради этой скрытой камеры участника себе зубы новые вставила, пускай теперь не мне их оплатят.

Время нашей передачи истекло. Пора прощаться. До свидания, дорогие радиослушатели. До новой встречи в эфире.

0: Уважаемые слушатели, здравствуйте.
1: Добрый вечер, друзья.
0: Сегодня 14 апреля, и, как условились, мы снова оглянемся на минувшую неделю 30-летней давности. То есть, напоминаю для тех, кто впервые включился в нашу хронику, что мы решили проследить за событиями последнего месяца войны в Ленинграде, и делаем это еженедельно.
1: Итак, неделя 7 по 14 апреля 45 года. Радио Москвы с каждым днем приносило нам все более и более радостные известия. И, пожалуй, самое главное событие этой недели было...
2: Войска 3-го Белорусского фронта после упорных уличных боев завершили разгром Кёнигсбергской группы войск противника и штурмом овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кёнигсбергом. Стратегическим важным узлом обороны противника на Балтийском море. За время боев по ликвидации Кёнигсбергской группировки с 6 по 10 апреля взято в плен более 92 тысяч солдат и офицеров.
0: Наша армия стремительно наступала на всех фронтах. Она освобождала районы, города, страны. Количество пленных обозначалось уже шестизначными цифрами. Но еще лилась святая кровь советских воинов. Еще нужна была вся сила нашей армии, чтобы добить фашизм. И все-таки мы знали, развязка приближается, и можно считать уже недели и даже дни.
1: А где же в эту неделю находился и как действовал наш 380-й полк 171-й Идрицкой дивизии, за движением которого мы следим особо, ибо, напоминаем, командовал этим полком ленинградец Виктор Дмитриевич Шаталин, а комиссаром был тоже ленинградец Шахим Хусейнович Килькеев. На старой карте военных действий обозначено плацдарм вблизи города Кюстрина. Так, Шахим Хусейнович?
3: Вот тут уже начались решающие бои про прорыв сильно укрепленной обороны противника. Заговорила артиллерия. Заговорила на разные голоса, но с такой небывалой мощностью, такой сплошной стоял гул, что в нем нельзя было отличить, расслышать стрельбу даже 45-миллиметровой пушки. Такой стоял грохот. 30 минут длилась подготовка. Потом мы пошли вперед. Было еще темно, но по распоряжению маршала Жукова для пехоты была сделана своеобразная дорога. Ее прочертили мощные прожектора, лучи прожекторов. Наш 380-й полк дивизии наступал в первом эшелоне. За неделю мы прошли вперед на 15-20 километров.
1: Победный марш нашей армии создавал и в тылу атмосферу необычайного подъема.
0: А Ленинград, разрешите вам напомнить, к тому времени, то есть к апрелю 45-го года, был уже тылом и очень глубоким. Но чувствами своими, всеми помыслами город наш был с армией, и каждый гражданин считал долгом своим, обязанностью своей самоотверженно трудиться, чтобы стать сопричастным к самой победе. Ижорский завод, например, находился на переднем крае обороны, это известно всем, и тем не менее завод не останавливался. Это кажется почти невероятным, но даже в условиях блокады, обстрелов, бомбежек завод продолжал работать и ремонтировал танки, орудия. Конечно, действовали не все цеха. Трубопрокатный стан молчал, а он был очень необходим, без него было просто невозможно. И вот в 42-м году, я подчеркиваю, товарищи, в 42-м году разрушенный до основания стан вновь ожил, заработал. И Федор Сергеевич Лазарев, тогда главный энергетик Ижорского завода, был одним из участников этого трудового подвига.
4: Нам вот удалось к концу второй половины августа все восстановить.
5: произвести пуск наладочной работы, испытания, опробовать на холостом ходу стан и под нагрузкой. Все рабочие, конечно, были весьма рады такому событию. Значит, пуск трубопрокатного стана дал возможность наладить крупносерийный выпуск военных изделий для фронта. Трудоемкость составила примерно 12 тысяч часов. Но люди, как говорят, крепились, и я, собственно говоря, и до сих пор удивляюсь, откуда бралась эта энергия, работая по 10-12 часов физически, откуда вот пополнялась энергия. Правда, нам помогала немного природа. Было теплое время, многие брали, крапиву брали, траву съедобную варили, кушали и продолжали работать.
0: А главное, Федор Сергеевич, что помогало, это четкое понимание, вероятно, каждому, что стан необходим, нужен заводу, да. Фронту, родине.
5: Да, это была задача такая всех. Все, как говорят, желанием горели каждый день. Как можно больше сделать и лучше сделать. Я вот до сих пор, значит, так это дело.
0: А скажите, пожалуйста, живы сейчас кто-нибудь из товарищей, которые принимали участие в
5: основании стана? Многие живы. Товарищ Соловьев Александр Михайлович, мастер Провадов Василий Григорьевич, Комаров Николай Алексеевич, так, Столбовский Андрей Фомич, водопроводчик, и многие другие есть, живы, еще сохранились.
0: Эти воспоминания старого ижорца мы прослушали вместе с Владимиром Константиновичем Журавлевым, который ныне возглавляет трубопрокатный цех ижорского завода.
6: Конечно, история развития трубопрокатного цеха, его восстановление 30 лет назад в коллективе нашего цеха хранится как святая святых. И сегодня в коллективе нашего цеха многие трубопрокатчики помнят, что даже тогда, когда стан не работал, в 1942 году, из труб, изготовленных ижорцами, был сделан бензинопровод по дну Ладоги, по которому Ленинград, войска фронта получали так нужное и необходимое топливо.
0: Владимир Казанович, я думаю, что если вот так, что ли, с высоты нашего долголетия взглянуть на сегодняшний трубопрокатный цех, то, в общем, можно сказать, что это, в общем-то, уже не цех, а завод, и даже не завод, а заводище. Я недавно был на Ижорском, посмотрел, был просто потрясен размахом этого цеха. Я ведь бывал там во время войны.
6: Ну, что я должен сказать, что, конечно, то, что было 30 лет назад на стане, восстановлено впервые, оно сегодня неузнаваемо, так сказать, изменилось. Я должен сказать, что вот только в 4-м определяющем году пятилетки коллектив цеха прокатал столько труб, сколько их было прокатано за 4 послевоенных года.
0: Катать вам и не прокатать.
5: Прошу воспринять это мое пожелание как самое лучшее и доброе.
6: Да, это я должен сказать, что в то же время и ваше пожелание, оно согласуется с теми нуждами постоянно растущего производства народного хозяйства и тех многочисленных заказчиков в нашей стране, 32 зарубежных стран, которым мы поставляем свою продукцию, то этот спрос постоянно растет. Вот за годы только 9-й пятилетки труд ижорцев воплотился в том, что мы поставили свои трубы в 325 городов и населенных пунктов Советского Союза во всех союзных республиках.
0: И только еще один вопрос. Мы все время с вами чуть-чуть оглядывались назад. А если вот так немножко раздвинуть горизонт и посмотреть вперед, вот каким оно вам представляется?
6: В течение 3 последних лет коллектив цеха принимает одним из первых на Ижорском заводе встречные планы, и я должен сказать, что их успешно выполняет. Задача, которая поставлена сегодня самим коллективом, выйти на рубеж выпуска 100 тысяч тонн труб в год.
0: Сколько?
6: 100 тысяч тонн труб в год.
0: Так, и чтобы слушателям нашим был более, ну что ли так, ясен этот бросок, в 45-м году вы сколько давали проката?
6: 10 тысяч.
0: 10 тысяч?
6: В год.
0: В год.
6: В год.
0: А сейчас 90 тысяч.
6: 90 тысяч.
0: А будете давать 100 тысяч?
6: 100 тысяч.
0: Прекрасно.
1: Ленинградская жизнь в апреле 45-го радовала нас многими событиями. Вот одна заметка, хранящаяся в радиоархиве, о событиях, которые я хорошо помню. Итак, апрель 45-го года. Сегодня на набережной Невы произошло радостное событие. Оно привлекло большие группы ленинградцев и гостей города. С волнением наблюдали присутствующие, как с величественного памятника Петру Первому снимали защитные ограждения, и прекрасное творение Фальконе как будто вторично рождалось на свет. Вот такое репортерское сообщение. А прокомментировать его мы просим старейшего ленинградского скульптора Игоря Всеволодовича Крестовского, которому в свое время было доверено сохранение ленинградских скульптурных памятников, в том числе и «Медного всадника». И он же 11 апреля 45-го года руководил работами по освобождению памятника от укрытий.
7: Вам рассказать, как открывали. Народу было много на набережной. И сначала сняли верхний опалубку деревянную, которая была засыпана песком. Появился из-под песка, который сыпался с него, появился Петр Первый, весь целый, без царапин и без повреждений. А осколков из песка достали очень много. Они не дошли до статуи и не испортили ее. Так что это радостное событие было, вызвало гром аплодисментов и даже возгласы одобрения.
0: Это открытие. А вот не помните ли вы, Игорь Всеволодович, как закрывался памятник в 41-м году? Ведь это все было очень надежно сделано.
7: Да. Видите, тут два было варианта для укрытия Петра Первого. И первый вариант был таков, чтобы его снять со скалы и утопить в Неве.
0: Ах, дно. Так даже, да?
7: Да, вот я хотел это...
0: И таким рассказать. Образом его сохранить, да?
7: Да, вот так. И засечь теодолитом
0: то место.
7: Из трех точек то место, где было захоронение в воду статуи. Но перерешили. Что же повлияло на это?
0: Так.
7: Очень интересный случай повлиял. А даже в инспекции охраны памятников, который возглавлял Николай Николаевич Белихов, пришел архивариус и сказал, что он заинтересованный состоянием архива 12-го года, когда Наполеон наступал на Петербург, он нашел интереснейший документ. В нем говорилось, один из старых сторожил Петербурга написал императору Александру Первому доклад, в котором изложил такое событие, которое его очень потрясло во сне ночью. Во сне к этому сторожилу явился сам Петр Первый и сказал: «Пойди к императору Александру Первому и заяви ему, что я к тебе ночью явился и повелел сообщить царю, чтобы памятник Петра Первого не снимать. Покуда памятник мой стоит в граде сем, ни одна вражеская нога не вступит в него». Это повлияло очень на всех членов инспекции охраны памятников и решили изменить вариант укрытия. И решили двойным песком осыпать и пьедестал, скалу, и статую. И вот начали новую работу, старую остановили, да, и укрыли его, вот такой из дерева футляр сделали, засыпали песком.
0: Игорь Сергеевич, это очень симпатичная и приятная легенда, но я думаю, что в этом случае все-таки главным образом мы опирались не на эту легенду, а больше мы все-таки надеялись на самих себя, на свое мужество. Я думаю, так будет правильнее сказать.
7: Да, конечно, это верно. Но я в то время в это не вникал, а мне было велено переделать план за укрытие памятника, и я охотно пошел на это, что он останется на своем месте.
0: Да.
7: А там надо
0: надеяться. Во всяком случае, самое важное то, что памятник сохранился.
7: Да, ой, очень хорошо сохранился.
0: Наш разговор закончился, а Нина Николаевна просит слова для маленькой реплики.
1: Да. Мне очень хочется еще сказать, что Игорь Всеволодович Крестовский за эти прошедшие 30 лет работал, не покладая рук, как дай бог молодым. А ему ведь 82 года. Большая его персональная выставка в Академии художеств пользовалась заслуженным успехом. И мы желаем старейшине ленинградских скульпторов так держать.
0: А теперь уступаем место у микрофона Нине Владимировне Федоровой, которая, как всегда, повторит несколько коротких радиоинформаций о городской жизни, прочитанных ей уже в апреле 45-го года. Прошу вас.
8: Заканчивается прокладка водопровода по дну Фонтанки. Основные работы производились зимой. Подводная магистраль улучшит водоснабжение Фрунзенского, Октябрьского и Ленинского районов города. 5 миллионов рублей отпущено на капитальный ремонт здания Ленинградского университета. Ленглавресторан возобновляет на своих предприятиях выпуск кондитерских изделий. Будут выпускаться пирожные, торты и восточные сладости. Они будут распределяться по столовым города и отпускаться населению по продовольственным карточкам.
0: Напомним, что в апреле 1945 года продукты питания распределялись еще по карточкам.
8: В здании Государственного Эрмитажа, пострадавшим от варварских обстрелов, начались восстановительные работы. Одних стекол надо вставить 15 тысяч квадратных метров. 3 тысячи уже вставлено. 100 водопроводчиков приступили к восстановлению центрально-отопительной системы и водопровода.
0: Благодарю вас, Нина Владимировна. Все это действительно было для нас очень важно в апреле 45-го года.

0: И в заключение несколько слов об одном ленинградском мальчике. Во время войны Валентину было 7 лет. Он жил на улице Комсомола в доме 13, в квартире 57. Отец Вали, которого мальчик очень любил, погиб на фронте. И, может, поэтому, а может быть, и по другой причине, Валя в конце войны написал и отправил письмо маршалу Жукову. Что именно он написал, мы знаем из радиосообщения. А вот помнит ли он сам?
1: Так как же, Валентин Сергеевич, помните?
2: 30 лет такой срок, вспоминать тяжело.
1: Я понимаю.
2: Теперь, тем более возраст 7 лет, это, в общем, не тот возраст, не так все врезается хорошо в памяти.
1: Ну, примерно как-то своими словами вы, вероятно, можете сказать, что там было написано. Да-да.
2: В общем, это кончалось примерно письмо по желаниям Жукову занять Берлин. Первым войти в Берлин, примерно. Ну, это может быть, ну, тут, наверное, несколько было причин, вызвавших письмо. До некоторой степени, вот я с 4 лет помнил наизусть такое стихотворение, правда, оно было не о Жукове, а о Ворошилове. Может быть, помните, Климу Ворошилову письмо я написал.
1: Так,
2: вот, да-да. Возможно, частично, не совсем, конечно, но частично. Вот это стихотворение было каким-то, может быть, таким толчком. Ну, потом вторая сторона, что, в общем, все мальчишки тех лет очень тщательно слушали сводки Совинформбюро и отмечали, кто и где и куда продвинулся, какие города заняли. Ну, вот, может, такая мелкая деталь нашего быта тех лет, скажем, сводки Совинформбюро, по-моему,

0: Даже так.
1: Если военная картина, там очень много бомбараж, все-таки военная картина, там были всякие взрывы. Он нас чуть не убил, потому что подложил сначала, подложил мало. Значит, режиссер кричит: Афанасий Семенович, так звали пиротехник. Один из старейших пиротехников на студии «Довженко». Там снималась картина. И солдаты идут, ребята, солдат срочной службы, одели в белую форму, в красную форму, и вот они идут в атаку. И там под ними взрывается все, у них громко, а у нас тихо. И вот опять всю эту махину направляют, значит, чтобы делать дубль. И он подложил столько, что как он нас не взорвал по-настоящему. Ну, неважно, мы это самое сыграли. И вот этот пиротехник очень забавный человек был. А снимали это все на Украине. А он такой знаменитый, со стажем пиротехник. Все в шрамах, руки в шрамах. Подчеркиваю, значит, то, что на опасной такой работе. И вот он, выпив немножко, он меня любил меня. Сашка говорит: вот видишь, автомобиль стоит. Я говорю: вижу. Он говорит: вот хочешь, я подложу так заряды, что он в воздух подымется, когда я замкну там контакты. Вот этот грузовик подымется в воздух, перевернется и встанет на колеса. Я говорю: ну давай, сделай. Он говорит: нет, зарядов столько нет. Вот он все время так говорил. Но однажды они снимали, где-то то ли в Ужгороде, то ли в Черновцах, где-то в Закарпатье, снимали какую-то картину. И база была, ну, база мы называем так, помещение, где хранятся костюмы, наши ящики всякие. Mm-hmm. Там мы переодеваемся, гримируемся, потом вывозили на съемку. И это было в помещении школы. Школа не работала, потому что... Ну, вот-вот уже 1 сентября. И он подружился очень с директором школы, который там же жил, в этой селе или маленький городок там. Беленькие эти самые домики, ну, все в садах. И вот сидят они во дворе школы с директором школы, примерно ровесники, оба воевали. И какое-то вино там, значит, тянут закарпатское. А эта школа подготовлена была только вот к началу занятий. Вся побеленная, все чисто там. Вот, и этот пиротехник Афанасий Семенович говорит директору: вот как ты школу-то сделал, замечательно совершенно. На одно ее портят. Во дворе стоит туалет деревянный. Ну, как бывает. Это негоже. Дети тут учиться будут, тут так хорошо, а туалет не смог. Так, ну вот некуда его деть, и помещение там не получается. Он говорит: я тебе его взорву. Ну, выпив, сказал. Директор пропустил это мимо ушей. Но на следующий день или утром, там, потому что ночью, наверное, гуляние какое-то продолжалось с этим вином закарпатским, раздался мощный взрыв. Значит, туалет взлетел на воздух, и все его содержимое на эту чистенькую, миленькую, беленькую школу. И потом Афанасий бегал от этого директора, а тот был хромой человек с палкой. Значит, и он его прятал, тот бы его убил, просто растерзал, потому что он затратил на это столько сил, все же своими руками, денег мало у школы. Вот Афанасий Семенович. Вот это съемки. Ну, это тоже съемки, несмотря на то, что это в перерыве как бы. И да, он конечно. Же, они приехали из какого-то болота, грязные, в гостиницу. Гостиницы чистые, такие половики там какие-то, коврики насланы. И их дежурные по этажу не пускают, целую бригаду. Они последними обычно приезжают, потому что собрать надо оружие, все это переписать, что все в порядке, что все сдано, опечатать эту машину и приехать. А они, значит, из этого болота в глине, там, чумазая. Она говорит: мойте сначала, не пущу в номер, и все. А они же рабочий класс, как же, они же работали, они же пахали, они же грязь-то трудовая. Тогда он пошел, вскрыл, значит, эту машину, достал пулемет «Максим», лег в конце коридора, значит, прицелился в эту женщину, которая сидит за столиком, как обычно сидят эти дежурные, и дал здоровенную очередь холостыми патронами. Ну, что было с этой женщиной? Это заминали этот скандал. Ну, вот это темперамент. У нее художественный темперамент.
2: А ты какую роль больше всего любил? Или...
1: Я не могу так сказать.
2: Да?
1: Были мучительные роли, которые давались с диким трудом. И дались ли, я не знаю. Но счастье, что к ним прикоснулся просто. Такие, как Гамлет, Борис Годунов. Это очень сложно для меня... В общем, молодого для таких ролей артиста.
2: Да, обычно уже солидные.
1: Солидные, да, да, да.
2: Со стажем. Багажом жизненным, как
1: да,
2: говорят.
1: Да, да, да, да. Зато повезло. Что...
2: Действительно повезло, ты столько переиграл.
1: Много. Ну, такой театр, потому что играли все, от сказок до трагедии, высокой комедии. Такой театр. Много

0: песни, стихи Давида Самойлова. Mm-hmm. Такой цикл небольшой. Там Пастернак, Давид Самойлов. Услышь, прелестные песни. Может быть, ты оттуда что-то возьмешь?
1: Обязательно возьму.
2: Она как скрипка на моем плече.

как скрипка на моем плече, и очень сложен смысл ее гармонии, но ясен всем и каждого томит.

0: моем плече.
1: Конечно же, я желаю всем, кто слушает передачу, всего доброго самого. Я понимаю, что слова расхожие, но я действительно желаю вам доброго. И себе тоже. И тебе, Маша.
2: Спасибо.
1: Вот доброго, потому что мы в добром нуждаемся. А мне кажется, что отдушина добрая передача.
2: Саша, а спой, пожалуйста, мою любимую, ладно?
1: Да, а какую твою любимую?
2: А потом, чтобы я оглох,
1: ага,
2: а потом, чтобы я слеп.
1: Могу. Я куплю себе последние ботинки, заработаю на свой последний хлеб. Я в последний раз женюсь на блондинке, а потом, чтоб я оглох, а потом, чтоб я слеп, буду жить от вечеринки к вечеринке. Я в последний раз займу у друга денег, час получки захватив его врасплох. Он в последний раз мне скажет: ты бездельник. А потом, чтоб я слеп, а потом, чтоб я оглох, мы продолжим воскресенье в понедельник. Тяжело тому, кто мнит себя кумиром или к власти пробирается чуть свет. Лучше просто быть случайным пассажиром. А потом, чтоб я оглох, а потом, чтоб я слеп. Только выпивший не в меру правит миром. Даже поздняя любовь меня не греет, только падает на голову, как снег. Я в последний раз любви подставлю шею. А потом, чтоб я оглох, а потом, чтоб я слеп, я устрою ей

самый летний. А потом, чтоб я слеп, а потом, чтоб я глох, подымусь я, чтобы выпить по последней. Если падает перо,

воспета. Значит, даже если я оглох, значит, даже если я ослеп, много выпито и слишком мало съето. Вот так.

0: шел третий съезд комсомола.
1: На сцене была трибуна, но Ленин вышел из-за нее и ходил. Двигался очень осторожно, чтобы не задеть комсомольцев, сидевших плотным кольцом на подмостках. Зал был большой, микрофонов не было. Ленин ходил по сцене, часто останавливаясь в разных концах ее, чтобы каждый мог слышать его слова.
2: Ведь в руках наших вся политическая власть. Нефть, уголь, металл, земля, леса, воды. Да все в руках советского государства. Чего же нам не хватает?
3: Да чего, может, нам не хватает?
2: Вообще, кому тут чего не хватает?
4: Да погоди ты, дай разобраться.
3: Ну, да чего вам, товарищ, вам чего-нибудь не хватает?
5: Мне чего не хватает?
2: Да чего нам не хватает?
6: Умения, культуры не хватает нам. У предыдущего поколения задача сводилась к свержению капитализма. Перед новым поколением стоит задача более сложная. Мы должны построить коммунистическое общество.
3: Нашему времени будут завидовать.
1: Будут. Определенно будут. Прогнать царя и помещиков относительно дело нетрудное. А вот вывести страну в передовые, обеспечить нормальный уровень жизни, тут, товарищи, на одном энтузиазме не выкатишь. Тут грамотность нужна. На съезде он выглядел усталым. Сердце и мозг Ленина работали нечеловечески, изнашивались в бешеной работе, как

0: сколько всех делегатов?
1: 620.
0: Значит, 77 с половиной буханок. Так. А сколько девушек?
1: 34.
0: Мало. Очень мало. И хлеба, и девушек. А это что у вас?
2: Где?
0: Ну вот, сбоку. Оружие?
2: А, это кобура.
0: Вы что же, на съезд вооруженные пришли?
2: Не, это чемоданчик.
0: Не понимаю, кобура или чемоданчик?
2: Чемоданчик. Здесь все мое имущество.
0: Интересно. Сколько живу на свете, а такой оригинальный чемоданчик в первый раз вижу. Какое же имущество может здесь поместиться?
2: Ну, одежда на мне, есть еще, правда, ватник. А лишнюю зачем заводить? Так легче с места сниматься, если что.
0: Если что?
3: Ну, если позовут.
0: Куда позовут?
3: Кто?
2: Партия позовет. Куда нужно?
0: Куда нужно?
2: Старое разрушать.
0: Старое уже разрушено. Его и следовало разрушать. Надо строить, кропотливо строить. Мы, старики, к тому времени перемрем, а вы что будете делать? Бабахать? А ведь вам строить коммунизм. История так распорядилась. Разрушать-то ведь легче.
4: А разрешите спросить, когда же мы преодолеем все трудности?
5: А вы хотите легкой жизни?
6: Мы-то определенно нет. Не хотим. Но встречаются еще комсомольцы.
4: Покажем.
7: Действуй.

0: Дело было в одной ячейке.
1: Комсомольской, конечно.
0: Да, дело было в одной комсомольской ячейке в городе...
1: Ну, неважно каком.
0: Сначала куплет.
2: Мы синие блузники, мы профсоюзники, мы знаем все и обо всем, дрем-трем, мы всему миру свою сатиру, как факел огненный, несем. Мы суд.
1: Я товарищ Ефимов, например.
0: Ну, а я товарищ Внуков, что ли.
3: Введите подсудимую.
0: Мы прокуратура в лице товарищей Ефимова и Внукова предъявляем следующее обвинение кандидату РКСМ, гражданке Лебедевой, 20 лет.
3: Первое.
0: Гражданка Лебедева во время нахождения в рядах комсомола вращалась вне комсомольской среды, что не только не приближает ее к психологии РКСМ, а наоборот, все более отдаляет ее от союза.
3: Второе.
0: Гражданка Лебедева часто посещает танцы в общественных местах, не говоря уже о вечеринках, несмотря на ряд предупреждений о недопустимости подобного поведения.
3: Третье.
0: Гражданка Лебедева, вращаясь в обывательской среде, дошла до всех скверных привычек, как то курение, кривляние перед обществом, что выразилось вот в обмороке на последнем спортивном вечере. Четвертое.
1: Погоди. Гражданка Лебедева, ты хоть на суде-то не кури.
4: А что? Если мне так хочется.
0: А что думает по этому поводу ваша матушка?
4: Ничего не думает.
0: Как так? Почему?
4: Просто ее нет. Никого у меня нет.
3: Четвертое.
0: Гражданка Лебедева, ничем не отличаясь от обывательской молодежи, употребляла косметику. Как то пудра, завивка, ну и там прочее. Расхаживала в брюках. Для чего вы все это делали, гражданка Лебедева?
4: Главное, чтобы понравиться. Это первое дело.
5: Дело? Здорово окрестила. Дело.
6: Это вы, простите, любовь имеете в виду?
4: Стакан воды.
6: Какой стакан?
4: Полюбить, что стакан воды выпить.
0: Так.
3: Формулировочка.
4: А что? Я одна так думаю. Все, спросите.
6: Неправда.
4: И не вру вовсе. Сейчас все молодые так рассуждают.

0: Революция старому конец. И любви старой тоже конец. Свобода. Всему свобода. И любви свобода.
1: Свобода любви означает прежде всего свободу от серьезного в любви. Свободу адюльтера.
0: С адюльтером я не гуляла. Но лучше так. Лучше мимолетная. Но зато неподдельная страсть.
1: Значит, стакан воды?
0: Да, стакан воды.
1: Ну что ж, конечно, жажда требует удовлетворения. Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана воды, край которого захватан десятком губ? Важнее всего общественная сторона.
0: Это мое дело. Личное.
1: Питье воды – это действительно личное дело, индивидуальное. Но в любви участвуют двое, и возникает третья, новая жизнь. Здесь уже кроется общественный интерес. Возникает долг. Да, долг по отношению к коллективу.
2: Так как же мы поступим с гражданкой Лебедевой? И вообще, как поступать в подобных случаях?
3: Действительно, как?
1: Преимущественно убеждать. Настойчиво, кропотливо, бережно. Без ханжества и притворства.
4: А что вот иногда, если выпивают? Некоторые.
1: Алкоголизм, знаете ли, род безделья. А ленивый человек по своей сущности прирожденный враг советской власти. А что, товарищи, Пушкина вы читаете?
5: А что он сделал для рабочего класса? Он же буржуй!
1: Читайте Пушкина.
6: Не, мы современных. Мы в небеса шарахнем железобетоном.
1: Это зачем же в небеса? Железобетон нам и на земле пригодится. Читайте Пушкина.
7: Трум, трум, трум, труд труби, труд труби, труд труби в трубу. Бей барабан, борьбу. Мы разливом второго потопа перемоем миров города. Бей барабан, бей, хей, хей, хей.
1: Ну это, товарищи, черт знает, что такое.
5: Но ведь нам нужна своя культура, пролетарская.
1: Марксизм отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а напротив усвоил и переработал все, что было ценного в более чем 2000-летнем развитии человеческой мысли и культуры, говорил Ленин.
4: А зачем нам бабкина культура? Эти Лебединое озеро, Бетховен и Блоки. У нас свои идеалы.
1: Это все сплошной вздор. Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда. Не является выдумкой людей, называющих себя спецами по культуре. Это все чушь и чепуха. Разумеется, теоретической ясности и твердости от поколения бурлящей, кипящей, ищущей молодежи дождемся не сразу. Но одно дело, сбивающие пролетариат с толку взрослые люди, претендующие на то, чтобы вести и учить других, с ними нужна беспощадная борьба. Другое дело, молодежь, которой надо помочь, отнесясь терпеливее к ее ошибкам, стараясь исправить их постепенно, путем преимущественно убеждения, а не борьбы.
5: Можно вопрос? Как вы смотрите на взаимоотношения Союза молодежи с партией большевиков?
1: Союз должен руководствоваться общими директивами партии, если действительно хочет быть коммунистическим.
5: А практически?
1: Что практически?
5: Как это установить организационно?
1: Об этом высказываться не могу. Об этом лучше скажут ваши старшие товарищи, ответил Ленин.
8: Вопрос разрешите?
1: Пожалуйста.
8: Можно ли одним махом, объявив всероссийский аврал, скорым стремительным штурмом прорваться в грядущее царство всеобщего и полного коммунизма?
1: Работа нами рассчитана на долгое время. Будущее общества, к которому мы стремимся, Общество, в котором не должно быть никаких различий, это общество придется долго строить. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительному быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и так далее.
5: В таком случае торопиться некуда. Стоит подумать каждому о своем месте.
1: Этим коммунизма не создашь. Если я имею свое местечко, как врач, как инженер, учитель, служащий, мне дела нет до другого. Может быть, потворствуя, угождая власть имущим, я сохраню свое местечко, да еще смогу и пробиться. Вот такой психологии и такого настроения у коммуниста быть не может.
5: Не должно.
1: Нет, не может. Быть членами Союза молодежи значит вести дело так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело. Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, только овладев всем современным знанием, умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу непосредственную работу. Превратить коммунизм в руководство для вашей практической работы. Вот задача ваша, которой вы должны руководствоваться в деле образования, воспитания и подъема всего молодого поколения.

пусть хотя по капле, по две, ваши души в мир вольются и растят рабочий подвиг, именуемый эволюцией.

не увидим уже расцвета коммунизма. Вы его увидите, вы его достроите. Нам суждено было пойти невероятно суровым, трудным путем, путем кровавой борьбы. Мы должны были пробивать дорогу. Многие из вас счастливы тем, что вам не придется идти этой трудной, жестокой дорогой. Из речи Владимира Ильича Ленина на третьем съезде РКСМ.

У каждого времени свои краски, свои ритмы, свои стихии, свои песни. Да, жизнь идет, все меняется. Но, помнится, говаривали еще в Древнем Египте о том, что, мол, все на свете боится времени, но даже время боится пирамид. И что есть творение рук человеческих, гении человеческого, одаренности, которые шагают вместе с поколениями людей из года в год, из десятилетия в десятилетие. В полной мере это относится к музыке, относится к песне. Появившиеся в определенных условиях, отражающие определенные события, особый характер нашего сиюминутного мировосприятия, а иногда и крепко связанные с голосом и личностью первых исполнителей, отдельные песни становятся знаменем, камертоном своего времени. И едва зазвучит одна из таких песен, как непременно что-то шевельнется в твоей груди, и верный голос певца или ансамбля неспешно поведет тебя за собой, и начнется разговор напрямую, по душам, от сердца к сердцу. И тот, кто сам пережил то время, о котором поется в песне, непременно задумается и унесется мыслью в те далекие дни. А тот, кто знает о них лишь по рассказам, семейным преданиям и кинолентам, все равно окунется в ту особую атмосферу, в тот необыкновенный мир, который несет в себе любая настоящая, прошедшая проверку временем песня.

Ансамбль песни и пляски Ленинградского ордена Ленина военного округа, коллектив тоже по-своему легендарный. Его история неотделима от истории нашего города, а значит, это история России. Впрочем, может быть, это и преувеличение, но если и преувеличение, то совсем небольшое. И как невозможно представить себе музыкальную историю Санкт-Петербурга без Мариинского театра и филармонии, как невозможно говорить об истории советской музыки и позабыть имена Дунаевского, Шостаковича, Соловьева, Седова, так, обращаясь к безбрежному морю советской песни последних 60 лет, нельзя не выделить особый голос Ленинградского военного ансамбля песни и пляски, ансамбля, которому в этом году исполняется 62 года. Практически, вместе со знаменитым ансамблем имени Александрова в Москве, это один из старейших коллективов этого жанра в нашей стране.

Пройдет время, и беспристрастные историки поймут и осмыслят те объективные исторические и общественные условия, которые в свое время привели к появлению военных ансамблей в те годы, и толково объяснят нам причины падения интереса к ним в наши дни. Ничего случайного в жизни, в том числе и в музыкальной, и в театральной, и в жизни концертной эстрады, разумеется, не бывает. И родившийся в те дни, когда армия была великой защитницей, была заступницей, была опорой Отечества, когда служить в армии считалось почетным долгом каждого физически здорового и душевно небольного россиянина, ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа и в сложных перипетиях наших сегодняшних дней живет, поет, танцует, готовит новых исполнителей, репетирует новые номера, но не забывает и песни прошлых лет.

0: Артистами ансамбля в разные годы бывали многие ныне известные и популярные исполнители. Кто-то из них работает сейчас в Большом театре Советского Союза, кто-то в нашем Ленинградском, Кировском, кто-то, может быть, пройдя через пик популярности, пробует найти свою дорогу в завтрашний день. Может быть, не все знают, что артистами ленинградского ансамбля «Песни и пляски» всего несколько лет назад были участники квартета «Секрет», ныне «Топ-секрет», в сокращенном составе. Но даже нося военную форму, артисты не теряли оптимизма, жизнерадостности, юмора, иронии, в том числе и самой иронии, что прекрасно слышится не только в видео, но и просто в обычной магнитофонной записи.
1: Мы, друзья, перелетные птицы, только быт наш одним нехорош. На земле не успеешь жениться,
2: да-да,
1: а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом.
2: Первым делом самолеты.
3: Ну а девушки?
2: А девушки потом.
4: Первым делом самолеты. Ну а девушки?
3: А девушки потом.
1: Нежный образ в мечтах ты голубишь, хочешь сердце навеки отдать.
2: Нынче встретишь,
1: увидишь,
3: полюбишь,
1: а на завтра приказ улетать.
3: Ну почему?
1: Да потому.

0: пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд.
1: Мы решили, друзья, не влюбляться
2: даже в самых красивых девчат, да?
1: Да, потому...
3: Потому что мы пилоты.
1: Так, небо наш.
3: Небо наш, родимый дом.
1: Первым делом
3: самолеты.
1: Точно, ну а девушки?
3: А девушки потом.

0: девушке.
1: О девушке потом.
2: Сегодня, как много лет подряд, несется музыка и песни из окон старинного особняка в прошлом здании знаменитого Семеновского полка, что на Загородном проспекте. И хранит раритеты прошлых лет большая комната музея-ансамбля и другая комната, библиотека коллектива, где среди сотен и тысяч нотных листов есть листок, расчерченный от руки легендарным Соловьевым Седым с первой записью мелодии новой песни. Тогда эти песни были нужны как хлеб, как воздух.

Долгие годы сотрудничал один из больших, любимых народов, композиторов наших дней, в песенном творчестве которого, можно сказать, уместилась целая эпоха, черты музыкальной культуры нескольких поколений наших людей, Василий Павлович Соловьев-Седой с Ленинградским военным ансамблем. Около 100 песен прошло через эту творческую лабораторию. И происходило это совсем не потому, что в Ленинграде не существовало в этот период еще какого-то профессионального коллектива. Просто высокий уровень музыкальной культуры, присущий, как правило, артистам ансамбля в сочетании с настоящей народностью исполнения, давал тот неповторимый сплав качеств, гарантировавший новым песням долгую и счастливую жизнь.

было бы несправедливо в такой передаче, как сегодняшняя, не сказать о том, что на творческой жизни ансамбля лежит печать участия бессменного уже на протяжении более чем 30 лет художественного и музыкального руководителя ансамбля Николая Ивановича Кунаева. Как он сам о себе говорит, он человек сугубо штатский, и семья у него не военная, и в армии он практически не служил. Но вот, придя сразу после окончания Ленинградской консерватории в 1955 году в военный ансамбль, можно сказать, по-настоящему нашел себя, нашел применение своим способностям, о чем, естественно, никогда не жалеет. Как знать, может быть, сама жизнь наводит нас на несколько странную, на первый взгляд, мысль о том, что не военные руководители, и даже, как в Америке, не военные министры обороны, тоже во многих случаях бывают полезны. С хорошей долей иронии рассказывает Николай Иванович о том, что родился ленинградский ансамбль песни и пляски еще в 1929 году, до той, как он говорит, неизвестной войны или известной под именем финской военной компании. И было там в составе военного ансамбля аж целых 10 человек, 6 певцов, 2 танцора, чтец и баянист. Дело в том, что в те годы баян был не просто музыкальный инструмент многоцелевого назначения, а еще имел некоторую такую партийно-государственную окраску. Потому что именно на баяне очень любил играть сам товарищ маршал, курировавший тогда вообще все наше искусство, Клим Ворошилов. Тот самый Клим, который в 1944 году возглавил комиссию по отбору вариантов гимна Советского Союза. Тот самый Клим, который в свое время в книге почетных посетителей дома Максима Горького собственноручно написал: «Я вообще-то человек малограмотный». Ведь вот как получается. Малограмотный маршал, а отобрал-таки такой гимн, который мы поем и по сей день с очень маленькими, приличествующими случаю текстовыми изменениями, чем, правда, нарушаем известную русскую пословицу, гласящую, что, мол, из песни слова не выкинешь. В 1939 году на Карельском перешейке Ленинградский военный ансамбль прошел свое первое боевое крещение. И тут оказалось, что музыка на войне, песни и пляска – дело крайне нужное, полезное и даже, как тогда любили говорить, политически правильное, партийное дело – поднимать дух бойца прямо на передовой, когда до смерти не только 4 шага, а бывало и ближе. К слову сказать, как тыловые военно-музыкальные теоретики недолюбливали эту песню «Землянка», как уличали и обвиняли ее в упадничестве, как, впрочем, и ставшую потом знаменитой песню Соловьева-Седова «Вечер на рейде». Да и сегодня, похоже, нашим уважаемым теоретикам виднее, кому и что петь, кому подпевать, какой музыкальный инструмент более патриотический, барабан или флейта, и какому бойцу какая партия к лицу, благо у нас в стране все-таки многопартийность. А в военном ансамбле, как, впрочем, и в любом музыкальном коллективе, многопартийность была всегда. В том смысле, что у каждого инструмента всегда была какая-то своя партия. Но хорошая музыка в результате возникала совсем не в каждом коллективе. Что в свое время верно подметил еще наш великий баснописец Иван Андреевич Крылов, высказывавшийся в том смысле, что, мол, а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Полное впечатление, что он... Недавно какой-то прямой репортаж заседания одного из наших руководящих органов посмотрел. Но вернемся к ансамблю. У коллектива большая интересная судьба. И неспроста, пройдя по музейному залу, становится серьезным Николай Иванович, остановившийся афишей концерта, состоявшегося 19 апреля 1943 года. То самое время, когда в Ленинграде бушевал голод. Но из-за осажденных стен его звучали не только ставшие знаменитыми звуки 7-й героической симфонии Шостаковича, звучали военные песни, хотя солистов ансамбля, бывало, возили на концерт просто на санках. Но вслед за естественным ходом событий, за жестокой зимой, приходит весна.

Сегодня в ансамбле Ленинградского военного округа более 100 человек. Легко заметить, что за 60 лет состав его вырос ровно в 100 раз, как, впрочем, и цена хорошего баяна на нашем современном рынке, что, естественно, создает в жизни артистов дополнительные трудности. Да-да, вслед за словом «конверсия» в жизнь ансамбля вошло и такое модное слово «спонсор». Спонсор, который должен помочь выпустить в свет очередную уже записанную на фирме «Мелодия» пластинку ансамбля, очередную кассету магнитозаписи. Спонсор, где ты? Где твоя краса? Где твоя помощь? Сегодня коллектив живет своей непростой, как у любого творческого коллектива, жизни. В связи с некоторой паузой в появлении у композиторов и поэтов очередных новых патриотических песен, прославляющих и нашего солдата, известную силу русского оружия, и предупреждающих об этом еще раз всех окружающих, как бывало у нас много лет, музыкальное руководство ансамбля обратило свой взгляд на классику. Классика, она никогда ни одному музыкальному коллективу не вредит. И вышли в свет соответствующие записи, к искренней радости поклонников ансамбля, любителей и знатоков классики, ну и, конечно, коллекционеров.

За годы своего существования ансамбль побывал во многих странах мира. В соседней с нами Финляндии артисты побывали, например, 6 раз. Были они в Австрии, во Франции. А недавно побывали даже в далекой и жаркой Северной Корее на 13-м Всемирном фестивале молодежи и студентов, где приняли участие в большом гала-представлении советской культурной делегации, автором сценария которого мне пришлось быть. Должен прямо сказать, что это особая и совсем непростая задача выступать в многотысячном зале, среди зрителей которого находятся представители более 100 стран мира. И знаете, что бы там ни говорили сегодня наши уважаемые теоретики о трудностях массовой культуры и, в частности, жанра, который имеет честь представлять собой Ленинградский военный ансамбль, совершенно очевидно, если это хорошо, значит хорошо, если с душой, значит с душой. И это видно невооруженным глазом, и слышно по шквалу аплодисментов, заполняющему зал. Хорошая школа, высокий профессионализм, природные данные, молодость, задор, юмор, озорство – перед этим на концертной эстраде не устоит ни один зал, тем более молодежный, и пусть при этом даже и очень многонациональный. И искренне жаль, что непосредственное начальство или, по-штатски сказать, руководство, от которого во многом зависит дальнейшая судьба ансамбля, своим излишним вниманием или заботой коллектив не балует.

Уж так сложилось, что судьба нашей страны, судьба России, может быть, больше, чем судьба любой другой страны мира, переплетена с судьбой ее армии. И мне понятна фраза Николая Ивановича Кунаева, и понятна горечь ее, когда он говорит, что, мол, для меня, когда русский офицер при звуках русской песни или русской пляски, сидя в зале, свистит, для меня это не офицер, я вообще отказываюсь понимать, что это такое. Нет, конечно, насильно мил не будешь, тем более в концертном зале. И о вкусах, как известно, вообще не спорят, хотя трудно себе представить такой предмет, о котором бы многомиллионные массы нашей страны в последнее время не спорили непременно с пеной у рта. Так что, как говорится, кому что. И все-таки, в наши сегодняшние суровые дни, в конце февраля 1991 года, когда мы добрым словом вспоминаем нашу армию и ее солдат, отстоявших нашу страну в грохоте войн, мы, конечно, вспоминаем и один из старейших ансамблей нашего войска, ансамбль песни и пляски ордена Ленина Ленинградского военного округа. Тем более, что кроме традиционного юбилея нашей армии и, соответственно, праздника военного ансамбля, у нас есть еще и один личный повод для добрых слов и пожеланий. 23 февраля нынешнего года у руководителя ансамбля Николая Ивановича Кунаева день рождения, с чем мы его искренне и поздравляем.

0: Для сына, который вернулся из армии и женился, директор совхоза Петр Прохорович выбил в одном из лучших в районе благоустроенных поселков жилье в обход очереди, ждать которую наверняка надо было бы лет 10. Факт беззакония не остался незамеченным. О нем поговаривали в поселке, в котором Петра Прохоровича хорошо знали, потому что он и сам имел здесь квартиру, хотя и находилась она в 40 километрах от руководимого им хозяйства. «Поближе к земле» было его любимым изречением. Но до самого Петра Прохоровича разговоры как-то не доходили. Лишь однажды шофер его, простодушный такой парнишка, живший в том же поселке в общежитии, сказал: «Там у нас в общежитии один собирается жаловаться на вас, Петр Прохорович, по поводу какой-то квартиры. В Москву собирается ехать». Сидя за баранкой во время одной из поездок, под однообразное жужжание мотора болтнул это, скорее всего, для того, чтобы развлечь своего пассажира, клевавшего носом от долгого сидения в одном и том же положении. Петр Прохорович на это сообщение сначала не среагировал. Во всяком случае, голоса он не подавал. Шофер не оглядывался на него. Навстречу машине неслись густые хлопья мокрого снега. С трудом удавалось различать, где дорога, где обочина. Когда же парнишка все-таки выбрал момент и посмотрел, не задремал ли его седок настолько, что не услышал его, то увидел к своему удивлению, что тот уже не спал, что успел очнуться, как будто холодный душ принял. Выпуклые глаза смотрели ясно, рот во все время пути остававшийся полуоткрытым и, как шофер не раз замечал, с трудом удерживавший слюну, был плотно сжат, седые брови приподняты вверх. Парнишка чуть не рассмеялся этой резкой перемене.
1: «Кто это там у вас такой жаловаться собирается?» — недовольно процедил сквозь зубы Петр Прохорович.
0: «Да я, честное слово, не знаю, кто именно», — заулыбался общительный парень. «Просто слышал такой разговор. Там, у нас, в общежитии. В коридоре стояли, курили, разговаривали. С неделю назад было».
2: Петру Прохоровичу известие о жалобщике было неприятно. Он задумался. Квартира эта была ему дорога. Может быть, не столько молодоженам, живущим теперь в ней, как ему самому. Дорога как подарок

0: еще существенно прибавить к нему. Да, именно это. Их молодое счастье подстрекнуло его. Как будто он в состязание с ним вступил. Сможет при всем блеске этого счастья затмить его. Практическая сторона тут была на втором плане. Из-за нее одной Петр Прохорович не загорелся бы беззаветным желанием во что бы то ни стало добиться квартиры. В самом деле, сын со снохой вполне могли бы в течение каких-то нескольких лет пожить у него. В трехкомнатной квартире они вдвоем с женой. Могли бы молодые люди даже и на частной квартире пожить, если уж на то пошло. А уж в общежитии, которое было им предоставлено, и в котором они сразу после свадьбы с большой радостью и, поселились, в общежитии подавно. Ничего страшного тут Петр Прохорович не видел. Многие живут так. Да и сам он когда-то так жил. Даже и не подумал бы поблажку делать. Но вот захотелось себя показать. Да еще то сыграло роль, что он был просто очарован невесткой. Одним словом, он загорелся. Шансы на успех, в общем, были. Один из главных – это его собственный авторитет. Авторитет хозяйственника, руководителя, которым он пользовался не только в районе, но и в области, а то и выше. Слава, можно сказать, хоть небольшая, не на всю, конечно, страну, но слава. Уж кому-кому, а ему-то, пожалуй, не откажут. Другое, что давало уверенность – это связи. Связи даже в Москве были. Даже оттуда могли поддержать. Но Петр Прохорович потер колени и покрутил головой. Об этом как-то смешно и думать было. Все равно, что наставлять пушку на воробья. Такие были шансы. Исключительные, можно сказать. Редко кто может обладать такими. Очень редко. И стоит ли подымать крик, Москву беспокоить? Дело сделалось быстро, легко. Проще, чем он предполагал. Председатель райисполкома рад был услужить. Петр Прохорович в свое время много сделал, чтобы он был выдвинут на этот пост. Секретарь райкома, правда, помялся немного, покряхтел, про жалобы, которые могли посыпаться, как в воду глядел, пробормотал что-то. Но в конце концов все-таки тоже махнул рукой. Добро. Путь был расчищен. Сделалось это еще задолго до свадьбы. Можно было молодым людям объявлять об ожидавшем их счастье. Но Петр Прохорович еще и после свадьбы некоторое время молчал. Не потому, что не был уверен в конечном исходе предприятия. Просто не торопился. Наслаждался, можно сказать.
1: Эффект даже превзошел его ожидания. Счастье по поводу получения квартиры действительно затмило супружеское счастье. Нельзя было сомневаться в этом. Для невестки, молодого, милого существа, с такой ласковой улыбкой, с такими ясными глазами, в течение целого месяца муж как будто не существовал. На первом плане стоял он, Петр Прохорович. Все знаки внимания ему, все ухаживания.
0: Петр Прохорович вздохнул и сидел некоторое время с мечтательной улыбкой на лице. И вот кто-то там теперь посягает на его счастье. Кто-то места себе не находит, аж в Москву вознамерился ехать. Из общежития кто-то. Это самое пакостное место. Собираются там в этих узких, как щели, коридорах, пропахших щами, толкутся на заплеванных, загаженных кошками, закиданных окурками лестничных площадках и горлопанят, собрания проводят, критикуют. Судят в кривь и в кось. Бывают и пьяные к тому же. Петр Прохорович покраснел от охватившего его гневного чувства. Наклонился всем телом вперед, вплотную к лобовому стеклу.

0: «Вообще-то, — заговорил Петр Прохорович напряженным звенящим голосом, каким оповещают о каких-нибудь торжественных моментах, событиях. Вообще-то я, Федя, знаю, что это за человек там у вас в общежитии».
1: «Как? — встрепенулся Федя. — Вы знаете, Петр Прохорович? Как же это?»
0: «Знаю. Я могу описать тебе его. Даже подробно могу описать. Это жалобщик. Есть такая порода людей. Ты знал об этом или нет? Так вот, знай. Это совершенно особенная порода. И отличительное качество людей этой породы – злоба. Она определяет и их внешность. Вообще, на всем на нем с ног до головы лежит печать угрюмого недоумения. Как это люди могут чему-то радоваться, в чем-то преуспевать, находить счастье, не завидовать счастью других? Вот что я о нем знаю наверняка. Есть там у вас такой жалобщик. Ты вот нарочно присмотрись, и ты узнаешь его по одним этим признакам, о которых я тебе сказал. Узнаешь. А потом проверь, расспроси. Просто для себя. Мне не нужно, я не очень боюсь его. 100% гарантию даю, что не ошибешься.
1: О том, что поселившаяся недавно в общежитии молодая пара, хорошо известная в поселке благодаря родству с директором совхоза Петром Прохоровичем, уже получила квартиру, Виктору Курносенкову, автослесарю одного из поселковых предприятий, сообщила его жена, учительница русского языка и литературы поселковой школы. Однажды встретила его известием об этом, когда он пришел с работы. Сказала обычным тоном, не придавая особенного значения своему сообщению, как будто говорила о прекратившемся или начавшемся дожде. Но Виктор, очевидно, расценил ее сообщение иначе. Его как будто хлестнуло что. Он даже переменился в лице. «Как? Они не одни, а с ребенком, втроем. 8 лет уже ютятся здесь и совершенно не знают, сколько еще будут ютиться. А тут 1,5 месяца пожили и в новом доме двухкомнатную». Целый час под впечатлением этой ошеломившей его новости ходил он туда-сюда по тесной комнате с мрачным и грязным после работы лицом, с немытыми руками. Хождение его закончилось тем, что он вдруг остановился перед ней и сказал: «Садись и пиши жалобу». А сам, видя, как мимо окна все чаще проходит с детьми мамаши и папаши, и зная, что и ему пора, поспешил в детсад за своим парнишкой, в котором души не чаял. Оставшись одна, Лидия Андреевна, словно сменив мужа, тоже стала мерить шагами комнату из конца в конец. Она не заметила, как прошли 30 минут, в течение которых Виктор оборачивался туда и обратно. Так она углубилась в мысли. Она была категорически против жалобы. Затея мужа, если, конечно, он серьезно решил, а не просто так сгоряча сказал, представлялась ей, как она четко определила себе, во-первых, ненужной, во-вторых, пустой, бесполезной, в-третьих, рискованной. Ненужной она была не потому, что сам факт получения квартиры в обход закона, возможно, благодаря связям, а может, даже и взятке, казался Лидии Андреевне незаслуживающим внимания, единичным, исключительным. Тут она скорее согласилась бы с обратным и при случае могла бы со всей решительностью, со всем негодованием заявить, что слишком распространены эти явления и связи, и взяточничество, и использование служебного положения, благодаря которым и квартиры незаконно получают, и другие дела делают. Но, думала она, есть же соответствующие должностные лица, органы, службы, которые следят за всем этим и справляют все это. Зачем ее мужу или ему подобным вмешиваться? Не нужно, конечно. Пустой, заведомо обреченный на неудачу, затея представлялась ей потому, что тот, на кого муж собирался жаловаться, уж очень высоко стоял над ним, простым, незаметным рабочим, во мнении окружающих. Кто такой Виктор? Даже в поселке, не говоря уже о таких высоких сферах, как район, область, мало кто знал его. Так десятка-два человек здоровались с ним, и то люди обыкновенные, простые, никому особенно неизвестные, друзья по работе. А Петр Прохорович, если где появлялся, то все лица невольно обращались к нему, разглядывали его. Имя Петра Прохоровича гремело и в газетах, и по радио, и по телевизору один раз его показывали. В школу к ним он иногда заходил, просто так, не для выступления перед учащимися в качестве местной знаменитости, а к своей жене, работавшей в школьной библиотеке. И даже в таких частных случаях какие особые знаки внимания ему. И в дверь любезно пропустят, и проводят, и улыбнутся, и о здоровье расспросят. Приходил иногда и Виктор, и кроме нее никто его не замечал. Разве этот ореол уважения, особенного почтения к директору не будет для него, мужа, этот ореол уважения препятствием в его предприятии, в его отстаивании пусть самой что ни на есть правды? С кем он вздумал тягаться? Она пожалела Виктора. На него больно было смотреть. Прогулка до детского сада и обратно нисколько не развлекла его, не рассеяла мрачного настроения. Напротив, он сделался еще угрюмее, печальнее. Видно было, что сообщенный ею факт тем сильнее угнетает его, чем больше он о нем думает. Часто его теперь одолевали раздумья, особенно ночами. Лежит неподвижно, как будто спит, а глаза открыты. И так порой до утра. Лидия Андреевна проникалась в таких случаях истинным состраданием к мужу, и ей от всей души хотелось сказать ему слова, которые она считала единственно разумными. «Плюнь на все! Плетью обуха не перешибешь. Такова жизнь, ничего не поделаешь». Но ей почему-то казалось, что он, как зверь, может вскинуться на такое заявление. Виктор похудел, лицо обострилось, в глазах какой-то воспаленный блеск появился. Из всех чувств, какие переживал он в эти дни, чаще всего выступало на его лице озлобление. Ночью Лидия Андреевна иногда даже слышала, как он в плену своих раздумий скрипел зубами. Но бывал и в других состояниях, и какой-то растерянности, и недоумение, и грусть, и усталость, и равнодушие, отрешенности от всего. Что там было у него на душе, она не знала, но наблюдать за ним как бы со стороны ей почему-то даже нравилось. Муж представлял из себя увлекательное зрелище, прямо картину какую-то. Кроме того, она, что бы там с ним ни делалось, была совершенно уверена, что трезвый взгляд в нем победит. Поймет он, что глупость затеял. Или тогда они целых 8 лет и не жили вместе. Но на 6-й или 7-й день он как-то вечером опять остановился перед ней, только что убравший после ужина со стола, и проговорил: «Садись, пиши». Лист бумаги держал он в руке. В этом была единственная разница между тем первым требованием, когда он остановился перед ней, и этим. Но это была большая разница. Там были слова, а тут этот лист. Именно на него она смотрела с некоторым ужасом. Лист, правда, был негодный для того, чтобы писать на нем. Он был из-под куска сыра, съеденного за ужином. Но он, этот лист, тем не менее отлично выполнял свою роль. Ясно было, что Виктор взял его просто в знак того, что он приступает к делу, что пробил час. Вообще-то, подумала она, все еще не зная, что сказать мужу, вообще-то именно сейчас она могла бы приостановить его затею. Не тем, что стала бы доказывать ему, что все равно он ничего не добьется. Нет, ей достаточно было просто отказать в просьбе. Сидеть за столом с ручкой или карандашом в руке над листом бумаги было для Виктора хуже всякого наказания. «Не привык. Не мое это дело», — говорил он. Письма за него писала она. Он предварительно сообщал, о чем писать, а сам в это время или стирал, или посуду мыл, или обед готовил. Все, что угодно готов был делать. Она никогда не видела ни одного листочка, исписанного им. Знала, как он расписывается. Иногда адрес на конверте выведет сам, даже любил почему-то это. И все. Какие бы фразы у него получились, какой слог, она не знала. Любовных писем, в свое время они друг другу не писали, не было нужды в этом. Одним словом, откажи она сейчас ему, он, возможно, и сел бы сам, но попыхтел бы, поломал бы себя, а потом плюнул и бросил бы. И конец жалобе. Но неловко. Совестно показалось ей поступить так.
0: «Садись. Стол чистый. Пиши», — сказал он еще раз взволнованным голосом, и этим указанием на чистый стол как бы подчеркнул, что у них никаких препятствий для написания жалобы нет. Улыбнувшись и вздохнув одновременно, Лидия Андреевна подошла к столу. «Ладно уж, напишет». Где-то к полуночи она закончила. Тотчас встала, надела пальто, шапку и вышла. Еще когда писала, она вспомнила и все время старалась не забыть очень важное — пойти и снять постиранное и вывешенное на улице белье. Поднявшийся ветер мог посрывать его. Когда вернулась, Виктор подошел и мягким нежным движением руки вытер снежинки с ее бровей, ресниц, первые снежинки в эту осень. Но как-то странно он смотрел на нее, да и ласковость эту проявил, очевидно, неспроста. Так обычно бывало, когда он чувствовал себя в чем-то виноватым перед ней. «Ты что?» — спросила она. «Я не знаю, может быть, я не прав. Может быть, я не понимаю».
1: «Ну что, что?»
0: «Ты не так написала. Это не то. Не так, понимаешь?»
1: «Как не так?»
0: «Не так. Ты только не обижайся, но не так».
1: «Как это не так?» — думала Лидия Андреевна, отвернувшись от мужа к стене, из-за которой слышался храп соседей, такой близкий, что хотелось протянуть руку и растолкать их. «Как не так?» Чего он ожидал от нее? Что показалось ему не так?
0: Она задавала себе эти вопросы, а ответ на них уже знала. Факты можно преподнести и так, и этак. Это ей было известно. Он говорил о них, и в голосе его чувствовалась боль, гнев, скорбь. И, конечно, ему хотелось, чтобы этот, именно этот голос был слышен в написанном. А его, по-видимому, не было. Вот что ему показалось не так. Но кто же тут виноват? Слишком многого он хочет. Ведь чтобы передать хотя бы этот его голос, для этого нужно величайшее искусство слова. Лидия Андреевна зевнула раз, другой
1: и заснула. А среди ночи проснулась и долго не могла сообразить, не во сне ли это ей видится. Виктор сидел за столом и что-то писал. Да, он сидел и писал. Наверное, дождался, пока она заснет, встал неслышно, включил лампу и сел. Конечно, писал всю ту же жалобу, по-своему. Она не представляла, что там у него получается на бумаге, действительно ли по-другому, но вид он имел совершенно не такой, какой имела она сама, когда сидела за столом. Он весь был напряжен, сжат в один комок, и одновременно с тем, что выводил там что-то на листе, казалось, глотал слезы обиды и злости. Иногда он отвлекался, поднимал голову и смотрел перед собой. Но отвлекался, очевидно, только от бумаги, но не от мыслей, ибо душевная боль, мука особенно отчетливо выступали на его лице в такие моменты. Она не могла бы сказать, сколько времени, не двигаясь, не шевелясь, смотрела на мужа. Она никогда его таким не видела, не знала и словно открывала для себя вновь. Должно быть, уже под утро он, наконец, встал и хотел так же тихо, незаметно, как вылез из постели, скользнуть под одеяло. «Дай прочту», — протянула руку Лидия Андреевна. Он вздрогнул и замер на месте от неожиданности. «Что прочитать? Я ничего не писал. Я вот попить вставал». Игра в прятки, такая досадная, сейчас для нее продолжалась. «Дай прочту. Я все видела», — с металлической профессиональной ноткой в голосе повторила Лидия Андреевна. Ему не хотелось показывать. Писал, раскрывая душу. Чужие посторонние люди пусть читают, а не она. Начнет еще смеяться. Но не подчиниться ее приказу, такому категоричному, какие лишь в самых исключительных случаях слышал от нее, он тоже не мог. Она стала читать исписанные им листки. Да, это было совсем не то, что у нее получилось. Ей стало неловко, стыдно. Никакого сравнения не было. Она читала и проникалась совсем новым для нее настроением. Ошибки были, погрешности против синтаксиса, которым она, как ей казалось, виртуозно владела, который, во всяком случае, составлял особую любовь ее во всем необъятном море языковых средств, языковых чудес, волшебств. Но она не обращала на это внимания. Не до того было. Какие, оказывается, разные они люди. И как это видно здесь, благодаря одним только этим листкам. В них, в этих листках, чувствовалась личность, какую она в муже никогда не подозревала. Некоторые фразы она прочитывала по нескольку раз. Так пленял ее звучавший в них суровый, взывавший к правде, порядочности, справедливости голос. Она во власти впечатлений невольно смотрела то на бумагу, то на самого Виктора, вроде как на незнакомого ей сейчас человека. Он ехал в Москву. Так ему посоветовали. Он должен был добиться приема в одной из крупных газет, рассказать обо всем и в дополнение оставить еще и письменное изложение дела. Ему сказали, что если толково и обстоятельно обо всем рассказать, то могут и опубликовать. На работу она пришла бледная, осунувшаяся. К ней подходили и сочувственно говорили, что она изменилась. Она отвечала, что сама знает. Но она знала не только это, а что и внутренне она немного другая пришла в тот день. Но этого не замечали. Мешки под глазами видели, а этого нет. Ей даже обидно было. Конечно, для этого нужен был какой-то случай, который дал бы ей повод или высказаться, или поступить как-то так, как прежде она никогда не поступала. Случай не представлялся, был самый обычный, ровный, серый рабочий день. Так он и прошел для нее в этом смысле впустую. Все на нее смотрели так же, как и вчера, как и год назад. Кроме, правда, одного человека, директора школы. Это был мужчина, недавно отпраздновавший свой 50-летний юбилей, в честь которого коллектив, устроив складчину, преподнес ему пару роскошных кресел. Многие были недовольны, но от складчины никто не отказался. Директор был осанист, широкогруд, с прекрасной густой, хотя и седой шевелюрой. «Мужчина хоть куда», — говорили о нем. С Лидией Андреевной у него уже давно слегка обозначились, помимо служебных, другие особенные отношения. Он не упускал случая, чтобы не рассыпаться перед ней в комплиментах, не пропеть какого-нибудь дифирамба о ее красоте. Даже со стороны видели, что ему доставляет огромное удовольствие поволочиться за ней. И она не охлаждала его интереса, хотя при мысли, что, будь он не директор, а она не подчиненная, она никогда бы не позволила по отношению к себе такого тона со стороны этого человека, очень ей не нравившегося. При мысли об этом ей стыдно становилось. Стыдно за себя. Но что делать? Все-таки директор, начальник. Авось это ее ловкая, расчетливая позиция когда-нибудь да принесет какую-либо выгоду. Но в этот день она была настроена иначе. Виктор, тот, каким она его узнала, словно находился рядом с ней, и она чувствовала себя смелее, свободнее, независимее. Директорский кабинет был рядом со входной дверью. Хозяин его всякий раз мог видеть в окно, когда она шла утром, и часто будто нечаянно сталкивался с ней у самого порога. На этот раз было то же. Он сначала оглянулся, нет ли кого рядом, а потом заулыбался, как будто она пришла не на работу, а на свидание к нему. Но вместо того, чтобы, как это было обычно, в таких случаях кокетливо погрозить ему пальчиком, жест, приводивший его в восхищение, почему она так часто и пользовалась им как верным средством в гнусной, гадкой своей игре, вместо этого она сейчас с достоинством, какого и не ожидала от себя, прошла мимо директора, даже не взглянув. Лишь краем глаза она видела, как вытянулось лицо у того, как от глупого изумления он даже рот раскрыл. «Вот тебе!» — с торжеством воскликнула она про себя. А у самой чуть слезы не брызнули. Так обидно показалось, что давно, давно еще могла сделать это, а почему-то не делала. Такая вот перемена произошла в ней. Но кроме одного этого человека, кроме директора, никто не замечал ее. Виктора, самого Виктора, она ждала с нетерпением и волнением, заставлявшим ее терять благоразумие. Так, во второй половине дня, когда он мог уже вернуться, она во время одного из перерывов, не переобувшись, а прямо в своих красных замшевых туфлях, в которых ходила в школе, выскочила на улицу и под холодным ветром, гнавшим хлопья мокрого снега, по осенней слякоти побежала в свое общежитие, узнать, не приехал ли он. Его еще не было. Домой с тяжелым портфелем в руках она бежала бегом. В окне горел свет. Стало быть, приехал. Да, он приехал. Стоял посреди комнаты, даже след от его ног в маленьком коридорчике еще не высох. Лицо его было радостно возбужденное. Дух занялся у Лидии Андреевны от счастья, от сознания того, что может все-таки и правда торжествовать победу. Она хотела тотчас расспросить его обо всем подробно, обстоятельно, до последних мелочей. Но слишком занят он был в ту минуту, когда она вошла. Оказывается, он приехал из Москвы с обновой. Вынув из проволочного каркаса, висевшее в коридорчике над раковиной, где они умывались, туалетное зеркальце, о котором Лидия Андреевна в течение всех 8 лет и не знала, что оно вынимается, и, поставив его на стол, он оглядывал себя, поворачиваясь то так, то этак. Обнова была, в общем-то, важная, значительная. Теплая на меху штормовка, изящно отделанная с молниями, кнопками, с воротником, застегивающимся у подбородка, с капюшоном. Капюшон так плотно, так ладно облегал голову вместе с шапкой, что, застегнувшись на все молнии и кнопки, Виктор самым надежным образом мог уберечь себя от любой непогоды — ветра, дождя, снега, мороза. Только нос и глаза оставались незакрытыми. Он улыбался, гордо поглаживая туда-сюда. На седьмом небе был. Он вообще-то не умел делать покупок. Что не принесет, все не то. Дома уже обнаруживал промах. Потом бегает, обменивает. Лидия Андреевна считала, что у него нет терпения, выдержки. Насколько она любила посмотреть вещь, потом поставить, положить или повесить на место, настолько он не любил этого. В любом случае, когда вставал вопрос, купить или не купить, он высказывался в пользу покупки. Она каждый раз с ужасом отмечала в нем эту черту и все делала, чтобы он самостоятельно ничего не покупал. А он стремился к самостоятельности. Неожиданно приносил или привозил то одно, то другое. Упражнялся, в общем, и иногда эти упражнения так дорого стоили. Но эта вещь была в самом деле хороша. Лидия Андреевна сама не отрывала от нее взгляда. «Я знаю, что не умею покупать», — взволнованно говорил он. «Знаю, что ты упрекаешь меня, что терпения у меня нет. Может быть, и правду нет. Но тут вижу, я не промахнусь. В самое очко попаду, в десятку. Я ж давно искал такую. Но не надеялся, не чаял. Это удача. Ну, повезло. А дело, по-видимому, в том, что... Конец месяца. Выбросили. А в другое время ищи-свищи такую. Удачный, счастливый день я поехал. Причем в отделе головных уборов продавали, как ни странно. Как я зашел в этот отдел, ума не приложу. Шапка-то у меня есть. Как за руку повел кто. Продавщица над куртками особая. Деньги не через кассу, а сама получают. Народу хоть пушкой. Все лупят глаза на эти штормовки, чуть не на плечи друг другу лезут. Часа два стоял и взял, кажется, последнюю. Да, последнюю.
0: «Что ж, это может быть твоя первая удачная покупка», сказала Лидия Андреевна, внимательно вглядываясь в лицо мужа. Что-то неладное почудилось ей. Уж очень он распространялся насчет своей штормовки. Почему молчит о главном? Зачем ездил? Не получилось что-нибудь, и потому медлит, не хочет огорчать ее? Или, может быть, вдруг с ужасом подумала она, снова вглядываясь в него, или он купил куртку, обрадовался, забыл обо всем на свете и...
1: Почему? Почему он молчит?
0: «Между прочим, — продолжал Виктор, не замечая встревоженного взгляда жены, — я на первую электричку опоздал. И на автобус не успел, да и народу много. Хотел уж вернуться, а следующая электричка шла через 2 часа. Хорошо, что не вернулся, а то бы куртки не купил, — подхватила мысленно Лидия Андреевна. Все остальное неважно. Куртка заслонила все.
1: «А жалобу ты отвез? Был ты на приеме, как собирался?» — спросила она, смотря ему прямо в глаза. «На тот случай, если лгать начнет».
0: Он вдруг помрачнел, сделался таким же, каким был в эти последние дни, прошелся нервно туда-сюда.
1: «Пусть живут!»
0: — сказал отрывисто. Не стал я подавать жалобу. Разорвал и бросил в какую-то урну, там, около ГУМа, что ли.
1: Ты сделал это, конечно, после того, как купил куртку.
0: Да, ну как-то все для меня предстало в ином свете. От того, что она поняла это еще раньше, ей легче не стало. Скорее наоборот. В
1: каком же свете?» — хотела выкрикнуть она ему в лицо, но не смогла. Неудовлетворенность, досада, разочарование были так велики, что она почувствовала, как неудержимые рыдания стали подниматься к горлу. Собрался, поехал. Как увлек он ее своей жалобой, как ждала она его. Слезы полились у нее из глаз, и она не отворачивала от него лицо, чтобы он видел, как они текут.
0: «Ну вот еще», — занервничал он, — «ну пусть, пусть живут в своих квартирах, я говорю, черт с ними, расстраиваться тут еще, ну хамы, ну и пусть, гады, пусть, я за Алешкой побегу, соскучился по нему сегодня».
1: Когда он вернулся, Лидия Андреевна, обутая, такая, как пришла с улицы, лежала на кровати лицом в подушку. Веселые голоса мужа и сына зазвучали у нее над ухом. Она подняла распухшее от слез лицо. Сын сидел на закорках у отца. Они играли. Виктор подставлял палец в перчатки. Алешка хватался за него, но пальца в перчатке не оказывалось. Алешка приходил в восторг. И еще в больше, если ему удавалось схватить палец. Виктора это глупое занятие восхищало не меньше, чем ребенка. Он радовался, смеялся. Неужели, с искренним недоумением подумала Лидия Андреевна, так велика власть минутных радостей, таких хоть как эта злополучная куртка, из-за которой у него такое хорошее настроение, или там какая-нибудь удачная рыбалка, или лотерейный выигрыш. Неужели так велика власть этих радостей, что в них может утонуть такая злоба, такая ненависть, владевший им все эти дни?
0: Или это самое, что ни на есть доброта, о существовании которой люди известного сорта знают и пользуются ею, как только им вздумается?
2: «Возьми-ка, возьми-ка его с моих плеч», — сказал Виктор, наклоняясь к жене.
1: Она вынуждена была вскочить, чтобы подхватить сына. Видно было, что он сделал это нарочно, чтобы поднять ее с кровати. Он притянул ее к себе и посмотрел ей в лицо.
0: «Ну, ты вся распухла, как бочка сделалась. Что за глупость? Куда это годно? Как ребенок маленький. О чем ты горюешь? Не о чем горевать».
1: «Конечно, о чем горевать?» Улыбнулась она, часто мигая мокрыми глазами, как будто веселый вид мужа слепил ее, как луч солнца. «О чем горевать? Хамы пусть, гады пусть». Она вдруг уткнулась ему в грудь и разрыдалась. «Это последний», — говорила она, глотая слезы. «Бог с тобой. Сейчас эти последние выльются, и больше не буду. Честное слово».

0: сие значит?
1: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Она сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли.

0: Внимание!
1: Внимание!
0: Друзья!
1: Радиослушатели!
0: Сограждане!
1: Петербуржцы!
0: Все, кто любит и ценит программу «Отдушина».
1: Отодвиньте вашу чашку, отложите газету или даже книжку, отставьте утюг, прервите вашу стирку.
0: Те, кто лежит, сядьте. Те, кто сидит, встаньте. Сейчас мы с вами услышим мелодию, которой вся наша страна отдала год жизни.
1: И которая, наверное, останется в наших сердцах.
0: Ну, несмотря на то, что кое-кто начал ее уже забывать.
1: Но не будем об этом, лучше вслушаемся.
2: Гостелерадио представляет Веронику Кастро и Рохелио Герра в мексиканском телевизионном сериале «Богатые тоже плачут».
1: Да-да, это оно. Знаменитое начало знаменитого фильма «Богатые тоже плачут».
0: Даже не верится, что закончился этот бесконечный, как коровья жвачка, сериал. И несмотря на весь ажиотаж и безумие вокруг этого фильма, о нем, по-моему, забыли в тот же день, когда он кончился.
1: Ну не скажи, Миша, все-таки остался какой-то легендарный ореол, какая-то аура от этого шедевра кинематографа. И так же, как от фильма «Рабыня Изаура», в нашем языке осталось слово «фазенда», которое для нас сейчас так же естественно, как слова «огород» или «лопата», так и целое поколение Мариан, Марисабе,
0: Луисов Альберто.
1: Да-да, и Луисов Альберто, не успеем мы оглянуться, как подрастет и заполнит наши школы.
0: Откуда? Откуда эта наша страстная любовь к моим вторым мамам и просто Мариям? Почему такие песни, такие книги и такие фильмы чуть ли не самая наша большая отдушина?
1: Сегодня именно об этом мы хотим поразмышлять в нашей еженедельной воскресной программе. Мы,
0: ее авторы и постоянные ведущие Марина Ланда
1: и Михаил Черняк.

0: Итак, в гостях у программы «Отдушины» сегодня, как вы поняли, Ее Величество госпожа Мелодрама со свитой.
1: Что это значит, Мишенька, со свитой?
0: Это значит, что во всех ее проявлениях.
1: Это как же?
0: Ну вот, положим, тебе, Машенька, нравится группа «Ласковый
1: Господи,
0: май».
1: Господи, да вовсе она мне не нравится.
0: Ну я же говорю, предположим, допустим, что тебе нравится группа «Ласковый
1: Ой,
0: май».
1: Ой, ну допустим.
0: А мне она не нравится. Мне по душе, к примеру, какое-нибудь жестокое танго, ну типа «Утомленного солнца».
1: Это мне, между прочим, нравится танго «Утомленное солнце», а вовсе не светлой памяти группа «Ласковый май».
0: Хорошо, уж Машенька, какой-то. Пусть будет так. Я просто хотел сказать нашим радиослушателям, что и то, и другое – это самые, что ни на есть, яркие представители это вечного гонимого, но, однако, неувядающего и вечно живого жанра мелодрамы.

0: Ах, эта танго напомнила мне одну историю, связанную с первым роковым красавцем кинематографа Рудольфо Валентино.
1: А что это значит «первый роковой красавец»?
0: А это значит, что он был родоначальником этого любимого многими амплуа знойных экзотических брюнетов с огненным взглядом бархатных черных глаз, которые мгновенно пронзали намеченную жертву и навеки пригвождали ее, как бабочку, к своему сердцу, чтобы затем коварно бросить ее в пучину жгучих страданий. Боже мой, что я говорю, какая пошлость.
1: Да, Маша, видать, ты насмотрелась сериалов. Или этот Рудольфо Валентино тебе очень нравится?
0: Да я этого Рудольфо Валентино в глаза не видела. Просто я читала где-то, что он первым станцевал на экране аргентинское танго, чем поверг в безумный восторг миллионы своих почитателей.
1: Наверное, все-таки главным образом почитательниц.
0: Да, конечно, почитательниц. Для этого времени это было просто невероятной смелостью и откровением.
1: Ух ты!
0: Умер он относительно молодым, по-моему, в 26-м году, и его смерть вызвала серию самоубийств его почитательниц. Кроме того, постаревшие поклонницы до последних своих дней носили на его могилу цветы. Живые цветы не переводились там до 90-х годов. И только недавно они перестали появляться. Видимо, умерла последняя поклонница Рудольфа Валентина.
1: Но не умерла любовь к мелодраме с роковыми страстями, разбитыми сердцами и растоптанными душами.

0: А знаешь, о чем поет в этой песне Лолита Торрес?
1: Попавшая в нашу передачу, кстати, не только из-за своей причастности к кино и мелодраме, но и по просьбе нашей постоянной слушательницы Варвары Васильевны Назаренко. Нет, Машенька, не знаю. А ты что, можешь перевести с аргентинского?
0: Да запросто. Сер... Сердцу больно, уходи довольно, мы чужие, обо мне забудь. И я не знала, что тебе мешало, что тобою избран другой в жизни путь.
1: Браво, браво.
0: Нет.
1: Лихо переводишь, главное сразу в стихах. Нет, положительно, Маша, мелодрама тебе очень к лицу.
0: Да что ты.
1: А ты не знала.
0: Я знаю, что ты скептически относишься к этому жанру.
1: Не только я, посмотри, вон на Михаила Куделина, нашего звукорежиссера, что-то тоже не видно особого энтузиазма на его лице.
0: Да, любовь к мелодраме – это скорее удел женщин.
1: Конечно, это видно по их любви к мексиканским сериалам.
0: Между прочим, у любви этой давние традиции, исторические корни.
1: И корни эти коренятся, наверное, не где-нибудь, а в индийском.

0: Ой-ой-ой.
1: Миша, не иди против народа и сделай, пожалуйста, лицо повеселей. Ведь все так понятно и естественно. Мы живем на севере, и так хочется видеть, как где-то на юге, среди благоухающих цветов, вечно зеленых деревьев, пение сладкоголосых птиц, палящего солнца и лазурного неба, кипят бешеные южные страсти, любят и ненавидят, предают друг друга, страдают красивые мужчины и женщины. Боже мой, что я опять говорю?
0: Это кино на тебя так действует, Маша. Точно, точно. Ой. Кино. Давай-ка оставим его в покое. Вот оперетта, например. Тоже неплохо. Я не знаю более мелодраматического жанра.
1: Как там любят, как страдают.

0: Да, обжигающая душу история. Ты знаешь, мне даже кажется, что...
1: А вот мне кажется, что ты снова хочешь поиздеваться над бедной мелодрамой. Но чтоб ты не говорил, Мишенька, все равно у этого жанра толпы, миллионы поклонников во всем мире.
0: Их тьмы и тьмы и тьмы, я знаю. Угу. И, конечно, нельзя с этим не смириться.
1: Вот так-то.
0: Но учти, что и нас немало.
1: Кого это вас?
0: Нас, тех, кто относится к мелодраме с большим чувством юмора. Она была поэтесса, поэтесса бальзаковских лет. А он был просто повеса, курчавый и пылкий брюнет. Повеса пришел к поэтессе, дурманом дышали духи, на софе, как в торжественной мессе, поэтесса гнусила стихи. О, сумей, огнедышащей лаской, всколыхнуть мою сонную страсть к пене бедер за алой повязкой, ты не бойся губами припасть. Я свежа, как дыханье левкое, о, сплетем же из томности тел. Продолжение было такое, что курчавый брюнет покраснел. Покраснел, но оправился быстро и подумал, была не была. Тут не думские речи министра, не слова тут нужны, а дела. И с несдержанной силой кентавра поэтессу повеса привлек, но визгливо-вульгарная мавра охладила кипучий поток. «Простите», — вскричал он, — «вы и сами», но в глазах ее холод и честь. «И вы смели к порядочной даме, как дворник, с объятьями лезть». Вот чинная мавра, и задом выходит пристыженный гость. В передней испуганным взглядом он долго искал свою трость. С лицом белее магнезии шел с лестницы пылкий брюнет. Не понял он новой поэзии поэтессы бальзаковских лет.

0: от страстей.
1: Ну вот. Что с тобой, Миша? Почему ты молчишь-то?
2: От восторга, Маша, от восторга.
1: Ой, опять издеваешься. Просто после стихов Саши Черного мне захотелось угодить, во-первых, тебе, во-вторых, нашему звукорежиссеру Михаилу Куделину, а в-третьих, А. Рыбкину, тоже нашему постоянному, как он утверждает, слушателю.
2: Маша, ты наш человек.
1: Не знаю, что ты имеешь в виду, и не обольщайся, пожалуйста. Просто я включилась в твою игру, вот и все. Но если честно сказать, не знаю, почему ты так привязался к этому жанру. Мелодрама сопровождает нас с детства. Да ты сам в пионерском лагере, в походе у костра, во дворе наверняка пел эти душещипательные песни про разбитые сердца и неразделенную любовь.
2: Но все же я совсем не хочу, чтобы ни ты, ни тем более наши радиослушатели заподозрили меня в том, что я такой бесчувственный и не способен сострадать, а могу только издеваться над мелодрамой в любых ее проявлениях.
1: Ну, слава богу. А я-то уже подумала, боже, с кем я связала свою творческую жизнь?
2: Маша, я больше не буду. Я ведь прекрасно понимаю, что в жанре мелодрама написано множество прекрасных песен, стихов, книг.
1: «Одна дама с камелиями» чего стоит?
2: И над ними никто не думает смеяться, а наоборот, восхищаются.
1: Потому что смеются над пошлостью и безвкусицей. А это есть в любом жанре, не только в мелодраме. И уж если говорить, Мишенька, о моем любимом кино, то там есть просто замечательные фильмы, мелодрамы. «Ирония судьбы», «Москва слезам не верит», «Испытание верности», «Родная кровь», «Свинарка и пастух», «Цирк», «Мужчины и женщины», «История любви», «Вокзал для двоих», «Любимая женщина-механика Гаврилова».
2: И, конечно же, «Жестокий романс».
3: Я словно бабочка.

0: Знаешь, Машенька, кажется, в театральной энциклопедии, изданной, по-моему, в 60-х годах, одно из определений мелодрамы звучит так. Мелкобуржуазный жанр, характеризующийся ложным пафосом, надуманностью, искусственностью сюжета и, как правило, неестественностью страстей.
1: Да уж, неплохо.
0: Но вот что-то в этом роде. Это я недословно. Ну, как тебе?
1: Ну, вполне в духе того времени. Только наверняка люди, писавшие эти умные строки, слушали у себя дома пластинки со старинными романсами и танго, и наверняка при этом вздыхали, а может быть, даже тайком утирали скупую критическую слезу.
0: Да, действительно.

0: Не дай Бог, не дай Бог никому из нас услышать о себе подобные слова.
1: Как видите, мелодрама может достигать подлинной высоты человеческих чувств.
0: И, наверное, неважно, есть ли в том или ином фильме, спектакле, песне сентиментальность, слезливость, может быть, даже излишняя чувствительность.
1: Важно, трогает это нас или нет, задевает ли это наши, уж чего греха таить, очерствевшие, даже обезумевшие в этой рыночной гонке души. Становимся ли мы добрее, милосерднее, теплее по отношению друг к другу?
0: И если это так, то, наверное, нечего стыдиться, что мелодрама – это тоже наше настоящее

0: время нашей передачи подошло к концу. Правда, мы так и не успели поговорить еще.
1: Маш, ну, эту тему мы можем продолжить в одной из следующих наших передач.
0: Ну, в принципе, конечно. Посмотрим по письмам.
1: Кстати, о письмах. Большое спасибо тем, кто не ленится и пишет нам. Мы иногда забываем вас поблагодарить, дорогие друзья.
0: Но, как видите, не забываем выполнять ваши просьбы.
1: Которые вместе со своими отзывами вы присылаете нам по адресу
0: 191011, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, авторский канал «Невский проспект», программа «Отдушина».
1: А сейчас режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Надежда Исаева, авторы и ведущие программы Марина Ланда и Михаил Черняк прощаются с вами.
0: И желают вам всего доброго.

Время. Начинаем о времени рассказ. Но не потому, что темов нету более. Знать проблема времени для нас стала ясною, осознанною болью. Это время гудит телеграфной струной. Нынче время и рынок вдвоем. И секунды бегут все быстрей над страной, словно тикает в сердце моем.

0: Что ж, не теряя эфирного времени, начнем разговор о времени, дорогие друзья.
1: Да, пробил час, настала пора, пришло времечко.
0: И вот мы, Марина Ланда и Михаил Черняк, авторы и постоянные ведущие еженедельной воскресной программы «Отдушина»,
1: которая, как вы понимаете, уже началась и будет продолжаться это примерно еще минут 25.
0: Решили в это воскресное утро поболтать друг с другом.
1: И с вами, дорогие наши радиослушатели.
0: О том, что мы иногда не бережем и не ценим.
1: А иногда не знаем, куда деть или даже как убить.
0: Чего нам постоянно не хватает, когда очень надо.
1: И чего ну просто навалом, когда не надо.
0: Что можно тратить, тянуть, выжидать.
1: Но что совсем нежелательно терять, потому что время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас вовсе нет.
0: Так что, дорогие друзья, как говорится, время пошло.

Черная стрелка проходит циферблат. Быстро, как белка, колесики спешат. Скачут минуты среди забот и дел. Идут, идут, идут, идут, и месяц пролетел. Здравствуй, дорога, любимая, прощай. Часто и много писать мне обещай. Я не забуду, и ты не забывай. И всюду, всюду, всюду, всюду весточки давай. Писем летели, встречаясь на пути.

0: было, пылью поросло.
1: Да, от черной стрелки, которая все проходит и проходит циферблат, никому из нас спасения нет.
2: Конечно, нет. И хотим мы того или нет, вся наша жизнь расписана по часам и так или иначе связана со временем.
1: Да и вообще все в жизни надо делать вовремя.

0: Слушая этот знаменитый галоп Дунаевского из фильма «Девушка спешит на свидание», думаешь, что вот если ты опаздываешь на работу или в школу...
1: Это нехорошо.
0: А если на самолет или на поезд...
1: Это совсем плохо.
0: А если опаздываешь на свидание...
1: Это, по-моему, просто катастрофа.
2: Уж полночь близится, а Германа все нет, все нет.
0: Не говоря уж о том, что надо вовремя родиться, вовремя учиться, вовремя влюбиться и вовремя жениться.
1: Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
0: Одним словом, главное – это успеть.
3: Темп моей страны, моей земли. Ждать мы ни секунды не могли.

0: наше сумасшедшее время,
1: в наш век, так сказать, высоких скоростей,
0: успеть это не так-то легко.
2: Времени нет, ах, как времени мало, надо туда и туда не мешало, с тем повидаться и этих проведать, сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно, надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо, а времени нет. Времени нет постоять и опомниться, времени нет, и приходится мучиться. Там без меня никогда не исполнится, тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться, необходим этим.

А ветер зовет, а звезды манят. Некогда, некогда, некогда, некогда мне. Ветер зовет, а звезды манят. Но некогда, некогда, некогда, некогда мне. Времени нет постоять, опомниться. Времени нет, и приходится мучиться. Там без меня никогда не исполнится. Тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться. Необходим, этим можно гордиться. Я и не злился бы, я и гордился бы.

0: ветер зовет, звезды манят.
1: Но некогда, некогда, некогда, некогда мне. Ну, значит так, ветер зовет, и вроде звезды манят, но некогда, некогда, некогда, некогда, некогда мне, некогда, некогда, некогда.
2: Да, по-моему, Миша, эта песня про нас.
3: Да, да, я с тобой совершенно согласен. Кстати, а сколько примеров тому, как важен фактор времени в классической литературе? Ты представляешь, Маша, что бы было, если бы Д'Артаньян вовремя не доставил подвески алмазные королеве Анне?
2: А представляешь, Миша, что было бы, если бы Фамусов появился хотя бы на 3 минуты раньше и застукал Софью Молчалина уже в самом начале «Горя от ума»?
3: «Горя от ума» бы не было, было бы что-нибудь другое.
2: Миша... А Ромео и Джульетта. Проснись, Джульетта, хотя бы на минуту раньше, и Ромео не выпил бы яд. Как бы это было замечательно. А так, нет повести печальнее на свете, чем повести Ромео и Джульетте.
3: Но зато после этой жуткой истории с новой силой начинаешь ценить даже короткий миг, момент, мгновение.
2: И перестаешь думать о секундах свысока.
4: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновения спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.
2: Это ставшая уже классической песня
3: из не менее классического фильма
2: всегда, когда звучала в конце очередной серии, невольно заставляла нас задуматься,
3: то есть давала информацию к размышлению.
2: Да, информацию к размышлению о скоротечности нашей жизни, о том, что нужно ловить каждое мгновение.
3: И при этом желательно ценить его, потому что оно вряд ли когда-нибудь повторится.
2: Порой часы обманывают нас, чтобы нам жилось на свете безмятежней. Они опять покажут тот же час, и верится, что час вернулся прежний.
3: Обманчив дней и лет круговорот, опять приходит тот же день недели, и тот же месяц снова настает, как будто он вернулся в самом деле.
5: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг.

миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия,

0: одним, только мигом одним.
1: Напоминаем, что программа «Отдушина» размышляет сегодня о времени.
2: О времени и о себе.

0: Конечно, можно долго и подробно философствовать, что все мы находимся у времени в плену, и сетовать о времена, о нравы.
1: И доказывать, что времена не выбирают, в них живут и умирают.
0: И то, что придут иные времена, взойдут иные имена.
1: Но, несмотря на своевременность таких размышлений, все равно нам час от часу не легче.
0: И хотя, как правило, счастливые часов не наблюдают, счастливы мы, увы, не всегда. И наблюдать за ними все-таки приходится.
1: Вот и спасибо им, настенным и наручным, механическим и электронным, песочным и солнечным,
0: японским и швейцарским, ракетам, полетам, славам и сейкам.
1: Вот сейкам особенно.
0: За то, что они нас будут по утрам.
1: Не дают опоздать, проспать, пропустить.
0: Да и вообще показывают нам, который час, а знать это просто необходимо.

0: Да, но среди всего этого тиканья, пиканья, звона и боя есть бой часов, который знаком всем.
1: И уж раз в год он обязательно волнует сердце каждого из нас.

Ну вот как? Как после такого знаменитого часового боя не вспомнить одну из самых знаменитых песен, когда-либо сочиненных о времени?

0: А ты заметил, Миша, что жизнь все время загоняет нас в какие-то совершенно определенные временные рамки, к которым мы очень быстро привыкаем. Вот рабочий день, как правило, 8 часов, школьный урок 45 минут, а производственные совещания почему-то называются 5-минутками.
1: Но, несмотря на это, помнится нам в основном те мгновения, когда мы были счастливы.
0: И даже если оно счастье длится долго, чего бы нам всем очень хотелось, нам все равно кажется мало.
1: И так и тянет произнести: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасна».
2: Слишком короток век, позади до обидного мало. Был мороз, не мороз, да и зной был не очень-то зной. Только с каждой весной все острее ощущение финала этой маленькой пьесы, что придумано явно не мной. Только с каждой весной сестры, ощущение финала этой маленькой пьесы, что придумано явно не мной. Это словно в кино, где мы в зале и мы на экране. Всем обещан полет, и сверкают огни полосы. Только время пришло, отпирают, трезвонят ключами. И разрушено все, и со вздохом глядишь на часы. Только время пришло, отпирают, трезвонят ключами. И разрушено все, и со вздохом глядишь на часы. Кто тут прав, кто не прав, я прошу вас, не надо, не спорьте. Слишком короток век, не прошел бы за спорами весь. Мы увидимся все в позаброшенном аэропорте. При попытке успеть на когда-то отправленный рейс, мы увидимся все в позаброшенном аэропорте. При попытке успеть на когда-то отправленный рейс.
0: Времена не выбирают, в них живут и умирают. Большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный. Но дымится сад чудесный, блещет тучка. Обниму век мой, рок мой, на прощание. Время — это испытание, не завидуй никому. Крепко тесное объятие, время — кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки. С нас его черты и складки, приглядевшись, можно взять.

0: стекло, кончайте разговор, кончайте разговор.
1: Ничего не остается, как прислушаться к этим словам.
2: Потому что, к сожалению, мы тоже у времени в плену.
1: Так что программа «Отдушина» расстается с вами, дорогие друзья. Правда, временно, всего на неделю.
2: Кому-то эта неделя покажется мигом, а для нас она будет тянуться томительно долго.
1: Потому что звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Надежда Исаева, а также авторы и ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк будут с нетерпением ждать новой встречи с вами.
2: Надеемся, что вы найдете время написать нам по адресу 191-011, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, программа «Отдушина». И желаем вам, чтобы все ваши трудности были временными, а ваша жизнь не напоминала сказку о потерянном времени.
1: Чтобы у вас всегда хватало времени на друзей и любимых.
2: Чтобы счастье приходило к вам не на одно мгновение.
1: А настроение ваше было бы всегда таким же веселым, как этот знаменитый рок вокруг часов.

кто под звездой счастливой рожден, гордится славой, титулом и властью, а я судьбой скромнее награжден, и для меня любовь — источник счастья. Под солнцем пышно листья распростер наперстник принца, ставленник вельможи, но гаснет солнце благосклонный взор, и золотой подсолнух гаснет тоже. Военачальник, баловень побед, в бою последним терпит поражение, и всех его заслуг потерян след, его удел опало и забвенье. Но нет угрозы титулам моим пожизненным. Любил, люблю, любим.

0: Миша, после Шекспира я даже не знаю, что сказать.
1: Машенька, я думаю, прежде всего надо сказать «Здравствуйте, дорогие друзья».
0: Весной все говорят и думают о любви. Пусть это банально, но это так. Вот и мы сегодня тоже решили посвятить нашу передачу любви. Этому великому чуду.
1: Этому обыкновенному чуду.
2: Ах, сударыня, когда мы...

0: Маша, я, честно говоря, в растерянности.
1: Почему, Мишенька?
0: Ну, потому что для сегодняшней передачи мы, по-моему, взяли неисчерпаемую тему.
1: Ну вот, это же прекрасно.
0: Да прекрасно-то прекрасно, но только ведь и все искусство, вся литература о любви. Любовь – это и высокая трагедия Шекспира, и, прости меня, абсолютно невысокий анекдот о том, как муж уехал в командировку.
1: Да, это и страстная музыка Верди, Пуччини, Леон Кавала и Бизе, и в то же время лихие деревенские частушки. Так чем же это плохо?
0: Так о чем же мы будем говорить сегодня? На чем мы остановимся?
1: А давай не будем останавливаться. Будем идти. Просто идти, не выбирая конкретного маршрута. Чтобы можно было и посмеяться, и задуматься, и погрустить. А помогут нам в этом наши с тобой собственные вкусы и пристрастия. И письма наших слушателей.
2: Я словно

0: нет, мне все же это все не нравится.
1: А что ж тебе не нравится, песня?
0: Да нет, песня, в общем, хорошая.
1: Может быть, тема нашей передачи?
0: Да нет, и тема, в общем, неплохая.
1: Тогда, может быть, я тебе не нравлюсь, Миша?
0: Маша, ну как тебе могло это влететь в голову?
1: Да, по-моему, тебе что-то влетело в голову, Миша. Что ж тебе не нравится-то?
0: Ну, мне не нравится эта форма романтического путешествия в волшебную страну любви. Ах, ах, ах. Честно говоря, мне это напоминает или клуб знаменитых капитанов, или клуб кинопутешествий.
1: Ой, что ж ты предлагаешь тогда?
0: А вот что, скажи-ка мне, Маша, что является нынче отдушиной для миллионов наших сограждан?
1: Ну и что?
0: Ну что, разумеется, «Поле чудес», «Александр Шоу», «Великолепная семерка», ну, «Любовь с первого взгляда», «Что, где, когда», ну, другие телеигры.
1: Ну?
0: Ну, вот я и предлагаю, поскольку во всех этих телеиграх что-то обязательно крутится и выскакивает, пускай у нас тоже будет что-нибудь крутиться.
1: Ну что, например?
0: Да вот, ну, магнитофон, например. Мы его будем останавливать нажатием кнопки.
1: Из него будет что-то выскакивать, правильно я поняла?
0: Правильно, выскакивать будет какая-нибудь музыкальная фраза. Ну, вот она-то и будет задавать очередное направление в нашем романтическом путешествии по волшебной стране любви.
1: А называться эта радиоигра, я полагаю, будет «Отдушин шоу», да?
0: Ты напрасно иронизируешь, Маша.
1: Нет, я не иронизирую. Я просто развиваю твою гениальную идею. Мне только не хватает рекламных пауз и призов всяких кофемолок, миксеров, пылесосов, фенов, утюгов фирмы «Филлипс».
0: Ну, хорошо, я предлагаю. Паузы будут не рекламные, а поэтически-музыкальные, а призами будут песни, которые с радостью услышат наши слушатели.
1: Ну, а суперприз, как без него?
0: А суперприз... Маша, это кассета с записью специального выпуска программы «Отдушины» специально для победителя. Достанется она тому, кто угадает название песен и имена исполнителей в сегодняшней нашей передаче.
1: Прекрасно. Гениальная идея. А теперь, Миша, не кажется ли тебе, что пора уже нажать кнопку магнитофона?
0: Я предоставляю это право тебе, Машенька. Жми.

0: Маша, ты, по-моему, очень удачно нажала. Видишь, Алла Борисовна любезно предложила нам с тобой тему первого любовного свидания.
1: Чудесно. Первое свидание, первая любовь, первая встреча с любимым.
0: Или с любимой.
1: Ой, сколько на эту тему создано изумительных стихов, песен. Причем у каждого поколения они были свои. Сейчас, например, прозвучит песня в исполнении артиста, по которому просто с ума сходили в 50-е годы наши мамы.

0: Боже мой, эти первые встречи, первые свидания, которые еще не предвещали всех предстоящих испытаний любви, ревности, терзаний, измен.
1: Ну, Мишенька, об этом потом. А пока что первое свидание. Это всегда счастье. Даже несмотря на некоторые трудности, как вот в этой истории, например.
2: Это было летом, летом, это было знойным летом. На асфальте разогретом, перед входом в старый сад. Ждал я встречи под часами, где томились свои сами. Может быть, совсем недавно, может, 40 лет назад. Как волнует ожидание предстоящего свидания. Сердце знало, что любимая тоже явится сюда. А вокруг меня прохожие шли на ангелов похожие. Улыбалось небо синее, дивно пахло резина.

Но на час позднее срока все бродил я одиноко. Обошлись со мной жестоко, уговор нарушив наш. За минутой шла минута, милой нет, и почему-то изменился очень круто окружающий пейзаж. Надо мной зноя сильного стало небо цвета пыльного, стала зелень кленов чахлою и корявою кора. А вокруг меня прохожие шли на дьяволов похожие и несло капустой квашеной из соседнего двора.

0: Это было летом, летом, это было знойным летом, на асфальте разогретом от часов наискосок. Я шагал мрачнее тучи, вдруг услышал я певучий, нежный, чистый, серебристый, сердцу милый голосок. Я прошу вас прощения, я сгораю от смущения, я вас долго ждать заставила, чтобы это не беда. И опять прохожие шли на ангелов похожие, улыбалось небо синее, дивно пахло резина.
1: Как хорошо, что все так хорошо закончилось. Должен сказать, что благодаря этой истории на меня нахлынули воспоминания, и если ты, Машенька, сейчас не нажмешь кнопку, мне так и не захочется расставаться с темой первых любовных встреч и свиданий.
2: Да мне, собственно говоря, и самой эта тема очень нравится. Но кнопку я нажму, Миша, просто мне интересно знать, какую следующую тему нам предложит наш магнитофон.

0: Ой, Миша, похоже, речь сейчас пойдет о любовных страданиях.
1: Ну а как же без этого, Маша? От этой темы нам никуда не деться. И песня, которая сейчас по этому поводу прозвучит, без сомнения, известна всем. А вот интересно, узнают ли наши слушатели артиста, который ее исполняет?
0: Перед тем, как прозвучит его голос, останется только добавить, что он был первым исполнителем этой песни –

0: Господи, как давно это было? Песня этой сейчас, наверное, уже лет 40, но когда слушаешь ее, то кажется, что она берет за душу и лучше, добрее, сердечнее, спокойнее, точнее и написать нельзя.
1: Ну почему же?
0: По крайней мере, в последнее время я, честно говоря, ничего подобного не слышал.
1: А вот я слыхала, и песня, которую мне сейчас хочется вспомнить, написана сравнительно недавно. И она сразу же стала отдушной для многих и должна тебе признаться, для меня тоже.

0: удивительная песня. Но только не кажется ли тебе, что мы несколько отклонились от темы любовных страданий в сторону возвышенных чувств?
1: Давай посмотрим, что дальше.
2: Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад совершенно.
1: Миша, настало время поговорить о безумствах любви, о том, что любовь творит со всеми нами.
0: Да, это воистину бывает и жестоко, и безумно, и нелепо, и смешно. Вот одну очень трагическую историю, Маша, мы с тобой просто обязаны вспомнить. Это очень известная история, надеюсь, ты понимаешь, о чем речь?
1: Ну, конечно, печальная история, неразделенная любовь, разбитые сердца.

0: сие значит?
1: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Когда сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли.
2: Да. Ужасная история, да. Но это, разумеется, шутка. Да, но ведь существуют действительно трагические истории. И бывает так, что людям, полюбившим друг друга, никогда не суждено быть вместе.
3: Да. Ты знаешь, не так давно я впервые увидела фильм, о котором слышала с детства. Называется он «Разные судьбы». А вот песню из этого фильма я знаю очень давно. И знаю, что ее любят многие.
2: Ну, потому что, наверное, эта песня, вернее, этот романс бережно передавался из поколения в поколение.
3: Да, вот я, например, услышала его от своей мамы. Но давай, наконец, послушаем его. Тем более, Миша, послушаем, кто его будет петь.
4: Почему ж ты мне не встретилась, юная, нежная?

0: А что у нас дальше? Миш, что это?
1: Знаешь, сдается мне, что это что-то французское.
0: Ну, как-то надо погибать.
1: Ну, я так полагаю, аккордеон, музыка парижских бульваров, музыка любви.
0: А, то есть мы сейчас отправляемся во Францию.
1: Ну, конечно, не все же нам у себя дома сидеть.
0: Ну, в общем-то, конечно. Тем более, что с просьбой передать песню в исполнении одного очень известного французского певца пришло столько писем, сколько не приходило, к сожалению, ни на одного нашего соотечественника.

0: как же мы можем покинуть Францию, не вспомнив гениальную певицу и актрису, которая всю свою жизнь любила и пела о любви?
1: De Michel Vauquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien.

0: Да, Мишенька. А ведь как прекрасно, когда любовь не является минутной вспышкой, а светит человеку всю жизнь. И через много-много лет он может увидеть своей любимой или любимым то же, во что влюбился когда-то в молодости.
1: Наверное, о такой любви все мы мечтаем. Такую любовь ждем. О ней пишутся песни, сочиняются стихи, пьесы, ставятся спектакли и фильмы.
0: Именно такая любовь вызывает наше восхищение и преклонение.
1: Поэтому, приближаясь к концу нашей передачи, мы решили послушать вместе с вами голоса двух удивительных актеров.
2: Сказать тебе, Люси, что бы я сделал, если бы почему-то вдруг, вот сейчас, вот вдруг опять стал молодым человеком?
3: Что бы ты сделал?
2: Катя.
3: Ну, говори скорее.
2: Я бы остался холостяком.
3: Почему?
2: А ты только посмотри на танцующих девушек, Люся.
3: А зачем?
2: Нет, ты вот туда посмотри.
3: Ну зачем?
2: Ну разве они такие? Ну не на кого же взглянуть. Разве не такие, какой была когда-то ты?
3: Я была симпатичная.
2: Да, была. Была. Ты сейчас очень мила. Ты знаешь?
3: Я мила, да. Да.
2: Когда мы сегодня с тобой гуляли, я не встретил на улице ни одной лучше тебя. Мне до сих пор жалко твоего этого косого. Хоть он и банкир.
3: Ты дурачок. Ты мой... Ты знаешь, кто ты? Ну. Ты мой дорогой.
2: Ты дорогая моя.
3: Ты мой дорогой. И я была счастлива с тобой. Каждую минуту. Каждый час. Все 50.

0: Любовь Дездемоны, родник чистейший, для Мавра в нем и радость, и покой.
1: Дездемона моя!
2: О, жизнь моя, Отелло!
1: О, если б мог сейчас я умереть, счастливее я никогда не буду.
2: Что ты, избави Бог, наоборот, жизнь будет нас дарить все большим счастьем.
1: Аминь. Да будет по твоим словам. Я счастлив так, что говорить не в силах. И сердце бьется чаще, чем твое единственное наше разногласие.
0: Но в эту ночь не дремлет хмурый Яго. Отставлен Кассио, сделан первый шаг. Теперь он должен отомстить Отелло и пробудить в доверчивой душе впервые горькой ревности сомненье.
3: Начну Отелло на ухо шептать, что капитан хорош с его женою. Ведь Кассио для этого находка. Достаточно взглянуть, манеры, стан, готовый прирожденный соблазнитель. Мавр простодушен и открыт душой. Он примет все за чистую монету. Водить такого за нос – сущий вздор. Все дело можно разыграть по нотам. Эмилия попросит госпожу за Кассио. Когда он там предстанет с молящим взором, я к ним невзначай с Отелло выйду как бы из засады. И уши отравлю ему намеком, что хлопоты супруги не с добра. Чем будет искренней ее защита, тем станет он сильней подозревать. Так я в порок вменю ей добродетель, и незапятнанность ее души погубит всех. Нет в мире ничего невиннее на вид, чем козни ада.

вот она. Кассио, спеши, удобный случай. Смелее, вот Дездемона. Подходит, поклонился, подходит ближе. Как жаль, что нет Отелло. Он был бы очень кстати здесь, клянусь я честью. Разговор завязался, она с улыбкой внемлет пылкой речи Кассио. Улыбки этой было бы довольно, чтоб вызвать Мавра яростную ревность. Как быть? Судьба приходит мне на помощь. Вот и он. Отлично, отлично.

вышел я в весь слова. Как печально, что случилось.

ваш может быть правдивым? Прямых улик не вижу. Но я прошу заметить, что нередко те люди тщеславить кричат ярче отмазок, что на дети простодушны. Будьте зовки и сдерживайте все слова Дездемоны, а не к ней снова вернуться.

Кассио, платок, тайком подброшу. Подумать страшно, человек мысли. Мне солгала, солгала. Что ж, терзайся, проклятие, проклятие!

0: Father! Тише, сеньор!
1: Ты презренный! Посеял душевное зрение! Доказать из явных, кто я!
0: Дай мне их! Должен все знать!
1: Да!
0: Должен все знать! Должен иметь улики! Ах, ты мне ответишь! Ответишь за муки, а во что принес душа! Ты за все

ведь может мне солгать. Почти уверен, что невиновна Дестелла. И верю в ее виновность. Честно, Стиаго! И верю, и не верю.

теперь я понял, своих очей словно повязка спала. И то же самое, я любовь угасла, все во мне убито, всем насмеяю, сердце жадно впилось мне.

0: под елью, изнуренной и громоздкой, что выросла, не плача ни о ком, меня кормили мякишем и соской, парным голубоватым молоком. Она как раз качалась на пригорке, природе изумрудная свеча, от мякиша избавленной корки собака поедала клокоча, не признавала горести и скуки младенчества, животная пора. Но ель упала, простирая руки, погибла от пилы и топора. Пушистую траву примяла около, и ветер иглы начал развивать. Потом собака старая подохла, а я остался жить да поживать. Я землю рыл, я тосковал в авине, я голодал во сне и наяву, но не уйду теперь наполовине и до конца как надо доживу. И почему-то верному веленью, такого никогда не утаю, я своему большому поколению большое предпочтение отдаю. Прекрасные, тяжелые ребята, кто не видал, воочию взгляни, они на промыслах Бебея и Бата, и на пучине Каспия они, звенящие и чистые, как стекла, над ними ветер дует боевой. Вот жалко только, что собака сдохла, и ель упала к низу головой.
1: Открытие нынешней юбилейной музыкальной весны было особенно торжественным. В отличие от прошлых лет, когда фестивали начинались программами песни и эстрадной музыки в Большом концертном зале «Октябрьский», на этот раз первый концерт состоялся в Большом зале Ленинградской филармонии. Заслуженным коллективом республики академическим симфоническим оркестром дирижировал народный артист Советского Союза Евгений Мравинский.

Второй день фестиваля, 5 апреля, был особенно насыщенным. В театрах и концертных залах звучала музыка ленинградских композиторов буквально во всех жанрах. В Кировском театре шла опера Андрея Петрова «Петр I», в Малом – балет Бориса Тищенко «Ярославна», квартеты Геннадия Банщикова и Вениамина Баснера игрались в Малом зале имени Глинки, хоровая музыка Ирины Ельчевой, Люциана Пригожина, Бориса Архимандритова звучала в зале Академической капеллы, а в Октябрьском зале была показана эстрадная программа «Весна, мир, музыка». В записи по трансляции из Большого концертного зала «Октябрьский» сейчас прозвучит песня Успенского на стихи Захарова «Родине». В сопровождении хора и эстрадно-симфонического оркестра имени Соловьева-Седова под управлением заслуженного артиста РСФСР Станислава Горковенко поет лауреат международного конкурса Татьяна Ерастова.

С большим успехом 6 апреля в Большом зале филармонии прошло выступление оркестра старинной и современной музыки под управлением заслуженного деятеля искусств РСФСР Эдуарда Серова. Впервые прозвучали на этом концерте сатиры Дмитрия Дмитриевича Шостаковича на стихи Саши Черного в оркестровке Бориса Тищенко. Артистично, с чувством юмора, исполнила эти картинки прошлого народная артистка Советского Союза Людмила Филатова.

В этом же концерте прозвучала кантата Геннадия Банщикова «Пепел в ладонях» на стихи перуанского поэта Сефара Вальеха в исполнении солистки Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, заслуженной артистки РСФСР Татьяны Новиковой.

6 апреля в Малом зале имени Глинки народная артистка РСФСР Евгения Гороховская исполнила вокальные циклы Гаврилина, Тищенко и Шостаковича. На малой сцене Дворца культуры имени первой пятилетки состоялся спектакль наших гостей Московского камерного театра под руководством народного артиста Советского Союза Бориса Покровского, показавшего ленинградским зрителям инсценировку вокально-симфонической поэмы Валерия Гаврилина «Военные письма» и представление в одном действии «Альбомчик», также по произведению Гаврилина. В тот же вечер в своем зале пела Государственная академическая капелла имени Глинки под руководством заслуженного деятеля искусств РСФСР Владислава Чернушенко. Прекрасно прозвучал концерт для хора Сергея Слонимского «Тихий Дон» на стихи старинных казачьих песен.

На сцене Ленинградского театра музыкальной комедии 6 апреля шел мюзикл Александра Колкера «Свадьба Кричинского» по комедии Сухово-Кобылина. А 7 апреля Ленинградский театр имени Комиссаржевской показал музыкальную комедию Колкера «Последняя любовь на середине». В театре оперы и балета имени Кирова в это же время шла опера Дзержинского «Тихий Дон». Любители хоровой музыки в субботу собрались в Большом зале филармонии, где выступали наши гости, гости фестиваля Московский государственный камерный хор под руководством народного артиста РСФСР Владимира Минина и хор студентов Государственного института имени Гнесиных. Это было второе выступление москвичей со своей новой работой «Хоровой симфонией действом «Перезвоны». Сочинение это, имеющее подзаголовок «По прочтении Василия Шукшина», написал заслуженный деятель искусств РСФСР Валерий Гаврилин. Сейчас вы услышите фрагмент «Перезвонов» в записи по трансляции 7 апреля.

В воскресенье 8 апреля в Большом зале филармонии выступили наши вильнюсские гости, заслуженный коллектив республики Литовский камерный оркестр под руководством народного артиста Советского Союза Саулиса Сандецкиса. Здесь прозвучали сочинения Ольги Петровой, Владимира Сапожникова, Румальда Гринблата, Сергея Слонимского. Из этой программы особенно следует отметить прекрасное исполнение весеннего концерта Сергея Слонимского для скрипки с оркестром, солистом в котором выступил лауреат международных конкурсов Сергей Стадлер, и премьеру новой пятой симфонии Владимира Сапожникова, фрагмент которой вы сейчас услышите.

9 апреля в зале капеллы имени Глинки выступил хор Ленинградского телевидения и радио под руководством заслуженного деятеля искусств РСФСР Григория Сандлера. В программе были произведения Геннадия Белова, Бориса Кравченко, Николая Мартынова, Андрея Петрова, Вадима Салманова, Сергея Слонимского. Сейчас вы услышите песню Бориса Кравченко на стихи Юлии Друниной «Качается рожь не сжатая» из триптиха «Юность».

0: Главным его событием стал митинг дружбы и объединенный концерт, который дали кубинские друзья и ленинградская артистическая молодежь. Включаем запись, сделанную 11 августа в театре имени Ленинского комсомола. В президиуме ответственные работники областного и городского комитетов комсомола, руководители кубинской делегации, почетные гости. О значении и важности прошедшей встречи говорил первый секретарь областного комитета комсомола Анатолий Ефимов.
1: Дорогие товарищи!
2: Queridos camaradas!
1: Сегодня заканчивается наша встреча в Ленинграде с делегацией Острова Свободы. На этой встрече в деловой и в праздничной обстановке мы имели возможность обменяться опытом работы, высказать свое мнение по вопросам теории и практики социалистического и коммунистического строительства. За дни нашей встречи еще больше укрепилась братская дружба Ленинского комсомола и Союза молодых коммунистов Кубы. И это вполне закономерно. Объединенные одной целью, сплоченные одной теорией, плечом к плечу, мы идем под руководством Коммунистической партии Советского Союза и Коммунистической партии Кубы к светлому будущему человечества, коммунизму. Наша встреча является мощной манифестацией непоколебимого классового единства молодого поколения Советского Союза и Кубы. Наша встреча является первой крупной политической акцией прогрессивной молодежи после 10-го Всемирного фестиваля. И этим мы еще раз подтверждаем нашу верность лозунгу фестиваля «За солидарность, мир и дружбу». Мы уверены в том, что эта встреча молодежи Советского Союза и Кубы станет еще одним ярким лучом в немеркнущем солнце нашей нерушимой дружбы. Явится нашим совместным вкладом в подготовку Всемирного конгресса миролюбивых сил. Мы заверяем вас, наши дорогие кубинские друзья, что Ленинский комсомол, Ленинградский комсомол сделает все для укрепления дружбы между нашими народами, между нашими молодежными союзами. Ленинскому комсомолу и Союзу молодых коммунистов Кубы! Ура, товарищи!
3: Аль комсомол лениниста! Я ла унион де ховенес коммунистас де Куба! Ура!
1: Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза и Коммунистическая партия Кубы!
3: Вива эль партиду коммуниста де ла унион советика! Эль партиду коммуниста де Куба!

0: Преодолевая все преграды, фестиваля клич в груди набатом бьет. Дружба, мир! Пусть молкнет канонада, молодость земли танцует и поет. Начинается большой концерт. Первыми выступает участник 10-го всемирного ансамбль «Гренада».
1: По долинам и по взгорьям шла

И снова на сцене советские артисты. Поет Таисия Калинченко, делегат 10-го Всемирного фестиваля.

копыт, рысью, рысью всадник летит. С поля боя вышел один, свищут пули, знамя на груди.

атлет. Знамя, знамя, знамя, держись. Нервы, нервы, в гриву впились. Выстрел.

Надо, надо знамя спасти с моста в воду.

Кубинцы – большие патриоты своего вечно зеленого острова. Неповторимо красива эта тропическая страна весны и лета, не знающая осенних хмурей и зимних холодов.

0: Бурей аплодисментов было встречено выступление танцевального коллектива и певицы Алисии Фраде. Пока певица готовилась к очередному выходу, мы взяли у нее короткое интервью.
1: Bueno, yo me llamo Alicia Fraga. Soy artista, soy cantante profesional. Trabajo con el Consejo Nacional de Cultura, con el grupo 3+1.
2: Меня зовут Алисия Фрага. Я профессиональная актриса. Работаю в ансамбле 3+1 и работаю в Национальном совете по культуре.
3: Вы впервые в Советском Союзе?
2: ¿Estás por primera vez en la URSS?
1: No, es segunda vez. Pero en Ленинграде la primera.
2: Я второй раз в СССР, но в Ленинграде первый раз.
1: Un público fácil y difícil a la vez. Yo lo considero así. Es fácil trabajar con él porque es un público muy entusiasta. Un público que, ¿cómo podríamos decir? Es receptivo, ¿no? Es receptivo, o sea, todo lo que uno le brinde, ellos lo captan. Y es difícil porque siendo un público así, hay que trabajar más duro con él.
2: Ваша публика является и сложной, и легкой для работы перед ней. Публику можно назвать легкой, потому что она полна энтузиазма, она все воспринимает, что я ей даю. И поэтому сложность публики заключается в том, что здесь приходится работать с большой ответственностью.
1: Bueno, este encuentro yo considero que ha sido muy fructífero, porque ha unido aún más a dos pueblos, o sea, el pueblo soviético, el pueblo cubano y a dos juventudes, el Komsomol y la juventud comunista. Además, los soviéticos y cubanos hemos tenido oportunidad de cambiar una vez más impresiones sobre arte, sobre política y también hemos tenido oportunidad de divertirnos juntos, o sea, bailar, compartir, ¿no? Cosas lógicas en la juventud.
2: Я считаю, что встреча, которая имела место в Ленинграде между советской и кубинской молодежью, имела положительные и богатые результаты. Она еще больше объединила советский народ и кубинский народ, советскую молодежь и кубинскую молодежь. Кроме того, мы смогли обменяться нашими мнениями, впечатлениями о культуре, искусстве и по политическим вопросам. Кроме того, мы еще имели возможность здесь вместе потанцевать, развлекаться, что является логичным для молодежи.
0: Долго еще продолжался этот яркий и радостный праздник песни и танца. Зал был единодушен в проявлении своих чувств дружбы, доброжелательности, взаимопонимания. Те короткие интервью, которые мы брали у ленинградских юношей и девушек, подтверждают это. Вот послушайте одно из них. Запись состоялась сразу после концерта в холле театра, и поэтому мы просим извинения за несовершенство записи.
4: С кубинской делегацией, которая приехала в наш город после фестиваля, мы впервые встретились в гавани, когда пришли вместе с молодежью города Ленинграда встречать наших кубинских друзей. И сразу же мы попали в такую обстановку дружеского расположения, что почувствовали именно атмосферу вот этого дружелюбия и такой искренней радости. И кубинцы, которые приехали к нам, и наши ребята между собой быстро подружились, и несмотря на то, что не могли иногда и понять друг друга из-за незнания языка, моментально нашли именно общий такой язык жестов, движений, даже улыбок, если можно сказать.
5: Я думаю, что эта встреча послужит началом новых встреч, которые будут между кубинской и советской молодежью. Ведь у нас сейчас в стране организовалось очень много обществ советско-кубинской дружбы. Наши советские ребята очень охотно вступают в эти общества, хотят переписываться, встречаться с кубинцами. Я думаю, что дальше будет больше встреч, и мы больше будем узнавать друг друга.

0: «До свидания, кубинские братья». Эти слова звучали в Ленинградском порту 11 августа, когда турбоэлектроход «Балтика» снова уходил в море, увозя наших новых друзей.
1: До свидания. Успехов вам в замечательном строительстве социализма на острове Свободы. Пусть крепнет наша дружба. До скорых встреч!

your forehead.

0: Милостивая государыня моя, Марина Анатольевна, душа моя, не надоела ли вам повседневная суета наша? Не устали ли вы от транспортного сквернословия до утомительной беготни со службы в лавку, из лавки на службу? И все это с полными авоськами, ангел мой. Не поселилась ли в душе вашей тоска по неторопливой беседе, по уединенным мечтаниям у окна или под сенью дерев? Одним словом, по тем нехитрым, безыскусным радостям благородного покоя, что так щедро даровал век минувший почтенным предкам нашим. Ответьте же мне, радость моя, не томите меня долгим ожиданием. Остаюсь покорнейшим слугою и преданным другом вашим.
1: Милостивый государь мой Михаил Геннадьевич, послание ваше взволновало меня до крайности, ибо не скрою от вас, мысли ваши совпали с давнишними чаяниями души моей. А посему не могу не признать, что давно хотелось мне замедлить бег свой, приостановиться хоть на мгновение, перевести дух и, быть может, заметить то, что ежечасно ускользает от наших столь поспешных и суетных взоров. К тому же все чаще кажется мне, что подобное желание посещает и других. Признаюсь, мне так и слышится начало нашей еженедельной воскресной программы. Звучит старинная музыка. Мы с вами у микрофона, любезный друг мой, и вы произносите.
0: Доброе утро, дамы и господа.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Как и всегда в эту пору, с вами программа «Отдушина».
1: И ее авторы и постоянные ведущие
0: Марина Ланда
1: и Михаил Черняк.
0: А начать нашу программу уместно будет стихами Татьяны Калининой.
1: Представляете? Беседа, утро, завтрак, чай с вареньем, взгляд влюбленного соседа, окна в сад, в кусты сирени. Но звучат такие речи, что на взгляд ответить нечем. А в костре презренной прозы жизнь, Россия, боль и слезы. Прежде тоже разно жили, забавлялись и служили, и стрелялись, и дружили, и влюблялись, и тужили. Просто медленнее жили, только медленнее жили. Каждым часом дорожили, больше жизни дорожили. Знаешь, эти небылицы, нерассказанные даже, могут очень пригодиться, и спасут, и путь укажут. Тихий свет чужих страданий, чей-то шепот, друг бесценный, и не ближний, и не дальний путь от школы до лицея.

0: Отчего же? Отчего же все мы, окруженные благами и достижениями цивилизации, мы, электрифицированные, механизированные и телефонизированные, мы, упакованные и обласканные всеми возможными достижениями мысли человеческой, иногда так неуютно чувствуем себя в родном 20 веке и так стремимся обратиться к прошлому.
1: Отчего так замирает сердце, когда берешь в руки старинную книгу или входишь в изысканный зал какого-нибудь особняка, где все дышит стариной?
0: И почему такой сладкой музыкой звучат ныне позабытые слова «сударыня», «барышня»?
1: Милостивый государь, соблаговолите.
0: Честь имею, покорнейше прошу.
1: Да, не сказки ли все это? Не пустые ли это фантазии, которыми тешим мы себя из глупого тщеславия или от нечего делать?
0: И все же снова и снова нас манит старина, и в который уже раз по поводу и Бизонова нас тянет посмотреть да посравнить век нынешний и век минувший.
2: Я мысленно вхожу в ваш кабинет.

0: Ах, Михаил Геннадьевич, должно быть, одна из разгадок тайны нашего тяготения к старине заключена в том, что отношения между людьми прежде были красивее, благороднее, чище.
1: Ну, во всяком случае, Марина Анатольевна, нам всем почему-то в это верится. И хотя нынче мы уже имеем удовольствие вновь называть друг друга дамами и господами, отношения у нас воистину как у товарищей с гражданками.
0: И протянутая мужчиной рука незнакомой женщины, выходящей из автобуса, воспринимается как великая чудо.
1: Увы, увы. Вот вам, пожалуй, душа моя и один из ответов на вопрос, отчего же мы так истосковались по старине, по спокойному тону, по галантности и такту.
0: И по красивому высокому слогу.
2: Сегодня я нисколько не боюсь.

верно не пойму, другим улыбку спрятать не удастся. И все же я на несколько минут вернусь опять к старинному романсу. Я видел вас всего лишь только раз, но мне открылся мир неповторимый. Я вас люблю, я думаю о вас и повторяю в мыслях ваше имя. Я вас люблю.

грустит романс тревожный светло, и к вам непостижимо в слове каждом приходит откровение само, как вы в мою судьбу вошли однажды.

всего-то, чтоб была свеча. Свеча простая, восковая, и старомодность вековая так станет в памяти свежа. И поспешит твое перо к той грамоте витиеватой, разумной и замысловатой, и ляжет на душу добро. Уже ты мыслишь о друзьях все чаще способом старинным, и сталактитом стеаринным займешься с нежностью в глазах. И Пушкин ласково глядит, и ночь прошла, и гаснут свечи, и нежный вкус родимой речи так чисто губы холодит.

0: не торопясь решать.
1: Конечно же, иной из нас, быть может, и посмеется над всей этой вычурностью и высокопарностью.
2: Да, да, и скажет, к чему же воистину тратить столько напрасных слов, когда можно просто спросить: ну что, ты решила? Ты меня любишь?
1: И в ответ получить: ну да или да нет.
2: А все эти подробные дневники, альбомы, пространные послания, сколько же времени надо было на это иметь?
1: Вот я думаю, что если бы кто-нибудь из прошлого, к примеру, столетия, случайно оказался в нашем времени, он бы не смог выдержать просто и часа.
2: Вы имеете в виду чудеса цивилизации, Мария Анатольевна?
1: Отнюдь нет, Михаил Геннадьевич. Я думаю, что на дуэль была бы вызвана чуть ли не половина нынешнего Санкт-Петербурга, ибо тон нашего общения, наши привычки и нравы...
2: Жестокие нравы.
1: Наверняка показались бы фамильярными. Понебратством, а уж наше отношение к дамам...
2: Да, да, надо признать, что понятие чести претерпело с тех пор большие изменения.
0: Не пробуждай, не пробуждай моих безумств.

0: cuori.
1: У времена, у нравы.
2: И подумать только, эти стихи написаны генералом от кавалерии Денисом Давыдовым.
1: Да, наверное, очень сложно представить себе какого-нибудь нынешнего генерала, сочиняющего что-то типа «Не пробуждай, не пробуждай».
2: Или изящно танцующего мазурку, вальс, котельон. Да и к военной службе отношение теперь другое.
1: Ушла, к сожалению, оттуда романтика вместе с гусарами, драгунами и кавалергардами.

Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже

Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

0: течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
1: Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса.
2: А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать, в Яр заскочить хоть на четверть часа.

0: Не судите нас строго, дорогие друзья, если нынешний выпуск программы «Отдушина» показался вам старомодным, сентиментальным и чуть высокопарным.
1: Просто всем нам, режиссеру Галине Дмитренко, звукорежиссеру Михаилу Куделину, звукооператору Надежде Исаевой, авторам и ведущим Марине Ланда и Михаилу Чернику, так хотелось хоть на полчаса объявить наш скромный бунт сумасшедшим ритмом, грохоту и скрежету улицы, безумной гонки нашей жизни.
0: Мы надеемся, что кто-нибудь с нами согласится и подтвердит это своим посланием по адресу 191-011, итальянская 27, программа «Отдушина».
1: Заранее покорнейше благодарим вас.
0: И желаем вам пребывать в добром здравии.

выступает лауреат международных конкурсов, народный артист Азербайджанской ССР Муслим Магомаев.

Кити. Самый первый гром протрубил, и звучит, словно песня.

«Гитара». Песня из кинофильма «Песни моря». Музыка румынского композитора Темистокулоса Попа.

Стихи Роберта Рождественского, музыка Муслима Магомаева. Торжественная песня.

Мы продолжаем рассказ о вокальном искусстве выдающейся испанской колоратурной певицы Марии Гальвани 1878-1949 годы жизни. Сегодня прозвучат ее записи в дуэтах с постоянными партнерами по оперной сцене в характерном для нее театральном и концертном репертуаре. Примечательно, что дуэтных и ансамблевых сцен с ее участием записано немало, тогда как вообще знаменитые колоратуры, скажем, ее современницы итальянка Олимпия Баронат и Луиза Тетрацини, шведка Зигрид Арнольдсон, как правило, представлены лишь сольными фрагментами любимых ими партий. Одним из ее частых сценических коллег по выступлениям в Италии и России был популярнейший в ту пору лирический тенор Аристодемо Джорджини 1879-1937 годы жизни. Говорили, что в ранней молодости он был неаполитанским гондольером, у которого однажды случайный пассажир, оказавшийся маэстро ди канто, преподавателем пения, обнаружил вокальный дар, значительно превосходящий даже традиционно известное певческое мастерство лодочников, специалистов в жанре серенады и баркаролы. Эти обстоятельства и привели Джорджини в стены Римской музыкальной академии Санта-Чечилия. Вершины своей славы и популярности в России Мария Гальвани и Аристодемо Джорджини достигли в 1906 году, когда их пригласил в свой театр владелец московской частной оперы Сергей Иванович Зимин. Тогда же артисты записали для граммофона дуэт «Адины и Намарино» из первого акта оперы Гаэтано Доницетти «Любовный напиток».

10 с небольшим лет, в течение которых продолжалась блистательная артистическая карьера Марии Гальвани, были временем, когда испанская вокальная школа, воспитанницей коей она являлась, занимала в Европе одно из ведущих мест. Достаточно сказать, что вслед за Гальвани в ряду лучших колоратур той эпохи стояли имена знаменитых испанок Рехины Пачини, Хосефины Хюге, Марии Бариентос, Эльвиры де Идальго, Грасиеллы Парето. Именитым партнером Гальвани был и ее соотечественник бас Андрес Перелло де Сегурола, 1873-1953 годы жизни. Голоса этих певцов вы услышите в дуэте Амины и графа Рудольфа из второго акта оперы Винченцо Беллини «Сомнамбула».

Безусловно, ценнейшей частью фонографического наследия Марии Гальвани стали пластинки, запечатлевшие в дуэтах неповторимое искусство двух великих мастеров мировой оперной сцены – итальянского баритона Тита Руффо и испанского сопрано. О том, как ценили этот исполнительский ансамбль оба артиста, говорит уже само число таких совместных записей – 7 дуэтов из «Риголетто», «Травиаты», «Гамлета» и «Севильского цирюльника», что у каждого из них превосходит количество ансамблевых пластинок с любым другим партнером. Причины глубокой привязанности Руффо к партии Гамлета в опере «Амбруаза Тома», пожалуй, полнее всего позволяет понять великолепный по музыке и выражению душевной муки дуэт Офелии и Гамлета из первого акта оперы. «Золотая флейта», как называли современники голос Марии Гальвани, удивительной чистотой и хрупкостью звучания создает драматический контраст с элегической кантиленой Руффо. Запись 1908 года.

Радиожурнал «Наедине с природой». Ноябрь, год 1974.

Этой песней, которую ее создатели назвали «Одой природе», мы открыли ноябрьский выпуск нашего радиожурнала не случайно. Она – подарок ленинградского композитора Владлена Чистякова и старейшего поэта нашего города Всеволода Рождественского юбилею, который отмечают на днях все, кто любит природу, кто добровольно взял на себя великую обязанность служить ей.

0: вместе с жизнью награждает человека чудесница природа и своими бесценными сокровищами. Солнце, воздух, море, леса, реки, землю. Все отдает она человеку. Владей, но владей разумно. Береги, что сохранено для тебя в природе твоими отцами и дедами. А если у тебя доброе, чуткое сердце, если ты по-настоящему любишь свою родину, если тебе дорого ее будущее, ты обязательно поможешь природе приумножить ее богатство. Может быть, ты разработаешь или приведешь в исполнение смелый план осушения болот или орошения пустыни. Может, выведешь невиданные доселе растения. А может, просто посадишь дерево, очистишь от завала ручей или потушишь начавшийся лесной пожар. Каким бы ни был твой вклад в природу, она не останется у тебя в долгу. Старицей вознаграждает природа тех, кто заботится о ней, помогает ей возродиться. В каждом районе нашего города, в каждом селе или поселке области сотни тому примеров. Это и фруктовые сады, появившиеся в центре города, и зеленые аллеи на городских улицах, и дворы-цветники, и молодые леса, отвоевавшие себе место у болот, и животные-новоселы, которых мы переселили в леса и водоемы области из далеких краев, и новые парки, выращенные нами на пустырях. Радостно видеть все эти преобразования, но еще радостнее, если можешь сказать, в них вложен и мой труд.
1: Но эти слова, я думаю, с полным правом могут сказать о себе 900 тысяч ленинградцев, объединенных в добровольное общество охраны природы, полувековой юбилей которого и отмечается 29 ноября. Этим замечательным людям, горячо любящим родную природу и умеющим, если нужно, самоотверженно ее защищать, мы посвящаем сегодня наш радиожурнал.

0: век бы ходил, да сады все садил, землю разукрасил бы, как девушку, обнял бы ее, как невесту свою, сделал бы ее изумрудом дорогим. Так устами богатыря Васьки Буслаева выразил Максим Горький любовь русского народа к родной земле, вековечную мечту сделать ее прекраснее и богаче. Но возможность благоустроить свою землю, хозяйски распорядиться ее природными богатствами, получил народ только после Великого Октября.
1: Нам, старшему поколению ленинградцев, хорошо помнится дореволюционный Петербург с его внешней культурой для богатых. И только для богатых. Известен случай, когда даже Алексея Максимовича Горького не впустили в летний сад только потому, что он был одет в русские сапоги и косоворотку. А надписью у входа во многие сады и парки «Собакам и солдатам вход воспрещен». Уделом же тех, чьим трудом создавался наш город, его прекрасные дворцы и парки, были неблагоустроены окраины с их непролазной грязью, нищетой, деревянными бараками, клоповниками, антисанитарией. Ни о каком озеленении здесь, конечно, не было и речи. Да и вообще зелени в Старом Петербурге было очень мало. Да и то 2/3 их принадлежало частным владельцам. После Великого Октября началось в нашем городе большое зеленое строительство. Я помню, как в 1920 году, в день 1 мая, был организован коммунистический субботник по озеленению Марсового поля, бывшего до этого пыльным плацем, где муштровали солдаты, устраивались царские парады. А сейчас Марсово поле входит в один из красивейших ансамблей города. И он создан руками инициативы самих трудящихся Ленинграда. Этот субботник положил начало большому походу за благоустройство нашего города, который продолжается и поныне.
0: Так об одном из первых шагов по претворению в жизнь ленинских декретов по охране и улучшению состояния природы, принятых еще на заре советской власти, рассказала нам однажды старая ленинградка Ольга Александровна Смирнова. Сколь большое значение придавал вождь Великой Пролетарской революции делу сбережения природных богатств, свидетельствует 12 декретов и более 200 распоряжений и указаний по этому вопросу, принятых в первые годы существования советской власти. Уже в 1918 году были подписаны Лениным декреты об охране земли, лесов, вод. В 1919 году декреты о запрещении охоты на редких животных и птиц, о создании ряда заповедников. В 1920-е годы декреты и законы об охране рыбных и звериных угодий, о недрах земли, об охране памятников природы, садов, парков, пригородных лесов. Новые принципы отношения к природе, социалистического природопользования нашли широкий отклик у трудящихся страны Советов. Тогда и зародилось общественное движение «За бережное отношение к природе». Наиболее активные борцы за претворение ленинских природоохранительных декретов в жизнь объединились во Всероссийское добровольное общество охраны природы. В нашей фонотеке сохранилась запись беседы с одним из старейших членов этого общества, отдавшим делу служения родной природе 40 лет своей жизни, Василием Ивановичем Голубевым. Послушайте, что он рассказал о зарождении общества охраны природы.
2: Итак, Василий Иванович, началом создания общества следует считать 1924 год.
3: Да, это в тот момент, когда был принят устав общества. Первая ячейка была создана по инициативе ученых. Здесь принимали активное участие нарком Луначарский, товарищ Крупская, Смедович, академики Карпинский, Цицин, Бородин и другие.
2: Ну и на первых порах деятельность этого общества носила...
3: На первых порах деятельности это общество носило академический характер. Ну, прежде всего, создание заповедников, затем охрана животных, охрана птиц. И в основном это охрана леса, потому что лес рубился без плана, без нужды даже иногда. И это вызывало тревогу. И это общество, оно и пришло на помощь правительству. При содействии вот этого общества было принято постановление о создании защитной зоны вокруг крупных городов. В 30-х годах общество принимает массовый характер. Народ, любящий природу, вступает в члены этого общества и несет ту или иную обязанность уже по охране леса, птиц, рыб и так дальше.
4: За полвека сфера деятельности Всероссийского общества охраны природы значительно расширилась и углубилась. Число членов его выросло от нескольких сотен человек, что объединились в нем поначалу, до 24 миллионов. Такой армии по плечу уже решение глобальных природоохранительных задач. Круг их определяет и решение их поддерживает закон об охране природы, принятый в 1960 году Верховным Советом Республики. Ну а непосредственно ведут эту работу местные органы власти, первыми помощниками которых являются областные и районные отделения общества охраны природы.
0: Скользнула лодка в узкий ерек, и я кричу для куражу: «Прощай надолго, твердый берег, сегодня в дельту ухожу. Не к косякам каспийской сельди, не за сазаном весом в пут. В необозримой волжской дельте нас ожидает скучный труд. А, впрочем, так ли будет скучен поход наш в царство птичьих стай? Еще наукой не изучен и не разведан этот край. Чужим словам не давши веры, Бог весть с каким инвентарем, мы сами делаем промеры и пробы разные берем. Качает в лодке, как в корыте, давно пора поесть, попить, но стойкий хмель первооткрытий о всем заставит позабыть».
4: Вот примерно такой труд добровольно взяла на себя и уже около 5 лет успешно ведет большая группа ленинградских ученых, членов научно-технического совета Ленинградского отделения Общества охраны природы. С их помощью разрабатывается комплексная проблема развития Ленинградской области и охраны природы. Советом изучены, например, вопросы влияния предприятий цветной металлургии на состояние воздушного бассейна Ленинграда и области, переброски части вод Ладожского бассейна в реку Волгу. Сейчас ведется работа по выявлению уникальных памятников природы, требующих особой охраны. Но послушаем, что об этом рассказывает председатель научно-технического совета профессор Афанасий Иванович Марченко.
5: Наша задача выделения этих участков заключалась в том, чтобы сохранить в Ленинградской области и растительность, и ландшафт в естественном виде. Ну вот Приозерский район. Там мы наблюдаем редкий ландшафт финно-скандинавского кристаллического щита. Озы, камы, изрезанность этого рельефа, которую необходимо сохранить. Там имеется редкая растительность скал. В лесах там особая растительность, она свойственна более южным дубравам. Встречаются первичные ольховые леса. Представляет этот участок большой научный интерес для изучения процессов зарастания самих скал. И это место представляет большой интерес даже для туристов. Общая площадь этого участка 7,5 тысяч гектар. Можно привести примеры Ломоносовского района. Там хорошо сохранившиеся леса разных пород, встречаются редкие растения, которые нам нужно сохранять. Вот такие места мы и стремимся узаконить, а лесное ведомство, лесное управление, они говорят, что мы примем все меры к тому, чтобы сохранить эти участки. Эта работа проводится по всей стране, и в Министерстве сельского хозяйства существует специальный комитет по заказникам и заповедникам. Значит, этот материал после утверждения обисполкома мы должны направить в этот комитет, где все эти объекты будут уже зарегистрированы, будут уже сохраняться, никто не будет здесь и лезть с мелиорацией, с рубками и так далее. Мы сейчас работаем над другой, очень важной проблемой. В Кингисеппе на фосфоритах накопились залежи отходов песков, которые исчисляются миллионами кубометров. Мы ставили неоднократно вопрос о том перед строителями, чтобы их использовать, эти пески, в строительстве. Нам говорили о том, что по химическому составу они не подходят. Мы взяли пробы этих песков, попросили горный институт, который проделал эти анализы, и выходит, что эти пески вполне могут быть использованы как строительный материал. Этим самым мы не только бы разгрузили Кингисеппский фосфоритный завод, но и спасли бы несколько тысяч гектаров площади, которую мы раскапываем. Следующий вопрос, которым занимается научно-технический совет беспрерывно, это курортную зону. Здесь колоссальнейшая требуется еще работа, даже для того, чтобы определить границы этой зоны. Их еще нет. А строительство города наступает и наступает дальше и дальше. И мы сейчас ставим перед собой задачу так, чтобы зона от Ленинграда на 150 километров в окрестностях была превращена в зону заказника, в зону национального парка, которым могут пользоваться трудящиеся.
4: Я о Ленинграде говорю. Что я Ленинграду подарю? Яблоню, посаженную мной, или лужок под яблоней цветной. Он веселый, он почти домашний, в курослепах, в лютиках, в ромашках, в скромных колокольчиках лиловых, в клеверах густых красноголовых. Уже трудно и сосчитать, сколько вот таких подарков сделала своему городу только одна семья Иненковых. Хотите посмотреть? Поезжайте на Краснопутиловскую, дом 62, и вам покажут целый парк, высаженный руками только 4 членов этой дружной семьи. Тут и клены, и липы, и ясени, и серебристые ивы, и дубы. Более 100 деревьев самых различных пород прижились их стараниями в новом микрорайоне. А в нынешнем году к ним добавилось еще 50 саженцев березы. Правда, сами Иненковы, и Герман Петрович, и Алла Антоновна, и их сыновья Сережа и Юра считают свое это занятие само собой разумеющимся.
6: У нас, знаете, наш район, вот этот наш участок, он, ему как-то очень не повезло. Когда его сдавали, здесь не сделали территорию, здесь такие ямы. Ну и началось с того, что гибли наши яблони. У нас здесь высажен яблоневый сад. Ну и так как они стояли по колено в воде, то они стали потихонечку гибнуть. Мы там с Сережей прорыли канавы, ну, а потом стали сажать. Детям это интересно, ну, и себе тоже. Ну, и приятно. Вы знаете, по весне такой, мы просто заболеваем буквально, как вот к больному ребенку спешишь. Я бывала даже с ночной смены бегу и скорее туда, как цветы взошли.
0: Как ценю я тех и уважаю, кто лопату с молоду любя, целый день копается, сажая деревца не только для себя. Сыплется с них пот соленый градом, кожа на руках коре подстать. Невозможно, стоя с ними рядом, к делу их святому не пристать.
4: Но зато приезжему на диво вся земля меняет свой убор. Там, где битый щебень да крапива глаз кололи до недавних пор. Хорошо бывает в полдень жаркий, когда крыши накалится жесть, из дому уйти и в сонном парке на скамейку дальнюю присесть. Ветки низко над тобой нависли, где-то рядом слышен смех детей, и на ум одни приходят мысли, что б еще тут сделать для людей.
7: Вот с детьми-то, с юных натуралистов, мы сделали много, очистили за нашим домом около 80 яблонь. Это же вторая Украина. Можете себе представить, вторая Украина весной. Вот вы приходите или приезжайте к нам. в мае месяце, когда цветут. Вы действительно почувствуете на Украине. Начиная от меридиана, вот от дома 84, и вот заканчивая нашим, вот это расстояние, это целые полторы остановки, вы увидите юг. У нас сливы цветут, у нас яблони цветут, у нас вишни цветут, у нас груши цветут. Четыре разновидности деревьев, плоды, которые дают, кажется, пользу, но также и здоровье людям, и красота весной. А запах, ветер как дунет, это же просто утопаешь в этом запахе. Вот видите, как это прекрасно жить. А как можно не беречь эти деревья? Конечно, надо. Чтоб кто-то посторонний, не говоря о себе, что мы получаем много воздуха, запаха, аромата этих, но кто-то посторонний пойдет и будет видеть. Просто, понимаете, любовно видеть. Это же очень хорошо.
0: Действительно хорошо. Помните, как некогда сказал Антон Павлович Чехов: «Если бы каждый человек на куске земли своей сделал все, что он может, как прекрасна была бы земля наша». А Мария Николаевна Петрова, которая только что так увлеченно рассказывала о своих усилиях по закладке фруктового сада, как раз и делает все для нее возможное, чтобы украсить уголок земли, где она живет. Одна, конечно, немного успеешь. И Мария Николаевна создала вокруг себя небольшой, но дружный коллектив юнатов. Для ребят это произошло как-то незаметно. Одному, встретив его во дворе с собакой, рассказала, как правильно ее воспитывать. Другому, держащему комнатных птиц, посоветовала, чем лучше их кормить. Третьему разъяснила, почему завяло у него комнатное растение. Но больше всего приверженцев собрала Мария Николаевна, когда организовала в красном уголке жилконторы выставку лекарственных трав. Много интересных сведений о лекарственной флоре родного края подчерпнули ребята на этой выставке. И с тех пор Мария Николаевна уже редко ездила в свои загородные путешествия без юных сопровожатых. Ребята так увлеклись изучением и сбором целебных растений, что один из них даже свой балкон засадил одуванчиками. Теперь в кружке, которым руководит Мария Николаевна Петрова, уже 27 юных друзей природы.
4: А Павел Евгеньевич Макаров объединяет вокруг себя уже не ребят, а взрослых любителей природы. Девятый год рабочие завода имени Козицкого выбирают его председателем Совета общества охраны природы. О том, какую большую работу он проводит, можно судить хотя бы потому, что за последние 6 лет количество членов общества выросло со 160 человек до 2500. На территории завода места для новых посадок мало. Все заасфальтировано, расширяться некуда. Но и в таких условиях выход был найден. Отлили железобетонные чаши, расставили их во дворах, и теперь летом здесь цветут цветы. Но, пожалуй, главная заслуга заводских любителей природы в том, что они взяли под контроль работу очистных сооружений на своем предприятии, следят, чтобы промышленные стоки выходили полностью очищенными от вредных примесей. Свою задачу в деле охраны природы Павел Евгеньевич Макаров понимает так.
8: Мы стремимся привить людям бережное отношение к природе, нетерпение к тому, что портят деревья. Ведь любить природу, это, я считаю, что надо, во-первых, охранять ее. Второе, надо восполнять то, что у нас уже уничтожено, восполнять их в большем количестве. А чем больше будет у нас леса, деревьев, тем будет чище воздух. Чем больше у нас будут в порядке очистные сооружения, значит, мы не будем выпускать в Неву, там, в Радское озеро, всякие кислоты неочищенные. Значит, у нас больше будет рыбы, и потом вода сама будет по себе чистая.

0: благородна работа, которую ведут энтузиасты из общества охраны природы. Благородна и многообразна. Например, если вы в воскресный день захотите встретиться с Германом Ефимовичем Хребтуновым, вас наверняка направят к Красному озеру, в охотничье хозяйство завода имени Калинина. Особенно часто бывает здесь Герман Ефимович сейчас, в ноябре. И не потому, что открылся сезон любительской охоты на пушных зверей. Охота охотой, она никуда не уйдет. А вот лесных обитателей может и впрямь поубавиться, если не позаботиться о сытной зимовке для них. И сделать это должны, конечно же, они, охотники. Давно уже заготовлены различные семена, ягоды, овес, березовые веники, галька для птиц. Теперь нужно расставить по лесу кормушки, солонцы. Сделать солонец – целое искусство. Нужно выдолбить из срубленной осины корыто, соорудить над ним крышу, чтобы соль не размывала дождем. Лоси особенно ее любят. А веники березовые готовятся с лета, сушатся, солятся. Разложить их надо с умом. Если просто подвесить на сучке, дичь будет бояться, сухой шумит при ветре. А если воткнуть в снег, он как кустик стоит, вкусный, соленый. В таком виде его и птицы, и зайцы, и лоси любят. Своей особой заботы требуют и остающиеся зимовать в наших лесах птицы. В нынешнем году им придется особенно трудно. Не уродились ягоды рябины, почти не было желудей на дубах и шишек на елях, соснах и лиственницах. Чтобы не погибли пернатые от голода, нужно постоянно следить за пополнением их кормушек. Разумеется, заботиться об этом Герман Ефимович не единолично. В заводском коллективе любителей рыболовов и охотников 152 человека. А сам Герман Ефимович Хребтунов его возглавляет. И хотя умеет здесь по всем правилам любительской охоты и зайца затропить, и выследить белку, и устроить засаду на лося, все же главное для заводских охотников – не трофеи.
1: Да просто человеку нравится быть на природе, человеку нравится просто походить по лесу.
0: «Не тот хороший охотник, кто убивает, — говорит народная пословица, — а тот, кто бережет и охраняет». Поэтому особенно негодует Хребтунов против таких любителей природы, которые зря по лесу пули мечут, жгут костры, ломают деревья, уничтожают полезных птиц.
1: Охотник такой вещи никогда не сделает. Это любой охотник. Ему положено количество определенное отстрелять дичи. А стреляет лишнее не нужно. Ведь дичь, как для пищи, она на любителя. Я, например, не очень любитель дичи, которая приготовлена дома. Если в лесу приготовить дичь, она очень вкусная. Опять-таки, кто умеет готовить? Есть вот секретарь в нашем бюро, такой Шаров Анатолий Александрович. Он может все что угодно приготовить. Он может и зайца очень вкусно приготовить. Он может и тетерев приготовить. Он может и утку готовить, эту утку так, что пальчики оближешь. Очень вкусно. Каждую осень перелет утки идет. В стае по 1000 штук. Настоящий охотник. Пусть и может застрелять 5 уток. И дело в сознании, безусловно.

0: ветер встречный, попутное солнце, под ногами шуршит трава, и над лугом туманным, сонным разговаривает тетерева. Мне не раз приходилось целиться в эту песню, в отлив пера. Пусть не выстрел, пусть песня ценится, где идет человек добра. Нет, не чудится, нет, не снится мне. Утро, воздух, волна тепла, и скользят по стволам синицы, словно зайчики от стекла. В рыжих ветках крадутся рыси, заползает ужи в стога, трутся брюхом тугие рыбы в перекатные берега, а над кручей, развесив патлы, ель не знавшая топора. Пусть стучат топорами дятлы, где идет человек добра. Хорошо на земле здоровой, людям, птицам, зверям, грибам. Солнце капелькой теплой крови прикоснулось к моим губам. Ах ты добрая, солоноватая, выходи, растопырь лучи. Я за розу тебя посватаю. Ты любви меня научи, той любви, что не любит почести, лишь бы булькали косачи. Научи меня, солнце, творчеству, и добру меня научи.
1: Велико эстетическое и этическое воздействие природы. Постоянное общение с нею облагораживает человека, делает его чище, тоньше, отзывчивее, добрее, восприимчивее ко всему прекрасному. То есть делает человека человеком.
2: Об этом и рассказывает очерк Натальи Надосевой «Причащение добру».
1: Зимою, каждое воскресное утро, он отправлялся на рыбалку. Ехать надо было далеко, километров за 30, а то и все 50 от города, на переполненном, такими же, как он, рыболовыми любителями, пригородном автобусе. Чтобы попасть в автобус, мальчик отходил вперед от остановки метров на 100 и там ждал. Обычно водитель притормаживал около него, и чьи-нибудь сильные руки втаскивали мальчишку внутрь. Ему было тогда 7 лет. Среди путешествующих в столь ранний час он был самым маленьким. Попав на реку, Володя поначалу пристраивался неподалеку от кого-нибудь из знакомых рыбаков, а со временем и сам научился видеть сквозь лед, определять по массе различных признаков характер дна, где яма, где отмель, находить, где может скрываться рыба. Может быть, именно там, в долгие, безмолвные часы сидения у лунки на заснеженной реке, родилось в мальчике это удивительное и радостное стремление познать природу, законы ее жизни, ее язык. А может быть, умению чувствовать природу научил его дед, в деревне у которого Володя проводил обычно летние каникулы. Дед часто брал внука с собой на охоту, учил различать голоса птиц, ориентироваться по солнцу, расположению муравейников, мху на деревьях. Мальчику нравилось встречать в лесу рассвет, нравилась звучащая лесная тишина, когда слышна каждая скатившаяся по листу капля, каждая веточка, хрустнувшая под лапкой зверька. Стрелять Володя не любил. Его удручало, казалось бессмысленным превращение живых обитателей леса в охотничьи трофеи. Зверюшек и птиц, попадавших в клетки, он тоже жалел, и потому выпускал обратно на волю мышей, ежей, зайчат, которых притаскивала из лесу сестра Люда, доводя ее тем самым до слез. С 10 лет он увлекся фотографией, и с тех пор без фотоаппарата в лес не ходил. Открывшийся ему мир был столь прекрасен, столь многообразен и красочен, что казалось почти невозможным вместить его весь внутрь себя, Страшно было что-то забыть. Хотелось запечатлеть, унести с собою всю эту красоту. И главное, обязательно показать другим, чтобы восхитились и они этими восходами, закатами, первыми весенними фиалками и ландышами. Научить их видеть прелесть. Множество скромных лесных растений, которые чаще всего не замечают, которые так и остаются под ногами. Ох уж эти другие! Если бы все они относились к природе так же, как он, чувствуя себя не покорителями, а друзьями ее. Сколько раз натыкался Володя в лесу на следы их варварских нашествий, сломанные ободранные елки, брошенные на месте стоянки обрывки бумаги, бутылки, жестянки из-под консервов, незасыпанные костровища, изрезанные инициалами завоевателей стволы деревьев. И единственное, чем может защититься от них лес, это красотою своей. Надо только научить лихих завоевателей видеть эту красоту. Уметь видеть — это ведь тоже искусство. Своей страстью к лесным вылазкам Володя увлек трех своих школьных приятелей. И потом они уже вместе отправлялись в многодневные походы через Синявинские болота на Ильминское озеро. Одаривая своих спутников умением общаться с лесом, Володя, по сути, передал им свое бережно-любовное отношение ко всему растущему и живущему. А когда несколько позже уже отслуживший в армии 23-летний комсомолец Владимир Сухарев пришел на производство, он создал у себя в цехе целую туристскую группу. Придите в 11-й цех металлического завода, где работает шлифовщик Сухарев. Вам расскажут, как рвутся ребята в организуемые им походы, как, едва вернувшись из одного, уже теребят своего командира, когда снова пойдем. Расскажут, как, собираясь в очередное путешествие, обязательно берут с собою куски поролона для подстилки под палатку, чтобы не пришлось калечить молоденькие елочки. А вот транзисторные приемники и даже гитару ребята с собой не берут. Для общения с лесом нужна тишина. Он лес, ведь и сам полон звуками. А после городского гула куда приятнее слушать плеск озера, журчание ручья, шум ветра, гуляющего в вершинах деревьев, перекличку птиц. Покажут вам и лесные трофеи, массу черно-белых и цветных фотографий, сделанных Володиным зенитом. Те самые, увиденные теперь уже и ребятами, восходы и закаты, цветок земляники и парящего между небом и землей паучка. Среди зимних пейзажей Каннельярви, где побывали ребята в начале апреля этого года, вам попадется фотография прильнувшей к сухому листику красной божьей коровки. И вам объяснят, что вовсе не случайно попал сюда этот снимок, что чудо это — живую божью коровку на единственной черной проталине среди снежного ковра увидели они тогда же, в апреле. Кстати, все фотографии покажут вам ребята. У самого Володи и спрашивать бесполезно. Себе он оставляет лишь пленки. Такое впечатление, что и печатает он всю эту кипу фотографий, чтобы тут же их раздарить. И не только участникам похода. Вот если вам посчастливится уловить момент, когда Володя показывает походные снимки еще кому-нибудь из рабочих цеха, повремените секунду. Вы обязательно поймаете радостную Володину улыбку в ответ на восхищенный возглас его коллеги. Ох, красота-то какая! Да и как не радоваться? Ведь еще один человек причастился великой Володиной любви. Любви к природе. А значит, у нее и еще одним другом будет больше.
2: На этом, друзья, радиожурнал «Наедине с природой» прощается с вами. В его подготовке принимали участие студенты факультета журналистики Ленинградского университета Анна Назарова, Ирина Куликова, редактор Элеонора Васильева, режиссер Анатолий Павлов, музыкальный редактор Нина Петрова, оператор звукозаписи Рушана Абейдулина. Вели журнал Регина Кубасова и Виктор Петров. Пишите, о чем бы вы хотели услышать в следующем выпуске. Наш адрес: Ленинград, радио, радиожурнал «Наедине с природой». До свидания.

Доброе утро, дорогие друзья! У микрофона Марина Ланда. И в эфире приложение к программе «Отдушина». Вы знаете, что периодически к нам в передачу приходят гости, как правило, наши друзья. И сегодня

0: перечисленными качествами, артистизмом, чувством юмора, ты учился, по-моему, в каком-то серьезном институте.
1: Я учился в физико-математической школе в 30-м.
0: Да-да-да, вот это я имею в виду.
1: Да.
0: Ты учился...
1: Допустим, как я учился?
0: Ну, ты учился, а потом ты пошел, по-моему, в какой-то серьезный институт.
1: Да,
0: и как же потом случилось, что ты оказался в театральном институте? И ты поступил в Казакину Гриншпуну.
1: Да, Казакину Абрамовичу Гриншпуну, да, и на кафедру. Все равно эта кафедра была, которую руководил Леонид Федорович Макарьев. Так что мы занимались тем, чем надо. Я не жалею, наоборот. Я очень рад, что я получил такое всестороннее
0: образование, вокальное, и хореографии.
1: Чего я не ожидал, и хореографии. Ежедневно мы занимались и сценическим движением. Ну, больше. Ну, в общем, всего этого было больше. И как тогда говорили, вот такое синтетическое образование я получил и счастлив. Все равно хотел в драме работать всегда, но...
0: Ну, вот
1: в итоге когда-то...
0: Музычно-драматично.
1: Музычно-драматично я добился этого. Я и поработал, и в драме.
0: Скажи, пожалуйста, ты сразу после окончания института попал в театр Мускомедии? Тебя сразу взяли туда, да?
1: Да, меня даже брали на третьем курсе еще, предыдущий главный режиссер театра. Меня брал, я даже там что-то пытался репетировать. А потом пришел новый главный режиссер... Воробьев Владимир Егорович. И как-то он меня взял, ничего не обещая. Так получилось, что уже первую роль я сыграл у него в спектакле «Как сделать карьеру», а вторая роль была не больше, не меньше Расплюев в «Свадьбе Кречинского», которая, вот, я не знаю, что ему, так сказать.
0: Да, надо сказать, что роль Расплюева игралась лучшими и известнейшими актерами. Ну, самый известный Расплюев – это Игорь Ильинский.
1: Это как бы на такой, нашей памяти.
0: На нашей памяти.
1: До этого было Горин Горяинов, и, да, и много было знаменитых артистов, которые играли Расплюева.
0: И, конечно, молодому человеку
1: играть... Мне было 25 лет.
0: 25 лет. Возрастная роль. Причем роль хрестоматийная, которую, в общем, люди брали для бенефисов, актеры когда-то. Суховой Кобылин. Сложнейший драматург. Ну, этот спектакль «Свадьба Кречинского», кстати, для тех, кто не знает... 7 июня исполнилось ровно 25 лет со дня той премьеры.
1: Да.
0: Так что серебряная свадьба.
1: Да, ну есть, слава богу, и кино, и записи спектаклей, есть пластинка. Ну и, конечно, там и Колкер, и Рыжов, и Воробьев. Такая компания, которая...
0: Да, я помню прекрасно премьеру.
1: И художник замечательный, Славин Саша, и костюмы Иры Ведерниковой. Нет, там комплекс был, конечно,
0: колоссальный. Этот спектакль потряс не только Ленинград, он, по-моему, всю страну потряс.
1: Это был, пожалуй, первый настоящий мюзикл.

богач. Везде имеет власть, перед ним спину гнет нищета. Уж я повластвую во сласть, поживу, чтоб грошей не считать. Найму за трешку мужика, чтобы он, знай себе, пил-то ел. И буду мять ему бока за все, что я претерпел. Куплю орловских рысаков и помчу по Москве с ветерком. Давить я буду дураков по делам. Не живи бедняком, земля у я разогуди, как цыган в кабинет я возьму. А если кто не угодит,

0: таком подъеме и вообще не замечали ни времени, ни
1: Мы сутками не уходили из театра. Машина Колкера дежурила у театра, там он ездил за какими-то пирожками.
0: Да. Это, наверное, счастье большое.
1: Да, так. Иногда мы куда-то смывались перекусить, потом возвращались в театр. И мы не выходили, действительно, мы не выходили месяца 4 из театра. На нас свалилось, на каждого из нас, и даже старших актеров, которые вместе играли, и Зоя Виноградова, и Копылов, и Тимошин, и
0: Петропавловский,
1: у которых свалилась драматургия настоящая.
0: Конечно.
1: Настоящая в оперете свалилась, настоящая драматургия. Конечно, работает.
0: То есть это драматические роли, кроме того, что там надо было петь сложную музыку,
1: там
0: замечательную,
1: были выдержаны сложную. Все законы мюзикла. Основа, колоссальная основа, классическая основа, все законы.

0: Но если пуст карман у вас, и под ногами нет опоры,
1: тогда опоры нет.
0: И что ни день, и что ни час, вам докучают кредиторы.
2: Ох уж эти кредиторы!
0: Когда уже не страшны вам,
1: все
0: мухи брачного союза,
1: уже не страшны мухи,
0: тогда советуют французы.
1: Тогда французы и говорят:
0: шершеляфам,
1: шершеляфам,
0: шершеляфам,
3: шершеляфам.
0: Тогда французы говорят: шершеляфам.

0: расскажи, что еще было, что вот так запомнилось тебе. Ухтинский мост был.
1: Ухтинский мост был, да. Угу. Это Лебедев и Драбкина, да. У нас вот ни у меня, ни у Жени Тулечеева, с которым мы все время там в паре, у нас не было как таковых ролей. Воробьев, он нас ввел туда, говорит, ребята, здесь надо, чтобы было вот чего-то смешно. Не очень понимали. Мы импровизировали на репетициях, мы импровизировали на ходу. Чего-то закрепили, чего-то нет. И как бы мы так контрапунктом таким шли. Вот, устраивали какую-то буфонаду.
0: Ты знаешь, это было, да, это, по-моему, было очень близко к капустнику.
1: Ну, это была такая отдушина. Извини, пожалуйста.
2: Наш дед был клоуном по имени Пипав. И был у девушки весьма веселый рад. И если в цирке случался с ним провал,
3: Савал,

0: были такие душные
1: театры. Как жаль, что были.
0: Были, конечно. В театре, да, мы приходили на праздник. Мы же не выходили, как бы. Из театра мы играли по 30 спектаклей. Нас запихнули ведь...
1: С Тевичеевым?
0: Да, мы вовсю были запихнуты. Он играл в советских оперетах каких-то грузин, молдаван и так далее, и азербайджанцев. А я еще играл в классике, поскольку оказалось, что я могу петь. Я играл в классических оперетах.
2: Простись, молись, раз враг не закричал, валяй, стреляй, и я к себе припал. Но тут настиг приятель мой его мечом, копьем он разбудил его. Нахал, упал, ручьями льется кровь, капут и тут героем стал я вновь. Мой страх совсем пропал, я к другу подбежал и словно люльку быстро ободрал. Без лишних слов, без дальних фраз так поступил.

0: спектакле «Розмари» был такой. Его написали две тетеньки, а третья тетенька поставила. Угу. Честно говоря, мы его не видели от начала до конца. Но поскольку мы были молодые артисты, Кривонос, Теличеев и я, то нас запихнули в этот спектакль. Ну, практически это массовка была. Мы были полицейскими. Угу. В спектакле было три акта. И мы появлялись в конце каждого акта, кого-то арестовывали. Мы, честно говоря, не понимали, кого. Нам сказали, говорит, придете там, кто-то главный там арестует, а вы будете при всем присутствовать. Конечно, мы постепенно начали придуриваться. Там, я помню, что мы вышли однажды, значит, в начале, в первом выходе, то есть в конце первого акта мы вышли с маленькими бородками. Полицейские так тихо, скромно встали. Во втором акте у нас были бороды до живота, такие выросли. А в третьем как бы уже до пола мы наклеили себе бороды. Ну, вот развлекались вот так. Кончилась эта развлекуха наша. Тогда ведь еще были всякие партийные органы, там партбюро. Все было на большом идеологическом уровне поставлено. Мы доигрались до идеологии, конечно, потому что мы однажды вышли в день смерти министра культуры. Фурцева была такая.
1: Так.
0: Шел спектакль «Розмари». Но мы вышли в траурных повязках. Естественно, нас вызвали на партбюро. Ну, собственно, мы там защищались как могли.
1: Конечно, вы были конечно, молодые, любимые.
0: Захлёстывало нас, конечно.
1: И вы это чувствовали наверняка, что вас любят в театре. И...
0: Да, нас, конечно, и защищал главный режиссер, и там, директор.
1: А потом уже был Труффальдино.
0: Через какое-то время, да, ну, «Королей».
1: Тоже Александр Колкер написал.
0: Да, написал. Только в отличие от «Свадьбы Кричинского», когда сначала Воробьев поставил спектакль, а потом снял фильм, здесь сначала появился фильм. Там начало был такой пролог, когда вот открывается занавес, все герои стоят, в центре стоит Труффальдино, и он мне говорил, говорит, Боря, мне нужно что-то такое ослепительное здесь, сразу должна быть какая-то заявка. Я не знал, как. И я придумал трюк. Я себе нарисовал зубы.
1: Как нарисовал?
0: Буквально. Я когда-то очень увлекался гримом, в принципе, занимался этим специально. И я сам разработал такую технологию, я нарисовал себе фарфоровые зубы. Я долго это делал, я протирал каким-то одеколоном зубы, вытирал их насухо, потом рисовал белым гримом, потом сверху покрывал лаком. Я потом играл так спектакль, да. И однажды на репетиции я вот себе это сделал и открыл рот. И все. И пришел Костя Райкин как-то, ну, на спектакль, пришел ко мне в антракт, и говорит, Боря, у тебя никогда не было таких зубов. Откуда? Я говорю, Костик, я говорю, Котя. Я говорю, вот так вот, я говорю, театр купил мне зубы.
2: Как вам только не лень в этот солнечный день, в жаркий солнечный день играть со смертью. Дьявол только и ждет, кто из вас попадет, как индюк попадет на этот вертел. А ну давай, давай, усатый, тверже шпагу.

0: Усатого противник поражает, а я всегда за тех, кто побеждает.
1: В Ленинграде всегда была традиция капустников, потому что людям нужно было где-то выплеснуться. Ведь капустники появляются не только потому, что собираются талантливые люди, а еще потому, что люди не находят выхода способностям
2: движения. Да, в одном из капустников у нас была такая песня, и там есть такие две строчки. «Мы лишь затем хотим играть капустник, чтобы нам самим жилось хоть малость веселей».
1: Да.
2: Это правда, потому что нас никто не заставлял репетировать ночами.
1: Юрский.
2: Традиции вообще ленинградского капустника, они очень давние. Был ведь еще капустник Исаия Михайловича Теслера, знаменитый капустник Дома писателей, где тоже играли артисты. «Весь цвет», и потом и Александра Аркадьевича Белинского и так далее. Там традиции колоссальные.
1: Угу. И потом вот вы эту эстафету переняли.
2: Ну да, так получилось.
1: И все пришли с таким интересом, ожидая, и где-то скептически очень настроены, потому что, ну, после тех китов как-то удивить и привлечь внимание, и это было очень сложно, наверное. Но это было так талантливо, так остроумно. А главное, что все, о чем вы говорили, было так близко каждому сидящему в зале.
2: Ну, много было. Много было. Да, мы ведь долго работали. Мы работали почти 20 лет вместе. Капустник-то еще начинался до нас еще. И в театральном институте он зрел.
1: И тоже Вадик Жук этим занимался.
2: И Вадик Жук, и Сай Котлер. Там была и Володя Маслов. Там была такая крутая бригада. Потом в итоге кто-то отсеялся, кто-то остался вот такой костяк.
1: Да.
2: Остался такой костяк, который существовал довольно долго. Вадик Жук,
1: Ира Пярсон,
2: Сережа Лосев, Саша Романцов, Игорь Крепилов, Борис Смолкин и Маша Мишук за роялем.
1: Угу. И это превратилось в своеобразный театр, четвертая стена.
2: Просто в театр.
3: Актерскую в сенаты не сори.

Отечество, отечество, отечество. Попробуй притаись и промолчи. В стране, где что ни фельдску с игр пешкою, где даже кушать подано звучит насмешкою, насмешкою, насмешкою. Пусть лишь однажды испытать дано

0: около 20 лет, потом была какая-то небольшая пауза, и, слава богу, сейчас вроде как вы опять встретились.
1: Ну, постучим, если тут можно было постучать.
0: Началось, по-моему, возрождение с твоего юбилея. Для тебя в этом году был юбилей.
1: Да.
0: Был бенефисный спектакль, были прекрасные поздравления. Вообще, надо сказать, что все это происходило в Театре музыкальной комедии. Был полный зал, где были не только друзья, были зрители, которые просто пришли на любимого артиста посмотреть и поздравить его с юбилеем. У меня было такое впечатление, глядя на тебя, что ты, с одной стороны, очень счастлив, но, с другой стороны, тебе как-то даже и неловко.
1: Ну, да, было такое чувство.
0: Даже и неловко, что...
1: Я немножко не ожидал такого.
0: Поток поздравлений и море цветов, и все это было очень здорово и красиво. И вот мне показалось, что как-то ты даже и растерялся.
1: Наверное, так и было, да.
0: Ну, это, наверное, замечательная растерянность. У тебя же был настоящий бенефис, бенефисная роль. Что за спектакль ты выбрал?
2: Я выбрал спектакль театра музыкальной комедии «Оперетту РВ. Возраст любви». Играю я там виконта де Сент-Эпотес.
3: Когда в болотах речки Ганга я орхидеями оброс, ко мне спустила индианка лианы длинных черных кос. И в бедной хижине на сваях мне отжимала сок папайи. И ожил я, и я восстал, и снова я мужчиной стал. Я не знаю, как бы ожил я опять. Я не знаю, как мне жить и не влюбляться. Я не знаю, как мне им не поклоняться. Я не знаю, как мне их не...

0: я в спячку, сосал я лапу, как медведь. Меня сумела сибирячка на русской печке отогреть. Звала и маленьким, и глупым, всю ночь лечила под тулупом. И ожил я восстал, и снова я мужчиной стал. Я не знаю, как бы ожил я опять, я не знаю, как мне жить и не влюбляться, я не знаю, как мне им не поклоняться, я не знаю, как мне их не проклинать.
1: Мы с тобой, кстати, упустили Пушкинский театр.
2: Александринский театр, конечно. Я с удовольствием в нем проработал 7 лет.
1: Да.
2: С огромным
1: комедию
2: удовольствием.
1: Комедию «Лесистрати». Я помню, ты играл «Лесистрату».
2: Я даже успел сыграть «Полония» в «Гамлете». Я даже успел сыграть Калабушкина в «Самоубийцу Эрдмана». Я много чего успел сыграть, как ни странно.
1: Твой голос, наверное, многим нашим радиослушателям знаком. Не только потому, что они там тебя видели в театре или видели «Свадьбу Кричинского». Ты много пел. Например, «Четыре друга». Ты пел там песенку?
2: А, в фильме, да.
1: В фильме. Про собаку.
2: Да, я много.
1: Как там? «Четверо друзей».
2: «Четверо», да. В оперетах Ян Борисовича Фрида. Я пел за Виталика Соломина «Бонни». В «Летучей мыши» за Игоря Борисовича Дмитриева я пел. Гладковских много.
1: «Благочестивый
2: Марти». «Благочестивый Марти» я пел.
1: Этот год для тебя, знаешь, как юбилейный год.
2: Что
1: вот мне бы хотелось,
2: еще произойдет?
1: Чтобы что-то в будущем произошло еще очень помимо много юбилеев интересного. Очень-очень много
2: и
1: интересного.
2: Что-нибудь интереснее.
1: И много ролей, и чтобы «Четвертая стена» работала, и чтобы в театре все было хорошо, и дома, чтобы все было хорошо, и чтобы тебе сопутствовала удача.
2: Спасибо.
1: Удача.
2: Удача.
1: Потому что удача уж в этой профессии, наверное, самое главное.
2: Она, конечно, сама в руки не идет. Нет, все равно надо что-то делать. То, что мы делаем, гораздо важнее, чем то, чем мы являемся на самом деле.
1: Вот на этой светлой ноте. Спасибо большое, Борь.
2: Спасибо.

дальше жить. Тут бы скандалу непременно. Еще никто не мог служить двум господам одновременно.

придется мне быть расторопней и проворней. Зато заплатят мне вдвойне. И за двоих меня накормят, а я с

В сегодняшней передаче мы расскажем о старейшем самодеятельном коллективе нашего города. У нас в гостях народный коллектив «Оркестр русских народных инструментов» Дворца культуры и техники производственного объединения «Ижорский завод» имени Жданова. История этого завода насчитывает более 2,5 веков славных боевыми, трудовыми и революционными традициями. Из них более 65 лет в праздники и будни, в цехах и на концертных площадках звучит оркестр народных инструментов Ижорского завода.

Оркестр организован на заре советской власти в 1918 году. Его организатором был Павел Логинович Столбов, ученик и сподвижник Василия Васильевича Андреева, основателя Великорусского оркестра. Свои первые концерты коллектив давал перед бойцами Красной Армии, защитниками молодой Советской Республики. А за 65 лет выступлений ижорских музыкантов слушали строители Беломоро-Балтийского канала и первого советского блюминга, жители столицы и рабочие Горьковского автозавода, труженики колхозных полей и передовики послевоенных пятилеток. В настоящее время продолжается концертно-просветительская деятельность оркестра. Он выступает в цехах завода и по заводскому радио, перед жителями Ленинграда и Колпино. Коллектив занимается в помещении заводского дворца культуры. Здесь же создан музей оркестра. На стендах дипломы, грамоты, фотографии ветеранов оркестра и руководителей. Здесь диплом победителя Всероссийского смотра 1923 и 1927 годов. Фотографии, рассказывающие о поездке в Москву в 1936 году, о гастролях в городе Горьком, грамоты за первые места на конкурсах музыкальных коллективов художественной самодеятельности. И среди этих наград грамота лучшему оркестру самодеятельности профсоюзов города Ленинграда.

0: мы пригласили в студию участников коллектива и его руководителя. Наш разговор начал один из старейших участников оркестра Олег Федорович Щукин.
1: Говоря о нашем коллективе, его деятельности и выступлениях, мы так или иначе не избежим разговора о нашем заводе, так как многие из участников оркестра работают на Ижорском. Вся их жизнь связана с этим предприятием, поэтому так тепло встречает самодеятельных музыкантов их коллеги по производству, когда в обеденный перерыв оркестр выступает в цехах объединения. Представьте, в красном уголке цеха собираются рабочие в спецовках прямо от ремесленных печей и от гигантских прессов. Люди, что называется, укрощающий огонь, затаив дыхание, слушают музыку. Оркестранты, особенно молодежь, после таких концертов проходят по цеху, и хозяева знакомят их с производством. Такие встречи приносят большое творческое удовлетворение. Очень часто концерты оркестра передаются по заводскому радио, а заметки и фотографии помещаются в заводской многотиражке. И вот получается, что, выполняя задания пятилетки, решая сложные технические задачи, на заводе постоянно думает и о творческом отдыхе трудящихся. Пример этому – более чем 60-летняя деятельность нашего коллектива. Хочется сказать много теплых, добрых слов в адрес нашего дирижера, который руководит нашим оркестром уже 6 лет. Александр Николаевич Афанасьев, будучи выпускником Ленинградской консерватории, уже руководил нашим Ижорским оркестром русских народных инструментов. В нем счастливо сочетается талант дирижера, организатора и доброго человека, поэтому он пользуется большим уважением и любовью среди молодежи и ветеранов оркестра. И еще один важный момент. В самодеятельных коллективах всегда существовала проблема посещаемости. Так вот, не последнюю роль в регулярном посещении репетиции оркестрантами сыграл интересный репертуар и личные обработки музыкальных произведений, созданных Александром Николаевичем Афанасьевым.

0: В оркестре играют люди самых разных специальностей. Это инженеры и слесари, конструкторы и рабочие, служащие, ветераны труда производственного объединения «Ижорский завод», учащиеся техникумов и школьники. Трудно представить, что совсем недавно в оркестре еще играли участники, которые начали с первой репетиции коллектива в 1918 году. Старейшие участники оркестра, такие как Олег Федорович Щукин, Анатолий Александрович Докшин, Сергей Николаевич Шипунов. А сейчас у микрофона один из представителей молодежи оркестра – Сергей Костин.
1: Молодежи, конечно, почетно играть в оркестре. Почетно, но и трудно. Нам ведь нужно не отстать от ветеранов, которых мы заслуженно считаем мастерами своего дела. Мы учимся у них не только мастерству владения инструментом, но и, что самое главное, отношение к делу. Какой-то самоотверженной любви к музыке, к искусству вообще. И еще важны те контакты, которые возникают со слушателем. Ведь нам хочется не просто играть программу, а принести нашим слушателям радость, заставить, может, даже их волноваться, переживать, чувствовать русскую народную музыку, которая стала такой дорогой для нас. И вот именно этому нас учат ветераны. В настоящее время у нас появилась еще одна форма. Это ансамбль, состоящий из ижорцев. Малым составом, конечно, значительно легче выступить в обеденный перерыв для трудящихся нашего объединения. И потом, ансамбль является авангардом, примером для остальных участников нашего оркестра, так как исполняемые ими произведения отличаются высокой сложностью и требуют дополнительной работы.
0: Постоянно в концертных программах оркестра участвуют солисты. И среди них Евгений Петрович Струков, слесарь Колпинского литейно-механического завода. В его исполнении прозвучит песня Птичкина на стихи Ульяновой «Травы луговые».

0: Наш разговор продолжает один из участников Оркестра народных инструментов Ижорского завода, член бюро оркестра Сергей Николаевич Шипунов.
1: Одной из форм деятельности бюро была организация соревнований в оркестре. Да, не удивляйтесь, был вывешен экран соревнований участников коллектива. Работа участников оценивалась по трем критериям – посещаемость, дисциплина, знание партий. Итоги мы подводили на концертах в Доме культуры, где победителей соревнования дирекция Дворца культуры награждала памятными подарками. Рассматривая работу бюро оркестра как важный рычаг творческих достижений и решения основных вопросов дальнейшей деятельности, мы совместно с руководителем оркестра Александром Николаевичем Фанасьевым очертили для себя круг проблем, которые необходимо решить нам внутри оркестра, а какие вопросы должны быть решены на уровне дирекции Дворца культуры. В основу своей деятельности ставим подготовку новой смены в оркестр. То, что оркестр омолаживается, а играют у нас школьники, учащиеся, студенты, не может не радовать. Можно сказать, что коллектив оркестра объединяет сейчас 4 поколения. От старейшего участника оркестра, который играет с 1921 года, это Василий Иванович Болчис, до учащихся 3-4 классов. Одной из традиций оркестра является преемственность. Это кроме 3 поколений семьи Докшиных, отец и сын Яковлевы, солист оркестра Евгений Петрович Струков и его дочь Татьяна, Владимир Петрович Куколев и его сын Андрей. Гордостью оркестра являются его бывшие воспитанники, а теперь артисты Русского народного оркестра имени Андреева, Ленинградского телевидения и радио, Таисия Алексеевна Андрукович и Надежда Докшина. Другой важной задачей является рост технического и исполнительского мастерства музыкантов коллектива. Это не только домашнее разучивание партий, а и совместная работа по улучшению сыгранности отдельных групп инструментов. Есть проблемы общие для самодеятельных коллективов города, да и для самодеятельности в целом, которые бюро оркестра пытается решить, организуя творческие встречи с другими коллективами Ленинграда, на которых мы делимся с ними своим опытом и ищем полезное в их опыте.
0: И, конечно, непременным участником этих встреч бывает музыка. На одном из таких концертов звучала и песня Левашова на стихи Лазарева «Как не любить мне эту землю», а исполняла ее солистка оркестра Тамара Николаева.

0: Оркестр Ижорского завода поддерживает звание одного из лучших самодеятельных оркестров на протяжении многих лет. Обращает на себя внимание тот факт, что за 65 лет в оркестре сменилось всего 4 дирижера. С 1918 года Павел Егорович Столбов. В 1932 году в оркестр пришел Николай Модестович Селицкий. В 60-е годы оркестром руководил Вячеслав Михайлович Жаров, а с 1977 года Александр Николаевич Афанасьев.
1: Мне пришлось работать с коллективом, имеющим давние традиции, с музыкантами-любителями, у которых стаж игры в оркестре достигает более полувека. И, естественно, первые годы работы были сложными и очень напряженными. Отмечалось 60-летие коллектива. Тогда же мы записали наши первые концертные программы для Ленинградского радио и телевидения. В настоящий момент коллектив вырос. Сейчас в нем занимаются 45 человек. Значительно увеличился процент молодежи. При оркестре существует подготовительная группа, являющаяся основной кадровой базой. Да и возрастной диапазон участников довольно обширен, от 10 и, в общем, до 70 лет. Кстати, нередко нам задают один и тот же вопрос. Что объединяет людей столь различного возраста в такой сплоченный коллектив? Ответ здесь очень простой. Объединяет всех серьезное отношение к любимому делу. В работе над качеством исполнения мы не делаем скидок на самодеятельность. А если ставим перед собой определенную задачу, будь то концертная поездка в другой город или плановое выступление коллектива, обязательно добиваемся безусловного ее выполнения. Всегда ли оправдано разделение самодеятельности на детскую и взрослую? Вот, например, в нашем коллективе нет возрастных ограничений, нет у нас и проблемы преемственности. Ну, конечно, с таким смешанным коллективом работать значительно сложнее, но результат вознаграждает полностью. В оркестре всегда есть молодежь, а значит, есть у коллектива и завтрашний день. Мне хочется сказать о прочных творческих связях нашего коллектива с оркестром имени Андреева Ленинградского телевидения и радио. В трудные послевоенные годы андреевцы помогли коллективу с оборудованием. Не так давно оркестр выступал в нашем Дворце культуры и техники, и причем одно отделение дирижировал Николай Модестович Селицкий, в прошлом руководитель оркестра Ижорского завода. Андреевцы – частые гости наших концертов. А в порядке творческих контактов мне была оказана честь выступить с этим замечательным коллективом в программе Ленинградского радио.
0: И можно сказать, не без влияния Андреевского оркестра в репертуаре оркестра Ижорского завода появились произведения Свиридова, сюита из музыки к кинофильму «Метель».

0: Знакомясь с репертуаром, мы обратили внимание, что вы исполняете много произведений современных композиторов. Как вы относитесь к репертуару самодеятельного оркестра народных инструментов?
1: Вопрос репертуара – один из наиболее важных в работе музыкального коллектива. Да и требования к репертуару самодеятельного коллектива более обширны, чем, скажем, к репертуару профессионального, где художественные задачи решаются за счет мастерства исполнителей. На мой взгляд, репертуар самодеятельного коллектива прежде всего должен быть качественным, то есть нести в себе высокие идейно-художественные содержания, отражать специфику народных инструментов. Далее, конечно, репертуар должен быть доступным широкому кругу исполнителей, причем исполнителей с различным уровнем музыкальной подготовки. И в то же время репертуар ни в коем случае не должен быть примитивным. И, конечно же, репертуар должен быть современным. Ибо качественный, современный репертуар в хорошем исполнении – это лучшая реклама самодеятельности. Это наиболее реальный путь приобщения молодежи к исполнительству на народных инструментах. В первую очередь, это музыкальные произведения, насыщенные современными интонациями – мелодическими, гармоническими и ритмическими. К сожалению, таких произведений, столь необходимых для репертуара самодеятельных оркестров, очень и очень мало. Когда эта проблема будет решена, тогда мы могли бы иметь возможность создания определенных

0: Мария Каллас, чьи вокальные данные оценены титулом «Примадонны столетия», это звание присудило ей единогласно Международное музыкальное общество, одна из тех исключительных певиц, которая красоту, умение и возможности своего голоса сумела объединить с высочайшим искусством драматической актрисы. А это, увы, нечасто встречающееся явление на оперной сцене. Про Марию Каллас говорят, что одного знакомства с ее прекрасным голосом недостаточно, чтобы понять и ощутить всю силу этой актрисы. Надо еще ее видеть на сцене в те моменты, когда она своей великолепной игрой заставляет зрителей то плакать, то смеяться. И все же мы предлагаем вам послушать Марию Каллас в последней сцене оперы Верди «Травиата». Нам кажется, что даже не видя певицы, вы сумеете оценить и ее актерские данные.
1: Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mercate un avvenir migliore. Giorgio Germano.

В эфире музыкальная программа «После полуночи». На афишах французского ансамбля «Swingle Singers» написано, что это самая известная вокальная группа мира. Но даже в таком рекламном преувеличении есть, однако, доля истины. Ведь именно этот ансамбль создал свой особый стиль исполнения произведений мировой классики. Уже первая пластинка свинглов «Себастьян Бах» привлекла к этому ансамблю внимание как истинных меломанов, знатоков и любителей концертной классики, так и поклонников джазовой музыки. Эта группа была создана в Париже, а родилась она из дружеских встреч молодых музыкантов, которые часто встречались, чтобы помузицировать. Все участники ансамбля, а их 10 человек, высокообразованные музыканты, выпускники Парижской консерватории, певцы или инструменталисты. Свинглы – это 4 женщины, 2 сопрано и 2 альта, и 4 мужчин, 2 тенора и 2 баса, ударник и контрабасист. Именем своим ансамбль обязан руководителю Уорлу Свинглу, американцу по происхождению, давно живущему в Париже. В адаптировании произведений классики свинглы не меняют, не дописывают и не вычеркивают ни одной ноты. Они лишь выявляют ритм произведения и подчеркивают его акцентами ударных и контрабаса, а голоса инструментов заменяют голосами певцов. Этот ансамбль очень популярен, и у него во многих странах появились продолжатели и подражатели стилю Swingle Singers. Послушайте, как свинглы поют Баха.

Программу «После полуночи» подготовили режиссер Екатерина Тарханова, редактор Елена Сондак, артисты Леонид Бородин и Мария Ключникова.

0: Ой, да не сучи ногами, головой не верти. Ишь, опять глаза вытаращил, весь в отца. Тому-то хоть трава не расти. Воротами хлоп, да и уехал. А и матка не лучше, только и дом, что ночевать. Ишь, глаза тебе забегали, ишь. От я тебя глаза дала. Ох и наколочу, ох и наколочу. У котика, у кота была мачеха лиха, колотила кота поперек живота. С кручинушки кот да на печку пошел, кот на печку пошел, трое лапти сплел. С обеей жене малым детонькам. Ну, ты не усни у меня. Ох, сатаненок. Вроде опять напруденил. Другой раз на дню, где и копится. Обсушу, а больше не буду. Пеленок на тебя, сатаненка, не напасти. Только перепеленешь, он уж обмочил. Нет, чтоб под конец. Эк тебя проняло, ну эк и потоп.
1: Пореви у меня, пореви-ка. Ай-лю-лю, ай-лю-лю.
0: По миру кот ходит, кошели волочит, милое мое, крохотаненькое. Ай-лю-лю, ай-лю-лю, умоленное. Все утро выявил. Ручонки ирод повытряс, ножонки подкосил. Свалился ты на мою голову, мает всю ночь напролет. День насквозь свету не вижу, все истеп. Га-га-га, только и знаешь. Ры-ры-ры, только и ведаешь. Глаза б не глядели на беса. А, видишь, весь зашелся, брюк-то напружинил. Нет мочи и сладу найти. Ну иди на руки-то, иди, супостат. Эка, доканывай меня, вот эк, доканывай грешную, иди. Вот тебе на, все и прошло. Экого плута родили, ей-бог.
1: Чего? Ишь, глазенки-те так и радуются.
0: 40 каш варила, детей скликала, но расхорошенькой, весь в бабушку.

0: свершилось великое чудо природы. Родился человек и начал жить своей таинственной и только ему понятной жизнью.
1: В рассказе Василия Белова «Колыбельная», который сейчас прочитала народная артистка РСФСР Варвара Сашальская, эта жизнь только недавно началась. Но загадочность ее законов уже очевидна. Ведь только он, сатаненок, супостат и плут, знает, когда ему сучить ножками, когда спать, когда реветь и когда расплыться в улыбке.
0: А для взрослого мотивы этих, с позволения сказать, поступков чаще всего покрыты пеленой тайны.
1: И какие разные, неповторимые характеры у каждого из этих малюток. Один суетливый, другой степенный, величавый, третий категоричный, четвертый мягкий до застенчивости.
0: Но есть одно свойство, которое принадлежит решительно всем из них. Они смешные.
1: Причем смешно в них буквально все. Смешны их младенческие ухватки, невероятные жесты, взгляды, реакции на окружающие их небывальщину да неслыхальщину.
0: Смешны их потягунюшки поперек толстунюшки. Смешна их возникающая речь, их первые представления о мироздании. Такое впечатление, будто живут они совершенно в другом мире, чем мы с вами. Живут одновременно и понарошку, и взаправду.
1: Сегодня мы попытаемся заглянуть в этот мир. Хотя сделать это совсем непросто для взрослого человека. Для этого нужно обладать, по крайней мере, двумя качествами. Чувством юмора и умением найти в себе свой второй возраст.
0: Простите, я не совсем понимаю.
1: Я поясню. Как-то в разговоре с молодым собеседником Самуил Яковлевич Маршак сказал: у каждого человека два возраста. Один подлинный, другой детский. В зависимости от личных свойств и особенностей. Тогда же решили, что Маршаку по такой мерке года 4.
0: А, очень любопытная мысль.
1: А чтобы внести в этот вопрос полную ясность, послушайте рассказ Николая Кузьмина «И так бывает». Читает народный артист РСФСР Олег Табаков.
2: Когда Сережка окончил первый класс, дядя Павел притащил ему в подарок игру «Юный охотник». Ну, все вы знаете.

И бац! Он опять промахнулся, опять смутился и даже расстроился. Как ни прыгал Сережка вокруг, дядя Павел ружья ему не отдал. Он сказал: «Экой ты нетерпеливый, погоди, погоди, дай убью зверя, и тогда все». Он прищурил глаз, изображая охотника, и попал в ножку стула. Рядом стоял наш папа и ужасно веселился. Хохотал, чуть не падал от счастья после каждого дядиного промаха. На шум прибежала из кухни мама. «В чем дело?» – спросила она. Папа ничего и не мог ответить от смеха. Он только указал на дядю, а тот как раз промахнулся снова. И такое у него было лицо при этом. Мама тоже пришла в восторг, закричала: «Ой, ой, мазил, а еще рыболовом считаешься, я и то попаду!» Сказала она, ловко выхватила у дяди ружье и сбила жестяного волка с третьего выстрела. Папа даже со второго умудрился попасть в цель. Дядя Павел совсем сконфузился, рассердился не на шутку, задвигал усами. «Тут обычный метод стрельбы не годится», — оправдывался он. «Тут нужно рассчитать траекторию, я не знал. Зато теперь вот, глядите!» И он промазал в шестой раз. «Да что же это такое в конце концов?» — возмутился дядя. А Сережка потребовал: «Мне, моя очередь, дайте я сам!» «Дайте ему варенье, что ли!» — закричал дядя Павел. «Не хочу варенье!» — сказал Сережка. «Какой капризный мальчик! Неужели тебя приспичило? Ну, еще настреляешься досыта! Ну, да, я последний разок!» И папа сказал: «Погоди, Серега, погоди, одну минутку, сходи к маме на кухню, посмотри, что она там делает, ну, что ты!» Сережка ушел, и тут они договорились с дядей стрелять по 5 раз и соревновались полчаса или больше. Сначала папа лучше попадал и торжествовал на весь дом, потом дядя Павел наловчился и попадал чаще, а папа огорчался. «Ну, когда же я буду стрелять?» – заныл Сережка. «Я тоже хочу! Моя игра! Моя игра!» «Это ты еще что?» – закричал папа. «Твое, мое, что за новости? Все общее, сколько раз твердить?» И при том, – добавил он, – «тебе давно пора спать. Иди, время истекло, отправляйся». Бабушка увела Сережку в маленькую комнату и уложила. Вернувшись, она заворчала: «Как вам не стыдно? Взрослые вы люди, довели ребенка до слез. Ну, могли бы уступить малому. Сами потом уж, если вам делать нечего. Вот они, современные родители. Ай-яй-яй-яй. Между прочим, — сказала она, — теперь моя очередь палить в волка. Ну-ка, отдайте-ка мне винтовку. Вот сейчас я его...»

Здравствуйте, елки. На что вам иголки? Разве мы волки вокруг? Как вам не стыдно? Это обидно, когда ощетинился друг.

0: дырки в боку свистел.
1: Дорогие товарищи взрослые, всех, кто с увлечением поиграл бы в игру «Юный охотник», но, разумеется, не в ущерб детям, мы приглашаем в замечательную детскую страну Вообразилию.
2: Запаситесь как можно более радостным и добрым.

0: добрым отношением к жизни.
1: Отыщите в себе способность, которая лежит в самом уголке вашей души. Способность бесконечно удивляться окружающему.

0: моей вообразили.
1: В моей вообразили.
0: Болтают с вами запросто настурцы и лилии.
1: Умеют львы косматые скакать верхом на палочке.
0: А мраморные статуи сыграют с вами в салочки.
1: Ура! Вообразилия!
0: Моя вообразилия!
1: У всех, кому захочется, там вырастают крылья.
0: И каждый обязательно становится кудесником.
1: Будь он твоим ровесником или моим ровесником.
0: В моей вообразилии.
1: В моей вообразилии.
0: Там царствует фантазия во всем своем всесилии.
1: Там все мечты сбываются, и наши огорчения
0: сейчас же превращаются в смешные приключения.
1: Вживаясь в мир детей, мы, конечно, никак не можем пройти мимо щенят, котят, медвежат и прочей живности.
0: Все это смешное доброе зверье берем с собой.

0: Одну простую сказку, а может и не сказку, а может не простую, хочу я рассказать. Ее я помню с детства, а может и не с детства, а может и не помню, но буду вспоминать. В одном огромном парке, а может и не в парке, а может в зоопарке, у мамы с папой жил один смешной слоненок, а может не слоненок, а может поросенок, а может крокодил. Однажды, зимним вечером, а может, летним вечером, он погулять по парку без мамы захотел и заблудился сразу. А может, и не сразу, уселся на скамеечку и громко заревел. Какой-то взрослый аист, а может, и не аист, а может, и не взрослый, а очень молодой, решил помочь слоненку, а может, поросенку, а может, крокодильчику, и взял его с собой. Вот это твоя улица! Вот это моя улица, а может быть, не это, а может, не моя. Вот это твоя клетка, вот это моя клетка, а может, и не это, не помню точно я. Так целый час ходили, а может, два ходили, от клетки до бассейна, под солнцем и в пыли. Но дом, где жил слоненок, а может, поросенок, а может, крокодильчик, в конце концов нашли. А дома папа с бабушкой, а может, мама с дедушкой. Сейчас же накормили голодного сынка, слегка его погладили, а может, не погладили, слегка его пошлепали, а может, не слегка. Но с этих пор слоненок, а может, поросенок, а может, крокодильчик свой адрес заучил и помнит очень твердо, и даже очень твердо. Я сам его запомнил, но только позабыл.
1: Слоненок, а может, поросенок, а может, крокодильчик. Из стихотворения Эдуарда Успенского. Его прочитал заслуженный артист РСФСР Александр Леньков. Как-то очень охотно умещается в нашей вообразилии.
2: Нам помнится в вороне кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки, а может быть король.

0: 200, а может быть и 300,
1: а может полкило.
0: На ель она взлетела,
1: а может не взлетела,
0: а может быть на пальму.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала. А может, это страус злой, а может, и не злой.

0: лошадь и ворона, а может быть собака,
1: а может быть корова,
0: но тоже хороша. У вас такие перья,
1: у вас рога такие, копыта очень стройные
0: и добрая душа.
1: А если вы споете,
2: да.
1: А может быть залаете,
2: да.
1: А может замычите,
2: да.
1: Коровы ведь мычат,
0: то вам седло большое, ковер и телевизор, подарок сразу вручат,
1: а может быть вручат.

0: может, и коровы.
1: Конечно же, упал.
0: И прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может, и на страуса. А может, и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой сказки,
3: а может, и не сказки, поймет не только взрослый,
1: но даже карапуз.
0: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
4: А когда по этой стране прогуливался Борис Захадер, то ему посчастливилось наблюдать такую приятную встречу.
5: Встретились Бяка и Бука. Никто не издал и звука. Никто не подал и знака. Молчали Бука и Бяка. И Бука думал со скукой, чего он так смотрит Букой? А Бяка думал, однако, какой он ужасный Бяка.
4: Замечательным чувством детства обладал Евгений Шварц, который писал сказочные пьесы для детей и взрослых. Один приятель Шварца рассказывал, что его кот ведет себя весьма странно. Он терпеть не может, когда закрывают двери, и начинает требовать, чтобы его выпустили. Но стоит выполнить его желание и притворить за ним дверь, как он тут же начинает проситься обратно. Что бы это значило? «Очень просто», — объяснил Шварц. Коты думают, что люди запираются от них, чтобы тайком есть мышей.
5: Да, это смешно, потому что Шварц сумел взглянуть на это глазами одновременно и ребенка, и кота. Недаром замечено, что у детей и зверей много общего.
4: Несомненно. Именно поэтому бегают, плавают и летают по страницам детских книг Гиппопо, Тинни-Толкай, Винни-Пух, Тигра, Чебурашка, Суринамская Пипа, да всех не перечислишь.
5: И все они добрые, хорошие, смешные, как дети.
4: Как мальчик Егор из рассказа Андрея Платонова «Железная старуха». Вот послушайте. Читает заслуженный деятель искусств Юрий Катин-Ярцев.
6: Шумели листья на дереве, в них пел ветер, идущий по свету. Малолетний Егор сидел под деревом и слушал голос листьев, их кроткие бормочущие слова. Егор хотел узнать, что означают эти слова ветра, о чем они говорят ему, и он спрашивал, обратив лицо к ветру. «Ты кто? Что ты мне говоришь?» Ветер умолкал, будто он сам слушал в это время мальчика, а потом снова медленно бормотал, шевеля листья, повторяя прежние слова. «Ты кто?» — спросил еще раз Егор, не видя никого. Никто ему не ответил более. Ветер ушел, и листья уснули. Егор подождал, что будет теперь, и увидел, что уже наступает вечер. Желтый свет позднего солнца осветил старое осеннее дерево, и стало скучнее жить. Нужно было идти домой, ужинать, спать во тьме. Егор же спать не любил. Он любил жить без перерыва, чтобы видеть все, что живет без него. И жалел, что ночью надо закрывать глаза, и звезды тогда горят на небе одни, без его участия. Он поднял жука, ползущего по траве домой, на ночлег, и посмотрел в его маленькое неподвижное лицо, в черные добрые глаза, глядевшие одновременно и на Егора, и на весь свет. «Ты кто?» — спросил Егор у жука. Жук не ответил ничего. Но Егор понимал, что жук знает что-то, чего не знает сам Егор. Но только он притворяется маленьким. Он стал нарочно жуком и молчит. А сам не жук, а еще кто-то. Неизвестно кто. «Ты врешь», — сказал Егор и повернул жука животом вверх, чтобы увидеть, кто он такой. Жук молчал. Он со злой силой шевелил жесткими ножками, защищая жизнь от человека и не признавая его. Егора удивила настойчивая смелость жука. Он полюбил его, еще более убедился, что это не жук, а кто-то более важный и умный. Ты врешь, что ты жук, произнес Егор шепотом в самое лицо жука, с увлечением рассматривая его. Ты не притворяйся. Я все равно дознаюсь, кто ты такой. Лучше сразу откройся. Жук замахнулся на Егора сразу всеми ногами и руками. Тогда Егор не стал с ним больше спорить. Когда я тебе попадусь, я тоже ничего не скажу. И он пустил жука в воздух, чтобы он улетел по своему делу. Жук сначала полетел, а потом сел на землю и пошел пешком. И Егору стало вдруг скучно без жука. Он понял, что больше его никогда не увидит, а если увидит, то не узнает его, потому что в деревне много прочих жуков. А этот жук будет где-нибудь жить, а потом помрет, и все его забудут. Один только Егор будет помнить этого неизвестного жука. Усохший лист упал с дерева. Он когда-то вырос на дереве из земли, долго смотрел в небо и теперь снова возвращался с неба в землю, как домой с долгой дороги. На лист вполз сырой червь, отощавший и бледный. «Кто же это такой?» – озадачился Егор перед червем. «Он без глаз и без головы. О чем он думает?» Егор взял червя и понес его к себе домой. Уже совсем свечерело, в избах зажглись огни. Все люди собрались с полей, чтобы жить вместе, потому что везде стало темно. Дома мать дала Егору поужинать, потом велела ложиться спать и укрыла его на ночь одеялом с головой, чтобы он не боялся спать и не услышал страшных звуков, которые раздаются иногда среди ночи из полей, лесов и оврагов. Егор притаился под одеялом и разжал левую руку, где у него все время находился червь. «Ты кто?» — спросил Егор, приблизив червя к лицу. Червь дремал. Он не шевелился в разжатой руке. От него пахло рекой, свежей землей и травой. Он был небольшой, чистый и кроткий. Наверное, детеныш еще, а может быть, уже худой маленький старик. «От чего ты живешь?» — говорил Егор. «Хорошо тебе или нет?» Червь свернулся на ладони, чувствуя ночь и желая покоя. Но Егор не хотел спать. Он хотел еще жить, играть с кем-нибудь. Он хотел, чтобы уже сразу было утро за окном, и можно было встать с постели. Но на дворе стояла ночь, только начавшаяся, долгая. Всю ее не проспишь. И если заснешь, все равно проснешься до рассвета, в то страшное время, когда все спят. И люди, и травы. А проснувшийся человек бывает один на свете. Его никто не видит и не помнит. Червь лежал в руке Егора. «Давай, я буду тобою, а ты будешь мною», — сказал червю Егор. «Я тогда узнаю, кто ты, а ты станешь, как я. Ты будешь человеком, тебе лучше будет». Червь не соглашался. Он, наверное, уже спал, не подумав о том, кто такой Егор.

0: В Бразилии могут происходить самые невероятные события. Разумеется, эти события всегда по-детски смешные.
1: Вот о каком редком случае рассказал, например, Маршак.
0: В одном краю такой был случай. Гуляя как-то раз, набрел мудрец на куст колючий и выцарапал глаз. Но был на редкость он умен, и, не сказав ни слова, забрел в другой кустарник он и глаз вцарапал снова.
1: Или другой случай, не менее забавный. О нем рассказывает писатель Юрий Коваль, а читает заслуженный артист РСФСР Лев Дуров.
2: Висел замок. Никто не мог открыть замок ключом. На сундуке висел замок железным калачом. А в сундуке с ключом в руке Иван Петров сидел. И много лет на белый свет он в щелочку глядел. То в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку на белый свет глядел. Но вот подходит к сундуку огромнейший медведь. Иван кричит ему: «Ку-ку, попробуй отпереть!» Сопел медведь, пыхтел медведь, медведь от пота взмок, но отпереть не смог медведь, не смог медведь замок. Медведь сопел, медведь пыхтел и в щелочку глядел, то в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку, то в странное отверстие для маленьких жучков. Изящным клювом журавель нащупывал секрет. Тянулась эта канитель довольно много лет. Устал и сдался журавель, и, поднимаясь ввысь, услышал голос через щель: «Не можешь? Не берись! Не суйся в нашу дырочку! Не суйся в нашу щелочку и в странное отверстие для маленьких жучков!» Тогда подходит к сундуку сам автор этих строк, и, вынув правую руку, он щупает замок и строго в дырку говорит: «Скажи, любезный друг, каким путем, причем с ключом, забрался ты в сундук? Неужто через дырочку, неужто через щелочку или странное отверстие для маленьких жучков?» И тут ужасно в сундуке Иван захохотал, и приподнялся тот сундук и сам на ноги встал. «Друзья, — сказал Иван, — друзья, задача нетрудна. У сундука есть только верх, а вовсе нету дна. А дырочка и щелочка, и странное отверстие здесь просто ни при чем. Эх!»

0: Корней Иванович Чуковский, один из самых детских писателей, всю свою взрослую жизнь восхищался детьми и мучительно пытался понять, что это за существа. Особенно поражал его детский язык. Я позволю себе зачитать отрывок из книги Чуковского «От двух до пяти». «Милая детская речь! Никогда не устану ей радоваться. С большим удовольствием подслушал я однажды такой диалог».
1: «Мне сам папа сказал».
0: «Мне сама мама сказала».
1: «Но ведь папа самее мамы. Папа гораздо самее».
0: И весело мне было услышать, как трехлетняя спящая девочка внезапно пробормотала во сне: «Мама, закрой мне заднюю ногу». И как другая, 3,5 лет, говоря по телефону с отцом, спросила: «Папа, отчего у тебя такой смуглый-смуглый голос?» Было приятно узнавать от детей, что у лысого голова босиком, что от мятных лепешек во рту сквознячок, а сыночек ведьмы – ведьмежонок.
1: И очень забавляли меня такие, например, детские речения и возгласы:
0: «Папа, смотри, как твои брюки нахмурились».
1: «Бабушка, ты моя лучшая любовница».
0: «Ой, мама, какие у тебя толстопузые ноги».
1: «Наша бабуля зарезала зимой гусей, чтобы они не простудились».
0: Когда-то мне случилось подслушать несколько замечательных детских речений, где отчетливо сказался тот метод, при помощи которого ребенок незаметно для себя осмысляет нашу взрослую речь.
1: «Мама, я видел автомобиль с поднимающимся кузовом».
0: Великолепная интерпретация слова «кузов».
1: «А Буся, неизвестного у меня возраста, метко обозвал бормашину зубного врача боль-машиной». Услышав песню, которая начинала словами «Царь дрожащего творения», один ребенок воспроизвел ее так:
0: «Царь дрожащий от варенья».
1: Поистине, ребенок есть величайший труженик нашей планеты, который, к счастью, даже не подозревает об этом. И еще одно несомненное преимущество детей перед взрослыми – это умение играть. Ребенку вовсе не нужна настоящая лошадь, чтобы проскакать по двору Чапаевым. А из кровати легко получается наутилус, с которого можно голосом капитана Немо кричать команды на всю квартиру.
0: Да что говорить, пока ты не повзрослел, все в твоей власти. Захотел стать, например, автомобилем, и стал им.
1: Как Петька в стихотворении Даниила Хармса «Игра», которую прочитают заслуженный артист РСФСР Лев Дуров, народный артист РСФСР Олег Табаков и заслуженный артист республики Роман Филиппов.
2: Бегал Петька по дороге по панели, бегал Петька по панели и кричал гарарарар. Я теперь уже не Петька, разойдитесь, разойдитесь. Я теперь уже не Петька, я теперь автомобиль.
3: А за Петькой бегал Васька по дороге по панели, бегал Васька по панели и кричал он: ду-ду-ду, я теперь уже не Васька. Сторонитесь, сторонитесь, я теперь уже не Васька, я почтовый пароход.
4: А за Васькой бегал Мишка по дороге по панели, бегал Мишка по панели и кричал он: жу-жу-жу, я теперь уже не Мишка, берегитесь, берегитесь, я теперь уже не Мишка, а советский самолет.
3: Шла корова по дороге, по панели, шла корова по панели и мычала. Му-му-му. Настоящая корова с настоящими рогами шла навстречу по дороге, всю дорогу заняла.
4: Эй, корова, ты корова!
3: Не ходи сюда, корова!
2: Не ходи ты по дороге!
3: Не ходи ты по пути!
4: Берегитесь, крикнул Мишка.
3: Сторонитесь, крикнул Васька.
2: Разойдитесь, крикнул Петька.
4: И корова отошла.
2: Добежали до скамейки у ворот.
3: Пароход с автомобилем.
4: И советский самолет.
3: Самолет с автомобилем.
2: И почтовый пароход. Петька прыгнул на скамейку.
3: Васька прыгнул на скамейку.
4: Мишка прыгнул на скамейку у ворот.
2: Я приехал, крикнул Петька.
3: Встал на якорь, крикнул Васька.
4: Сел на землю, крикнул Мишка.
2: И уселись отдохнуть.
3: Посидели, посидели на скамейке у ворот.
4: Самолет с автомобилем.
3: И почтовый пароход.
2: Пароход с автомобилем.
4: И советский самолет.
2: Кроем дальше, крикнул Петька.
3: Поплывем, ответил Васька.
4: Полетим, воскликнул Мишка.
2: И поехали опять.
3: И поехали, помчались по дороге, попадели,
5: только прыгали, скакали и кричали.
2: Только прыгали, скакали, по дороге попанели.
4: Только пятками сверкали и кричали ду-ду-ду.
3: Только пятками сверкали, по дороге попанели.
2: Только шапками кидали и кричали гора.

0: В детстве каждый день огромен. Это с возрастом. Дни начинают сокращаться. А в детстве день набит до краев интересными, загадочными, злыми и смешными предметами, существами и событиями.
1: И постоянно ребенка мучает распирающий все его существо вопрос. Почему? Идет неутомимая познавательная деятельность.
0: Получаемые знания складываются в маленькую головку, напластовываются друг на друга и в сочетании с детской фантазией образуют порой довольно причудливую картину мира.
1: И не важно, что она не совсем соответствует реальной действительности. Главное – это радость познания, которая для детей является состоянием обыкновенным.
0: Может, отсюда у них и то постоянное ощущение праздничности жизни, которого так не хватает безнадежно взрослым людям.
1: Послушаем рассказ Михаила Кольцова «Ночной разговор». Читает заслуженная артистка РСФСР Клара Румянова.
2: Паша, ты спишь?
3: Сплю.
2: Паш, мне очень жарко.
3: А ты скинь одеяло.
2: Паша, а на полюсе холодно?
3: Это смотря где. Температура около Северного полюса все падает, падает, а потом ее совсем уже нет.
2: Странно, куда же она девается? А кто там живет?
3: Там разные живут. Медведи, волки, попугаи. Там, брат, с климатом плохо. Там климат только в июне начинается.
2: А завтра май?
3: Май. Спи.
2: Паша, а почему ты не герой Советского Союза?
3: Времени не хватает. Очень много нам сейчас уроков навалили. Где уж тут.
2: А почему земля Франца и Иосифа?
3: Они там всегда живут. Наверное, близнецы какие-нибудь.
2: А ты не близнец?
3: А где уж там? Мне, брат, дышать некогда. Так навалили. Одна арифметика чего стоит. Или естествознание. Ты знаешь, как далеко прыгает кенгуру? На 32 фута.
2: Врешь.
3: Учитель рассказывал. И ведь она имеет только две задних ноги. А то бы она еще дальше прыгала.
2: Паш, я тоже буду кенгуру, да?
3: Не можешь. Он животное, а ты ребенок. Никак не можешь.
2: Паш, откуда ты все знаешь?
3: Так ведь я уже во втором классе.
2: Паш, а ты царя видел?
3: Приходилось.
2: Ой, он страшный?
3: Не очень. Ну, сначала, как входит, все пугаются. И я, откровенно говоря, немного сдрейфил. Больно уж борода велика. Ну, а потом, как начал по кругу бегать, а за ним ткачиха, повариха и баба-бабариха, а их все шмель кусает, и все поют, и музыка играет на барабане, а он за бороду хватается. И очень смешной.
2: А это верно, что бабушка говорила, будто в Ленинграде раньше было много царей?
3: Ты побольше бабушку слушай. Это уж наговорит. Какие там цари? Ну, разве что до революции. Теперь уж они не нужны.
2: А до революции ребенки были?
3: Мало. Тогда и пионеры совсем без галстука гуляли.
2: Врешь.
3: Вообще до революции что творилось? Прям можно помереть со смеху. На демонстрацию не ходили, на самолетах не летали. Один Пушкин стихи писал.
2: Ну уж это ты совсем врешь.
3: Зачем я стану выдумывать? Мне это многие рассказывали.
2: Когда же это было?
3: 400 лет назад. Меня, пожалуй, тогда еще и на свете не было. Я 6 августа родился, как раз в свой день рождения.
2: Паша, ты спишь?
3: Сплю. А ты чего не спишь?
2: Паш, а велосипед тебе купят?
3: Не знаю. Боюсь, не купят. У меня вообще дела пошатнулись, ужас как. Мне это пустяки, да мама очень переживает все эти отметки. Вот вам, маленьким, ни о чем думать, ни работать не надо.
2: А я и когда большая буду, работать не стану. 5 дней буду ходить в кино, 3 дня во дворец пионеров, 3 дня играть во дворе, а остальные дни 1 мая.
3: Чего это бабушка на тебя так сердится, а?
2: За почту. Я ей рассказала, что мы играли в почту, звонили во все квартиры и всюду раздали письма. Она похвалила, поцеловала, еще спрашивает, где же вы, детки, столько писем достали? А я говорю, у тебя бабушка в комоде, там была целая пачка, перевязана розовой ленточкой. Ой, ну она кричать, плакать, а ведь ленточку-то мы не взяли, только письма.
3: Чудачка.
0: Ты что, уснула?
2: Нет, я думаю, а вдруг завтра не будет 1 мая?
3: Будет, это наверное. Я сколько раз помню, всегда оно бывало. Когда я был совсем маленький, мне было тогда 3 года, и тогда тоже оно было. Теперь так не бывает, что 1 мая не было.
2: И откуда ты все знаешь?
3: Странное дело, я же во втором классе.

0: теперь, друзья, вернемся из Вообразилии и немного повзрослеем.
1: Но не очень, не до конца. Как мальчик в стихотворении Михаила Яснова «Я взрослею», читает заслуженный артист РСФСР Александр Леньков.
2: Я на слова сегодня скуп, не лезу в спор, случается. Последний мой молочный зуб качается, качается. Вокруг твердят, он просто груб, и мама огорчается. Последний мой молочный зуб качается, качается. Любимый мой молочный суп не съел, не получается. Последний мой молочный зуб качается, качается. Нет, не могу разжать я губ. А что еще мне выпадет? Молчу, раскачиваю зуб. Еще чуть-чуть, и выпадет. Ура! Он выпал, наконец. Теперь я больше не юнец. И распрощался с прошлым и стал ужасно вжрошлым.

0: Конечно, хорошо быть взрослым человеком, знать, как небо получилось, откуда берутся дырки в сыре, можно ли достать такую газету, чтобы завернуть живого верблюда, или как мы, тети и дяди, влезли с музыкой в радио.
1: То есть иметь твердое представление обо всем, чего не знают те, кому сейчас 3, 5 или 8 лет. Но они-то, когда вырастут, поймут и то, что понимаем мы с вами. Зато нам уже никогда не будет 3, 5 или 8. И мы никогда не поймем до конца того, что понимают они.
0: Ну, я бы на вашем месте не стала бы впадать в такую меланхолию. Ведь если мы смеемся вместе с детьми, то мы не безнадежно взрослые люди.
1: Да, именно этот дар имел в виду взрослый дядя, автор «Маленького принца» Антуан де Сент-Экзюпери, когда с таким уважением говорил о своем тоже взрослом друге, что он, друг, понимает все, даже детские книжки.

Топ-топ, очень легки в неизвестность первые шаги. А в саду дорожка так длинна, прямо к небу тянется она.

скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь и сумеешь, может быть, пешком землю обойти кругом.

стоп, скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь. Будет нелегко, малыш, подчас начинать все в жизни в первый раз.

0: Вы слушали главу из романа узбекского писателя Рахмата Файзи «Его Величество Человек» в переводе Ольги и Георгия Марковых. Снова возвращаемся к поэзии. Сегодня у нас в гостях Константин Яковлевич Ваншенкин. Мы часто встречаемся на вечерах, и уж так заведено, когда складывается новая книга, то наши друзья, друзья нашей передачи, поэты приходят и рассказывают о ней. Вот и Константин Ваншенкин тоже закончил работу над новой книгой. Константин Яковлевич, несколько слов о ней.
1: Да, я сдал в издательство «Советский писатель» новую книгу стихов, книгу лирики, называется «Характер». Там стихи именно лирические, на самые разные темы, что ли.
0: И, конечно, на темы о войне.
1: Да, конечно, это как-то проходит через всю мою жизнь, эта тема, если так можно сказать. Ну и так сказать, стихи еще о другом, о разном.
0: Ну, может быть, тогда мы почитаем. Представьте нам стихи из этой книги, которые вам хочется почитать сегодня нашим слушателям.
1: «Где в лугах туман к низинам ластится, за почти невидимой межой, пред войною звонко одноклассница пела, если раной небольшой, а позднее, лишь простясь со школою и вступая в первые бои, если уж ранения, то тяжелые получали сверстники мои. Все пришло, и навык, и умение, но худые, юные тела негодны для легкого ранения, где бы кость задета не была». Такой стихотворение. «Тот, кто остался жив, тот, кто остался цел, по жизни покружив, вернулись в свой предел. Давно ушла война, и не в единый миг отхлынула волна товарищей моих. Отхлынула волна, и обнажилось дно, и стала даль видна с годами заодно. От первого окна ведется наш отсчет. Отхлынула волна, как будто кровь от щек. Но утешение есть у сердца про запас, что рядом с нами здесь найдем и старше нас. Стоит зима бодра, ложится редкий снег. Я с белого бугра смотрю на белый свет, а он и вправду бел и разгоняет кровь тех, кто остался цел, тех, кто родился вновь». Фрагмент. В альбоме репродукции небольшом решительно уменьшены картины. Наездник с фиолетовым плащом, в кудряшках дети около куртины. Уже на пост пора ночной звезде, густеет тень, горит закат в запруде. И женщина спускается к воде, ладонями поддерживая груди. Крестьянского восстания момент, рассвеченная площадь городская. И вдруг не вся работа, а фрагмент предстанет от себя не отпуская. Один лишь куст над краешком тропы, один зеленый камень волнолома, одно лицо из тысячной толпы, одно окно светящегося дома. Из целой жизни выхваченный вдруг кусочек жизни, маленькая тайна в прожекторный безжалостнейший круг. Она попала вовсе не случайно. Пришли записку или письмецо. Дыши сырыми гроздями сирени, приблизь ко мне, прекрасное лицо, в задумчивости, радости и лени. Еще стихи. «Вы машинально, безо всякой цели, в какой-то миг, что даже не воспет, внезапно обернуться захотели, И посмотрели женщине вослед. Куда спешит и в чем ее заботы? Их знает кто, их с нею делит кто. Вот в дом вошла, сняла в передней боты, на спинку стула сбросила пальто. Подхвачена лавиною мирскою, живет совсем одна, не на показ. Однако одиночество мужское тоскливее бывает во сто раз. Пред зеркалом разгладила морщины, оглядывает сдержанно жилье, гораздо больше знача для мужчины, чем он обычно значит для нее. Наступает новая пора, происходит в жизни перемена. Не вчера и не позавчера это настигает постепенно. Постепенно и листва шурша с почерневших веток облетела. Постепенно вечная душа оценила временное тело. Постепенно солнцу все трудней пробивать туманов оболочку. Постепенно яркий круг друзей сузился и превратился в точку. И в заключение. Осенний свет со всех сторон. Не от того ли сердцу сладко, что я всесильно растворен в просторах этих без остатка? Не потому ли еще оно готово выказать отвагу, что я с землей своей одно и до того, как в землю лягу?
0: Завершая передачу, мы предлагаем вам послушать неопубликованный рассказ Александра Яшина, обнаруженный в его литературном наследии. Написан рассказ еще перед войной и называется «В поезде». Читает его заслуженный артист республики Вячеслав Невинный.
2: В поезде один вагон целиком был занят колхозниками-северянами. На севере что ни район, то свой особый говорок. И когда в вагоне начинался разговор, от смешений разных наречий возникала какая-то сказочная музыка хвойного леса, пение птиц и шума озерных вод. Текла басовитая и неторопливая, как северная двина, былинная речь Помора. Колесами катились округлые слова вологодского молодого паренька. Разлетались, притекивая и причекивая, рифмованные прибаутки и побосенки девушки из Чопсары. Подвывал ветровой, не смягчающийся ни при каких условиях, первозданный звук «В». А разговоры не умолкали. Сначала знакомились, рассказывали, кого за что послали на курорт, немножко хвастались каждый своим колхозом, потом жаловались на непорядки, у каждого колхоза свои, говорили о последних событиях в стране и за границей. Молодайка из Никольска рассказывала, как ее соседка провожала в теплые страны, на Кавказ. «Дожила, бают, горюшица, до светлого праздничка. Поезжай, отбей и за нас поклон морюшку синему. Будешь там кушать наливные яблочки, будут тебя чаем поить из хрустального блюдечка. На горы, бают, поднимись, загляни на небо». Но больше всего разговаривали о трех советских летчицах, затерявшихся в эти дни в далекой уссурийской тайге. Как-то они сели, здоровали, скоро ли их найдут. На больших остановках мужчины выходили на станцию, разыскивали газетные киоски, спрашивали, что нового слышно. Женщины от поезда не отходили, боялись отстать. После каждой стоянки в вагоне начинался разговор. «Ну, как?» 50 самолетов кружат над болотами, и охотники ищут». «Ну, коли охотники пошли», — начал старый колхозник из Вологды, старательно округляя каждое слово, «то особенно волноваться нечего. О, выйдени с колесят всю тайгу. Я сам с молоду по охотничьей части промышляю, и потому охотничий норов мне доподлинно известен. В чем состоит наше рукомесло? Знать лес на сотни верст вокруг своего околотка. Болото ли, бор ли, осинник ли, около дома все должен знать. На 8 локтей охотник в землю видит. «Видные девки и бабы стали водиться у нас», — сказал колхозник Заозерья, причем звук «В» во всех случаях у него не утрачивал своей резкой воющей звонкости, отчего слова его напоминали шершавые неструганные доски. «В морях за моряков, в небе за вожаков, в лесах за охотников, ни богов, ни лешаков, ни вовков не боятся. Летели, поди, про нашего брата мужьев и думать забыли». В Харькове поезд стоял 30 минут. В вагон входили продавцы мороженого, конфет и горячих пирожков. Колхозники взяли пирожков. Когда кондуктор предложил чаю, молодайка в сарафане, ширины которого хватило бы закрыть целую копну необмолоченного хлеба, ответила за всех: «Без чаю не скучаем, и отказаться от чаю моти нет». Стали пить чай. Вошел продавец с огромной кожаной сумкой. «Конверты, открытки, карандаши по 10 копеек, журналы свежие, дорожные блокноты по рублю. Покупайте, граждане, конверты!» Никто не ответил. Продавец повторил всю тираду снова. Тогда пассажиры заговорили. «Взяли бы, милой, да чего писать-то? Без году недели как из дома отправились. Бабы, наверное, все еще вслед на дорогу смотрят». Продавец вышел. Через минуту в вагон втиснулся второй. Опять карандаши, открытки, почтовые конверты. Колхозники стали как-то смущенно отворачиваться. Брать ни к чему. И не брать, словно бы, неловко. Человек работает добросовестно. Надо поддерживать. «Письма, открытки, карандаши», — на одной ноте повторял сумочник. И вдруг как-то по-свойски, словно за обеденным столом в семье, сообщил: «Сейчас передали по радио, родину нашли. Летчицы живы». Словно свежий ветер, распахнув двери, ворвался в вагон. Откинулись занавески на окнах, забринчали стаканы, поднялись пассажиры со своих мест. «Что я говорил?» – захлебываясь от волнения, сказал охотник. «Раз наши пошли, о, выденет ищут! Спасибо товарищу за доброе слово!» Никольская молодайка подошла к продавцу, взяла его за кожаный ремень сумки, потом за руку, глянула на него сверху так, как будто хотела обнять, и, не сказав ни слова, села. Сумочник, широко улыбаясь, довольный, пошел дальше. «Открытки, конверты, карандаши...» «Постой, товарищ, куда торопишься?» — остановили его пассажиры. «Конверты есть, а молчишь, дай-ка парочку». «Мне 2 открытки, милой человек». «Почем карандаши? Дай, которые помягче». И огромная кожаная сумка опустела. Продавать было уже нечего, но сумочник все же пошел в следующий вагон и первым сообщил радостную весть.
0: Вот и все, с чем сегодня мы хотели вас познакомить.

Уступая настояниям Жермона, Виолетта решается пожертвовать своим счастьем. Она пишет возлюбленному прощальное письмо. Возвратившийся Альфред удивлен волнением и слезами Виолетты, а после ее ухода находит письмо, которое повергает его в отчаяние. Жермон зовет сына вернуться в родной Прованс, к семье, но тот не слушает его. Внезапно Альфред замечает оставленную на столе записку Флоры. Теперь он уже не сомневается, что Виолетта навсегда покинула его. Охваченный ревностью, он спешит в Париж, чтобы отомстить за измену.

Бал маскарад у Флоры Бервуа. Веселье в разгаре. Среди гостей Виолетта с бароном Дюфолем. Пестрая суета бала чужда Виолетте. Она мучительно переживает разрыв с любимым. Альфред ищет ссоры с бароном. Виолетта в тревоге за жизнь возлюбленного пытается предотвратить дуэль. Но Альфред сзывает гостей и при всех оскорбляет Виолетту, бросая ей в лицо деньги, плату за любовь.

Сломленная страданиями и болезнью, покинутая друзьями, Виолетта медленно угасает. С улицы доносится веселый шум карнавала. Вбегает взволнованная Анина. Она сообщает, что Альфред вернулся. Счастье влюбленных беспредельно. Они мечтают навсегда покинуть Париж и начать новую жизнь. Но силы оставляют Виолетту. Радость ее сменяется бурным отчаянием. Она не хочет умирать, когда счастье так близко. Вошедший Жермон с раскаянием убеждается, что его запоздалое согласие на брак сына с Виолеттой уже не может ее спасти. В последнем порыве Виолетта бросается к Альфреду и умирает в его объятиях.

0: Вы слушали сцены из оперы Джузеппе Верди «Травиата». Действующие лица исполнители: Виолетта Валери, Виктория де Лос Анхелес, Флора Бервуа, ее подруга, Санта Киссара, Анина, горничная Виолетты, Сильвия Бертона, Альфред Жермон, Карло дель Монте, Жорж Жермон, его отец, Марио Серени, барон Дюфоль, Вико Полотто. Хор и оркестр Римского оперного театра. Дирижер Тулио Серафин. Вел передачу артист Борис Улитин. Программа «Час оперной музыки» окончена.
1: Итак, Мадрид. Испанский граф Гильермо де Морфи стал здесь для Пабло Казальса добрым гением. Бывший наставник и личный секретарь испанского короля Альфонса XII, человек разносторонней эрудиции, великолепно образованный, тонко чувствовавший музыкант, Морфи в момент знакомства с Казальсом в 1894 году был личным советником королевы регенши Испании. Поняв с первой встречи с 17-летним Казальсом, что перед ним необыкновенно талантливый юноша, Морфи употребил все свое влияние при дворе, свои знания и состояния, чтобы дать возможность юному таланту стать впоследствии славой Испании. Альбенис высоко ценил Морфи, говоря о нем: «Это необыкновенный человек, меценат, блестящий музыкант, видный ученый». Казальс, в свою очередь, сохранил о своем духовном наставнике самые теплые чувства. Графу Морфи посвящены многие страницы воспоминаний Казальса.
2: Граф Морфи – настоящий вельможа и вместе с тем такой простой и такой глубоко человечный. Со дня моего приезда в Мадрид он, так сказать, усыновил меня и не переставал проявлять ко мне отеческую нежность. Он взял на себя заботу о моем образовании. Его жена, бывшая ученица Листа, и его приемная дочь также были очень добры ко мне. Синьорита давала мне начальные уроки немецкого языка. Граф занимался со мной по тем же учебникам, которыми пользовался в свое время король Испании Альфонс XII.
1: Юный ученик синьориты де Морфи проявил необыкновенные способности к иностранным языкам. Кроме каталонского и испанского, Казальс овладел французским, английским, немецким, итальянским и португальским языками. Казальс продолжает в своих воспоминаниях.
2: После того, как меня представили во дворце, граф беседовал обо мне с королевой регеншей, и она приняла меня очень любезно. Таким образом, я близко познакомился с королевой, которая отныне стала для меня как бы второй матерью. Королева проявляла доброту в отношении меня до самой своей смерти. Во дворце меня принимали запросто, без всяких церемоний. Официально парадная жизнь королевского двора меня мало интересовала, это был не мой мир. Граф Морфи, чтобы приучить меня выражать ясно и точно мои взгляды и впечатления, заставлял меня ежедневно посещать музей Прадо, а также раз в неделю посылал меня на заседание кортесов, то есть испанского парламента.
1: Подобно Лувру и Эрмитажу, Прадо в Мадриде – мировая сокровищница, которая содержит ценнейшее собрание картин великих мастеров разных стран. Этот музей основан в 1819 году. В коллекции Прадо преимущественно представлены испанские и итальянские художники. Дух захватывает от одного лишь перечисления имен: Эль Греко, Гойя, Веласкес, Тициан, Рафаэль. Но вернемся к повествованию Казальса.
2: По настоянию графа я регулярно бывал в Прадо. Перед тем, как мне идти туда, он говорил: «Сегодня, Паблито, ты познакомишься с картиной Веласкеса». В другой раз называлась работа Мурильо Тициана Гойи. В тяжеловесном, внушительном здании музея я останавливался где-нибудь в зале или галерее перед картиной и рассматривал ее, изучая технику художника, стараясь уяснить смысл произведения. После этого я должен был представлять личный отчет как о посещениях музея, так и о парламентских речах. Сидя в качестве безмолвного зрителя в кортесах, на скамьях трибуны в палате депутатов, я имел возможность услышать знаменитых ораторов реставрации, а также лидеров республиканской оппозиции.
1: Так неожиданно для себя за короткий срок Казальс получил идеальное образование и светское воспитание.
2: Мы с матушкой пробыли в Мадриде 2,5 года. Граф де Морфи, видевший во мне композитора, автора испанских опер, хотел, чтобы я, в то время 19-летний юноша, посвятил себя главным образом композиции. Матушка же моя, наоборот, считала, что ее сын должен стать виолончелистом. И приходится сознаться, что она была права.

Так на пороге 20 века закончились годы учения Пабло. Впереди у юного Казальса тернистый путь к славе концертирующего музыканта.

Итак, после разговора с Константином Сергеевичем Станиславским я ушел из художественного театра, увлекаемый желанием работать самостоятельно, поднимать уровень театральной культуры, проводить в жизнь принципы Станиславского воспитания молодых актеров и делать все это не в столичных условиях, а в провинции. Задача была нелегкой. Выбор мой пал на старинный город Кострому, где я и взялся за организацию Костромской драматической студии. Сами условия создания студии, пропаганда новых принципов ее работы заставили меня встречаться с огромным количеством людей нетеатральных, вновь пришедших хозяев жизни. Некоторые из костромских большевиков, организовавших в те годы советскую власть в городе, оказались моими знакомыми и сочувственно отнеслись к идее создания губернской драматической студии. Организация студии и ее финансирование входили в общую смету Костромского отдела народного образования, а общий бюджет губернии утверждал губернский съезд советов. Созыв съезда должен был состояться в начале сентября, но все время откладывался, а в связи с этим откладывалось и начало набора сотрудников студии, аренда помещений, закупка необходимого оборудования. Одним словом, дело стояло. Деньги, привезенные мной из Москвы, подходили к концу, заработков никаких не предвиделось. В один из таких грустных дней, когда я уже начинал подумывать о своем легкомыслии, к раскрытому окну, у которого я сидел, подошел почтальон и вручил мне огромный казенный пакет, на котором стоял типографский гриф правления льняных и хлопчатобумажных фабрик Коновалова. А под этой этикеткой на конверте было напечатано уже химической печаткой «Рабочее правление текстильных фабрик Вичугского района бывших Коновалова». В письме было изложено приблизительно следующее. Правление фабрик Вичугского района, желая организовать рабочую драматическую студию, обратилось в Московский художественный театр с просьбой выделить для этих целей артиста-режиссера. Художественный театр в лице Василия Васильевича Лужского ответил правлению, что пригодных для такого дела и в то же время свободных артистов не имеется. Но в Кострому уехал молодой актер театра Попов, которого интересует такого рода работа. В связи с этим ответом Лужского мне предлагалось прибыть для переговоров. Так как утверждение сметы Костромской студии все еще задерживалось, я выехал в Вичугу. Члены рабочего управления изложили мне свои далеко идущие планы. Мы хотим, чтобы к окончанию нового строительства театра у нас воспиталась и выросла своя рабочая студия, которой мы и передали бы театр. Халтурщиков в наш прекрасный театр мы пускать не хотим, а хорошая профессиональная труппа нам не по карману, да и не поедет она в наши бонячки. Засучивайте рукава, товарищ Попов, и с завтрашнего дня начинайте работу с нашей молодежью. Фабричные ребята у нас очень способные, есть инженерно-технический персонал, интересующийся театром, принимает участие в любительских спектаклях и наши педагогические кадры. Временно до окончания постройки театра оборудуйте необходимую вам сцену в клубе. Денег мы не пожалеем. А кроме того, учтите, у нас свои хлопчатобумажные ткани. Выбирайте для сцены все, что нужно. У нас свои столярные, механические мастерские. Все, что вам понадобится, будет сделано. Мы жаждем серьезной работы. И поэтому обратились в Московский художественный театр. Он рекомендовал вас, и мы сделаем все, чтобы вы были довольны и чувствовали себя не хуже, чем в Москве. Вот так.
Мне были доставлены наготовальня, чертежная доска. Утром я проектировал устройство клубной сцены, вычерчивая софиты, рампу, шумовую аппаратуру для ветра и дождя, а вечерами вел приемные испытания. А потом читал с вновь принятыми студийцами пьесы. Прочли мы «Гауптмановских ткачей» и «Гибель Надежды Гейерманса». Студийцы отвергли ткачей и остановились на гибели. Начались ежедневные вечерние репетиции. Ребята приходили после тяжелого рабочего дня, а уходили, как правило, не раньше 12 ночи, необычайно увлекаясь работой. Спектакль «Гибель Надежды» имел огромный успех и прошел много десятков раз, так как вывозился на соседние фабрики Иваново-Вознесенского района. Успех этот обуславливался, конечно, тем, что пьеса была раскрыта для меня режиссурой студии художественного театра с предельной ясностью и глубиной. Главная же причина успеха

зрительный зал на 250-300 человек, не более, чтобы можно было повторять каждую новую постановку не менее 30-40 раз. В противном случае над нами нависала угроза сокращения репетиционного периода, а это было равносильно смерти студии. Первой и единственной штатной единицей у нас был сторож, он же и смотритель студии. Студийцы сами шили костюмы, холсты для декораций, клеили бутафорию, переставляли декорации, а тот, кто был свободен от спектакля, стоял на контроле и проверял билеты. Все это делалось по специальному дежурному расписанию. Не просто в целях экономии средств, а главное, следуя заветам Станиславского, опыту создания художественного театра. Эта работа сплачивала коллектив, прививала любовь и творческое отношение ко всем деталям театрального дела. Такая работа пресекала зазнайство и премьерство у тех, кому выпало счастье играть в спектаклях главные роли, а на следующий день таскать декорации. Для открытия студии мной были выбраны «Потоп Бергера» и «Сверчок на печи» Диккенса, пьесы, на которых выросла первая студия художественного театра. В афишах и программах писалось: режиссерская разработка пьесы принадлежит студии Московского художественного театра. Только третья моя постановка в Костромской студии «Ученик дьявола» Бернарда Шоу была целиком самостоятельна как в самом выборе пьесы, так и в ее режиссерском решении. Делал я это сознательно, решая задачу воспитания молодых актеров на известном мне материале, снимая с себя постановочные трудности и целиком отдаваясь педагогическим задачам. Занятия в студии начались в конце ноября месяца, а первый спектакль был дан 15 февраля 1919 года. Конечно, это была учеба на ходу, или, как говорят, без отрыва от производства. Открытие студии принесло такой успех, какого не ожидали самые большие оптимисты. В течение первого года студия показала 4 новых спектакля. Помимо «Предложений» и «Ведьмы», шедших в студии художественного театра, были поставлены «Свадьба», «Налим» и «Унтер-Пришибеев». В годовщину открытия Костромской студии было дано 40-е представление «Потопа». Цифра повторения небывалая для периферии тех лет. Гастрольные выезды со спектаклями в Кинешму, Юревец на Волге и потом поездка по реке Унжа до Макарьева были необычайно интересными. Такие гастроли являлись нашей прямой обязанностью, как студии губернской, призванной обслуживать не только Кострому, но и отдаленные глухие углы. Вскоре постановлением Центротеатра под председательством Южина Сумбатова студия стала автономным передвижным театром РСФСР и была переименована в Театр студийных постановок. После «Ученика дьявола» у нас в репертуаре появились новые самостоятельные постановки: проделки Скопена Мольера, «У моря» Энгеля, а в дальнейшем «Вечер, посвященный Парижской коммуне», «Провозглашение коммуны», «Последние баррикады» и «Тени коммунаров». Мы брали эпизоды из истории Парижской коммуны и сами делали инсценировки. В то время все театры, желавшие откликнуться на революционные события, испытывали репертуарный голод и искали выхода в самостоятельных инсценировках, или, как тогда говорили, в созвучных революции классических произведениях, таких как «Женитьба Фигаро» Бомарше, «Фуэнте» Авихуна Лопе де Вега и так далее. Театр студийных постановок, пополнившись несколькими молодыми актерами, переехал в Ярославль. Это уже был конец 22-го и начало 23-го года. В работе театра студии была «Снегурочка» Островского. Я очень увлекся этой пьесой. Спектакль задумал.

задумался как народное игрище. В середине работы над Снегурочкой я побывал в Москве и увидал впервые изящную, искрящуюся, жизнерадостную принцессу Турандот и плакал слезами радости и печали от того, что есть на свете такое искусство, а создателей его нет уже в живых. После вахтанговской принцессы Турандот я уже не мог вернуться к работе над Снегурочкой. Все мне казалось неинтересным, плохим подобием потрясшего меня спектакля. Я заканчиваю эпопею своих 4-летних скитаний по периферии. Естественно, напрашивается вопрос, а стоило ли вообще уезжать из Москвы, если постепенно я пришел к мысли о возвращении? Не предсказал ли мне все это заранее Станиславский в последнем разговоре со мной? Мой учитель пророчил мне возвращение в Москву через 1-2 года, а меня хватило на 4,5 года. За эти годы мною был накоплен педагогический и режиссерский опыт. Я поставил около 10 пьес, из них 7 совсем самостоятельно. Таких условий в Москве для начала режиссерской работы я бы не получил. Я это твердо знал. Но самое главное было, конечно, то, что эти 4 года я провел в самой гуще народной жизни. Осенью 1923 года я вернулся в Москву, полный любопытства к новым течениям в жизни театра. С острым интересом присматривался к тому, что делается в театральных кругах. Больше других меня привлекала работа в третьей студии, только что потерявшей Вахтангова. Там меня приняли открыто и радушно. Я до сих пор признателен за это Юрию Александровичу Завадскому, возглавлявшему тогда художественный совет студии. «Мы вас знаем еще по Мансуровской студии», – сказал он во время беседы. «Играть как актер вы, конечно, должны. Мы вас очень хорошо знаем в этом смысле, как актера первой студии. Но, естественно, что ставить крест на работе в области режиссуры вы не можете, да и не должны. Мы тоже заинтересованы в новой молодой режиссуре. Скажите, что вас увлекает? О чем вы мечтаете? Что бы вы хотели поставить? В последнее время я часто возвращаюсь мыслью комедии «Мереме», театру «Клару Газуль», сказал я. Юрий Александрович обрадовался. Какое совпадение. Мы тоже о них думаем. Чудесно. Они у нас в репертуарном плане. Мы довольно быстро договорились о моем вступлении в третью студию художественного театра. Я действительно первое время выступал в качестве актера и одновременно с этим начал работать как режиссер над одноактными пьесами «Мереме». Мне дали помощников по отдельным пьесам Антокольского, Горчакова. Каждый из них в черне подготовил одну из комедий, а я, как режиссер-постановщик, должен был объединять все в единое целое. Комедии «Мереме» толкали режиссера на игру в театр. К этому вела прежде всего стилистика автора. Но я не пошел по линии слепого подражания принцессе Турандот, так как искал других подходов к автору и другой манеры актерского исполнения. Спектаклю комедии «Мерме» суждено было сыграть в какой-то мере решающую роль в дальнейшей судьбе третьей студии. Дело в том, что с отъездом художественного театра в Америку Немирович серьезно занялся поисками молодой актерской смены, так как старшее поколение художественного театра уже приближалось к солидному возрасту. Владимир Иванович сделал предложение коллективу третьей студии войти в состав художественного театра. Эту идею очень решительно и активно поддержал Анатолий Васильевич Луначарский, бывший тогда наркомом просвещения. Вопрос был поставлен прямо и открыто, но третья студия затягивала ответ, понимая, что речь идет о жизни и смерти вахтанговских спектаклей. В конце концов, вахтанговцы выдвинули свое условие при слиянии сохранить
на малой сцене художественного театра репертуар вахтанговской студии. «Турандот», «Чудо святого Антония», «Правда хорошо, а счастье лучше», постановка Захавы. И теперь ждали ответа от Немировича. В таких сложных условиях приближалась к концу моя режиссерская работа над комедией «Мереме». Таким образом, вопрос об успехе или провале этого спектакля приобрел особое значение. Либо студии жить, либо не жить. Так стоял вопрос. Спектакль имел успех и у зрителей, и в официальной прессе. Правда, пресса, задававшая в те годы тон, была настроена довольно-таки левацки и, выражаясь теперешним языком, формалистически. В печати отмечался успех спектакля и подчеркивалась мысль, что этой постановкой третья студия наконец-то порывает с МХАТ, в смысле театрального направления. У меня эти похвалы вызвали смутные чувства. Было приятно, что хвалят мой первый спектакль в Москве, и в то же время было довольно-таки тошно. Я совсем не стремился к тому, чтобы стать инициатором творческого разрыва с художественным театром. И сам спектакль «Комедия Мереме» я как режиссер рассматривал серьезнее, чем игру в театр. Тем более, что эти пьесы, во всяком случае, три из них носили антиклерикальный характер и в этом смысле как-то перекликались с современностью, отвечали ее требованиям. В разгар всех этих волнений на спектакль пришел Немирович Данченко. Надо ли говорить, как все мы перетрусили? Владимир Иванович сказал актерам очень много лестного, а мне предложил зайти к нему домой. Разговор о спектакле предполагался длинный. Когда я пришел к Владимиру Ивановичу на квартиру, он очень подробно во всех деталях разобрал режиссерскую работу над спектаклем, но сделал все это довольно быстро и потом перешел к тому предложению, которое было сделано третьей студией – о слиянии ее с МХАТ. Здесь он оговорился. Вам, как молодому режиссеру, не может быть опасно такое вхождение в художественный театр. Я специально с этой точки зрения смотрел ваш спектакль. Хотел понять, куда вас влечет, и должен сказать, что тот молодой задор – я бы даже сказал, режиссерское озорство, которое я увидел в спектакле, меня нисколько не испугало. Хотя есть в нем моменты так называемой антирелигиозной пропаганды. Я уже не помню подробно всего разговора. По поводу же слияния третьей студии с художественным театром, я сказал, что не могу говорить за студию, которая ощущает себя довольно монолитным коллективом и борется за творческую самостоятельность. Кончилось все это тем, что Немирович Данченко не пошел на сохранение вахтанговского репертуара на малой сцене МХАТ. После того, как отпала ориентация на третью студию, Владимир Иванович повел переговоры с молодежью второй студии, и она... Эта молодежь вошла в организм художественного театра, растворилась в нем и дала театру талантливые пополнения, которое стало известно теперь как второе поколение художественного театра. Комедиями «Мереме» для меня кончился период поисков пьес созвучных революций. Началась новая полоса творческой жизни, которую определяло влечение к современной советской теме. Это влечение сопутствовало всем 40 годам моей работы в театре и сформировало, вероятно, мое режиссерское лицо. Первой пьесой о современниках, героях «Октября» была Сайфулинская «Веринея». В те далекие годы драматургия как форма литературы отставала от романа и повести. Это отставание, впрочем, наблюдается и по сей день. В силу этих причин первенцы советской драматургии часто рождались путем инсценировки литературных произведений. Так появились на свет «Бронепоезд» Всеволода Иванова, «Фурмановский Чапаев», «Цемент» Гладкова и, наконец, «Веринея» Сайфулиной. Повесть Сайфулиной с большой взволнованностью раскрывала огромные сдвиги
произведенной в сознании крестьянства войной и последовавшими за ней двумя революциями – февральской, а затем октябрьской социалистической. Сайфуллина рассказывала, как простая крестьянка Веринея и окопный солдат Павел Суслов выросли в общественных деятелей новой советской деревни. Большой успех повести подтолкнул Сайфуллину переделать Веринею в пьесу. Соавтором Сайфуллиной был Правдухин. Лидия Николаевна не была связана ни с каким театром. Впервые пьеса читалась в доме Герцена на Тверском бульваре. Собрались друзья, писатели, критики, актеры и кое-кто из режиссеров. В этот вечер необычным казалось все, начиная с внешности писательницы. Она была миниатюрного роста, с огромными лучистыми глазами. Удивляла всех глубокое знание современной советской деревни. Но при всем том, что жизненность пьесы захватила всех, авторы казались людьми наивными в театральном отношении. Действительно, каким образом такой громоздкий материал повести можно уложить в спектакль? Ведь он, если и состоится, то окончится к 2 часам ночи. Наконец, можно ли писать пьесу с такой откровенно обнаженной политической тенденцией? Это же агитка. И потом, что это за жанр? Обозрение, хроника деревенской жизни. Каскад этих вопросов Лидия Николаевна выдержала внешне спокойно. Глаза ее, по-детски округлые, смотрели строго и решительно. Разговор, как часто бывает в таких случаях, был беседой вообще вокруг пьесы. Заинтересованных в реальном сценическом осуществлении Веринеи не оказалось. Я сидел, слушал обмен мнений и молчал, хотя был взволнован. И вдруг понял, почему молчу. У меня было такое же самочувствие, как у автора. Не зная, как из этого хаотического нагромождения сцен и действующих лиц сделать спектакль, я в то же время всем своим существом ощущал рождение нового на театре, того самого, чего мы, режиссеры и актеры, вот уже 6 лет ждем, измучились в ожидании. Веринею должен увидеть зритель. Это именно та революционная новь, о которой толковали Вахтангов, Марджанов, все те, кто страстно хотел перейти к воплощению революции на сцене, к перестройке всего идейного, душевного, эстетического и технологического багажа театра. Но как объединить разрозненные сцены Веринеи в строгое русло спектакля? Я, естественно, пока не знал и поэтому молчал. Но при том я знал твердо, что обрекаю себя на эту постановку. К чести Вахтанговского театра надо сказать, что в нем даже в те далекие годы нашлась активная группа актеров, жаждущих новой революционной тематики не на словах, а на деле, действительно готовые по заветам Вахтангова идти вместе с народом, творящим революцию. Весть о постановке Веринеи с трепетом и хорошим творческим страхом приняли Борис Васильевич Щукин, Горюнов, Куза, Толчанов, Алексеева, Русинова, Балихин, Москвин, Державин, Журавлев, Кольцов и другие. Прежде чем начать работу в театре, я потратил много времени, чтобы сделать режиссерский экземпляр пьесы. Работа с Сайфуллиной и Правдухиным протекала дружно. Пьесу мы сократили почти вдвое. Выбросили несущественные сцены и ряд персонажей. За счет этого увеличилось количество народных сцен, и самое главное, ярче стали образы представителей новой революционной деревни. Я и актеры были охвачены страстью познания нового деревенского быта. Помню, Сайфуллина привлекала в студию много деревенской молодежи, среди которой была и
и сестра Сергея Есенина. Они с упоением пели для нас деревенские частушки. Мы жадно вглядывались в их лица, слушали их рассказы о революции в деревне. Постановка Веринеи заставила пересмотреть приемы актерской игры и режиссуры. То, что было годным для «Принцессы Турандот» или комедии «Мереме», оказалось совершенно неприменимым для пьесы о советской деревне. Для Веринеи нужно было, выражаясь языком современной методологии, другое физическое самочувствие и другие мизансцены тела. Вопрос был очень серьезным. Необходимо было воспитать в актере новые для него волевые качества темперамента, определенность и четкость отношения к людям и фактам. Воплощение образов Веринеи требовало жесточайшей борьбы с расплывчатостью и интеллигентщиной в актерской психологии. Новому социальному содержанию и новому быту необходима была свежая палитра сценических красок. В репетициях с актерами помогал мне Толчанов, когда был свободен от своих сцен, а занят он был в роли Магары. С исполнительницей главной роли Алексеевой, к счастью, работать было легко, но Щукина я частенько умучивал. В Веринее я наблюдал у Щукина тот же сложный процесс сращивания, слияния актера с образом, какой я видел у больших мастеров художественного театра. Если на репетиции добрые глаза Бориса Васильевича преображались и становились жесткими, а иногда даже злыми, и страдался, намучился в окопах Павел Суслов, то я знал, что репетиция будет полна новыми радующими находками. Если глаза актеры смотрели умиротворяюще, ласково, то я предвидел, что репетиция будет тяжкой, трудной. Я многому научился в работе со Щукиным. И прежде всего требовательности к себе и к актеру, всепоглощающей сосредоточенности в работе. А сколько было у меня режиссерских сомнений в Веринее? Например, в чем театральность деревенского быта? Как найти на сцене подлинную жизнь старой и новой деревни, чтобы она, эта жизнь, не выглядела натуралистически и в то же время была лишена режиссерских вывертов? Помню, ночами, бродя по арбатским переулкам, я фантазировал сцену у Анисии. Вот Анисия приехала из города к себе в деревню. У нее в лазарете умер муж, хозяин. Она вошла в избу, крестится, раздевается, суровая, молчаливая. Сходятся соседи, у всех любопытство ожидания. Что с мужиком? Умер или еще жив? Анисия села за стол, подбилась рукой и заголосила, запричитала. Глубоко вздохнули мужики и бабы. Значит, умер. Послушаем, как будет выть, причитать. Надо встать поудобнее. Это будет долго. Ничего, хорошо причитает, подходяще. Значит, любила мужика. Стоят мужики, смотрят на Анисию и проникновенно слушают. Эту сцену мы называли «концерт в избе Анисии». Концерт в кавычках, конечно. Я ходил по арбатским переулкам и думал, этот ритм жизни, старого уклада, тяжелый, неторопливый, он верен, но его надо взорвать, когда в избу вбежит деревенская молодежь во главе с молодым солдатом. Я понял, что конфликт двух ритмов, ритма старой кондовой деревни и этой взвихрившейся молодой силы, которая смела тяжелый ритм концерта, увлекла за собой, закружила даже стариков и старух, он является сущностью картины. Веринея была для меня целой школой. Пришлось вместе с новым в жизни осмысливать новое в театре.
Только поэтому я нашел ключ к решению народных сцен и смог помочь актерам в создании новых характеров. Да и для себя, как постановщика, открыл многое. Я понял, например, что сценической атмосферой можно цементировать отдельные картины спектакля, что понятие театральности в каждой пьесе свое, и в деревенской пьесе есть своя театральность, и так далее, и так далее. Прошли годы. Бронепоезд 1469 в Амхате и Веринея в третьей студии стали классикой. Сегодня даже мне, постановщику, странно перечитывать отзывы того времени с их разнобоем и в оценке пьесы, и в отношении к спектаклю. Одни критики рассматривали Веринею как обозрение, другие называли спектакль жанровыми картинами, наконец, третьи называли пьесу агиткой. Решительно поддержал спектакль Луначарский. В своем докладе на 5-м Всесоюзном съезде работников искусств наряду с мандатом Эрдмана Умерхольда он отметил Веринею в третьей студии как постановку исключительную, указывающую новый путь театру. Веринея вместе с принцессой Турандот была показана на международном фестивале во время гастролей в Париже. Хотя заранее было ясно, какой шум может вызвать пьеса Сайфулиной и, несомненно, вызовет демонстрацию парижской белогвардейщины. Можно себе представить, до какой степени накалилась атмосфера к моменту показа Веринеи. Площадь перед Одеоном, где протекали гастроли, была запружена людьми. Публика, даже имевшая билеты, не могла пробиться в театр. И курьез заключался в том, что французские полисмены, энергично работая локтями, обеспечивали парижанам доступ на советскую агитку. Реакции зрительного зала были необычайно бурными. Одни и те же реплики вызывали аплодисменты одной половины зрительного зала и протестующий свист другой. Паузы из-за бурных и противоречивых реакций были иногда огромны. Спектакль и без того длинный окончился на полчаса позднее. И, несмотря на это, никто из зала не двинулся. Веринея удержалась в репертуаре студии надолго, исправила сотое представление, продолжая жить. Одновременно с работой в театре я с большим любопытством и некоторой завистью смотрел на бурный рост советской кинематографии. И в конце концов заболел мыслью поставить кинокомедию. В то время буквально стоял вопль: нет советских кинокомедий, нет фильмов на материале нашего советского быта. Под влиянием этих требований и многих неудач в области кинокомедии мне захотелось поставить картину о современных людях, активных, жизнерадостных, а фоном взять уходящую в прошлое провинциальную российскую старину, нелепую и в чем-то милую, в чем-то смешную. Главными героями стали два молодых рабочих изобретателя. Это был фильм «Два друга, модель и подруга». После выхода картины на экран газета «Правда» писала: «До сих пор герой наших комедий представлял собой злосчастную фигуру, которая, являясь центром комических положений, наделена была прежде всего отрицательными чертами. Героем обычно изображали Непмана, прощелыгу, жулика и так далее. Два друга резко порывают с этой ошибочной тенденцией. Здесь веселые изобретатели, друзья, на стороне которых все симпатии автора целиком заражают зрителя. Советская комедия начинает отыскивать своего героя. Два друга, как говорят, проложили дорогу ряду советских комедий. Картина неоднократно возобновлялась и даже демонстрировалась в Америке. А для меня работа в кино осталась памятной на всю жизнь, как хорошая режиссерская школа».
К десятилетию Великого Октября третья студия художественного театра остановила свой выбор на пьесе Бориса Лавренева «Разлом». Постановка юбилейного спектакля была поручена мне. И о пьесе, и о спектакле достаточно известно, и можно подробно на этом не останавливаться. Мне хочется отметить только то, что в «Разломе» я продолжил начатое в «Веринее поиски» нового сценического отображения народа как основного героя спектакля. Студия понимала идейное содержание пьесы шире, чем «Разлом» в семье капитана Берсенева. Нас интересовала пьеса Лавренева не как семейная драма, а как широкое социальное полотно. Художником спектакля был приглашен Николай Павлович Акимов. Он предложил очень интересный принцип оформления «Разлома». Небольшие фрагменты военного корабля и квартиры Берсенева напоминали собой как бы кинокадры. А два раза в течение спектакля, во время массовых картин, на корабле раскрывалась полностью вся сцена нашей студии. Меня, режиссера, стесненного масштабами театральной площадки, очень устраивал такой резкий контраст небольших кадров и полного раскрытия зеркала сцены. С помощью художника я мог таким образом работать над пластической выразительностью актера, над экономным жестом, над интересными и неожиданными ракурсами, над тем, что позднее в работах Немировича получило название «Мизансцена тела». В «Разломе» я еще раз встретился со Щукиным как актером. Он играл капитана Берсенева. На этот раз в «Разломе» работа наша протекала уже более спокойно. Мы лучше понимали друг друга. После премьеры Борис Васильевич собрал свои фотографии трех спектаклей: Павла из «Веринеи», Ивана Васильевича из «Зойкиной квартиры», Берсенева из «Разлома», и, наклеив их на одно паспорту, написал мне: «Дорогой Алёша, ты отец, а я мать, а это наши дети. Правда, они не все удались в одинаковой степени, но ведь в семье не без урода. Прими их в знак наших новых встреч с тобой, Борис Щукин». Творческий рост Щукина не был стремительным, и по первым трем-четырем ролям, пусть великолепно сыгранным, все же нельзя было предугадать всей силы его огромного дарования. Несколько лет спустя в «Егоре Булычеве» постановка Захавы и в образе Ленина «Человек с ружьем» постановка Симонова актер сделал такой рывок вперед, что всем стал ясен подлинный масштаб его артистического таланта. Постоянная мучительная неудовлетворенность, огромный неустанный труд, неоглядное расходование нервных и физических сил роднит его с другим крупнейшим художником советского театра Хмелевым. И не только в этом их сходство. Щукин, как и Хмелев, умел наполнять живым трепетным чувством незыблемый четкий рисунок роли. Точно и тонко разработанный замысел получал у него одухотворенное эмоциональное воплощение. Следующая моя работа в студии была над пьесой Юрия Олеши «Заговор чувств». Пьеса эта была переделана автором из его же романа «Зависть», произведение яркого, своеобразного таланта. По замыслу Олеши, старые человеческие чувства – зависть, ревность, жестокость, любовь – состоят как бы в заговоре против нового мира, против нашего коммунистического завтра. Пьеса Олеши вызвала большую дискуссию в печати. Спектакль очень хвалила театральная публика, но единодушного признания пьеса все же не нашла. Некоторые творческие работники, среди них и Сергей Михайлович Эйзенштейн, считали «Заговор» самой яркой работой на моем режиссерском пути в те годы. Я думаю, что это было
верно только частично. И пьеса «Заговор чувств», и спектакль были противоречивы. Сложно было и мое отношение к ним. Я нигде не был так творчески свободен, как в этой постановке. Никогда я не чувствовал себя столь смелым, как постановщик, но в то же время и мук больших, обычно плодотворных в работе, я не испытал. А когда вспоминаешь сейчас те далекие годы, невольно думается, что без страданий и преодолений, пожалуй, нет и настоящих побед. Однажды ко мне в театр явился странный человек, как в «Мудреце» Островского. Странный человек пришел. Действительно, в коридоре стоял мужчина в поношенной, далеко не свежей шляпе, сильно близорукий, очкастый, разговаривая, смотрел куда-то в сторону, и вид имел человека, заранее готового обидеться. В руках он держал пьесу, свернутую трубой. «Ага, драматург», — подумал я, — «причем драматург канительный, с таким, ежели свяжешься, хлебнешь горе». Пришедший что-то буркнул себе под нос и стал доставать из внутреннего кармана письмо. «Вот, прочтите, это вам от Сайфулиной». Я развернул большой лист конторской бумаги и стал читать написанное размашистым почерком послание. «Глубокоуважаемый Алексей Дмитриевич, давненько мы с вами не встречались, и вы, может быть, забыли обо мне. Рада случаю хорошо о себе напомнить советом, не упустить хорошую пьесу. Я уверена, что театру она должна доставить не только успех, но и новую подлинную заслугу. Пьеса Николая Федоровича Погодина называется «Темп». Она о пятилетке, но не халтура. Прекрасные массовые сцены, большая убедительность, живой диалог, хороший язык заставили меня позавидовать автору. По-моему, в интересах обеих сторон, драматурга и автора, она должна идти впервые у вас. Я убедил Николая Федоровича не оставлять ее МХАТу, а предложить вам. Если он меня послушает, то передаст это письмо вам. Во всяком случае, я пишу его с искренним желанием добра вашему театру. Передайте от меня привет всем, кто помнит меня, кто помнит нашу встречу в вашем театре. Искренне уважающий вас, Лидия Сайфулина». По письму Лидии Николаевны я уже понимал, что пьеса заслуживает внимания. В тот же вечер прочел ее, а на следующий день сообщил руководству студии о том, что появился новый, свежий драматург, очеркист правды Николай Погодин. Пьеса, хотя и сырая, и шершавая, но опять, как и Веринея, это наша новь. Только теперь уже зарница первой пятилетки. Так же, как и пьесу Сайфулиной, я не знал, как ставить темп, как играть сегодняшних сезонников рабочих. Непонятно, но необыкновенно заманчиво. Спектакль может стать еще одной этапной работой студии, посвященной современности. Наступила весна, кончился зимний сезон. Дружба моя с Погодиным развивалась такими же темпами, как новостройки первой пятилетки. Вскоре он рассказал сюжет второй своей пьесы, которую он делал из очерков в «Правде». Это была поэма о топоре. Материал меня сразу захватил. Это совпало с предложением, которое я получил от Театра революции, занять пост художественного руководителя театра. Я решил не торопиться с этим вопросом и, в свою очередь, предложил театру взаимно познакомиться. Сначала на одной постановке. Быстро договорились, что осенью я буду ставить вторую пьесу Погодина, поэму о топоре, уйдя из третьей студии. Постановка «Темпа» в третьей студии перешла в руки режиссерской коллегии в составе Басова, Миронова, Орочка, Щукина. Они и поставили спектакль. А я, целиком захваченный поэмой о топоре, вместе с Погодиным и художником Шлепяном,
выехали в Златоуст на место действия будущей пьесы. Автор дописывал пьесу, художник делал зарисовки для будущего макета, а я вглядывался в лица и жизнь златоустинских сталеваров, которые изобрели нержавеющую сталь, изучал атмосферу бывших екатерининских заводов, где выковывалась первая пятилетка. За эту поездку в Златоуст мы так сдружились с Погодиным, что начали мечтать о более тесной и постоянной совместной работе. Так оно и произошло. Погодин вслед за мной вошел в руководство Театра революции, приняв на себя заведование литературной частью. Так, проработав 7 лет в третьей студии художественного театра, я расстался с ней.

0: Лукьян Степанов приехал в светлый сентябрьский день к помещице Никулиной. До его хутора верст 15, лошадьми он дорожит, как зеницей ока. Значит, приехал он по важному делу. Гнедой жеребец, сверкая глазами, тяжело влетел во двор к сараю, где еще до сих пор слезают те, что не решаются слезать у крыльца. Лукьян Степанов сидел на беговых дрожках на голой доске. «Что же это вы, Лукьян Степанович, без подушки-то?» — смеясь, спросил его лицеист Сева, шедший от конюшни.
1: «Погоди, расскажу», —
0: ответил Лукьян Степанов, привязывая жеребца к телеге без передков. Сева стал годить. Привязывал Лукьян Степанов долго, основательно. Привязав, высморкался на землю, вытерся полою и, наконец, ответил:
1: «Оттого-то у вашего брата господ и нету ничего. Есть подушка, валяй ее и в хвост, и в голову».
0: Взяв с дрожек мешочек, набитый чем-то тяжелым, он пошел к дому, большой, толстый от одежды. На нем была теплая поддевка, сверх поддевки бараний тулуп, голова под шапкой повязана по ушам красным платком, ноги обут в тяжелые сапоги. Сева опять засмеялся и сказал: «А тепло вы одеты!»
1: «Мне, брат, 80 с гаком», — ответил Лукьян Степанов. «Доживи-ка до моего».
0: «Ну уж и 80. Откуда вы столько набрали?»
1: «В поле, брат, набрал».
0: «На уши-то вы зачем же завязали?»
1: «Глухой быть не хочу, вот зачем. Отчего вы, господа, глухие-то все? Вот от этого. Выскочил в чем попало, надуло в ухе и готов».
0: Вышла в зал хозяйка, ее старший сын Мика, лысый, усатый, близорукой, и дочь Люлю, бледные, женственные, задумчивые, постоянно кутающие плечи в пуховый платочек и неожиданно притворно вздрагивающие. Хозяйка угощала гостя белым хлебом, чаем с вареньем, много говорила, делая вид, что очень осведомлена в сельском хозяйстве. Сева не спускал смеющихся глаз с Лукьяна Степанова. С его загорелого лица и носа, который от загара лупился, был лиловый в золотистой шелухе. Мика, наклоняясь к столу, курил, сбрасывал пепел в пепельницу в виде ладони и катал хлебные шарики, что всегда раздражало хозяйку. Люлю села с ногами на диван, прижалась в уголок, съежилась и, не моргая, глядела красивыми печальными глазами на большой рот Лукьяна Степанова. Десны у него были розовые, голые, без единого зуба. Всех томила загадка, зачем он приехал? А ну как приторговаться к имению? Ах, если бы дал Господь! Хозяйка очень тонко, как ей казалось, подводила разговор к продаже имений, намекала, что по нынешним временам и она охотно продала бы. «Ах, Лукьян Степанович, с нашим народом поневоле придешь к заключению, что банк-то самое надежное место для капитала».
1: Но Лукьян Степанов говорил только о своих лошадях, об умолоте. Очень охотно ел белый хлеб, деликатно брал ложечку варенья прямо из вазы, глубоко запускал ее в рот, клал обратно и пил чай.
0: Он делал вид, что слушает хозяйку, изумлялся самым простым вещам, хлопал себя по колену и опять говорил только о себе, не давая говорить хозяйке. Сидел он в расстегнутой поддевке, под которой была линючая ситцевая рубашка, вытирал лысеющую голову и лицо платком, снятым с ушей. «Совсем еще здоровый мужик», — думали все. «Только борода седая, да и то не совсем еще видно, что она была рыжая. Есть, конечно, в глазах что-то тусклое, старческое. Живот провалился». Наконец он встал, принес из прихожей и развязал свой тяжелый мешочек, полный серебра вперемешку с золотыми. Оказалось, что он приехал только за тем, чтобы похвастаться.
1: «Да это еще что», — сказал он. «Разве это деньги? Так, запродал овсишку, ну и взял маленько задатку».
0: Вызвав удивление, зависть, почтение, он довольно и хитро засмеялся, вернее, засипел, открывая розовый рот, поблагодарил за чай, за угощение и пошел одеваться.
1: «Нет, пора, пора», — сказал он, хотя никто не оставлял его. и так припоздал. Лучше на Покров еще приеду. Все были разочарованы и ушли, не дождавшись, пока он оденется. В прихожей остался один Сева. «Но вот вы, Лукьян Степанович, говорите, что вам 80 с гаком», — начал он, садясь на конник. «Ну, скажите откровенно, боитесь смерти? Часто о ней думаете?»
0: «Погоди, расскажу», — ответил Лукьян Степанов, одеваясь. И опять ничего не рассказал.
1: Повязав уши, надвинув шапку на самые брови, туго и низко подпоясавшись, он стал нанизывать на себя тулуп. Справившись с этим, он устал, задохнулся и тяжело сел рядом с Севой.
0: «Смерть-то, — сказал он, — кто ж ее не боится, чудак-человек? Да ведь что же и сделаешь? И умрешь не откажешься, и богатство своего, брат, с собой не возьмешь.
1: А вот вы с деньгами так-то ездите. Не боитесь, что убьют, ограбят?
0: Что я с деньгами, того никто не знает. А и узнает, не догонит. Такого жеребца, как мой, у твоего деда на свадьбе не было».
1: Усевшись на дрожке верхом, Лукьян Степанов шибко понесся со двора, но, миновав церковь, гумно всех, кто мог его видеть, потянулся шагом. А в накуренном зале долго стоял столбами свет предвечернего солнца. Сев открыл пианино, в тысячный раз что-то начал. Хозяйка с грустным и важным лицом, несправедливо обиженной, но покорной своей судьбе женщины, занялась мытьем и вытиранием чайной посуды. Брезгливо отдав горничной вазу с вареньем, из которой ел Лукьян Степанов, «Выкиньте это и вымойте горячей водой». Люлю встала с болезненной гримасой, ах уж эти доморощенные музыканты, и, выйдя из дому, медленно пошла по липовой аллее, стараясь наступать на сухие листья, золотые и розовые. «Осень, осыпается весь мой бедный сад», — высоким голосом запела она, но оборвала песню на первых словах, свернула на дорожку среди сиреневой заросли, села на скамью и вдруг зарыдала, подавляя рыдание, злобно закусывая край платка, чтобы не закричать от боли. Полоса яркого вечернего света легла на серый старый стол возле скамьи. Какая-то черноглазая птичка беззвучно слетела на ветку, с ветки на стол, туго бочком прыгнула раза два, с любопытством глядя на плачущую. На гумне, куда, притворяясь хозяином, шел Мика в австрийской куртке и высоких сапогах, ровно гудела молотилка. Ясный равнодушный вечер был так тих, что она слышна была далеко в поле, желтым, пустом, золотившимся шелковыми сетями паутины. Через несколько дней подали к крыльцу Никулинского дома тройку. Кучер надел плисовую безрукавку, шелковую канареечную рубаху и шляпу в павлиних перьях. Барыня и барышня – траур. Всегда есть какая-нибудь умершая дальняя родственница, а ведь это так удобно, когда нет хороших костюмов для вагона. Спустив вуали, натягивая фельдекосовые перчатки, они ласково и грустно прощались с прислугой, принимая зонтики, накидки, рыжий плед покойного Никулина. Сева поехал верхом на нервной худой кобылке. До станции всего 20 верст, поезд отходил в 7, а выехали в 2. Можно было отстать. Сева отстала возле хутора Лукьян Степанова. Тройка скрылась в степи среди ржаных жнивей. Он повернул на заросшую полынью дорогу к хутору. Было жарко. Вокруг блестела сухая вспаханная земля на картофельных обобранных полях. Вдали серебрились тополя. Навстречу шел по пыли белый толстый мальчик лет 3, в грязной рубашечке, в большом картузе, похожий на старичка. Шел, положив голову на плечо, неизвестно куда. «Заблудится, зайдет к черту на кулички», — подумал Сева, смеясь. Был праздник, послеобеденное время. Хутор казался необитаемым. Вот плетень и въезд в широкий двор. На дворе телеги, сороковедерная каменная корыта, журавль колодца, тень от старых амбаров под сизой соломенной крышей. Нарушая вид степного мужицкого гнезда, белеет за амбарами еще не крашенная железная крыша нового мещанского дома на высоком фундаменте. Дальше какой-то черный исполинский шалаш, возле которого висит на шесте дохлый ястреб.
0: Впереди мелкий пруд, сверкающий на солнце, глиняные берега в гусином пуху. А по ту сторону двора развалины варка, старинного еще тех времен, когда хутор принадлежал барону Очкасову. Каменные крепостные стены, голый остов несокрушимых стропил. Все вороты настежь. Виден навоз, слежавшийся, спекшийся, наросший за многие годы под самые переметы. Лукьян Степанов одиноко и величаво стоял среди двора, без шапки, в лиловой рубахе, опираясь на рогач. Невдалеке тихо сидел в ведре, забитый в него, закутанный в попонку, бледный ребенок в чепчике. Другой, в продранной на тугом животе рубашке, криво и старательно заносил полную ножку, взбираясь на каменное крыльцо амбара. А вокруг все было усеяно спящими. Одной семьи у Лукьяна Степанова 16 человек, да еще гости, кум с женой приехали. Все ошалели, ослабели после обеда, повалились где попало и заснули. Один Лукьян Степанов не сдался. Был еще в охмелю красен, но стоял бодро. Когда Сева въехала во двор, Лукьян Степанов не спеша подошел, подал ему руку и осмотрел запотевшую под седлом кобылку. «В Москву за песнями?» – спросил он с усмешкой. Под навесом амбаров сидели на цепях овчарки, он погрозил им. Возле них в тени крепко спал на спине кум, мужик с черной бородой. На солнце в телеге баба в зеленом платье и старший сын Лукьяна Степанова в атласной синей рубахе, в кованых сапогах с выпущенными из-за голенища каемками шерстяных чулок. Эти лежали ничком, обнявшись. Прочие спали прямо на траве, бабы прикрывшись от солнца фартуками.
1: «Яишенку, а?» – спросил Лукьян Степанов.
0: Сева, смеясь, отказался.
1: «Мы только что от завтрака».
0: «Ну, чайку».
1: «Право, не хочется. Да и на станцию боюсь опоздать».
0: «Значит, опять в Москву?»
1: «Да, пора. Я и так пропустил уже много уроков».
0: «Жизнь вам!» – сказал Лукьян Степанов как бы с завистью, но не скрывая и насмешки. «Урков, а я вот 40 имею. Князь во князьях, а все сижу». «В Киев и то не соберусь никак, а понужней твоих урков. Пойдем, дом покажу».
1: Возле дома на рване ватного одеяла сушила спроса.
0: «Кш, пропасти на вас нету», — сказал Лукьян Степанов, махнув рогачом на высоких худых цыплят, бегавших по просу, и поднялся на крыльцо, вошел в сени, делившие дом на две половины.
1: Полов в сенях еще не настилали. Навалены были тут рассыпавшиеся колеса, рассохшиеся кадушки, кирпичи и звездка. В отворенные двери глядели пустые комнатки, кафельные печки, медные отдушники, стены в голубеньких обоях. Сева спросил, оглядываясь, «А что же вы его не доделываете?»
0: «Это кого? Дом-то?»
1: «Да».
0: «Капиталу, брат, не хватает. Это ведь у тебя одна забота – урки учить, задачи решать, да диктовку гнать».
1: «Нет, без шуток. И не доделываете, не переходите. Ведь вы, говорят, под шалашом в землянке живете».
0: «Она землянка лучше всякой избы», — сказал Лукьян Степанов. «А не перехожу, это правда. Третий год не перехожу, оттого и не доделываю. Не в капитале, понятно дело. Да и ребятенки подойдут, выровняются».
1: «Какие ребятенки?»
0: «А внуки? Их у меня числа нет. Пусти-ка их, живо все шпалеры обдерут».
1: В задней комнате, в зале, как назвал ее Степан Лукьянов, сидела на полу босая баба, миловидная, очень смирная на вид, и рубила косарем зеленую траву.
0: «Это кому же?» – спросил Сева. «Свиньям кушанье готовит», – сказал Лукьян Степанов. «Пойдем, тут жарко».
1: «А я все-таки избу вашу хотел бы посмотреть».
0: «И в избу сведу».
1: Под громадным черным от старости шалашом толстый потолок из бревен покрывал громадную землянку. Спустились вниз по земляным стертым ступенькам. Внизу было мрачно, темно. Свет проходил только в два крошечных окошечка под самым потолком. Сева увидел нары, человек на 20, опять-таки заваленные старьем, попонами, лотками, ошметками лаптей, люльками. Оглядел рассевшуюся кирпичную печь, палати,
0: стол, занимавший чуть не половину избы, щербатые чугуны на мокром земляном полу возле печки. В них в воде с золой выпаривали портки и рубахи.
1: «Но это ужасно!» — сказал он, смеясь. «Как же вы тут живете? Ведь вас 16 человек, и целую зиму спите все вместе!»
0: «Ничего тут нету ужасного», — сказал Лукьян Степанов, что-то внимательно оглядывая под печкой, и вдруг махнул рогачом. Из-под печки, раздувая золу, вылетел больной облезлый голубь.
1: «Ничего тут нету, братец ты мой, ужасного. 9 лет прожил, как дай тебе Бог прожить. Ни разу не угорели, дива не изба. А теплынь какая! Зимой прямо хоть рубаху скидавай. Мы, брат, люди земляные, но сыро должно быть ужасно».
2: «Наладил. Сыро это правда. Дюже сыро. Пойдем свою охоту покажу».
0: Охота Лукьяна Степанова, его знаменитые на всю округу чернопеги и битюги, помещались в особом дворе, в каменной, крытой тесом пристройке к новому дому. Отомкнули замки на высоких тесовых воротах, вошли в уютный квадрат из денников и амбарчиков с крылечками и маленькими железными дверками.
1: «Вот буду жить в новом доме, проснусь так-то ночью, гляну, а на мне из залу все и видно», — сказал Лукьян Степанов, показывая на окошечко, глядевшее из дома во двор. «Понял? Умно придумано. Истинно, как Адам в раю живу. Истинно, князь во князьях!»
0: Глаза его стали блестеть. Денники тоже были на замках. Отмыкая их, он распахивал дверь, смело шел прямо к заду лошади, оглаживал его и шел к голове.
1: «Ты не ходи, не ходи!» — кричал он из денника. «На порожке стой, насмерть убьет! Меня только одного подпущает!»
0: Страшные траурные лошади вздрагивали всей кожей, шарахались, храпели, косили огненными глазами. Гривы у них были черные, густые чуть не до земли. Раскормленные они были на удивление, до желобов на спинах и крупах.
1: «А? Что? Каково?» — глухо кричал Лукьян Степанов из темноты. «Видал? А то Москва! Более 100 лет в нашем роду этот самый завод. Такой масти ни у кого во всей губернии нету. Стану помирать, накажу цельную тройку запречь в самую первую телегу. Тройкой гроб помчат».
0: Потом, нагнувшись, переступил порог денничка, где стояла ладная жемчужная кобылка.
1: «А это моя любимица. Зимчужная лошадка называется. О, матушка, любит, чтоб ей носик чесать. Страсть любит», — сказал он с восторгом, оборачиваясь к гостю. Все осмотрев и затворив, замкнув, он обрел еще более прекрасное расположение духа.
2: «Погоди, дурачок, погоди, поспеешь», — говорил он, удерживая Севу. «Пойдем чай пить. А не хочешь, давай так посидим, побалакаем».
0: Он сходил в избу, принес скамью, сел. Глубоко и довольно вздыхая, усадил Севу рядом с собой.
1: «Эй, бабка!» — закричал он на весь двор. «Старуха!»
0: Толстая, сутулая старуха в шерстяных чулках, в очках, с пагалинком и спицами в руках показалась из-под шалаша.

Александр Масалов уделяет большое внимание русской песне. Создает как обработки народных песен, так и оригинальные сочинения, широкий и мужественный характер которых близок нам.

Николай Пейко. Умение этого автора инструментальной музыки и других крупных жанров постигать сущность народно-национальных стилей – живая черта облика композитора.

Некоторые портреты нам более знакомы, другие менее. Но, вероятно, не всем известно, что эти столь различные по творческому почерку композиторы – ученики Мясковского, и что было их у него свыше 60. Каждый из них, вооруженный силой собственного дарования и мастерством школы-наставника, вносил и вносит по сей день свой вклад в строительство музыкальной культуры. Говоря о Мясковском, мы называем имена и его учеников потому, что мясковский композитор и педагог нераздельны. 30 лет с 1921 года по 1950, последний год жизни, Мясковский бессменно находился на посту профессора композиции Московской государственной консерватории имени Чайковского. Высоким сознанием гражданского долга проникнуты его воззрения, педагогические принципы. Мясковского всегда интересовали судьбы советской музыки, запросы советского слушателя. Его беспокоила малая выразительность ряда сочинений молодых композиторов, их известная идейная беззаботность. «Молодые композиторы, – писал он, – нередко пренебрегают насыщением своих произведений здоровым содержанием и эмоциональностью». Мясковский считал, что на пути к созданию произведения большого искусства, в равной мере близкого и понятного как специалисту, так и широкому слушателю, необходимы сильные, здоровые, глубокие чувства и технически совершенное воплощение замысла. «И такая содержательность, – говорил Мясковский, – должны быть присущи массовой песне и музыке к фильму, театральной пьесе, и симфонии, и опере. Пишите искренно. Пишите так, как чувствуете, и не придумывайте музыки», — вспоминал слова Николая Яковлевича, обращенные к студентам, его ученик Виссарион Шибалин.

Можно было бы сказать, что теми же заветами писать искренно проникнуто творчество многих композиторов класса Мясковского, например, Евгения Голубева –

Николай Яковлевич никогда не стеснял нашу свободу в творчестве, вспоминает Александр Абрамский. Это способствовало развитию различных наших склонностей. Одни тяготели к музыке крупной формы, к опере, симфонии, другие к массовым жанрам. Третьи, изучая истоки народной музыки, опирались на них в своем творчестве –

Жизнерадостная музыка Николая Будашкина в значительной своей части тесно связана с русской песней, с русскими народными инструментами.

А сколько еще композиторов школы Мясковского продолжают его традиции на различных участках музыкальной жизни? Виктор Белый, автор широко известной песни «Орленок» и ряда других произведений, организатор и главный редактор журнала «Музыкальная жизнь». Сергей Разоренов, композитор и редактор музыкального издательства. Игорь Белорусец, продолживший за рубежом педагогические традиции Мясковского в работе с композиторами Демократической Республики Вьетнам. Дело воспитания композиторских кадров, развитие музыкального искусства в братских национальных республиках служило и служит деятельность композиторов Григория Егиазаряна в Армении, Алексея Козловского в Узбекистане, Владимира Ферре в Киргизии, Михаила Цветаева в Таджикистане и других. Как нельзя в одной передаче даже только назвать хотя бы многие имена композиторов, прошедших курс сочинения у Мясковского, так и рассказ о нем, как о педагоге, был бы нескончаем. И все же еще несколько штрихов о мясковском педагоге. И лучше всего словами его учеников, ставших по образцу учителя профессорами классов композиции. Николай Яковлевич, говорит Арам Хачатурян, знал, что молодому художнику в стадии формирования таланта присуща особая ранимость. Вот почему он был так осторожен в обращении с молодыми композиторами. Мясковский влиял на наше развитие незаметно, исподволь. Ему важно было распознать индивидуальность студента, открыть для себя свойства его таланта. И тогда он развивал все лучшее, что было заложено в ученике. Не случайно из класса Мясковского вышло столько различных композиторов. Дмитрий Кабалевский, отмечая огромный авторитет Мясковского в самых широких музыкальных кругах, говорит: «Я думаю, что не ошибусь, сказав, что авторитет этот в первую очередь основывался на качестве, к сожалению, далеко не всегда встречающемся у выдающихся художников, на живом интересе к творчеству своих современников. Это качество было в высшей степени присуще Мясковскому. Оно, вероятно, и служило источником той особой притягательной силы, которая влекла к нему буквально всех музыкантов, от мала до велика. В статьях о Мясковском, продолжает Кабалевский, обычно подчеркивалась выдающаяся роль, какую он сыграл в качестве педагога, воспитавшего несколько поколений композиторов. Таким образом, выделялась обычно одна сторона – тяготение музыкантов к Мясковскому, а следовало бы подчеркнуть и другую сторону – тяготение самого Мясковского к музыкантам-современникам, особенно к молодежи. В нем до последних дней жил неистребимый интерес ко всему новому, что ежедневно рождалось в нашей музыке. И еще один штрих из личных встреч с Мясковским. Мясковский не только умел побуждать к творческим исканиям, будить и тревожить мысли в других. Он сам являл пример постоянной работы над совершенствованием и расширением собственных познаний. Пример исключительной требовательности к себе и самокритичности.

Теперь мы подходим к портрету самого Мясковского композитора. Высокий открытый лоб, зоркие живые глаза, чуть строгий проницательный взгляд –

По призванию симфонист, Мясковский в основном писал инструментальную музыку, для оркестра главным образом. Уже сформировавшимся художником пришел он к революции. Мясковский понимал, что от него, как и от писателей, поэтов, художников, ждут произведения искусства, которые отвечали бы интересам советских людей, воодушевляли, объединяли их чувства и стремления. Песня, конечно, быстрее откликалась на эти требования. Она и воспринималась легче, нежели симфония. Процесс же повышения культурного уровня широких масс, необходимый для сближения с искусством, для понимания его, только начинался с приходом революции. И, естественно, обещал быть долгим. Тем не менее, Мясковский принимает эстафету из рук своих предшественников Скрябина, Танеева, Глазунова, великих классиков симфонической музыки Чайковского, Бетховена и продолжает развивать этот вид музыкального искусства. Уже шестая симфония Мясковского, одна из ранних, законченная в 1923 году, показала, что инструментальная музыка может быть живым выразителем значительных идей современности. Произведение донесло до нас вдохновенный, своеобразный отклик композитора на события революции и гражданской войны. Мы слышим его и в напряженном звучании произведения в целом, и в отдельных тревожных вихревых образах симфонии.

0: Слушайте передачу «Час юмористического рассказа». У микрофона писатель Леонид Ленч.
1: Устраивайтесь поудобнее. Откиньтесь свободно на спинки ваших кресел, стульев и диванов и слушайте.
2: Эта передача затрагивает разные темы. И серьезные, и не очень серьезные, и более значительные, и менее значительные. Но не впавшие, однако, в состояние полной жизненной невесомости. Все они решены средствами юмора. Без улыбки, без шутки, без смеха трудно жить и работать, дорогие товарищи.
1: Григорий Рыклин. Это имя больше полувека не сходило со страниц газет и тонких журналов. Фельетонист «Известий» и «Правды», долголетний редактор «Крокодила», милый, добрый человек. Он был одним из зачинателей советской фельетонистики, занимая свое место в ряду таких мастеров отечественного фельетона, как Михаил Кольцов, Александр Зорич, Давид Заславский. Рыклин обладал большим чувством юмора, легкого, именно фельетонного типа. И в его рассказах тоже всегда звучала флейта фельетониста. В этом смысле рассказ Григория Рыклина, Марина Петровна спрашивает, который вы сейчас услышите, очень характерен для его творчества.
3: Марина Петровна, хотя и является носительницей двух смешных косичек, очень серьезная девица. Ничего удивительного в этом нет. Она уже в первом классе. «Я первоклассная школьница», — говорит она скромно о своей особе. Этим заявлением она подчеркивает, что учится не в каком-нибудь приготовительном, а в первом классе. Эта первоклассная школьница толково разбирается в очень сложных вопросах. Ее волнуют большие проблемы современности. На днях она спросила маму: «Скажи, пожалуйста, Луна давно находится на небе?» «Давно. Значит, она не молодая, а пожилая?» «Да». «Странно, очень странно». «Что именно?» «Ну, что она только теперь, на старости лет, начала фотографироваться, а раньше не интересовалась своей наружностью». Папа рассмеялся. «Ну и плутишка ты, Марина, архи-плутишка». «А что такое архи?» «Ну, особенный плутишка». «Ясно. А что такое пилак и что такое мандрит?» «Таких слов нет». «Есть. Читала в книге про архипелаг и про архимандрита. Есть, значит, пелаги и архипелаги, особенные пелаги. Мандриты и архимандриты, особенные мандриты. Дворник Засим рассказывал, что он когда-то служил у этого самого, не у архипелага, а у архимандрита». Марина крепко уверена, что папа все знает. Вот почему она точно мячиком швыряет в него один вопрос за другим. Дворник Засим еще говорил, что наша Ленинская улица когда-то называлась по-другому. Название какое-то чудное. Ты не помнишь? Отец не помнил. Он с детства живет на этой улице. Он привык к ее новому названию и к названиям соседних улиц. Советская, Пушкинская, улица Горького. Марина не унималась. «Пощади, Марина, дворник Засим меня в гроб загонит». «Чувствую. Ну вот последний вопрос. Опиши мне, пожалуйста, настоящего фабриканта». «Ну, эксплуататора, кровопийцу. Мне это нужно для школьной стенгазеты. Заголовок уже готов. Из воспоминаний моего отца». Лоб Петра Павловича покрылся холодной испариной. «Дорогая Марина Петровна, я, как и ты, никогда не видел ни фабриканта, ни помещика. Есть конкретное предложение. Пойдем к дедушке, а?» Но старику в дни Октябрьской революции было столько же, сколько сейчас Марине. «Не те деды пошли», — сказал он Марине и ее отцу. «Идите с вашими вопросами к прадеду. Вот он помнит, на то он и прадед».
1: Рассказ Григория Рыклина «Марина Петровна спрашивает» читала заслуженная артистка РСФСР Валентина Талызина.
0: О. Генри – признанный мастер короткого рассказа. Его новеллы необыкновенно занимательны и остроумны. Он умеет сразу завоевать внимание читателя, возбудить интерес и держать напряжение до самого конца повествования. Творческая деятельность писателя длилась всего 11 лет, но за этот короткий срок им было создано 273 новеллы и один роман. В лучших своих произведениях О. Генри предстает как подлинный реалист и гуманист. Две короткие миниатюры «Дорого как память» и «Оборотная сторона», которые вы сейчас услышите, были напечатаны на страницах газеты «Пост» в 1895-1896 годах в городе Хаустоне. Они публиковались вместе с другими миниатюрами под общим заголовком «Постскриптумы». Здесь писатель тонко и с большим юмором высмеивает тупость и ограниченность обывателей Хаустона, разоблачает их обывательские инстинкты.
2: Американская литературная критика называла в свое время этого превосходного писателя-юмориста великим утешителем. Ну что же, О. Генри в самом деле утешал маленького человека Америки своими прелестными рассказами с доброй, чуть печальной, сочувственной улыбкой.
0: Итак, постскриптумы О. Генри. Дорого как память.
4: Предложенная цена, джентльмены, ваша цена.
5: Ох, скорее бы это кончилось.
6: Аукционер высоко поднял детскую лошадь-качалку, поломанную и грязную. Она принадлежала кому-то из молодых членов семьи человека, чья движимость продавалась с молотка. Он был разорен в конец. Он отдал все, что у него было, своим кредиторам, дом, обстановку, лошадей, товары и землю. Он стоял в толпе и смотрел, как вещи, составлявшие его домашний очаг и доставшиеся ему от родителей, расходились по сотням незнакомых рук. Рядом с ним скорбно стояла женщина в густой вуале.
4: Предложенная цена, джентльмены, раз, джентльмены, два. Игрушка всем видна. Правда, детские ручонки оборвали без того скудную гриву. Уздечка перекручена и потерта от прикосновения нежных пальчиков. Ну что поделаешь? Предложенная цена, джентльмены.
6: Женщина под густой вуалью зарыдала и протянула руки.
7: Нет, нет, только не это. Боже мой, маленькое существо, когда-то скакавшее на этой лошадке, много лет назад ушло от нас, затерялось в широком мире. Это все, что осталось нам. В воспоминаниях о счастливых днях его детства. Нет.
6: Аукционер со странным влажным блеском в глазах передал мужчине игрушку, не говоря ни слова. Тот схватил ее жадными руками и вместе с женщиной под густой валью поспешил прочь. По толпе пробежал шепот сочувствия.
8: Как это благородно! Молодец! Молодец!
6: Мужчина и женщина вошли в одну из пустых комнат и поставили на пол лошадь-качалку. Мужчина вынул перочинный нож, вспорол грудь лошади и извлек оттуда пачку кредиток. Женщина внимательно пересчитала их и спокойно спрятала в сумочку.
5: Я едва не умер.
7: А ты представляешь, птичка? Что было со мной?
5: Меня мороз продирает по коже при мысли, чтобы кто-нибудь мог предложить за нее, за эту лошадку, несколько центов. $8500. Этот аукционер сделал нам неплохой подарок.
0: Оборотная сторона.
9: Все газеты обошло одно утверждение, касающееся хорошо известного женского недостатка любопытства. Оно гласит, что если мужчина принесет домой номер газеты, из которого вырезан кусочек, жена его не успокоится до тех пор, пока не достанет другого экземпляра и не убедится, что именно было вырезано. Один из хаустонских жителей настолько заинтересовался этим утверждением, что решил проверить его на опыте. Как-то вечером на прошлой неделе он вырезал из утренней газеты объявление о новом средстве против катара, так дюйма на два, и оставил искалеченный номер на столе, где жена не могла его не заметить. Он взял книгу и сделал вид, что поглощен ею, в то же время наблюдал за женой, просматривавшей газету. Когда той попалось место, откуда была вырезана заметка, она нахмурилась, и серьезное раздумье отразилось на ее лице. Однако она ни слова не сказала, и муж никак не мог решить наверняка, возбуждено в ней любопытство или нет. На следующий день, когда он вернулся к обеду, жена встретила его с пылающими глазами и зловещим дрожанием губ.
7: Жалкий, лживый негодяй! После стольких лет совместной жизни узнать, что ты низко обманывал меня,
10: что?
7: Ведя двойную жизнь и навлекая позор и горе на твою ни в чем не повинную семью.
10: Мария!
7: Я всегда подозревала, что ты мерзавец и подлец, а теперь у меня в руках неоспоримые доказательства этого.
10: Что? Что? Что ты имеешь в виду? Ну, объясни, я ничего не сделал.
7: Ну, конечно, ты готов добавить и ложь к списку твоих пороков. Раз ты делаешь вид, что ты не понимаешь меня, погляди на это. Вот он. Неповрежденный экземпляр вчерашней утренней газеты. Ты рассчитывал скрыть от меня твои поступки, вырезав часть газеты, но я умнее, чем ты думал. Я достал еще один экземпляр газеты. Неповрежденный экземпляр.
10: Но это всего лишь шутка, Мария. Я не думал, что ты отнесешься к этому серьезно.
7: Ты называешь это шуткой, бессовестный негодяй.
9: Муж взглянул и прочел в смущении и ужасе. Вырезая объявление о катаре, он ни на минуту не подумал взглянуть, что стояло на оборотной стороне его. И вот какая заметка должна была представиться глазам того, кто встретился с вырезкой, читая другую страницу листа.
11: Так, один из жителей города, видный делец, весьма весело проводил вчера время в одном из ресторанов. Ах, боже мой, ужиная вместе с двумя хористками.
7: Хористками?
11: Хористками из гастролирующей у нас в настоящее время комической оперы. Боже мой, скандал, излишне громкий разговор и битье посуды.
7: Битье посуды.
11: Ай-яй-яй. Привлекли внимание посторонних. Но все было улажено благодаря видному положению, занимаемому упомянутым джентльменом. Боже мой, какой ужас! Это чудовищно, Мария! Но ведь у меня с газетой я вырезал средстве против катара.
7: Против катара?
11: Да, это все шутка. Шутка.
7: Ты называешь это шуткой, старая ты гадина. Я уезжаю к маме сегодня же вечером и намерена остаться там. Думал надуть меня, вырезав заметку, да? Ты низкая, транжирящая деньги змея!

0: Это наши приказчики.
1: Угу. Подтверждаю. Он был на работе.
0: Ну, конечно. Вот.
2: Что вот?
0: Видишь, малютка, они подтверждают, что в упомянутый вечер я был по горло занят у себя в магазине. Успокойся, ой, малютка. Успокойся.
2: Какое переживание.
3: Дело, в конце концов, было улажено к удовлетворению обеих сторон. Но зато один из хаустонских жителей больше не испытывает любопытства по вопросу о женском любопытстве.
4: Рассказы о Генри прозвучали в исполнении народных артистов СССР Веры Петровны Морецкой и Ростислава Яновича Плята, заслуженного артиста РСФСР Михаила Погоржельского и артистов московских театров.

0: Михаил Зощенко. В далекие 20-е годы Зощенко появился на литературной арене со своими рассказами Синебрюхова. Все было оригинально и необычно в творчестве молодого писателя-юмориста, сюжеты, герои, и в особенности язык, свой, сочный, блещущий яркими красками подлинно народного комизма.
1: Константин Федин вспоминал, что когда Михаил Зощенко читал товарищам-литераторам свои ранние рассказы, их поражало сочетание иронии и правды чувств. Зощенко показывал людишек уходящего, обреченного мира ярко и точно. В рассказах Михаила Зощенко немалая мера таких явлений в быту и психологии людей, которые остались далеко в прошлом. Но тогда, в далекие 20-е годы, рассказы Зощенко были своего рода оружием против мещанства и обывательщины.
0: Взбаламученное море жизни взбаламутило и стихию языка. Деревенская и городская речь перемешались. В обыденный разговорный язык вплетались новые слова и словечки, смысл которых зачастую был неясен и комически извращался теми, кто их произносил. Но чуткое ухо писателя-юмориста, как точный и тонкий локатор, уловило это языковое своеобразие эпохи, и оно свежей волной хлынуло в его рассказы.
1: Одним из лучших исполнителей рассказов Михаила Зощенко был Владимир Хенкин. В нашей передаче прозвучит в исполнении народного артиста РСФСР Владимира Яковлевича Хенкина рассказ Зощенко «Монтёр».
2: Зашел спор, дескать, что важнее в сложном, огромном театральном механизме. Кто говорил актер, кто говорил режиссер, а кто театральный плотник. Не надо улыбаться. Не надо улыбаться, факты покажут. Факты сами за себя всегда говорят. Произошла эта история, вот, о которой я сейчас вам хочу рассказать, в Саратове. Нет, стой. Забыл. Но ну, там где-то недалеко от Туркестана, я сейчас не помню города, небольшой периферийный город, и там в театре игралась опера. Ну и кроме оперы и такой выдающей игры артистов, в этом театре был электромонтер Мякишев Иван Кузьмич. Так когда, значит, дирекция этого театра снимала на фотографическую группу всех работников, так этого Мякишева, значит, монтера, осветителя, пихнули сбоку. Они так рассуждали, дескать, технический персонал, неважно. А тенора-бродягу, который пел в этом театре, ой, его посадили противно смотреть у самую середку, в центру, на стула, со спинкой. Мякишев был человек малокультурный, он на эту грубость ничего не сказал, но в душе затаил некоторое хамство. А тут такое подошло. Играется, например, Руслан Людмила, музыка Глинки, а без четверти минут 8 до этого монтера приперлись две девушки. И главное, что мы до сих пор так и не знаем, или они сами.

0: сами до него приперлись. Или он их пригласил. Во всяком случае, приходит, отчаянно флиртует и просит посадить селедку оперы посмотреть театр. А он перед ними таким козырем: пожалуйста, говорит, мадам, где он такое слово выкопал? Я, говорит, вам сейчас в два счета, два билетика сварганю. И отправляется прямо до администратора. Сергей Николаевич, вот до меня две сестренки приехали с глубокой периферии. Хотят, значит, приобщиться к культуре, просится посмотреть оперу, дайте пропуск. Не могу, не могу, не могу. У меня сегодня вроде как суббота, во вторник у ее вроде субботы выходит. Каждый стул на учете, возможно, ведь аншлаг выкинем на улицу. Ну, а Мякишев человек простой, говорит, ах так, пожалуйста, тогда я играть отказываюсь. Ну, говорит, не играть, так освещать ваше производство. Отправляется до себя в будку, запирается и выключает свет по всему театру. Получается форменная обструкция. Почему? Потому что во всем театре темно. Поднялась паника, бегут, бьются головами, прямо катастрофа. Вдруг бежит и тенор, который снимался в середке, и заявляет: я в темноте петь тенором отказывайся. Пущай монтер поет, мне голос дороже. А монтер говорит: пожалуйста, пущай не поет. Подумайте, добро какое нашлось. Ежели он тенор, так ему свети. Нынче, брат, теноров нету. А ежели он действительно тенор, пущай одной рукой поет, а другой свет зажигает. Ох, они схлестнулись с тенором. Вдруг бежит этот вроде как суббота. На все натыкается администратор. Падает. Дети чертовы и девицы через их гибель театру выходят. Тогда выходит монтер с темноты и говорит: нет, гибель не через их и не через вашего тенора. А гибель, если хочете знать, через меня. На мне вашей энергии, говорит, вот это слово. Никогда не могу сразу сказать. С разбегу говорю, как-то чудно сказал. Финально, говорит, не жалко, нате, горите. Зажигает свет, публика входит в театр. Кассир продает последние билеты. Дирижер взмахивает палкой, и опера идет. Ну, так кто? Кто важней в этом сложном, огромном театральном механизме? Актер? Режиссер, а может быть и театральный плотник. Думать надо, а не улыбаться. Думать.
1: К детям все относятся очень хорошо. Дети – наше будущее, дети – цветы жизни, дети – наша радость и наша надежда.
2: И поэтому мы включили в нашу передачу еще один, так сказать, детский рассказ. Евгений Шатько, «Вундеркинд», читает артист Алексей Борзунов.

0: Он дочитывал «Светония», когда мама усадила его на высокое креслице перед тарелкой каши и надела ему клеенчатый фартук. Он капризничал, просил утренней газеты. Когда мама вышла, он позволил коту облизать тарелку. После завтрака он включил магнитофон и наговорил несколько мыслей по теории игр, слушая Баха по транзистору. Бах всегда приводил его размышления в систему. Потом он разобрал заводную ракету и, морща нос от возмущения, набросал статью в газету о безобразном качестве отечественных игрушек. Куском угля на фартуке он нарисовал решение теоремы. Решение пришло, когда он ел кашу. Для отдыха он решил несколько шахматных композиций и комплекс задач состязания эрудитов, которые про себя называл состязанием идиотов. Когда мама стала укладывать его спать, он упорно возражал ей на португальском языке. Мама, как обычно, говорила: «Сейчас же спи, не болтай». Во сне ему снились животные, которые обитали в дебрях Африки и не были еще открыты учеными. После обеда он убежал во двор, где большие 9-летние ребята гоняли консервную банку. Он побежал вместе с ребятами и быстро сказал: «Я надеюсь, что смогу принять участие в игре». «Иди ты, тюлька!» – крикнул второгодник Борька Кулаков на бегу и оттолкнул его. Он топтался на краю поля, ныл и просился. Дворничихина дочь Тася, девчонка в женском платке и пальто колоколом, подошла к нему. «С праздником вас!» – сказала Тася, поджимая губы, и вдруг скорчила такую рожицу, что лицо ее стало похоже на античную маску. «И не принимают, не принимают!»
1: «Дура!» – ответил он сдержанно. «Мегера!»
2: «А у тебя ноги разные!» – сказала Тася.
0: Он снисходительно улыбнулся, однако глянул на свои ноги. В это время вратарь Мишка Кучин получил банкой по локтю, засмеялся, заплакал и начал кататься по траве. Второгодник Борька Кулаков воспаленно посмотрел на него и приказал: «Вставай уж в ворота, полиглот, живоглот». Он встал в ворота. Он пропустил 3 банки, он взял 4-ю и почувствовал себя счастливым и великим. Но тут вратарь Мишка Кучин перестал корчиться после травмы и сказал ему: «А ну, катись, мелюзга!» Он втянул голову в плечи, умильно улыбнулся и предложил Мишке: «Давай вместе стоять, а?» Мишка грубо захохотал, а второгодник Борька Кулаков завопил: «Гони его!» И когда Мишка легко выволакивал его в аут, он повторял несчастным голосом: «Я прошу вас, будем стоять вместе, вместе!» Он вытер слезы и подумал, стоя рядом с Таськой: «Сик транзит глория мунди, так проходит земная слава». Таська задумчиво на него посмотрела и сказала: «От Мегера слышу». Когда ребята кончили играть и ушли, он оглянулся, схватил пустую консервную банку, спрятал ее под рубашку, и ему стало легче. Вечером он давал интервью корреспонденту молодежной газеты. Корреспонденту на прощание он подарил его портрет в стиле фресок Тассили, который он сделал во время интервью. В интервью он заявил, что в последнее время размышляет о смерти, что он завещает свои открытия ряду академий мира. Себе же он оставляет только пустую консервную банку из-под сельди в томате.

0: Сейчас вы услышите рассказ нашего польского друга Стефании Градзенской. Это имя известно далеко за пределами Польши. У нас в Союзе Стефанию Градзенскую хорошо знают и любят за ее изящный юмор и точность формы. Новый рассказ писательницы называется «Лиссабон». О чем он? Я бы на этот вопрос ответил так. О тайниках женской души, освещенных волшебным фонариком тонкого психолога, да к тому же еще и юмориста.
1: День стоял еще вполне зимний, но что-то весеннее уже было в нем. Что именно? Может быть, та неясная тоска, которая вдруг возникает в такие дни в вашей душе. Какая-то странная дымка меланхолии, окутывающая все, на чем останавливается ваш взгляд. В точно такой зимне-весенний день, полный смутной тревоги, робких надежд и томительной грусти, я вышла на улицу. Солнце пригревало уже по-настоящему, первый раз в этом году, и его ласковые лучи возбудили в моей душе желание чего-то нового, неведомого. Мне страстно захотелось сломать так обычно начавшуюся серую будничную неделю. Я как раз проходила мимо дома, в котором размещалось бюро путешествий. Путешествия! Господи, вот же то, что мне сейчас нужно! Скорый поезд до Праги, Вены, Парижа. Отправляется со второго пути первой платформы. Уехать, уехать немедленно, да-да, уехать. И все. Вхожу в помещение бюро путешествий. Пожалуйста, мне нужен билет второго класса. В моем голосе звенят колокольчики мечты. Куда, простите, спрашивает сотрудник бюро. Симпатичный. Куда-нибудь туда, подальше. Могу предложить Кошалин. А подальше нельзя? За Кошалином остается только Мельни. А дальше? Дальше, простите, уже море. Жаль. А что у вас есть на суше? На суше? Вот, пожалуйста, Свирадов и далеко, и абсолютно на суше. А если еще дальше? Дальше, простите, уже за граница. А что вы мне можете предложить за границей? Чтобы было далеко? Да, чтобы было далеко-далеко. Пожалуйста, Лиссабон. А это действительно далеко? Действительно далеко. Тогда, пожалуйста, один билет второго класса до Лиссабона. Симпатичный сотрудник после минутной паузы говорит: но для этого вам нужно сначала позаботиться о паспорте и визе. Но мне же только прокатиться туда и обратно. Я даже из вагона не буду вылезать. Доеду до Лиссабона и сейчас же назад. Такая весна на улице, такое солнышко. Хочется проветриться, это так естественно. Я все понимаю, я бы и сам охотно проветрился, но существует определенное правило. Я бы посоветовала вам выбрать какой-нибудь отечественный маршрут. Возьмите Познань, красивый чистый город, университетский. Ну что ж, в конце концов, можно и Познань. Давайте. Один билет второго класса до Познани. Когда отходит поезд? Ночью, в 00:27. О, нет, спасибо, ночью надо спать, а не проветриваться. А что у вас есть на дневные часы? Есть Краков, прекрасный город, древности, старые костелы, королевский дворец. Одним словом, Краков как таковой. Хорошо, пусть будет Краков как таковой, чтобы не морочить вам больше голову. Сколько стоит один билет второго класса до Кракова? 91:20. В один конец? Да. Значит, туда и обратно 182:40. Совершенно верно. Дороговато, вы не находите? В конце концов, почти 200 злотых выбросить на ветер. Просто так, ради фантазии. Если бы дело было какое-то, то... Скажите, нельзя ли мне как-нибудь подешевле проветриться с вашей помощью? Конечно, можно. У нас имеются недорогие маршруты. Вот, пожалуйста, Вышков. Билет стоит 19.20, туда и обратно 38.40. Дешево и сердито. А что там интересного в вашем Вышкове? Ну, если быть честным, то до Лиссабона Вышков, конечно, не дотягивает. Но зато в смысле стоимости проезда. Какие могут быть сравнения? Могу еще предложить Плешев. Или вот Урсуя. Или Влохов. И туда люди ездят. Тем более, что проезд дешевле семечек. Мне бы не хотелось, чтобы вы ушли от нас с пустыми руками. Я подумала и сказала, а какое ваше мнение как специалиста по путешествиям о Виланове? Ох, самое наилучшее. Рекомендую вам Виланов с чистой совестью. Заплатите 1,5 злотых и получите полное удовлетворение. Какой парк, какие достопримечательности. Тогда один билет до Виланова. К сожалению, билеты на городские автобусы мы не продаем. Жаль, очень жаль. Такой хороший совет вы мне преподали, а деньги придется отдать вашему конкуренту. Ну, поскольку с автобусом. Вы, выходит, ничем не сможете мне помочь. Я горестно вздохнула и посмотрела на сотрудника бюро путешествий. Симпатичный. И глаза красивые, даже очень красивые. Он быстро сказал, мой рабочий день кончается через 20 минут. Если вы можете подождать, я вам все устрою с автобусом. Для нас воля клиента – закон. Был чудный. Необыкновенный зимний-весенний день. До сумерек мы бродили по слякоти Вилановского парка. На деревьях его уже набухали почки. Да, у этого сотрудника бюро путешествий действительно красивые глаза. Интересно, весна в Лиссабоне лучше нашей или хуже? Впрочем, какое это имеет сейчас значение?
0: Рассказ Стефании Градзенской «Лиссабон» вы слышали в исполнении народной артистки РСФСР Нины Гуляевой.

0: И последний рассказ. Это рассказ нашего постоянного ведущего Леонида Сергеевича Ленча. Начнем сначала. В ролях народная артистка СССР Людмила Касаткина и народный артист РСФСР Евгений Евстигнеев.
1: Не мычи, ты мне мешаешь читать.
2: Не читай, ты мне мешаешь мычать.
1: Не остроумно. Я прошу тебя не петь. Кстати, ты воешь, а не поешь. Потом не болтайся перед глазами, как маятник. Сережа.
2: Ах, простите, пожалуйста.
1: Ну, я же тебя просила.
2: Ты просила не петь, а я свистю.
1: Что-что?
2: Свистаю.
1: Что?
2: Ну, насвистываю.
1: Все равно перестань.
2: Но почему? Почему я должен молчать, когда мне безумно хочется издать какие-нибудь звуки?
1: Ну, хорошо, издавай. Может быть, тебе хочется реветь, как автомобильная сирена. Реви, пожалуйста.
2: Слушай, я ставлю вопрос серьезно, принципиально. Почему я как муж всегда и во всем должен уступать тебе как жене? Почему?
1: Ну, хотя бы потому, что я женщина.
2: Отсталый взгляд. Мы не феодалы. В нашем браке стороны равны, как в равнобедренном треугольнике.
1: 5 лет назад, Сергей, разговаривая со мной, ты обходился без геометрических сравнений.
2: 5 лет назад я был юн и глуп.
1: Французы говорят, если человек глуп, то надолго.
2: А русские им на это отвечают. С кем поведешь, с того и наберешься.
1: Ты грубишь, как в автобусе.
2: Ну вот.
1: Как правильно сказал один старый поэт, только утро любви хорошо.
2: Ты это, собственно, к чему?
1: Какой ты был 5 лет назад милый, предупредительный, чуткий.
2: Ну, а какая ты была 5 лет назад доброй, кроткой, внимательной.
1: Да, но ты же уступал мне во всем.
2: А ты уважала мои привычки, а теперь ты совершенно подавляешь мою индивидуальность.
1: Я подавляю твою индивидуальность?
2: Да, ты.
1: Когда же это? Уж не тогда ли, когда мы вместе идем с тобой по улицам, и ты улыбаешься посторонним женщинам? Или, может быть, тогда, когда ты летишь вперед, как сумасшедшая, а я тащу сзади и еле поспеваю за тобой?
2: Ах, вы так заговорили. А почему, когда тебе звонит по телефону твой Василий Иванович, и подхожу к телефону я, то он почему-то меняет голос и спрашивает, скажите, здесь живет этот маляр Протопопов?
1: Какой маляр Протопопов?
2: Минуточку. Человек, у которого совесть чиста, не станет чужим голосом спрашивать маляра.
1: Какой маляр Протопопов? Я не знаю никакого маляра Протопопова. И потом не кричи. Ты же меня оглушил совершенно. Совершенно ничего не понимаю.
2: Слушай, я кричу?
1: Да ты кричишь, как на пожаре.
2: Ну, довольно. Довольно. Я ухожу из этого дома.
1: Пожалуйста.
2: Да.
1: Я тоже ухожу.
2: Кланяйтесь вашему Василию Ивановичу.
1: Пожалуйста.
2: Вот так вот.
1: Сережа! Сережа! Ну, Сережа, ну куда ты?
2: Аня. Аня, я так больше не могу.
1: Я так тоже больше не могу.
2: Ну, что же делать?
1: Не знаю. Надо что-то придумать.
2: Ну, что придумать?
1: Сережа, знаешь что?
2: Что?
1: Нет, не годится.
2: Ну вот.
1: Сережа, знаешь что?
2: Да, ну что, что?
1: Давай начнем жизнь сначала.
2: Что сначала?
1: Начнем сначала нашу семейную жизнь.
2: Нашу семейную жизнь сначала?
1: Ну да.
2: Ну, я не знаю. Я не знаю. Я не умею начинать семейную жизнь сначала с одной и той же женщиной.
1: А ты вообрази, что ты на мне еще не женат.
2: Ну, вообразил.
1: И хочешь на мне жениться?
2: Ну, нет, Анечка, нет, это не пойдет. Поскольку я знаю тебя как жену 5 лет, я должен теперь хорошенько подумать, прежде чем жениться на тебе. Брак, это, знаешь, дело серьезное.
1: После, после будешь думать. А сейчас вот что. Выйди на лестницу. И вернись так, как будто ты пришел ко мне на наше первое свидание.
2: Ну, не знаю, стоит ли, не получится.
1: Получится, да, получится. Ну, сделай так, как я тебя прошу. Ну, в шутку, Сережа.
2: Анечка, ну...
1: Ну, что еще?
2: Я забыл, как ведет себя мужчина на первом свидании, ну.
1: Ничего, я помню, я подскажу тебе.
2: А почему же ты помнишь, а я не помню?
1: Ну, иди же. Ой. Постой!
2: Да.
1: Ты преподнесешь мне коробку конфет.
2: Предупреждаю, что здесь кроме одного мишки и двух кусков сахара ничего нет.
1: Ничего, ничего.
2: Нет, чтобы потом скандальчика не было.
1: Ну, не будет скандальчика. Ну, да. Иди.
3: Ток-ток-ток.
1: Да, войдите.
2: Ну, вот я пришел. Что же дальше делать?
1: Ну, подумай же сам. Ну, скажи так. Здравствуйте, Анна Павловна. Я к вам так мчался. Ну, сам.
2: Здравствуйте, Анна Павловна. Я к вам так мчался.
1: Ну-ну.
2: Что на село домчался.
1: Слава Богу.
2: Да, это вам. Сам принес.
1: Благодарю вас, Сергей Сергеевич. Какой вы внимательный. Это мои любимые конфи... А где же Мишка?
2: Какой еще Мишка?
1: Ну, конфета Мишка, которая здесь была.
2: А, это я ее съел, пока стоял на лестнице.
1: Ну, хорош, нечего сказать. Идет на свидание к любимой женщине и жрает единственную конфету из коробки.
2: Ну, вот я же говорил, что будет скандальчик. Так оно и вышло.
1: Иди опять на лестницу.
2: Анечка, там холодно.
1: Ну, ничего, неженка. Да. Иди. Подумаешь, подними воротник, постой. Постой! Возьми коробку, ты ее мне снова преподнесешь. Mm. Только смотри, хоть сахар не лопай.
3: Ток-ток-ток.
1: Да, войдите.
2: Здравствуйте, Анна Павловна. Я к вам так мчался, что на силу домчался. Это вам.
1: Благодарю вас, Сергей Сергеевич. Чему вы так радуетесь, Сергей Сергеевич?
2: Мне смешно, что ты сосешь сахар. Я никогда не думал, что сахар твои любимые конфеты.
1: Глупо. Ой, как трудно с тобой начинать сначала. Садитесь, Сергей Сергеевич.
2: Да спасибо, я уж сижу.
1: Расскажите что-нибудь, Сергей Сергеевич.
2: Да я не знаю, что рассказывать.
1: Ну, придумай же что-нибудь, ведь ты же в меня влюблен. Ну, понимаешь, влюблен, чучело ты гороховое.
2: Если ты будешь ругаться, то мы начнем с конца, а не сначала.
1: Хорошо, не будем ругаться. Может быть, вам хочется спеть? Спойте.
2: Я не в голосе.
1: Ну, посвистите. Мне ужасно нравится, как вы свистите.
2: Не буду я свистать, то есть свистеть. В общем, не желаю насвистывать, и все тут.
1: Ну, удивительный человек. Когда не нужно, он свистит, как милиционер. А когда его просит молодая жена, на которой он 5 минут назад женился...
2: Я женился на тебе 5 лет назад, а не 5 минут.
1: Все кончено.
2: Что кончено?
1: Мы опять поругались. И все придется начинать сначала.
2: Слушай, категорически заявляю. На холодную лестницу я больше не пойду. Я совершенно простужу.
1: Ну, хорошо, хорошо. Я пойду на холодную лестницу. Я простужусь. Вот теперь я приду к тебе на свидание, Сережа. А ты вообрази, что мы страшно влюблены друг в друга. Влюблены, и вдруг разрыв. Я прихожу к тебе на последнее свидание. Ты, конечно, в отчаянии, умоляешь меня остаться, протягиваешь мне руки. Ты будешь меня умолять, понимаешь, и постепенно втянешься.
2: А если я не захочу тебя умолять остаться?
1: Только попробуй не захотеть.
2: Первое свидание, последнее, черт знает, что выдумывает. Да, войдите.
1: Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
2: Здравствуйте, прошу вас.
1: Благодарю вас. Вы меня, конечно, ждали?
2: Не ждал. Да, не, то есть ждал. Не ждал. Я не знаю, ждал я тебя или не ждал. Я не...
1: Переживай побольше. Я пришла вам сказать, Сергей Сергеевич, что между нами все кончено.
2: Ну и слава тебе, Господи.
1: Невежа, ну умоляй меня остаться.
2: Умоляю остаться.
1: Не умоляйте, Сергей Сергеевич, все кончено. Верните мне мои письма.
2: Какие письма?
1: Ну дай какую-нибудь бумажку.
2: Вот ваши письма, возьмите.
1: Мои письма. Носков 5 пар. Мужских рубашек. Ты мне дал счет из прачечной. Дай мне какую-нибудь другую бумажку.
2: Вот ваши письма, возьмите.
1: Мои письма. Я вас тоже люблю. Я поняла это сегодня вечером, глядя на бледную луну, которая... Подожди, Сережа, это же действительно мое письмо.
2: Да, это твое письмо, которое ты мне прислала 5 лет назад.
1: Я как сейчас помню. Была белая ночь, на окне стоял букет сирени, Сережа. Я не знала, что ты сохранил это письмо.
2: Я всегда его ношу с собой. Даже перечитываю иногда. Особенно после того, как мы с тобой крепко поругаемся.
1: Тогда смотри.
2: Моя фотография?
1: Угу.
2: Какой я здесь интересный.
1: Ты здесь очень милый, Сережа. Ты подарил мне эту карточку 5 лет назад с надписью. Вот видишь? От любящего нежно Сергея. И нежно подчеркнуто 2 раза.
2: Я не знал, что ты сохранила эту карточку.
1: Я всегда ношу ее с собой.
2: Анечка.
1: Сережа, мне начинает казаться, что мы действительно можем начать все сначала.
2: Да. И все наши ссоры так мелкие и глупы.
1: Больше этого никогда не будет, Сережа.
2: А Василий Иванович не будет звонить по телефону и спрашивать маляра Протопопова?
1: Нет. Он будет звонить и спрашивать прямо меня. А ты не будешь улыбаться посторонним женщинам, когда мы идем вместе по улице?
2: Нет. Я ему буду улыбаться тогда, когда тебе не будет со мной, дорогая.
1: А ты видишь, как хорошо я придумала начать все сначала? Нет, теперь я всем своим подругам и знакомым буду советовать. Если у вас с мужем что-то разладится, начните все сначала.
2: Хотя бы в шутку.
1: И все будет хорошо.

Концерт популярной русской классической музыки. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». Исполняет оркестр Государственного академического Большого театра Союза СССР, дирижер Кирилл Кондрашин.

Верстовской, хор девушек из оперы «Аскольдова могила». Исполняет женская группа хора Государственного академического Большого театра Союза СССР.

заманить упреками, намеками, старайтесь удержать, так нет, куда упрямы вы. И где вам слушать старый голос?

тогда легко всегда вам случай уловить и для самих, и для родных хоть что-нибудь добыть. Так нет, куда упрямыми, вам лишь бы целый день на шее висеть у милого дружка, да целый день в глаза ему смотреть.

Чайковский, дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама» исполняют Тамара Милашкина и Ирина Архипова.

Чайковской. Вальс из балета «Спящая красавица». Исполняет оркестр Государственного академического Большого театра Союза СССР, дирижер Борис Хайкин.

Чайковской «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро». Исполняет оркестр Государственного академического Большого театра Союза СССР дирижер Геннадий Рождественский.

Шостакович. Романс из кинофильма «Овод». Исполняет ансамбль скрипачей Большого театра Союза СССР под управлением Юлия Рейнтовича.

Танеев, «Вечер», исполняет Государственный академический русский хор СССР, дирижер Александр Свешников.

«Римский-Корсаков», песня «Варяжского гостя» из оперы «Садко», исполняет Николай Гяуров.

Римский-Корсаков. Песня индийского гостя из оперы «Садко». Исполняет Вергилиус Нарейко.

0: Павел Антокольский. Сын. Поэма. Памяти младшего лейтенанта Владимира Павловича Антокольского, павшего смертью храбрых 6 июня 1942 года. Вова, я не опоздал, ты слышишь? Мы сегодня рядом встанем в строй. Почему ты писем нам не пишешь? Ни отцу, ни матери с сестрой. Вова, ты рукой не в силах двинуть, слез не в силах с личика смахнуть, голову не в силах запрокинуть, глубже всеми легкими вздохнуть. Почему в глазах твоих навеки только синий, синий, синий цвет? Или сквозь обугленные веки не пробьется никакой рассвет? Видишь, вот сквозь вьющуюся зелень светлый дом в прохладе и в тени. Вот мосты над кручами расселен. Ты мечтал их строить, вот они. Чувствуешь ли ты, что в это утро будешь рядом с ней, плечо к плечу, с самой лучшей, с самой златокудрой, с той, кого назвать я не хочу? Слышишь, слышишь, слышишь канонаду? Это наши к западу пошли, значит, наступление, значит, надо подыматься, встать с сырой земли. И тогда из дали неоглядной, из далекой дали фронтовой отвечает сын мой ненаглядный с мертвою горящей головой. Не зови меня, отец, не трогай, не зови меня, о, не зови. Мы идем нехоженной дорогой, мы летим в пожарах и в крови, мы летим и бьем крылами в тучи, боевые павшие друзья. Так сплотился наш отряд летучий, что назад вернуться нам нельзя. Я не знаю, будет ли свидание, знаю только, что не кончен бой. Оба мы песчинки в мироздании. Больше мы не встретимся с тобой. Мой сын погиб. Он был хорошим сыном, красивым, добрым, умным, смельчаком. Сейчас метель гуляет по лощинам вдоль выбоин, где он упал ничком. Метет метель, и в рог охрипший дует, и в дымоходах воет, и вопит в развалинах, а мне она диктует счета смертей, счета людских обид. Как двое встретились, как захотели стать близкими, в какую из ночей затеплился он в материнском теле, тот синий огонек, еще ничей. Пока он спит и тянется, и тянет ручонки вверх, ты все ему отдашь. Но погоди, твой сын на ножки встанет, потребует свистульку, карандаш, ты на плечи возьмешь его. Тогда-то заполыхает синий огонек. Начало детства, праздничная дата, ничем не примечательный денек. В то утро или в тот ненастный вечер река времен в спокойствии текла, и крохотное солнце человечье стучалось в мир для света и тепла. Но разве это, разве тут начало? Начала нет, как, впрочем, нет конца. Жизнь о далеком будущем молчала, не огорчала попусту отца. Она была прекрасна и огромна все те года, пока мой мальчик рос. Жизнь облаков, аэродромов, комнат, оркестров, зимних вьюг и летних гроз. И мальчик рос, ему ерошил кудри весенний ветер, зимние щеки жег, и он летел на лыжах в снежной пудре и плавал в море, бедный мой дружок. Он музыку любил, ее широкий скрипичный вихрь, боевую медь. Бывало, он садится за уроки, а радио над ним должно греметь, чтоб в комнату набились до отказа литавры и фаготы вперебой, баян и стулы, и зурна с Кавказа, и позывные станции любой. Он ждал труда, как воздуха и корма, чертить, мять в пальцах, красить что-нибудь. Колонки логарифмов, буквы формул пошли за ним из школы в дальний путь. Макеты сцен, неигранных в театре, модели шхун, не плывших никогда. Его мечты хватило б жизни на три, и на три века так он ждал труда. И он любил следить, как вырастали дома на мирных улицах Москвы, как великаны из стекла и стали купались в мирных бликах синевы. Он столько шин стоптал велосипедом по всем Садовым за Москвой рекой и столько пленки перепортил Федом, снимая всех и все, что под рукой. И столько раз, ложась и встав с постели, уверен был, нет, я не одинок. Что он любил еще? Бродить без цели с товарищами в выходной денек, вплоть до зимы без шапки. Неприлично, зато удобно, даже горячо. Он в сутолоке праздничной, столичной, как дома был. Что он любил еще? Он жил в Крыму то лето. В жарком полдне сверкал морской прилив во весь раскат, сверкал песок, сверкала степь, наполнив весь мир звонками крохотных цикад. Он видел все до точки, не обидел мельчайших брызг морского серебра. И в первый раз он девочку увидел совсем другой и лучшей, чем вчера. И девочка внезапно убежала, и звонкий смех еще звучал в ушах, когда в крови почувствовал он жало внезапной грусти, чаще задышав. Но отчего грустить? Что за причина ему бродить между приморских скал? Ведь он не мальчик, но и не мужчина, грубил девчонкам, закосы таскал. Так что же это, что же это, что же... Такое, что щемит в его груди, и сразу окрылен и уничтожен, он знал, что жизнь огромна впереди. Он в первый раз тогда мечтал о жизни. Все кончено. То был последний раз.
1: Я слышал взрывы тысячетонной мощи, распад живого, смерти торжество. Вот где рассказ начнется. Скажем проще, вот западня для сына моего. Ее нашел в пироксилине химик, а металлург в обойму загвоздил. Ее хранили пачками сухими, но злость не знала никаких удил. Она звенела в сейфах у банкиров, ползла хитро и скалилась мертво, змеилась под землей траншеи вырыв. Вот западня для сына моего. А в том году спокойном, 23-м, когда мой мальчик только родился, уже присматривалась к нашим детям та сторона, ощеренная вся. Гигантский город видел я когда-то в зеленых вспышках мертвенных реклам. Он был набит тщеславием, как ватой, и смешан с маргарином пополам. В том городе дрались и целовались, рожали или гибли ни за что, и пели «Deutschland, Deutschland über alles». Все было этим лаком залито. Как жизнь черна, обуглена, как густо заляпаны разгулом облака, как вздорожали пиво и капуста, табак и соль, не хватит и мелка, чтобы надписать растущих цен колонки. Меж тем убийцы наших сыновей спят сладко, запеленуты в пеленки, спят и не знают участи своей. И ты, наш давний недруг, кем бы ни был, с тяжелым, бритым, каменным лицом, на женщин жаден, падок на сверхприбыль, ты в том году стал, как и я, отцом. Да, твой наследник будет чистой крови, румян, голубоглаз и белобрыс. Вотан по силе, Зигфрид по здоровью, отдай приказ, он рельсу бы разгрыз. Безжалостно, открыто и толково его с рождения ввергнули во тьму. Такого сына ждешь ты? Да, такого. Ему ты отдал сердце? Да, ему. Вот он в снегу, твой отпрыск. Отработан, как рваный танк. Попробуй оторви его от снега. Закричи «Ферботен!» и впейся в рот, в запекшийся в крови. Хотел ли ты для сына ранней смерти? Хотел или нет, ответом не помочь. Не я принес плохую весть в конверте. Не я виной, что ты не спишь всю ночь. Что там стучит в висках твоих склерозных? Чья тень в оконный ломится квадрат? Она пришла из мглы ночей морозных. Тень это я. Ну как, не слишком рад? Твой час пришел. Вставай, старик, пора нам. Пройдем по странам, где гулял твой сын. Нам будет жизнь его киноэкраном, а смерть лучом прожектора косым. Над нами небо, как раздранный свиток, все в письменах миллионнолетних звезд. Под нами вспышки лающих зениток, дым разоренных человечьих гнезд. Снега, снега, завалы снега, взгорья, чищобы в снежных шапках до бровей, холодный дым кочевья, запах горя, все неоглядней горе, все мертвей. По деревням на пустошах горючих творятся ночью страшные дела, раскачиваются, скрипя на крючьях, повешенных иссохшие тела, расстреляны и догола раздеты, в обнимку с жизнью брошены во рвы, глядят ребята, женщины и деды стеклянным отражением синевы. Кто их убил? Кто выклевал глаза им? Кто, ошалев от страшной наготы, в крестьянском скарбе шарил, как хозяин? Кто? Твой наследник. Стало быть, и ты. Ты, воспитатель, сделал эту сволочь, и пращуру пещерному подстать. Ты из ребенка вытравил, как щелочь, все, чем хотел и чем он мог бы стать. Ты вызвал в нем до возмужания похоть. Ты до рождения злобу в нем разжег. Видать, такая выдалась эпоха. И вот трубил казарменный рожок. И вот печатал шагом он гусиным по вырубленным рощам и садам, А ты хвалился безголовым сыном, ты любовался Каином, Адам. Ты отнял у него миры Эйнштейна и песни Гейне вырвал в день весны, арестовал его ночные тайны и обыскал мальчишеские сны. Еще мой сын не мог прочесть, не знал их, Руссо и Маркса, еле к ним приник, а твой на площадях, в спортивных залах костры сложил из тех бессмертных книг. Тот день, когда мой мальчик кончил школу, был светел и по-юношески свеж. Тогда твой сын, охрипший, полуголый, шел с автоматом через наш рубеж. Ту, пред которой сын мой с обожанием не смел дышать, так он берег ее, твой отпрыск с гиком, с жребячьим ржанием, взял и швырнул на землю, как тряпье. Снега, снега, завалы снега, взгорья, чищобы в снежных шапках добровей, холодный дым кочевья, запах горя, все неоглядней горе, все мертвей, все путаней нехоженые тропы, все сумрачней снега, все лиловей. Передний край, восточный фронт Европы. Вот место встречи наших сыновей. Мы на поле с тобой остались чистым. Как ни вывертывайся, как ни плачь. Мой сын был комсомольцем, твой фашистом. Мой мальчик человек, а твой палач. Во всех боях, в столбах огня сплошного, в рыданиях человечества всего, сто раз погибнув и родившись снова, мой сын зовет к ответу твоего. Идут года, 38-й, 9-й и пограничный год 40-й. Идет зима вся в хлопьях снежной ваты, и вот он 41-й, 40-й. В июне кончил он десятилетку. Три дня шатались об руку мы с ним. Мой сын дышал во всю грудную клетку, но был какой-то робостью томим. В музее, жадно глядя на Гогена, он словно сжался, словно не хотел ожогов солнца в сварке автогенной всех этих смуглых обнаженных тел. Но все светлей навстречу нам вставало, разубранное, как для торжества, вся от Кремля до земляного вала, оправленная в золото Москва. Так призрачно задымлены бульвары, так бойко льется разбитная речь, так скромно за листвой проходят пары, о, только б ранний праздник свой сберечь от глаз чужих. Все, что добыто в школе, что юношеской сделало с душой, все на виду. Не праздник это, что ли? Так чокнемся, сынок, расти большой. На скатерти в грузинском ресторане пятно вина так ярко расплылось. Зачесанный назад с таким старанием упал на брови завиток волос. Так хохоча бесхитростно, так важно и все же снисходительно ворча, он, наконец, пригубил пламень влажный, впервой не захлебнувшись сгоряча. Пей, в молодости человек не жаден, потом над перевальной крутизной поймешь ты, что в любой из виноградин нацежен тысячелетний пьяный зной, и где-нибудь в тени чинар, в духане, в шмелином звоне старческой зурны почувствуешь священное дыхание тысячелетий. как озарены и камни, и фонтан у Моссовета, и девочка, что на него глядит из-под ладони. Слишком много света в глазах людей, он окна золотит, и зайчиками прыгает по стенам, и пурпуром ошпарил облака, и если верить стонущим антеннам, работа света очень велика. И запылали щеки, и глубоко мерцали пониманием глаза. Не мальчика я вел, а полубога в открытый настежь мир. И вот гроза, слегка цыганским встряхивая бубном, с охапкой молний, свившихся в клубок, шла в облаках над городом стотрубным навстречу нам. И это видел Бог. Он радовался ей, ведь пеньем грома не прерван пир, а только начался. О, только не спешить, пешком до дома дойдем мы ровным ходом в полчаса. Москва, Москва, как много гроз шумело над славной головой твоей, Москва! Что ж ты притихла, что ж белее мело, не разделяешь с нами торжества? Любимая, дай руку нам обоим, отец и сын, мы граждане твои. Благослови, Москва, нас перед боем, что там не суждено, благослови. Спасибо этим памятникам мощным, огням театров, пурпуру знамен и сборищам спасибо полуночным, где каждый зван и каждый заменен могучим гребнем нового прибоя. Волна волну смывает, и опять сверкает жизнью лона голубое. Отбоя нет, никто не смеет спать. За наше счастье сами мы в ответе, а наше горе не твоя вина. Так проходил наш праздник. На рассвете в 4:30 началась война. Мы не всегда от памяти зависим. Случайный беглый след карандаша, случайная открытка в связке писем, и возникает юная душа. Вот-вот она мелькнула, недотрога, и усмехнулась, и ушла во тьму. Единственная, безраздельно, строго, сполна принадлежащая ему. Здесь почерк вырабатывался точный, косой, немного женский, без прикрас. Тогда он жил в республике Восточной, без близких и вне дома в первый раз, в тылу, в военной школе. И вначале был сдержан в письмах. Я здоров, учусь, доволен жизнью. Письма умолчали о трудностях, не выражали чувств. Гораздо позже начал он делиться тоской и беспокойством. Мать, сестра. Но скоро в письмах появились лица товарищей, и грусть не так остра. И вот он подавал как бы на блюде, как с пылу жару, вывод многих дней. Здесь, папа, замечательные люди. И снова дружба, и опять о ней. Навстречу людям, всюду с ними в ногу. Навстречу людям цель и торжество. Так вырабатывался понемногу мужской характер сына моего. Еще одна тетрадка, очень чисто, опрятность школьной выучки храня, здесь вписан был закон артиллериста, святая математика огня, святая точность логики прицельной. Вот чем дышал и жил он этот год, что выросло в нем искренно и цельно в сознании долга, в нежелании льгот. Ни разу не отвлекся. Что он видел? Предвидел ли погибельный багрец своей души последнюю обитель? И вдруг рисунок на полях. Дворец в венецианских арках, тут же рядом, под кипарисом, пушка. Но постой, в какой задумчивости смутным взглядом смотрел он на рисунок свой простой. Какой итог! Какой душевный опыт здесь выражен, какой мечты глоток. Итог не подведен, глоток не допит. Оборвалась и подпись В. Анток.
0: Весь день он спал, не сняв сапог, в шинели, с открытым ртом, усталый человек. Виски немного впали, посинели таинственные выпуклости век. Я подходил на цыпочках, боясь отдохнуть на сына. Вот он, наконец, из дальних стран вернулся во свояси, так рано оперившийся птенец. Он встал, надел ремень и портупею, слегка меня ударил по плечу. Наверное, думал, нет, еще успею, зачем тревожить, лучше помолчу. Последний ужин –

Неда, любившая. В мозгу, как звон косы, как взмах косы, я еду, еду, еду. Он смотрит и не смотрит на часы. Сегодня в ночь я сына провожаю. Не знает сын, не разобрал отец, чья кровь стучит, своя или чужая. Все повторялось в стуке двух сердец. Все дело в том, что... Стой, но в чем же дело? Всю жизнь я восхищался им и ждал, чтоб в сторону мою хоть поглядел он. Ждал, восхищался, вот и опоздал. И он прервал неконченную фразу. Не провожай, так лучше, я пойду с товарищами. Я умею сразу переключаться в новую среду. Так проще для меня, да и тебе ведь не стоит волноваться. Но без сил отец взмолился. Было 8, 9, я ровно в 10 сына упросил. Пошли мы на вокзал таким беспечным и легким шагом, как всегда вдвоем. Лежал табак в мешке его заплечном, хлеб, концентраты, узелок с бельем. Не дать не взять, шел ученик из класса в экскурсию под выходной денек. Мой лейтенант и вправду мог поклясться, что в поезде не будет одинок. Уже в метро попутчиков он встретил, и лейтенанты вышли впятером. Я был 6-м. Крепчал ненастный ветер, зенитки били, где-то грянул гром. А где-то там, по фронтовым дорогам, вдоль речек, по некошенным полям, по взорванным голодным пепелищам, от пункта Н на запад напрямик, несется время. Мы его не ищем, оно само найдет нас в нужный миг. Несется время синее, сквозное, несет в охапках солнце и грозу, вверху синеет тучами от зноя и голубеет реками внизу. И в свете синих ламп он тоже синим становится, и легким, и сквозным тот, кто недавно мне казался сыном. А там теснятся сверстники за ним, на загоревших юношеских лицах играет в беглых бликах синева, и кубари пришиты на петлицах, а между ними видимый едва единственный мой сын Володя, Вова, пришедший 18 лет назад на праздник мироздания живого, спешит на фронт, спешит в железный ад. Он хочет что-то досказать и машет фуражкой, но теснит его толпа, а ночь летит и синей лампой машет в глазах отца. Но и она слепа. Что слезы? Дождь над выжженной пустыней. Был дождь, благодеяние пронеслось. Сын завещал мне не жалеть о сыне. Он был солдат, ему не надо слез. Солдат – неправда. Так мы не поможем понять страницу, стершуюся сплошь. Кем был мой сын? Он был созданием Божьим. Созданием Божьим? Нет, и это ложь. Далек мой путь сквозь стены и по тучам, единственный мой достоверный путь. Стал мой ребенок облаком летучим. В нем каждый миг стирает что-нибудь. Он может и расплыться в горькой влаге, в соленой, сразу брызнувшей росе, а он в бою и не хлебнул.

0: из фляги, шел к смерти, не сгибаясь по шоссе. Пыль скрежетала на зубах, комарик прильнул к сухому жаркому виску. Был яркий день, как в раннем детстве ярок. Кукушка пела мирное ку-ку. Что вспомнил он, мелодию какую, лицо какое, в чьем письме строку, пока долголетие кукуя, твердила птица мирная ку-ку. Но как он удивился этой липкой, хлестнувшей горлом, жгучей молодой, с какой навек растерянной улыбкой вдруг очутился где-то под водой. Потом, когда он, выгнувшись всем телом, спокойно спал, как дома на боку, еще в лесном раю осиротелом звенела запоздалая ку-ку. Жизнь уходила, уходила, будто она в гостях ненадолго была и спохватилась, что свеча задута, что в доме пусто, в окнах нет стекла, что ночью добираться далеко ей одной вдоль изб обугленных и труб. И тихо жизнь оставила в покое в траве на скате распростертый труп. Не лги, воображение, что ты тянешь и путаешься. Ты-то не мертво. Смотри во все глаза, пока не станешь предсмертной мукой сына моего. Услышь, в каком отчаянии, как хрипло он закричал, цепляясь за траву, как в меркнущем мозгу внезапно выплыл обломок мысли. Все-таки живу, как медленно, как тяжело, как нагло в траве пополз тот самый яркий след, как с гибнущим осталось с глазу на глаз вся жизнь его. Все 18 лет, рви ворот свой воображения, помни, что для тебя иной дороги нет. Чем ты упрямей, тем они огромней, оборванные 18 лет. Ну так дойди до белого коленя, испепелись и пепел свой развей, стань кровью молодого поколения, любовью всех отцов и сыновей. Так не стихай и вырвись вся наружу, с ободранной кожей вся как есть, вся жизнь моя, вся боль моя к оружью, все видеть, все сказать, все перенесть. Он вышел из окопа, запах поля дохнул в лицо предвестием доброты. В то же мгновенье разрывная пуля, пробив губу, разорвалась во рту. Он видел все до точки, не обидел сухих травинок, согнутых огнем, и солнышко в последний раз увидел, и пожалел, и позабыл о нем, и вспомнил он, и вспомнил. Помнил он и вспомнил все, что забыл с начала до конца, и понял он, как будет нелегко мне, и пожалел, и позабыл отца. Он жил еще минуту, полминуты, о милости несбыточной моля, и рухнул в три погибели согнутый, и расступилась мать сыра земля. И он прильнул к земле усталым телом и жадно, отучаясь понимать, шепнул земле, но не губами, целым существованием кончившимся мать. Прощай, мое солнце, прощай, моя совесть, прощай, моя молодость. Милый сыночек, пусть этим прощанием окончится повесть о самой глухой из глухих одиночек. Ты в ней остаешься, один, отрешенный от света и воздуха в муке последней, никем не рассказанный, не воскрешенный, на веки веков 18-летний. О, как далеки между нами дороги!
1: идущие через столетия и через прибрежные те травяные отроги, где сломанный череп пылится о щерез. Прощай, поезда не приходят оттуда. Прощай, самолеты туда не летают. Прощай, никакого не сбудется чуда, а сны только снятся нам, снятся и тают. Мне снится, что ты еще малый ребенок, и счастлив, и ножками топчешь босыми ту землю, где столько лежит погребенных. На этом кончается повесть о сыне.
2: На берегу фьорда. Музыкальный рассказ об Эдварде Григе.

Высоко в горах, в местечке со сказочным названием Трольхауген, холм троллей, между двух заливов спокойного моря стоит вилла. Из широко распахнутых окон льется музыка. Приветлив сад с клумбами, полными пышных роз. Много лет тому назад на этой вилле жил замечательный композитор, певец Норвегии Эдвард Грик. А сейчас здесь находится его музей. Привольно раскинулся парк. В одном из укромных уголков тропинка проходит мимо отвесной скалы. На ней надпись «Эдвард и Нина Грик». Здесь похоронены композитор и его жена, верный, преданный друг, лучшая исполнительница его романсов. В музее Грига всегда есть посетители. Музыканты и рабочие, дети и взрослые приезжают в Трольхауген. Вот и сейчас на тропинке у подножья скалы с именем Грига остановилась женщина. Она вспоминает...

Внизу у самого фьорда стоит маленький домик. В нем композитор уединялся для творчества. Ни один человек не мешал ему, а природа, казалось, даже хотела помочь тому, кто так вдохновенно воспевал ее. Чудесные мелодии пели Григу ветер, приносивший ароматы горных пастбищ, ласково шумевшие волны фьорда, птицы, щебетавшие в ветвях. Все эти звуки особенно ясно слышались ему ночью.

Это был ноктюрн, ночная песня. Голоса природы звучали в нем. И пение птиц, и шелест листвы, и затаенная, таинственная тишина ночи, и волны, набегавшие на берег, с тихим ропотом бегущие в море. Но прежде всего, это была песнь человека, песнь вдохновенного поэта.

0: Иногда Грик слышал за дверью подозрительные шорохи. Он догадывался, в чем дело. Это его маленькие друзья, дети, приходили послушать музыку. Грик очень сердился на них. Он готов был бродить с детьми по горам, собирать цветы, рассказывать им сказки о леших, выглядывающих из-за старых пней, о страшных лесных духах, троллях, о маленьких веселых гномах. Но всем этим можно было заниматься в свободное время, а во время работы никто не должен ему мешать. Ведь столько замыслов нужно воплотить композитору. Вот родился чудесный романс с водяной лилией.
1: Вот взгляни, Мария, что тебе несу я, на стебле волнистом белая лилия.

сама, мой друг, прекрасна. Но шутить с тобой опасно. Ласково твой взор сияет, но как знать, что он скрывает? Вот взгляни, Мария, что тебе несу я на стебле волнистом.

Особенно часто нарушал запрет Грига маленькая девочка по имени Агга. Прячась за деревьями, она приходила к заветному домику, иногда приплывала на лодке, чтобы как можно меньше шуметь. Порою расхрабрившись, Агга подбиралась к самому порогу. Здесь-то и застал ее однажды Григ. Устав сидеть, не двигаясь, она заснула и не слышала его шагов. Девочка была так трогательна, что композитор не смог на нее рассердиться. Ведь она любила музыку. Проснувшись, она очень испугалась, но, увидев, что Григ не собирается ее бронить, осмелела. Как сочиняют музыку, как Григ стал композитором, что он делает на крестьянских вечеринках, когда все пляшут и веселятся, а он сидит, склонившись в уголке, и что-то быстро пишет. Все эти вопросы сами собой слетели с ее губ. И Григ стал рассказывать.

Он рассказывал о том, как в далеком детстве жил в старинном городе Бергене. Еще совсем маленьким он очень любил музыку. С замиранием сердца слушал мать, которая великолепно играла на рояле. Сам учился музыке и даже пробовал сочинять, но не мечтал стать профессиональным музыкантом. Это казалось слишком высоким и недостижимым. Все изменилось совершенно случайно. В гости к отцу Грига, английскому консулу в Бергене, приехал его старый друг, легендарный скрипач Уле Буль, которого называли даже «Северным Паганини». Узнав, что Эдвард сочиняет, Буль немедленно усадил его за рояль. Результат прослушивания оказался совершенно неожиданным. Скрипач сказал мальчику: «Ты должен стать музыкантом». И вот Грик в Лейпциге. Здесь, в городе, связанном с именами Баха и Шумана, на родине Вагнера, находилась консерватория, считавшаяся в то время лучшей в Европе. Эдварду казалось знаменательным, что консерватория была его ровесницей. Знаменитый композитор, дирижер и музыкально-общественный деятель Феликс Мендельсон основал ее в 1843 году, том самом, когда родился Грик. Быстро промелькнули годы учения. Грик поселился в Копенгагене. Здесь он нашел друга, который помог ему обрести свой путь в искусстве, стать подлинно национальным композитором. Это был молодой музыкант Рикард Нурдрок, пламенный патриот, раскрывший Григу красоту и величие норвежского народного творчества. Здесь Эдвард Грик нашел и свою любовь.

Этот романс, написанный на стихи Ганса Кристиана Андерсена, Грик посвятил своей кузине Нине Хагеруп, которая через 3 года стала его женой. И вот Грик снова у себя на родине в Кристиании. Здесь он получил самую высокую награду в своей жизни – письмо от Листа, который писал: «Я счастлив выразить вам ту глубокую и искреннюю радость, которую доставило мне знакомство с музыкой вашей сонаты. Сочинение это свидетельствует о сильном, вдумчивом, богатом фантазией и мыслью композиторском таланте». Речь шла о второй скрипичной сонате –

0: И еще одно письмо стало вехой на его жизненном пути. В 1874 году Грик получил его от Ибсена. Всемирно прославленный писатель предлагал ему написать музыку к драме «Пер Гюнт». С радостью взялся композитор за работу. Он воплотил в музыке все, что ему было дорого. Картины чудесной природы родной Норвегии, образы ее сказок, простые человеческие чувства, любовь, верность, надежду, отчаяние.
1: Продолжение передачи слушайте через 1-2 минуты.

Все они идут к своему повелителю. Пер Гюнд видит нескончаемое шествие лесных чудовищ.

Незабываемо прекрасен образ Сольвейг, олицетворение женской верности и чистоты.

И еще о многом рассказал Грик маленькой девочке Агге. О том, как почти каждое лето уходил он в далекие странствия по родным горам. В деревнях по вечерам он любил посидеть среди крестьян, послушать их песни, полюбоваться плясками.

А наутро неутомимый путник идет дальше, в новые места, за новыми мелодиями. Великое множество их записал Грик в своих скитаниях по родной стране. А сколько он услышал сказок и легенд, вдохновивших его. Много раз вспоминал он с благодарностью эти прогулки. Я почерпнул богатые сокровища народных напевов моей родины, и из этого клада я пытался создать норвежское искусство. Рассказал Грик и об одной знаменательной встрече. В 1888 году он познакомился с Петром Ильичом Чайковским. Художники, близкие по духу, быстро сдружились, завязалась переписка. Грик бережно хранит у себя ноты с трогательными посвящениями, подаренные великим русским композиторам. К сожалению, увидеться еще раз им пока не удается, ведь оба очень заняты. А у Грига столько времени отнимает концертная деятельность. Его гастроли ждут в Лондоне и Берлине, в Париже и Вене. Он должен дирижировать в симфонических концертах, выступать в качестве пианиста со своими фортепианными произведениями. Никак не удается успеть повсюду выполнить все, что задумано. И столько музыки еще хочется написать. Потому-то он и сердится, когда непослушные дети мешают ему во время работы. Но это, конечно, только в шутку. Грик вовсе не сердился на маленькую девочку.

Ага на всю жизнь запомнила этот вечер. С тех пор прошло много лет. Давно нет на свете доброго старого чародея-композитора. Он умер в начале века в 1907 году. Да и девочка давно уже стала взрослой. Сейчас Аггу Фрик, прославленную норвежскую певицу, знает весь мир. Задумчиво стоит она у скалы, у последнего приюта композитора. Ласковые волны мерно набегают на берег, ветер шелестит в листве. А из окон виллы Грига, где все еще живет и всегда будет жить его музыка, доносятся чудесные звуки.

рожденные звонкими пастушьими наигрышами, вольными импровизациями народных скрипачей, нежными песнями норвежских девушек, звуки эти возвращаются к своему народу.

0: Чао. Ох, наверное, сотни раз каждому из нас на протяжении своей жизни приходилось на разные лады произносить это слово.
1: Иногда оно звучало как простое «пока», а иногда превращалось в горькое и тяжелое «прощай».
0: Случалось, что оно становилось шутливым «прощевайте», а бывало, что выглядело обыденным «до свидания».
1: Одним словом, дорогие друзья, каждый из нас наверняка пользовался всем богатством оттенков и разновидностей этого прощального слова, когда ему приходилось с кем-нибудь расставаться.
0: Не исключая, я думаю, и гудбаев, ауфидерзейнов, и оревуаров. Правда, Машенька?
1: Правда, Мишенька, не потому ли мы с тобой решили именно это слово сделать главным действующим лицом нашей сегодняшней программы?
0: Да, именно поэтому. Остается только добавить, что мы с тобой – это давно уже всем знакомые Марина Ланда и Михаил Черняк.
1: А программа наша давно уже всем знакомая передача...

0: Да уж, много-много раз приходилось всем нам махать на прощание рукой и утирать скупую.
1: Или даже не скупую.
0: Да, слезу. Ох, и хотя сами по себе разлуки отнюдь не являются наши с вами отдушины, дорогие друзья.
1: Сознайтесь, что все мы любим немного пострадать, да погоревать из-за них. Не потому ли разлука так мощно воспета в многочисленных стихах и песнях?
2: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: Да, увы, с ее благородием госпожой разлукой каждый из нас знакомится, к сожалению, уже в раннем возрасте. Вот моя первая разлука наступила, когда мне было 4 года, и мама уехала в командировку. Несмотря на то, что дома были и папа, и бабушка, я все равно почувствовала себя одинокой и брошенной.
1: Как я тебя понимаю?
0: И, к сожалению, это чувство потом мне приходилось испытывать множество раз.

0: Лука,
1: чужая. Вот я впервые почувствовал себя одиноким и брошенным, когда меня надолго положили в больницу. Мне тоже было 3 года, и у меня, видишь ли, сильно болели уши.
2: Маленький.
1: А в больнице я пробыл очень долго и все время чувствовал себя разлученным не только с мамой и папой, но и вообще со всем миром.
2: Бедненький.
1: Да, вот так-то. Ну, можно даже сказать, Маша, что в разлучных делах мы с тобой люди опытные.
3: И закаленные с самого раннего детства.
1: Да.
3: Поэтому, когда пришли бурные школьные, а потом и студенческие годы, с их многочисленными проблемами и первыми настоящими разлуками.
1: Мы уже встречали их стойко и мужественно, правда?
3: К сожалению, Мишенька, не всегда.

0: Этой песне очень много лет. Ее пели еще наши родители.
1: А может, и родители наших родителей?
0: И удивительно, что эта песня, прямо скажем, незатейливая, так и передается из поколения в поколение.
1: По-моему, ничего удивительного. Песни про разлуку, про прощание и расставание всегда принадлежали к разряду наиболее чувствительных и душевных песен.
0: Ты думаешь?
1: Я не думаю, я знаю. Маш, ну ты даешь. Можно подумать, что ты всю жизнь была музыкальным редактором и никогда не ездила в тесном автобусе вместе со своим курсом на картошку или, скажем, в колхоз.
0: Да, конечно, ездила, но при чем здесь это?
1: Ну вот какие песни вы, девчонки, еще не знающие толком, что такое настоящая разлука, пели в дороге или у костра?
0: А ведь правда, точно, разлучные. Особенно одну из них частенько затягивали. Знаешь, какую?

0: женой.
1: Милая моя, взял бы я тебя, ну и так далее. Но надо сказать, вот что эта песня, я бы даже сказал, старая русская народная песня.
0: Да, не потеряв своей душещипательности, сейчас приобрела новый смысл, так же, как и знаменитый романс «Не уезжай, ты мой голубчик».

0: романс, конечно, замечательный, Маша, но ты говорила про какой-то новый смысл, который он сейчас приобрел. Вот какой это новый смысл, Маша?
1: Неужели непонятно, Миш? Теперь, когда многих и многих из наших близких, то ли судьба, то ли мода, то ли обстоятельства, то ли выросшее благосостояние, разбросало по разным уголкам земли, эти песни порой звучат, как крик души.

0: Да. Такой привычный сейчас, к сожалению, для нас вид разлук. Уходят, да уезжают наши товарищи, и все больше на запад, да на запад.
1: Ну почему сейчас привычны? Раньше наши товарищи тоже уходили, и тоже на запад.
2: Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомолицы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь родное на прощанье пожелай.
0: Ну, Машенька, это, конечно, неожиданный поворот нашей темы.
1: Да тем не менее, эта песня про разлуку. Она, кстати, была когда-то невероятно популярна.
0: Что, очевидно, доказывает простую истину. Песни про прощание и расставание, какими бы они ни были, военными, героическими, лирическими, сентиментальными, всегда не только чувствительные, но и самые популярные.
1: Может быть, потому что они задевают самые трепетные и нежные струны человеческой души.

0: Ох, и досталось же подобным песенкам.
1: Ну что ты, мещанский мирок. Если кто-нибудь из тех комсомольцев, что в предыдущей песне уходили на гражданскую войну, вдруг излишне увлекался таким стилем, он мог угодить на комсомольский суд и прочно попасть в ряды обывателей.
0: Но и обывателям приходится расставаться друг с другом. Они ведь тоже люди. Поэтому суды забылись, а песни остались.
1: Интересно, останутся ли наши сегодняшние песни о наших разлуках?
0: Да, и будут ли их слушать через много лет наши внуки?

0: Даже не верится. Не верится, что кто-то мог покинуть такую очаровательную девушку, как Анжелика Варум.
1: Да, действительно трудно поверить.
0: А ты заметила, Машенька, что очень часто непременным участником разлук является дождь?
1: Ну почему же? Вот, например, есть песня «Для кого-то просто летная погода». А ведь это провод любви.
0: Но это скорее исключение из правил. Его привычнее дождь, туман, сумерки.
1: Точно. Словно сумерек наплыла тень, то ли ночь, то ли день. Так сегодня и для нас с тобой меркнет свет дневной, да?
0: Да.
1: И никто из нас не даст ответ.
0: Только что? Надо про разлуку там, чтобы ты
1: да
0: успела.
1: Да, я и схожу сейчас. И никто из нас не даст ответ, то ли жаль, то ли нет, что разлука наша так близка, как твоя рука.
0: Ну, спасибо, ты мне доставила удовольствие. Вот. Да. Но это все, наверное, чтобы сгустить грустные краски, как ты думаешь?
1: Но ведь это действительно грустно, Миша, когда люди и хотят, но не могут быть вместе, потому что слишком поздно встретили друг друга.

0: сожалению, эта история, рассказанная петербургским композитором Андреем Косинским, многим слишком хорошо знакома и тоже, наверное, переходит из поколения в поколение.
1: «Не стращай меня грозной судьбой и великой северной скукой. Нынче праздник наш первый с тобой, и зовут этот праздник разлукой».
2: Три счастливых дня было у меня –

0: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены.
1: И все кончается, кончается, кончается.
0: Да.
1: Ну что ж, дорогие друзья, начали мы нашу передачу со слова «чао», что в переводе означает «пока».
0: По логике вещей, Миша, да, закончить ее мы должны словом «hello», что в переводе означает «привет».
1: Но это слово мы, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы и ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк, скажем вам ровно через неделю.
0: Но только после того, как получим ваши письма, которые вы пришлете нам по адресу Санкт-Петербург, 191-011, Итальянская, 27, программа «Отдушина».
1: И хотя сегодня мы с вами убедились, что разлука – вещь грустная, но все-таки...
0: Все-таки разлука не страшна, если...
2: Помнишь, как вместе мы бродили...

Пройдет пора разлуки вновь с тобой, друг друга мы найдем. Нас ждет награда за все былые муки, мы опять в родной вернемся дом. И станет день опять безбрежен, и станет взор опять, как прежде, нежен. Грусть

0: Я тебя измучаю вначале подозрением, ревностью, тоской, чтобы губы с кровью прокричали: «Я твоя, я навсегда с тобой, я твоя!» Уймись и успокойся, прошлым не карай, прошу меня. Есть у женщины такое свойство выходить холодной из огня, чтобы стать рабынею навеки, юной погасив огонь очей. Ах, как много тайн в человеке и непредсказуемых страстей!
1: Вы слышали голос замечательного поэта Александра Александровича Шевелева, творчеству которого мы посвящаем нашу сегодняшнюю передачу. Его с нами нет. Он безвременно ушел из жизни в 93-м году. Остались сборники его стихов, тексты песен, проза, к которой в последние годы все чаще обращался талантливый поэт. Мы решили включить в передачу многое из того, что осталось на его рабочем столе и было опубликовано уже после смерти Александры Николаевны Ремезовой, вдовой, беззаветно преданной памяти своего мужа. Александр Александрович работал на Ленинградском радио, и многие из нас запомнили встречи с ним, удивительно ярким и очень красивым человеком с открытым и отзывчивым сердцем. Всегда чувствовалась его любовь к своему отечеству, к земле, к народу, его преклонение перед родным словом. К большому сожалению, часто бывает так, что лицом к лицу лица не разглядеть, и большое видится лишь на расстоянии. Остался мир его проникновенной лирической поэзии. Поэтические свидетельства его жизни, его любви, его глубокие раздумья о судьбах Родины.

Земля без устали вращается, хоть очень древняя она, и жизнь на ней не прекращается. Земля одна и жизнь одна, и все на ней неповторимо. Луга, болото, синь небес, клин журавлей, летящий мимо, и в январе уснувший лес, и желтоватая тропинка, как будто шрам на лбу холма, в лучах заката паутинка, и вдоль реки стога, дома, и безымянные равнины, и обелиски вдоль межи. Покой Руси неповторимый, и волны медленные ржи.

Попробуй вечер описать, когда он длится лишь мгновенье. Погас закат, утихло пенье, и наступила благодать. Пахнуло хладом от реки, и облака плывут легки, как будто древние сказания, и не меняют очертания. Попробуй вечер описать, а вечер тих, и слава Богу, и на пороге встала мать и загляделась на дорогу.

Родился я на Смоленщине в 1934 году. Род мой испокон веку занимался земледелием. По воспоминаниям моей матушки, женщины неграмотной, но необычайно одаренной от Бога, она замечательно пела, знала много былин, сказок, стихов Пушкина и Некрасова, ткала тончайшие холсты, вышивала неповторимые узоры на рушниках. Родился я необычно. Сказывала матушка, что в ту пору день был горячий. Всей деревней жали серпами рожь. На страде была и она, когда пришел час родов. И случилось, что тут же, под свежими снопами золотистой ржи, я и явился на свет Божий. Верно, само это рождение дало мне столь трепетное отношение к российским просторам, к лесам и далям полей, к зорям и закатам, к ночным грозам и грибным дождям, к первым сказочно-сочным словам, слышанным там, где царит Россия. В честь ближайшего престольного праздника меня нарекли Александром, именем так высоко почитаемым на Руси. Отец мой ездил, сколько себя помню, на отхожие промыслы. Говорят, был он талантливым мастером-камнетесом, понимал душу камня, с юности познал ему цену. Отцовы руки обработали горы розового, черного и бурого гранита, строили набережные и дворцы, московское метро и университет, реставрировали уникальные памятники камнерезной старины. И тем он был, видно, счастлив. Нашим воспитанием отец не занимался. Росли мы, словно вольная трава в поле. Да и что такое воспитание ребенка в русской деревне 30-40-х годов? Деревенские мальчишки жили на природе, были детьми ее, купались в прудах и речках, ловили бреднями рыбу, гоняли в ночной лошадей, спали на сеновалах, ходили по грибы и ягоды, в половодье плавали на льдинах, зимой целыми днями пропадали на ледяных и снежных горках, вечерами слушали сказки стариков, в праздники наблюдали хороводы и игры молодых. Помогали мы друг дружке во всем, словно кровная родня, от школьных заданий до работ по дому и двору, познавая радости и детские беды. Приноравливал меня к труду дед мой, Кузьма Глебович. По тем временам считался он человеком весьма образованным, почитывал газеты и книги, кумекал в политике. Причем читать любил вслух, сиживая вечерами со своими соседями у керосиновой лампы. Был это своего рода священный ритуал познания, своеобразный знак времени. И, надо сказать, почитали моего деда в округе человеком добрым, умеющим вести хозяйство, понимающим и любящим землю, людей на своей земле. Посему, вероятно, и избрали его незадолго до Великой Отечественной председателем колхоза. Очень ясно помню я начало войны. Горели поля народившейся тучной ржи, скирды медового сена, амбары с зерном. Тяжелый, чадный дым застил густой пеленой видимые взору просторы. И, казалось, полыхает вся родная земля. А по лесу и долам бродили ошалевшие лошади, плачущие стада брошенных коров, овец. Деревня моя Кресилина стоит в 300 верст от Москвы по Варшавскому тракту, по которому в конце лета 41-го года безнадежно отступали измотанные, голодные солдаты. Отступали ночами, днем над дорогой нависали вражьи самолеты. Однажды в нашей просторной, незадолго до того времени выстроенной дедом хате, ночью оказались отступавшие офицеры Красной Армии. Всю ночь они гомонили над расстеленными по полу громадными картами, и среди них мне особо запомнился высокого роста худощавый офицер в кожанке, накинутой на плечи. Спустя десятки лет я догадался, что был тогда рядом с моим дедом в нашей горнице маршал Рокоссовский. Потом годы оккупации. Жить в своей деревне мы боялись. Наша многодетная семья могла быть погублена по доносу.
Два года мы скрывались в глухой лесной деревушке, выручая харчем партизан. Немцы чурались лесных деревушек, где те обитали. Освобождение пришло, кажется, ранним утром, когда по поручению деда я добирался из глухомани в свою деревню дорогою в долгий десяток верст. Когда я выбрался из дремучего леса, на меня хлынул поток теплого света. Я услышал, кажется, впервые с начала войны, заливные трели жаворонков. А по пути впервые повстречал открыто передвигавшихся переселенцев, автомашины, пеших солдат. Некоторые из них азартно орали песни. Среди тишины это было удивительно и радостно. Потрясло и обилие птиц в небесах, на лугах, в подлесках. Затеплилась мирная, полная надежд и ожиданий жизнь. Жизнь августа 43-го года, когда деревня стала неожиданно полниться людьми, когда мне стукнуло 9 лет, когда я ощущал себя старичком, умеющим скрываться от людей враждебных, когда познал многие взрослые занятия и ремесла, пахал и сеял, косил, молотил хлеб, рубил срубы. Время сгубило так и непознанную в меру пору детства. И все же мы выжили, обрели мужество, ясность ума и чистоту души. Была и победа, горькая и праздничная, с болью, слезами и песнями. И русские песни эти, их страсть и нежность навсегда пронзили душу, наполнили сознание несравненной напевностью, широтой и образностью. С ними пришло ко мне поклонение слову. В первые послевоенные годы в наших лесах можно было найти все, от нагана до пулемета. От патрона до снаряда самых немыслимых размеров. В 13 лет со мной случилось несчастье. Я ослеп. Майским днем ребятишки притащили из лесу в деревню пробирки с жидкостью для противотанковых бутылок. Кто-то ударил пробирку о камень, и смесь выплеснулась и воспламенилась на моем лице и одежде. Меня, горящего, бросились тушить, и безуспешно. На крики собралась вся деревня. Я горел, и лицо покрывалось сухой сжженной коркой, продолжавшей гореть и под парным молоком, и под сметаной, и под гусиным жиром, которым спасали меня кто как мог. Все почли меня ослепшим навсегда. Усадили на телегу и отвезли в районную больницу. Однако через месяц, после долгих мучений врачей, зрение все же стало возвращаться. Я снова впервые увидел свет солнца. Потом ко мне сызнова явились все буйства красок раннего лета, мир живой природы.

Бывало, встану на рассвете и не спеша бегу к реке, а по лугам гуляет ветер, и рожь шумит невдалеке, и тишина во всей вселенной, и звезды на небе горят, и день идет обыкновенный, и люди «здравствуй» говорят. А он, расцвеченный лучами, шагает весело звеня, и неземными голосами вдруг окликает вновь меня. Раздвигая рукой камыши, робко в речку вхожу и ночную, а вокруг ни огня, ни души, только ангелы в небе кочуют. И в проеме сырой темноты дует ветер неведомой силы. Друг за другом шагают кусты, будто воины братской могилы. Мне, как матушка, шепчет река: не горюнься, родимый, напрасно. Радость жизни бывает горька, горечь жизни сладка и прекрасна. Сон. Я лежу растоптанный татарами и к земле стрелою пригвожден. Никого, как только что рожден. И глаза мои полузакрыты, и ступни щекочет мне трава, а вокруг знакомые зарыты, и врастает в землю голова. Я лежу у старого поселка. Не привстать мне больше от земли, и луна, как будто богомолка, чуть качаясь, крестится вдали. Надо мной испуганные птицы. Мертвому легко живется мне. Вот такие снились небылицы, если засыпал я на спине. Забывается в жизни многое. В час рассветный молчит река. Над проселками, над дорогами облака плывут, облака. Мир еще ничем не встревожен и никем не обижен, нет. В небе коршун плывет осторожен, с высоты встречает рассвет. И в минуты звенящие эти выхожу не спеша за порог. Я один на всем белом свете, и со мною беседует Бог.

0: Больше всего в жизни Саня любил мартовские насты. Он ждал их постоянно, как самые главные праздники года, как праздники безудержной фантазии, когда можно распахнуть ветхое пальтишко, мчаться по мартовским просторам вместе с попутным ветром, падать, вставать и снова мчаться. Чаще всего волнообразная равнина напоминала ему море, хотя море в своей жизни Саня не видел ни разу. Но всякий раз по картинкам, написанным в школьных учебниках, оно ему нравилось и представлялось именно таким. Правда, волны там живые, подвижные, а здесь пребывает все в покое, неподвижности, в свете яркого мартовского солнца. В школу он ходил в соседнюю деревню, во вторую смену. Учился он хорошо, был исполнителен и опаздывать на уроки никогда не опаздывал. Но с приходом мартовских настов его как будто подменяли. Он уходил из дома ни свет ни заря и возвращался в сумерках. На жалобы учителя о том, что Саня не посещает школу, мать Саня отвечала: «Всему виною мартовские насты. Сегодня-завтра они кончатся, тогда он вернется в школу. Обязательно вернется».
1: «Ты где пропадал, сынок?» – спрашивает мать. «Ушел рано, вернулся поздно, целый день ничего не ел. Учителя на тебя жалуются, что в школу не ходишь. Горюшка ты моя луковая. Что, опять мартовские насты?»
0: Она обнимала его русую головку, прижимала к груди и осыпала поцелуями. «Господи, скорее бы кончались эти мартовские насты!»
1: «Мамочка, ты не беспокойся за школу. Все наверстаю, а насты уйдут и не вернутся. А если и вернутся, то уже другие. Они ведь каждый день разные. То жесткие, то мягкие. Когда отражается в них солнышко, они делаются прозрачными и светлыми. А когда в небе тучи, они грустные».
0: Мать ставила на стол перед Саней большую глиняную чашку с начинающей уже прокисать похлебкой, отрезала ломоть хлеба, наливала алюминиевую кружку молока. Он уплетал все это с удовольствием, и раскрасневшиеся с мороза ушки начинали двигаться. После ужина он залезал на печь, ложился на спину и, согревшись, сладко мечтал. Ему хотелось поскорее закончить школу и уехать в город. Нет, не просто в город, а в Ленинград. Там можно стать моряком. Он в свои 11 лет никак не мог понять. Корабль сделан из разного железа. Железо тонет, а корабль нет. Плывет далеко-далеко и, не блуждая в океане, точно находит дорогу в другие порты. Не только днем, но и ночью. Не только в хорошую погоду, но и в непогодь. «Чудно», — думал Саня. А еще хотелось заработать и купить маме шаль, пальто, валенки, платье. А то ведь она круглый год ходит в ватнике, в резиновых сапогах, в косынке, давно потерявшей цвет и рисунок. Рано утром, как только мама начинала затапливать печь, гремя чугунами и ведрами, Саня просыпался и обдумывал путь на насты. Он ждал встречи с бескрайним движением, с мартовским солнцем и синими просторами. И от этих мыслей душа его наполнялась радостью искристого счастья.

вдовы. Как было сладко прижиматься к телам горячим юных вдов и целоваться, целоваться в ночи до третьих петухов. А сено свежее дурманит, и над рекой плывет туман. Вдова, конечно же, обманет, но все же шли мы на обман. Они намного были старше, но не пугали нас года. О, как им плакалось под марши весной победную тогда! Им чуть за двадцать, нам по 15 годов. Как было сладко прижиматься к телам горячим юных вдов. Крепка молотка, словно водка, и взмах руки, как взмах весла, осанка, грудь, лицо, походка. А если праздник весела, и, забывая горе, беды, зальется песнею навзрыд, она вдова, и день победы, как обелиск, пред ней стоит. На моих глазах она старела, в нашем доме одиночка-мать. Легкое когда-то тело поуспело форму потерять. Взгляд тускнел, походка замедлялась, голос затихал, как на ветру. Что-то отзвенело, отсмеялось и не возвратилось поутру. Вечером спешит домой с работы. Не жалеет ни о чем она. Материнство, вечные заботы душу наполняют ей сполна.

Что для меня Россия, спросишь ты. И я отвечу, не тая тревоги. Деревня, мать и прадедов кресты, и братские могилы с боч дороги, весенние разливы рек и стаи птиц в высоком поднебесье, с душой открытой русский человек, печаль и удаль русской песни, недолгим летом буйство клеверов и поле ржи, что не окинуть взглядом, вечернее мычание коров, журчание родника за садом, осенних красок радостная грусть, антоновкою пахнущие зори. Я родину всю знаю наизусть, и в дни торжеств, и в дни, когда случалось горе, а горя было столько у нее, что миру бы всему с лихвой хватило. На бранные поля слеталось воронье и в голод над деревьями кружило. Что для меня Россия, спросишь ты. И я отвечу, не тая тревоги. Деревня, мать и прадедов кресты, и братские могилы с боч дороги. Гвардейское поле. Сейчас везде, во всем мире, происходит возвращение к своим истокам, утверждает Валентин Распутин. Мы самая беспамятная страна. Верно, что потихоньку и к нам начинает возвращаться память, но медленно, вяло, с оглядкой на кого-то. Дело дошло до того, что понятие «родина», «патриот», «память», «история» все больше и больше сталкивают в националистическое русло. Трудно понять тех, кто хлопочет о таком образе воспитания, жизни и мировоззрения. Иногда на встречах с молодежью приходится слушать и такое. «Может быть, хватит уже говорить и писать о войне? Мы живем без войны столько лет, у нас своих проблем полно». Такой поворот разговора меня всегда повергает в уныние. Становится до обидного больно за тех, кто отдал свои жизни в те далекие годы. А еще я уверен, что думающие так молодые люди никогда не протянут руку помощи человеку, попавшему в беду. Жаль, что таких молодых людей встречаем в жизни мы все чаще и чаще.

0: хорошо?
1: Что хорошо?
0: Хорошо, что утро, хорошо, что воскресенье, хорошо, что мы снова в эфире.
1: Ты думаешь, это хорошо?
0: По-моему, неплохо. И знаменитая бетховенская ода к радости тут тоже очень кстати.
1: А что, собственно говоря, случилось?
0: Да ничего не случилось. Просто все вокруг постоянно говорят «плохо, плохо, плохо». Должна же хотя бы наша маленькая, скромненькая передача как-то противостоять этому.
1: Да?
0: Да. И сказать, что совсем не все так плохо, а кое-что даже хорошо.
1: Ну и что, например, цены, инфляция, политическая нестабильность, финансовая незащищенность, криминогенная...
0: Стоп! Я же тебе сказала. Утро, воскресенье, программа «Отдушина», которую снова ведешь ты, Михаил Черняк, и я, Марина Ланда. И все это хорошо, правда?
1: Чего тут хорошего?
0: Вот на этой светлой ноте, дорогие друзья, мы, пожалуй, и закончим пролог еженедельной воскресной программы.

0: Чего греха таить, дорогие друзья! Не так уж часто в последнее время вокруг нас пляшут облака, и кузнечики пиликают на скрипке. Вот никак не могу только понять, с чем это связано.
1: То ли со всеобщей рыночной суетой, то ли с повальной нехваткой времени.
0: А может быть, это от того, что и по радио, и с экранов телевизоров к нам с вами все чаще обращаются не дорогие друзья, а дамы и господа. И став дамами и господами...
1: Что само по себе, между прочим, совсем не так плохо.
0: Все стали солидными, застегнутыми на все пуговицы и такими деловыми,
1: Научились ценить время и деньги.
0: Что тоже само по себе неплохо.
1: И несколько подзабыли, что можно просто идти по улице и улыбаться. И вовсе не потому, что получил солидные дивиденды в долларах.
0: Или удачно вложил свои сбережения в акции.
1: Или наоборот, удачно не вложил их в акции, например, МММ.
0: Или заключил хорошую сделку, или в конце концов купил по дешевке колбасы.
1: А просто потому, что хорошо.

0: А ведь это замечательное слово «хорошо»,
1: которому, как вы, вероятно, уже догадались, мы посвятили сегодняшний выпуск программы «Отдушина».
0: Каждое поколение понимало по-своему и вольно или невольно оставляло в музыке или в поэзии свое толкование этого слова.
1: А поскольку уныние всегда было одним из семи смертных грехов, то в конце концов выяснилось, что «хорошо» может быть при любых обстоятельствах и при любом общественно-политическом строе.

0: Да, бывали, бывали времена, когда всем, судя по тогдашним стихам и песням, было настолько хорошо, что такое обилие счастья до сих пор не может не удивлять здравомыслящих людей.
1: Ну как же, если с самой высокой трибуны сказали, что жить стало лучше, жить стало веселее, попробовал бы кто-нибудь с этим не согласиться.
2: Хорошо на московском просторе светят звезды кремля.

0: стороне я не буду. По какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве.
1: Да, поэтому хорошо было всем и везде, от Москвы до самых до окраин, и в степях, и в шахтах, и в колхозах, и на заводах,
2: в болоте и в пехоте.
3: Молодым

0: хорошо.
1: Ой, чтоб в пехоте было так хорошо, как поется в этой песне.
2: Да уж, если в 20-е и 30-е годы всем было хорошо, видимо, только в едином трудовом строю, в коллективном порыве, то нашим более дальним предкам хорошо было главным образом в уединении.
1: Да, с глазу на глаз с природой или с любимым.

0: Этому романсу Сергея Рахманинова здесь хорошо в исполнении, между прочим, Николая Гедды, как бы вторит другая лирическая тема, но уже в исполнении нашей современницы.
1: И ее романс тоже проникнут похожим ощущением счастья, тоже с глазу на глаз с природой и тоже в ожидании любимого.

0: хорошо. Да ничего хорошего.
1: Вот. Вот чем песни нашего времени отличаются от песен светлого прошлого. У тех от начала до конца все было хорошо. Ну вот помнишь...

0: Да, а теперь у нас, уж если что-то и хорошо, то в конце обязательно какая-нибудь гадость или какая-нибудь проблема. И всегда, всегда так. Вот начинается все классно, а потом вдруг больно мне, не унять эту злую боль. Помнишь?
1: Ох, ну как я этого не хотела. Как я не хотела этого, Миша. Все было так хорошо, и вот ты этим всенародно известным криком плачущей души бедного Вадима Казаченко в твоем исполнении внес-таки ложку минора
0: в нашу еженедельную воскресную бочку мажора.
1: Да,
0: ну что поделать, Машенька, без оборотной стороны не может обойтись ни одна медаль. И чтобы наши слушатели, не дай бог, не обвинили нас с тобой в прекраснодушии и необоснованном оптимизме, мы обязаны затронуть эту тему.
1: Да, пожалуй, ты прав. Бывает, что и скучно, и грустно.
0: И некому руку подать.
1: Да, и о том, о чем в начале 90-х душераздирающе стонал Вадим Казаченко, несколькими десятилетиями раньше, несколько более изысканно пела Изабелла Юрьева.
2: Мне сегодня

слоняю в тиши. Сердце вдруг встрепенулось, так тревожно забилось. Все былое проснулось, если можешь прости. Мой нежный друг, часто слезы

0: не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости.
1: Ну хорошо, Миша, как бывает плохо, мы все знаем. Как хорошо тоже. А вот как сделать, чтобы с плохо было хорошо?
2: Ну, тут у каждого свои способы.
1: Ну, какой у тебя?
2: На воздух. Только на воздух. Дышать, гулять, выгуливать и выветривать свой депрессионизм. А ты?
1: К роялю. Только к нему. Запираюсь в комнате, отключаю телефон, сажусь и играю, пока не полегчает.
2: Тоже неплохо. А вот если по науке, то психологи...
1: Так, интересно.
2: Да, психологи уверяют, что надо думать о чем-нибудь светлом, хорошем, ну, мечтать. Ну, например, вот о подарках, об исполнении разных желаний, об увлекательных поездках.
1: Куда?
2: Да куда угодно. Хоть на Лимпопо.

0: Да, незамысловатые радости товарища Филимонова.
1: Господина Машенька.
0: Ах, господина Филимонова стали теперь реальностью.
1: Ну да, судя по телевизионным передачам.
0: Угу.
1: Полстраны у нас не сходит с круизных пароходов.
0: Вот ты иронизируешь, Миша, а я верю. Но, во всяком случае, мне хочется верить, что настанет такой день, когда каждый сможет поехать куда захочет, все посмотреть и понять, как

0: А ведь если говорить серьезно, без всяких там шуточек, это правда. И мир действительно прекрасен.
1: И это хорошо.
2: Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And then this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying...

much more than I'll ever know. And I think to myself,

0: Наверное, даже те, кто не знает английского языка, догадались, что Луи Армстронг тоже пел о том, как прекрасен этот мир. Но все мы знаем, что особенно в нем хорошо тем...
1: Знаю, Машенька, уже знаю, что ты хочешь сказать. Тем, кто влюблен. Эту тему ты ну никак не можешь обойти.
0: Что ж поделаешь...

0: Очень хорошо. Но, если честно, то, по-моему, когда на душе совсем хорошо, хочется сказать об этом тихо и задушевно.
1: Угу. Совсем как в моей самой любимой песне.
2: Старый клён, старый клён.

лебедей Влим Попов. Жили не болея, мы не знали бы, что есть.

0: Ну что ж, прошу.
1: А когда бы Бармалей козни нам не строил, мы не знали бы, что мы, видимо, герои, что не станем мы в беде.

0: Это очень хорошо, что нам очень плохо.
1: Ну, как не согласиться с добрым доктором Айболитом из легендарного фильма «Айболит-66»?
2: Конечно, ведь наша жизнь, как известно, полосатая.
1: И если кому-то сейчас плохо, то это скоро закончится.
2: И он с особой остротой почувствует, что жизнь хороша.
1: И жить хорошо.
2: Конечно, в своей сегодняшней передаче про слово «хорошо» все мы, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы и ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк, может быть, и не достигли той монументальности и глобальности, как, например, Владимир Владимирович Маяковский в своей поэме «Хорошо».
1: Но, может быть, хоть отчасти ответили на поставленный им же вопрос, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
2: Мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до следующего воскресенья.
1: Не забывайте, что у нас адрес 191011, итальянская 27, программа «Отдушина».
2: И желаем, чтобы у каждого из вас почаще и побольше было бы поводов воскликнуть.
1: Хорошо-то как, Господи!